ради отдачи, это против природы. И нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы. Поэтому, когда получается преодолеть только на чистый келим, это называется свойством женщины, никева, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий келим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Израилем называется свойство гаар, совершенство всего, которое пользуется также и получающим и келим, Израиль называется свойством мужчин, схарим. Третье. Уровень милосердия означает, что поскольку на получающие келим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающий келим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя,

называется милосердие. Из сказанного выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано в Зоре, так скажи дому Иакова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказано, и возгласил он вам свой союз. Где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Иакова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины. Скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистый келим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие келим. В то же время получающий келим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающий келим. И то, что говорит книга Зоар, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие келим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие келим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе с женщинами, у которых нет силы преодоления получающих келим, над ними, над этими келим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. Высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется, то есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающие келим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления, также и на получающие келим, на эти келим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит «И возгласи сынам Израиля», что означает «И ведь мудрость хохма, и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано «И возгласил он вам союз». И сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец и учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшая и нижняя. То есть простой смысл и тайна.

0: יש לנו אחד את השני, ו...
1: ו... Мы есть друг для друга. Это важно, мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи любви. Нужно использовать каждое мгновение для поддержки.
2: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
3: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום.
1: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из пятого тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонник называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Исраэля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав. И это Исраэль.
3: И
1: сейчас он продолжает в том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а Яков к Исраэлю, или говорит, что он делит свойства Якова и Исраэля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим, и на Ахав. То есть уже ради отдачи, которую человек прошел до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий килим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин Судом, у него есть еще и не может работать с получающими килим, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем, отдающие килим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабый, подобная женщине, только отдачи. Затем приобретает и силы на получающие килим. Сами по себе килим называются некива. Но когда он приобретает силы для этого или экраны, тогда называется мужской частью Захар. То есть у него уже есть большая сила, и тогда действие его называется Рахамим, милосердие, а не Дин Суд. То есть всегда нужно рассматривать, как мы относимся к состоянию. Прежде всего, само состояние, о нем принимает решение сам человек. И кто он для него? Или он идолопоклонник, или Яков, или Исраэль? Решить это может только человек. Исходя из самой ступени, на которой находится. И он действительно удостаивается увидеть ее в истинном виде. А затем, когда он переходит от состояния идолов к святости, тогда или Яков, или Исраэль. Яков называется женщиной, поскольку это Гальгальтовинаем, это сила отдачи, слабая сила, находящаяся под ограничением в свойстве суда своей работы. А когда приобретает экран и на получающий килим, тогда называется «говорим мужчины», то есть гевера, слово «преодоление гаврут», преодолевает свою природу, и работает уже с ахапом, получающим килим ради отдачи. Ну, тогда называется рахамим. Не Дин Суд, а рахамим, милосердие. И мы всегда различаем, мы относимся или к килим, собственно, килим, или к работе с килим и экраном. То есть, что мы берем за основу? Килим мы можем определить как получающий килим, можем их определить как женскую часть, малхут, которая управляет этими желаниями. А если мы о том, кто ее преодолевает, тогда это уже Захар, мужская часть. Поэтому всегда нужно точно выяснить о той теме, о том предмете, который мы обсуждаем. Ну вот, в конце он добавляет ключевую фразу, что из сказанного вытекает, что запрещается учить Тору идолопоклоннику в отношении работы, следует понять, то есть истинно нужно объяснить, что невозможно учить Торе идолопоклонника. Как и сказал мой отец и учитель, что когда говорят о духовной работе, там, где написано «запрещено», нельзя, имеется в виду «невозможно». В духовном нет другого подхода. Все измеряется согласно желаниям, силам, экранам. И тогда нет там запретов или разрешений. Мы не говорим то, о чем снаружи можно сказать «запрещено» или «разрешено». Мы знаем, что человек работает только исходя из желаний и преодолений, которые есть у него над желаниями. Снаружи невозможно ему продиктовать ничего его желанию и дать какие-то советы или приказы. Поэтому также сказано, что и нет принуждения в духовном. Нет насилия или принуждения, имеется в виду тот же самый принцип. То, что запрещено обучать Торе идолопоклонников. Нет, имеется в виду невозможно. Невозможно принудить себя, свое сердце, заставить или заменить природу, сделать какое-то изменение. Возможно, это только с помощью внешних действий. Мы удостаиваемся желаний и преодолений желаний. Да.
2: 189-я страница. Два последних абзаца. Он говорит здесь о состоянии, когда человек знает, что он находится в неправильном состоянии, и тогда в последнем абзаце он пишет, что он знает, что они, и Хисарон, где он пишет, что человек должен знать о группе, в которой находится, что они сами еще не пришли. То есть сами они еще не пришли, он находится в этой группе?
1: Читаю последний абзац со 189-й страницы. Человек. И тогда человек, почитаю еще абзац до этого. И тогда человек должен сказать себе то, что сейчас я не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия. И все мои заботы в этом состоянии только о том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого хисарона. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное состояние в духовном. То есть он живет в своем животном теле, но не может от него оторваться, не может взглянуть на себя со стороны, не видит себя со стороны, потому что все-таки, если это человек, то он больше отождествляет себя с душой, и тело дано ему только для того, чтобы скрыть этот отрыв от гуф тела, чтобы с силой, усилиями соединился он с душой. Получается, что тело — это такая полезная помеха. Если он находится в отрыве от души, тогда называется, что он находится в бессознательном состоянии. Связь с душой называется духовным, связь с телом называется материальным. И если не в его возможностях молиться Творцу, чтобы он помог ему, то есть если у него есть возможность молиться, это значит, что он все еще каким-то образом на связи с душой. Есть какая-то связь с точкой в сердце? А если этого нет, если нет возможности молиться Творцу, чтобы Он ему помог оторваться от тела и увидеть себя свое тело как бы со стороны, как чужую в нем силу, то тогда для него есть один выход — связаться, соединиться с людьми, о которых он думает, что у них есть ощущение хисарона, насколько они находятся в своей низости. То есть ему не нужно большой группы, там, где находятся великие каббалисты, зайти в группу Раби Шимона с его товарищами, вовсе нет. Ему нужны люди, которые, как он, подобны ему. И они просят у Творца, то есть эти те люди, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет. И хотя они пока еще не спаслись, Творец приблизит их. То есть они пока не удостоились ничего. В духовном это, ну, как мы говорим, каждый, что даже и не достигший духовного, может обучать других. Также и группа, еще не достигшая ничего, может помочь себе и может помочь любому другому. Потому что нам необходимы хисароны, а не силы. Один не может передать другому сил. Силы приходят от света. Но один другому может дать хисарон. И вот с этим хисароном тот обратится к свету и получит помощь, получит силы. Мы об этом забываем и думаем, ну чего мне обращаться к группе? Там есть силы. Кто они? Они больше меня. И забываем, что от группы нужны желания, а не силы. То, что я должен соединить вместе килим. И тогда свет спустится ко мне в большей мере. И тогда он должен сказать, нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью, на 100% завершилась. Но наверняка они прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. Это действительно важно. Почувствовать истинную потребность. Но если группа все еще не чувствует истинные потребности, неважно. Вместе, преодолевая все, мы, да, придем к настоящему желанию. И через них он может получить их ощущение, впечатление, то есть получить ощущение их. То есть и он ощутит боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить от группы. То есть эта цель — почувствовать от группы ощущение собственной низости. Но это ощущение низости — это не просто какая-то депрессия, что мне плохо, я чувствую только тело. Ощущение низости — это когда я чувствую себя по отношению к чему-то, то, что на самом пике, наверху, а я внизу, в соответствии с этим. То есть одно против другого. Это не только ощущение низости как таковое, это ощущение от осознания своего состояния по сравнению с каким-то высоким светлым состоянием. Однако нельзя получить воздействие от группы, дополнительного клея, дополнительных хисаронов, если человек не слит с группой. То есть то, что он ценит их. И в этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой. Работа имеется в виду без его работы по отношению к Творцу, а только по отношению к группе. Достаточно, чтобы он получил от группы хисароны. Как мы можем получить эти хисароны от группы? Поэтому и сказано, купи себе товарища. Когда я вкладываюсь в товарища, он становится ближе мне. Я начинаю чувствовать его хисароны. Тут нет выбора. Я должен в любой форме вложить себя в него. Тогда я его буду любить, потому что мои усилия уже будут в нем. Это подобно паре, у которой нет детей, и они берут приемного ребенка, усыновляют его и начинают в него вкладываться через год. Не знаю, может, даже через несколько месяцев. Он становится им как родной. Говорят даже, что еще больше. Да, говорят. Потому что они в него хотят вложиться, есть страх, чтобы не почувствовали, что он не их, и поэтому вкладываются даже больше, чем в родного ребенка. И тогда любовь становится еще больше, чем к своим естественным детям. И тогда, когда человек любит, соединен с кем-то, он может почувствовать чьи-то хиссароны. Тогда я могу купить его хиссарон. И я покупаю его хиссарон к духовному. И от этого мое кли становится достаточным по размеру и силе, чтобы воскричать, и чтобы я получил свыше помощи, спасения. Нет ничего другого, никаких других решений. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. То, что я люблю его как самого себя, присоединяю его кли к себе. И тогда это великое правило в Торе, потому что я включаюсь, мое кли становится общим для нас двоих, допустим, и включает Тору, свет. Это единственное решение. И пока к этому мы не придем, то и нет духовного. Да, ну, ты умеешь рассчитывать. Покажи.
2: Почему человек, который не чувствует свою низость, у него нет сил присоединиться к группе?
1: Повтори.
2: Почему человек, который не чувствует свою низость, почему он захочет прилепиться к группе?
1: Не, ну мы... Наша проблема в том... Я раньше говорил, что нет насилия. Нет принуждения в духовном. Что значит нет насилия в духовном? То, что ни на какое действие, на внутреннее, духовное, мы не можем к нему напрямую обратиться и что-то решить как бы самостоятельно. Я думаю, что стоит действовать так-то. Ты своими руками и ногами что-то можешь сделать внешне, а внутренне невозможно. Потому что свет и кли находятся в связи, и ты не решаешь ничего, ни о своих килим, ни о светах, которые приходят. Ничего. Ты должен выполнить какое-то внешнее действие, так чтобы посредством действия ты приведешь к изменению в килим. И посредством изменения в килим придут света, предназначенные для этих килим. Либо исправить их, либо наполнить их. Поэтому я никогда не могу изменить своих желаний. О чем ты спросил?
2: Я спросил, он пишет здесь, что человек приходит...
1: Так вот, если я все еще не способен, ну, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, в это мгновение, я все еще в состоянии, когда я не меняюсь, не получаю помощь свыше, не меняют мне желания, то есть тогда, когда я получу экран и войду в свой первый контакт с Творцом, в духовное, то, что называется, признак, в том, что я недостаточно поднимаю к этому потребности. А потребность к этому я не могу где-то в себе подкрутить какой-то винтик или ущипнуть себя, чтобы почувствовать себя как-то плохо или что-то подобное. Эта потребность должна появиться во мне, но не в моих силах ее усилить. И тогда он говорит обратиться к группе. К группе тоже. Я не могу просто так сказать, ну, ребята, возьмите, поработайте со мной. Для этого нужна потребность. Потребность обратиться к группе. Это означает, что я уже должен быть готов. И это непростой уровень. То есть признать, что я самостоятельно не могу, и то, что мне это выгодно, стоит ради высокой цели. То, что я не могу, это моя низменность. И я не могу, потому что я уже себя знаю, свои силы. Сам получить свыше не могу, но цель настолько хороша, что ради нее я обязан отменить себя. Ты знаешь, не про нать будет сказано, но есть... что-то такое в том, чтобы мучить человека, пытать. Есть всякие организации, там, которые умеют это делать, ну, типа КГБ, могут подействовать на человека так, чтобы он, ну, потерял вообще любое преодоление. С человека можно сделать все, что хочешь. Так мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать все, что угодно. Вопрос в том, могу ли я сам прийти к такому необходимости, чтобы мне с моим телом действительно сделали то, против чего я выступаю, то, чему я сопротивляюсь. И поэтому, когда приходит к такому осознанию, что у меня нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу, и я страдаю, ненавижу это, тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним, ну, все против его желания? Он должен прийти к этому тоже силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, свой, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
2: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен знать, что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
1: Да, верно. Мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности? То есть постепенно света, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
2: Он пишет, что после этого есть отмена получающих келим. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих келим, не достигают келим отдачи? Он пишет, прежде всего есть отмена келим отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают келим отдачи.
1: Получающих?
2: Да, отмена получающих келим, а потом достигают отдающих келим. Тогда это не сразу?
1: Так ты спрашиваешь о порядке ступени, что происходит. На ступенях происходит то, что сначала у него есть желание, уже готовые в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с авьютом, шорош, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это означает, что он все еще находится в свойстве суда, диним, потому что все еще тяготеет над ним его получающий келим, а потом он приобретает и масах на получающий келим. О чем вопрос? Сначала это ибур на авьюда шорыш, катнут на авьюд алиф, и дальше гадлут на авьюд и бет, гимов и далит. Вопрос. Если человек достиг какой-то ступени, и у него есть уже все сразу этих три состояния, или как?
2: Все строится как причина и следствие. Одно влечет за собой другое, и так, ну, как ты сам видишь, как мы растем. Любое развлечение — это 10 сферот сами по себе. Это причина более высокого развлечения, продвинутого и так далее. Где ты видел скачок? Откуда он придет? Даже между ступенями, самыми малыми, смежными, у тебя есть бесконечный разрыв. Потому что это новое решимо, и все новое. Все это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот, со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да?
4: Если можно было вернуться к прошлому вопросу. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
2: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
4: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
2: Перед самым Махсомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое кли. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими, и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном состоянии. Конечно, нет. То есть, как пишет Бальсулам в статье «Свобода воли», должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ, равенным, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли. А кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хисароны, то есть их хисароны соединятся с моими. И с этим большим хисароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь Также с той же просьбой, что прежде, только прежде, у меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет, потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным, а мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. И сарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть духовному, я нуждаюсь в нем и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%, потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к нему хисарон, кроме как только с моей ступени. Собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
4: Как не облачиться на такой хисарон? Как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе?
2: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
4: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
2: Нет. Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что они, как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок. Когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит изначально. Не то, чтобы ты хотел властвовать над ним, поскольку ты хочешь помочь ему, чтобы через него помочь себе. Это обязывает тебя быть большим, как бы ощущать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находятся под твоим контролем. Это не то, чтобы ты делал это по желанию. Ты просто обязываешь себя делать это, выполнять так. То есть, когда я прихожу в группу и говорю: «Ребята, прекратите глупости, давайте начнем немного укрепляться» и так далее. Не то, чтобы я хотел сейчас вот так это давать им, а просто это я обязываю себя. Я это делаю как бы против желаний. И также мое принижение. Я специально, даже искусственно, скажем, да, принижаю себя и готов слушать. Я хочу, чтобы то, что они говорят, вошло в меня. Так делают разные внешние усилия. Все во внешнем, но я иду это делать внешне, потому что этого требует от меня, это изменит также и во внутреннем это произойдет. Ну, скажем так. Это единственная возможность через тело повлиять на желание. потому что я здесь уже работаю в этой работе по принижению желания. Я уже давлю на себя. Я уже ставлю свое «я», цель выше моего состояния, моего желания, животного. Я начинаю играть с ним ради цели. Выше или ниже. Да? Пожалуйста. Есть разница между влиянием на товарища, на одного или на всю группу. Раф, он пишет, Бальсулам, во множестве народа величие царя. Конечно, если группа большая, насколько возможно, это не то, что я потеряюсь внутри группы, и группа мне будет казаться как лес. Но мне нужны люди, которые я почувствую как команду, как группу передо мной, напротив меня.
4: Ну, такой немного смешной вопрос. Допустим, хочу что-то сделать для всей группы, вложиться в них, суп сварить. Или работать кого-то одного, чтобы работать относительно его, сделать что-то частное против конкретного человека, его хисарон.
2: Нет, работать только с одним товарищем — это нехорошо. Это может быть... Мы можем обманывать самих себя.
4: То есть с одним так, а с другим так, поодиночке.
2: Ну, все-таки с несколькими. 4-5 человек.
4: То есть я могу так получить более эффективные хисароны, если буду, чем вкладываясь в общую группу целиком, как, например, что-то приготовлю?
2: Нет, я бы сказал, что я вижу вклад, когда в каждого, кто находится в группе, я готов вкладывать в равной мере. Тогда я не беру в расчет, какое у него лицо, и как он выражает себя, и насколько он находится в своих свойствах, которые я не понимаю, они противоположны мне. Но каждый устроен внешне другим образом, может быть, далеким от меня, но он находится здесь, потому что у него есть тоже желание, именно потому что он и немного отличается от меня. Так это отличие как раз, которая образует во мне его кли, тогда это даст мне больше различий. А разница между моими килим и его килим, между мнениями, желаниями, это даст мне больше богатства и силы моему кли. То есть, безусловно, необходимо относиться так. Группа — это вообще это то, что равно, во всех отношениях является равным. Это просто пытаемся соединиться с сердцем товарища.
4: Где у группы кли? Потому что получается, что у каждого какое-то свое маленькое эгоистическое кли. Потому что каждый работает относительно всей группы. И как увеличить желание?
2: Конечно, конечно, я делаю только из эгоистических соображений. Я хочу прийти к слиянию с Творцом, я хочу наслаждаться этим, я хочу быть большим, я хочу вечность. А что ты думаешь? Кем я должен быть?
4: Ну, то группа как таковая, есть какое-то свое существование?
2: И группа сама по себе эгоистична. И даже то, что она... Там передают свою идею массам, это из соображения эгоизма, что она хочет доказать всем, что она права и выше всех. Зачем обманывать себя?
4: Проблема не в эгоизме, а в том, что как группа может это все увидеть.
2: Мы находимся еще до лолишма, как пишет Рабаш. Что думают, насколько лишма высокая, лолишма еще выше, чем мы думаем. Так что? Мне не нужно стыдиться того, что я эгоист, и что все мои наклонности эгоистичны. У меня нет другого, кроме начать именно таким образом. Эгоизм — это вообще не Сам по себе эгоизм не является недостатком. Это вещь, которая несет пользу. Нет в нем ничего исключительного, я бы сказал. Это просто клей. Это по-настоящему средство. На нем нужно строить. И также, когда я вижу на фоне эгоизма все недостатки, это не внутри самого эгоизма. Из этого я вижу свое отношение к Творцу. Желание получать, которое Творец сотворил, нет в нем никакого недостатка. То, что из этого желания получать, я начинаю видеть отношения, намерения ради получения. Но намерение ради получения Творец ведь не создал намерения. Поэтому... да, Цен. Все?
4: Ну, если я хочу увидеть, насколько мы еще не находимся даже в состоянии Лолишма. Я слышал, что Лолишма, вы как-то определили, что уже есть у человека в его получении, то есть какое-то желание у него есть, неважно какое.
2: Бааль Сулам в предисловии к ТС пишет, что называется Лолишма. Так он пишет, Лолишма — это называется, что человек находится, скажем, в 95%, скажем, желания к Творцу по-настоящему, но на 5% есть у него желание заработать для себя тоже, чтобы у него был выигрыш от этого. То есть идут на такую сделку, я работаю у тебя. Ты человек очень богатый, я делаю для тебя какую-то огромную сделку, и у меня от этой сделки есть 1%. Если это миллиарды, дай Бог нам, ты знаешь, 1% тоже хорошо. И все. Но если у меня есть этот 1% от сделки, я делаю ради этого процента, верно? Иначе работал бы я у тебя. Это называется еще лолишма. Но лолишма, из которого приходит к лишма. Так что ты спрашиваешь?
4: Не понимаю разницу между одним и другим. Ведь, кажется, неважно, что кто-то может получить 99%. По мне, какая разница? Пусть получит столько, я хочу свою прибыль получить. То есть в конечном итоге каждый из нас в 100% желании получать. Как бывает, может быть, чтобы есть какие-то частичные состояния? Я как бы или на одной стороне, или на другой. Как может быть, чтобы я был? Что вокруг меня, внутри меня, то есть?
2: То есть ты хочешь сказать так, как может быть такое клей, когда желание? Я буду на 99% в нем буду желать отдавать Творцу, а на 1% будет желание давать себе. Разве есть клей, который может быть с двух сторон Махсома, либо духовное, либо материальное, либо ради получения, либо ради отдачи? Не может быть так, что оно было бы разделено, да? Может быть, у меня есть все еще килим ради получения, но я сделал на них цимцум, и они у меня уже не ради получения. Я не использую их, это уже не ради получения. Но быть в святости или в клипе вместе невозможно, потому что нет соединения между ними. И как бы я, который находится в клипе, я, который находится в святости, как такое может быть я? Это называется клей. Это невозможно. И тогда ты спрашиваешь, что называется, что я на 99% Творцу, а на 1% себе. На самом деле, что все 100% я себе. Только готов думать о Творце на 99%, да, потому что 1% приходит ко мне. И это называется лолишма, из которого приходит клишма. Да? Это предисловие к ТЭС. Он пишет там, что если бы он знал заранее, что от этого действия, когда он готов делать Творцу, не выйдет ему ничего, он бы раскаялся бы изначально и, знаешь, ничего бы не делал. Это называется лолишма. Хорошим, дай Бог. Это действительно, прийти к этому — это хорошая вещь. Нет, был там в конце. Он блондин, да? Я не слышу.
4: Вопрос о Малхут и Бину, и Бине. по отношению к Хиссарону. Хиссарон к Малхуту, к Бине. Как их связать? Как найти Хиссарон?
3: Мама ви Хиссарон шель Малхут лебина?
2: Что приносит Хиссарон Малхут к Бине? Какое действие приносит Хиссарон Малхут к Бине? Да? Действие оно простое, что Никудот Десаак соединяется с Неида Гальгальта, что Никудот Десаак — это Бина, а Неид Гальгальта — Малхут, и в их соединении вместе получается, что Никудот Десаак наполняет Малхут, Неида Гальгальта, а Неида Гальгальта влияют Решимот Далит Гимель, на никуда деса. Это пока еще не соединение, но это уже влияние одного на другого. То есть вследствие этого бина получает ограничение. Она уже обязана сократить свой ахаб. Никуда деса сокращает свой ахаб, чтобы не оказывать влияние на Малхут. Почему? Потому что Неида Гальгальта светят туда и говорят, мы не хотим получать свет хохма, нам нельзя это делать. Тогда бина, никуда десак, да, сокращает себя и говорит, я уже не получаю в свой ахаб, я могу получить только в свои гальгальта и наим, только до хазе де гуфа, до бина де гуфа, до хазе. И это называется вторым сокращением, цинцум бет, то есть сокращение в бине не отдавать малхут, поскольку малхут не способна еще. Тогда бина уже начинает понимать, что малхут не способна. Но только такое понимание. Нельзя и все. Теперь бина должна впечатлиться от разных свойств, которые есть в малхут. Почему малхут настолько ограничена? Что есть у нее? В чем все-таки можно помочь ей? Есть ли пути для исправления? Потому что, в конце концов, Малхут — это творение, а в Бине нет большей заботы, кроме как на Малхут, еще из четырех стадий прямого света. Тогда все эти вещи, они уже происходят с помощью Бины, которая разбивается вместе с Малхут. Нет, но представь себе, как Бина планирует сейчас действие разбиения. Это она планирует.
4: Ну а Малхут со своей стороны, какое у нее желание?
2: Малхут со своей стороны — это желание получать, которое хочет превратить себя, чтобы стать как Творец. И это невозможно. Это невозможно. Бина изначально устроена, чтобы наполнять Малхут. Мама хочет наполнить ребенка, все, давать ему, давать, давать. Теперь вдруг он начинает требовать от нее вещи, которых у нее как бы нет, нет. Он хочет быть не как она его построила, он хочет быть с намерением ради отдачи. Она этого не сделала, поэтому бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут. Не с посредством Имы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, он хочет вообще не ее наполнение, он не хочет ее наполнения, она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать, как я спасаю своего сына? Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисроны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к Кетеру, к высшему свету. Бина не знает этого. В Бине нет этого хиссарона, поэтому она говорит, я должна получить хиссарон Малхут. Если я не получу этот хиссарон в себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в Бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается. Не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема. Но она включается в разбиение крана, в разбиение намерения ради отдачи, который Малхут хочет. О, теперь Бина понимает, что вообще нужно делать. И теперь она начинает действовать и исправлять Малхут, чтобы было Малхут намерение ради отдачи. Сама Малхут только хотела этого, но не могла вооружиться этим. Сама Бина не знала вообще, что это такое. Не знала, что такое ради отдачи, то, что Малхут хочет. У тебя есть желание? Да. Я могу наполнить его. Наполнить? Нет. Почему нет? Понимаешь? Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое ради отдачи, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью САК, а парцуф и сиарот, и мира целут. Начинает строить механизм, как строить в Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует. Желание не исчезает. Желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает Бина. Она поднимает решемот, хиссароны и делает на них экраны. И образуется новая кли, который уже наполняет цвета, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
5: Ну? Вопрос.
2: Ну-ну.
5: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
3: Бина афпам ло немцет бинетек и Малхут.
2: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна Кетеру. У нас есть Кетер, Малхут, а посередине всякие виды различаемых свойств, всякие виды отношений Кетера к Малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить Малхут в то, чтобы она была подобна Кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, что каждое из них — это желание отдавать в другом виде.
3: Ну, а замашанин целогит?
2: Тогда то, что я хочу сказать, не оставляй Бину. В ней есть все решения для Малхут. Почему Малхут что?
5: Почему Малхут хочет отдавать? Почему у нее она выстраивает хиссарон к Бине и желает связи с Биной?
3: Почему Малхут хочет
2: Почему Малхут хочет связи с Биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее — это все. Бина рождает меня, Бина дает мне все. Все, кроме Бины, я ничего не вижу над собой. Биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме Бины. На каждой ступени Малхут смотрит на Бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок.

0: Поэтому он такой выглядит таким, знаешь. Должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все? Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так Малхут, конечно же, ищет бину.
1: Ну, не льмат.
0: Ага, сейчас я
2: обуюсь.
0: Давай.
3: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположностями этому. Должно быть объединение между равными. И человек не может получить от и больших, чем он, а он должен обрести ощущение килим именно от равных.
4: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера. Мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь. И мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально. Это наша природа, желание получения. Но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
3: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе, и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора. Это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
4: В этом взаимоключении между нами, в этих хисаронах, главное в работе, как в возлюбе ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем кли, который мы между нами строим.
3: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого, из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваши хисронот — это очень большая добавка.
4: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести, и вокруг этого вся наша работа, как помочь друг другу и все десятки, увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи. Что только этим надо заниматься. И когда и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону. И вообще этим не заниматься, потому что это природа, материал.

0: Наверное, а все наше занятие должно быть только тем, что это за сила отдачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим.
1: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давая друг другу силы, каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. Я записал себе такую записку, что если я не использую килим, которые ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать, ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
2: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем тест вместе с Рабашем. Будем читать учение 10 сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: От мем вав.
0: 46 пункт Ари. После того снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в хухме, бине и хеседе, и тогда не мати в гвуре, и мати в тиферет, и не мати в нецах, и мати в год, и не мати в есоде, ибо поднялся в год. И тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. Таким образом, все девять цветов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Рабашем.
2: Если мы говорим «Мати в Хесед» и «Мати в Тиферет» и «Мати в Год», тогда хохма, которая в Хеседе, как она переходит в Тиферет, я спрашиваю? С помощью гвуры. То есть гвура получает хохма дема, облаченную в хасадим, которая поднимается наверх и теперь дает тиферет. Тиферет, у которой есть хохма, передает хохму кому? Нецаху. Это называется, что Нецах поднимается в Тиферет. И его остаток дает Од. То же самое, скажем наоборот, когда мать в гуре, тогда, когда говорят, что гвура дает свои хасадим кому? Нецаху. Как это происходит? Говорят также то же самое. Не через мати в тиферет. Остаток тиферет, где он получает это, также свыше. Я не говорю, что образовалось пустое пространство посередине, а что? На всех ступенях, во время каждой ступени. Например, гвура, Нецах и Сод. Если у них есть свет Хасадим, они поднимаются по имени. Если на ступени есть Хохмани, не поднимаются по имени, но свет у них есть. Только что, не поднимаются по имени, это и называется имя. Какой был вопрос? Если я говорю «Матев Кетер Далет Гимель», как передается от Далет Гимл к Алеф Хасадим. Далет Гимл должен быть Гимл Бет Алеф и потом Алеф. Или же здесь был тот же порядок, и он об этом не говорит. Или можно сказать так же, как было в Галгальте. Что было в Галгальте? Что пхина далет не светила в рош. То есть произошло очищение. В рош нет того, кто бы светил. В состоянии алев — это накудот. Тогда рош передает далет гимел бет алев. В рош может светить алев, но уровни далет гимел нет на ступени. Если так, можно сказать, что далет гимел не передают в гимел бет, а в алев передают. Или он приводит эти детали. И в этот момент завершается порядок первых пхинот. Что такое первая пхина, первая стадия? Осуществляющих распространение, то есть осуществление второго распространения, называемого парцуфом Аб Адам Кадмон. Мы учили порядок, который зависит от кетер хохма, мати и не мати. Когда мати в кетер, тогда во всей ступени нет хохма, по причине того, что свет кетер поворачивает свой под ним вверх. И наоборот, когда мати в хохма, есть хохма во всей ступени. И таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Так он изучает слова Ари. Что он добавляет к этому? Выше написано, и в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. На это он объясняет, имеется в виду распространение Аб. Затем Ари говорит, и таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Что он этим добавляет? Посмотрим ниже. То есть очищение достигает уровня Малхут. Выходит, что сейчас светят все сферот от кетер до Малхут. Сейчас светят. Но что мы сейчас учили? Не мати в кетер и мати в хохма бина хесед. Не мати в гвура и мати в тиферет. Не мати в нецах. Мати в хохма бина в хесед. Не мати в гура, мати в тиферет. Не мати в нецах, мати в год. Мати в ясот, мати в малхут. Как же он говорит, что сейчас светят все 10 сферот? Что написано? И таким образом все 10 цветов доходят до малхут. Разве посередине есть прерывание? Поэтому он объясняет. То есть очищение достигает уровня Малхут. То есть он имеет в виду, что каждый раз выходила новая ступень, пока не дошла до уровня Малхут. И тогда на уровне Малхут она очистилась. Это то, что он говорит. То есть очищение достигает уровня Малхут. И тогда экран становится чистым от всего авьюта гуф. Нет никакого авьюта в гуф, которым бы мог пользоваться и получать ради отдачи. Если так, то не используется, он не пользуется авьют. Это называется, что он поднялся наверх. Это называется, что он поднялся вверх. Также нет мест. Имеется в виду до такой степени, что его форма становится равна экрану Малхут Рош, который ничего не получает. Это считается как экран Малхут Рош. Это называется, что он поднялся туда, хотя там нет мест. Только здесь, что здесь имеется в виду? Подъем по ступени. Он ничего не получает, потому что у него нет экрана. Нет, он не может сделать наведение ради отдачи. Это да. Что было там? Считается, что он поднялся туда и включился в непрекращающийся зевук Малхут Рош. Там в Рош мы учили. Нет перерыва в работе экрана. Гейбл, ничего. И тогда экран с Решимот поднимается в Малхут Рош. Здесь есть две вещи. Первое, что Малхут, что это был Малхут Дегу. Второе, что она включилась в Малхут Дерош, то есть в авиют, который идет снизу вверх. И сама еще может продолжать свет и делать звук Дака с экраном. И поднимать отраженный свет и распространяться в Роши Гуф. Тогда кто поднялся? Малхут Дегу. Это то, что он говорит. Когда совершается звук в Рош, в той мере, в которой нижний может получить, это, что называется, согласно Решимот нижнего, и тогда снова пробуждаются включенные в него Решимот Сверот Гуфа по всей мере своего авиюта. И он снова обретает авиют, относящийся к Гуфу. и что уже распространяется как Малхут Дегуф. И этим снова изменяется его форма относительно Малхут Рош. И поэтому считается, что он выходит оттуда и становится отделенным от нее в новую ступень. Но здесь не хватает. Здесь нужно сказать так. После того, как она опустилась вниз в Гуф, почему она опустилась в Гуф? Почему поднялась? Потому что у нее нет экрана. Сейчас есть экран Далит Гимл, на который был совершен звук в рожь. Видно, что он получает. Он уже начал получать. Поэтому он опускается вниз. Но там есть включение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, не как будто бы был сделан зивук, это то, что объясняется. Нужно сказать, что здесь недостает. Было здесь пробуждение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, и сама может притягивать свет. Кто? Малхут Дегуф. Получается, Малхут Дегуф, называемая Табор, которая поднялась в Рош и включилась в Авиют снизу вверх, теперь имеет пхину Педерош. Получается, Малхут совершает зивук, скажем, на пхину Гимл. Не наоборот. То же самое. Малхут пхины Далет, которая поднялась в Рош, кого? В Рош де Галгальта. И включилась в Авиют Галгальта. Что у нее теперь есть? Малхут совершает зивук на пхину Гимл. От пхины Далет Малхут завершающая. От пхины Гимл. Если так, кто получил Авиют снизу вверх? Кто был носителем Авиют? Малхут пхины Далет. То же самое здесь. Какой Авиют был в Аб? Пхина Гимл. Получается, что Малхут де Табор Пхина Гимл, которая поднялась в Рош, поскольку она ничего не получила, когда был сделан зивук в Рош, скажем, на Гимл Бет, уже видно, что она Гуф, что она получает, и возвращается вниз в Гуф. Малхут, которая опустилась обратно. Какая Малхут? Гимль Давиют. Называемая Малхут, завершающая, называемая Малхут и Табур. Пробудилось в ней то, что пробудилось, то, что включилось в Авиют снизу вверх в Рош. Если так, теперь Малхут делает зивук на Гимл, также на Авиют, Авиют Бет. Это то, что он говорит. И тогда выходит на него выше зивук и простирает новый уровень 10 сферот в Гуф. Есть Рош и Гуф. И здесь не хватает, он сокращает далее. И там объясняется, что последняя пхина не оставляет решиму. А так как здесь последняя пхина Даб, это пхина Гимл, третья стадия. Получается, что пхина Гимл, которая была включена в экран де Табур, поднявшаяся наверх, не оставляет решиму. И поэтому она не включена в экран. А наибольшее решиму в нем — это пхина Бет. Поэтому, когда экран снова обретает Авиют из-за включения в зивук Рош, он не может обрести Авиют больше, чем пхина Бет. Почему не осталось больше решимот, чтобы он мог получить больше? Они ослабли из-за битуш, пним и макив. И получается, что уровень, который там выходит, достигает только лишь бины, как известно. И это называется у Ари вторая стадия распространения света после его исторжения во второй раз. И называется Парцуф Саг. Он говорит, посмотрите в пункте 47. А теперь вторая стадия, она проста. Какая вторая стадия? Это пхина гимал, это третий парцуф. Тогда, когда вторая пхина наполнения галгальты, первая пхина была аб, вторая, которая наполняет его, саг. Тогда нужно начать 47-й пункт. Начнем страницу 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она проста. Что это за пхинабет? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хесед. И мати в гвуре, не мати в тиферет, мати в нецах, не мати в вод, мати в есод и не мати в малхут. А затем это повторяется сначала.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Троим духовное общество.
1: Сейчас мы вместе послушаем беседу с Равом, правильный вклад, ведущий к молитве. Эта беседа была 6 мая этого года. Я видел беседу о трех линиях, всякие там направления, о четырех стадиях. И было 12, но почему это 12 тысяч? Потому что это хохма, малхут — это единицы, бина — это сотни, зерампин — десятки, бина — это сотни. И это тысячи, и это хохма. Вопрос. Каббалисты изобрели этот язык? 12 тысяч, там тысяча — это хохма, там кто-то сидел и думал, изобретал язык, но ведь потом все учат это. Или это еще знали до Арии, и это таким естественным образом к ним пришло. Откуда это?
2: Пришло, нет, к нам это не приходит в естественной форме.
1: Но ведь они и раскрыли это естественно. Допустим, кто-то спрашивает, что тысяча — это хохма, а 10 тысяч — это кетер, да, а зерампин — это десятки. И в соответствии с этим они написали всю Тору, да, что такое 70, все эти числа, все это уровни связи между ними,
2: да.
1: Откуда они знали все эти гематрии, всю эту мудрость, весь этот язык?
2: Откуда они знали?
1: Откуда эти слова? Кетер, хохма. Ведь был кто-то первый, кто определил. Вот это первый называется хохма, кетер. Вот это хохма, это мир Никудим. Если бы я взял учение 10 сферот и прочитал бы это Моше, он бы понял этот язык, или это написал Ари, а до него еще не использовали этот язык?
2: Это было отмерено, и он понимал. И все. Мне об этом нечего сказать.
1: Если я понимаю вопрос мужа, интересный вопрос. В каждом периоде есть каббалист, который приходит, и он раскрывает язык, да, допустим, Ари. И Баля Сулам внес свой язык, хасидизм внес свой язык. И, допустим, каббалист еще до того, как раскрыл этот язык, допустим, да, Авраам. Он был до Ари, до Рашби. У него те же слова, те же термины, те же названия. Ведь он чувствует, постигает эти имена. Или тот, кто приходит к постижению, как называют это, мир Ацилут, там другие какие-то термины.
2: Так называют это.
1: То же самое. Каждый каббалист, который пришел к духовному постижению, он находит тот же язык, как и другие каббалисты.
2: Да.
1: Даже если еще он не раскрылся.
2: Да.
1: То есть язык — это то, что приходит от Творца?
2: Да.
1: Никто это не придумал? Все эти слова «кетер», «хухма», «орхузер», «оришар»?
2: Нет, нет, нет, нет, нет.
1: Это язык, на котором говорит Творец?
2: Это не язык, на котором говорит Творец. Это язык, на котором каббалисты говорят между собой, если они хотят говорить о действиях Творца.
1: Так почему раньше это не раскрывалось? Почему раньше не было вот этих языков миры, парсуфим, сферот? Было?
2: Было.
1: И в Торе тоже так? Мы знаем, что там древо жизни.
2: Нет, Эцхаим еще не был написан.
1: Так я говорю, почему же в Торе мы не находим такой же язык, как и в Древо Жизни, в Эцхаим? Там нету Орхозер, мир Никудим, разбиение мира Никудим?
2: Нет.
1: Но в этом и вопрос. То есть они знали язык, но не использовали его?
2: они использовали его и знали его. И это у них называлось языком ветвей.
1: Нет, язык ветвей — это то, что написано в Торе, все эти рассказы. Но ведь мир не кудим, разбиение, все эти вещи. Язык ветвей. Это же говорится определенный стиль, определенный период, да? Жанр. На каком языке говорит Творец? Какой язык он знает?
2: На внутреннем языке, на котором ты можешь обратиться к нему.
1: Точка в сердце относится к Малхут или к Бине?
2: Точка в сердце относится к Бине.
1: Бине. Хорошо. И чем больше человек отождествляет себя с точкой в сердце, расширяет ее, живет внутри нее, через нее, использует, и тогда то он начинает все больше и больше входить в духовное. Так вы смотрите.
2: Он начинает все больше и больше понимать Творца.
1: Когда мы говорим система экспресс, посмотреть на себя со стороны, экспертная система, посмотреть на себя.
2: Нет.
1: Это через точку в сердце, а через какую?
2: Я не знаю, когда ты смотришь на себя?
1: Со стороны. Я хочу быть нейтральным. Есть желание получать, и только через него мы воспринимаем реальность, верно?
2: Да.
1: Когда входит точка в сердце?
2: Куда?
1: Ну, в человеке пробуждается точка в сердце.
2: Да.
1: Что изменяется в его возможности восприятия реальности?
2: Меняется обращение к Творцу.
1: В какой точке человек становится нейтральным, не подчинен своему эгоизму и действовать только из него, а быть над этим?
2: Быть выше желания своего получения?
1: Да, которое управляет им.
2: Да, которое управляет им. Но это все зависит от молитвы.
1: Я вижу, что все мои мысли, все мои решения, все мои расчеты, все это эгоистическое. Я действую только из себя.
2: То хорошо, так что?
1: Только я, только чтобы хорошо было мне, я могу всех крутить на одном месте, да, только чтобы было мне хорошо. Но я хочу быть в другом месте, быть над этим, чтобы я действительно мог принимать решения и думать о том, что было бы хорошо другим, а не мне. Есть такая точка в реальности?
2: Это желание получения.
1: Это желание получать.
2: Да.
1: Но что это за форма желания получать?
2: Что ты чувствуешь в сердце?
1: Когда мы говорим, что человек начинает действовать, исходя из точки в сердце, это он начинает видеть это в реальности?
2: Да, да.
1: Но пока человек не входит в духовное, он никогда. То есть он всегда будет эгоистом.
2: Да, да.
1: Можно помочь человеку почувствовать осознание зла, или это что-то внутреннее, зависящее от него, от Творца? Ну, может быть, окружение внешне может ему как-то напомнить. Как можно помочь человеку осознать зло в себе? Невозможно. Ну, товарищу можно помочь или нет?
2: Нет.
1: Нет. То есть это чисто его дело. Ну, допустим, товарищ гордец, он не признается, он во всем прав, но все видят, что здесь есть проблема, что он должен что-то изменить, что-то. Но он уверен в себе. Вопрос, можно ли помочь увидеть зло, изъян, который есть в нем, или просто молчать, пока это не изменится и не придет изнутри.
2: Ты можешь убедить его?
1: То есть можно сказать прямо кому-то в лицо?
2: Да. Ведь это так тебе представляется?
1: Нет, но это всем так кажется. Если мне только мне, то я никогда не скажу человеку. Ну, если это много человек видит в человеке и хотят ему помочь, чтобы он осознал зло, можно ли сказать ему это? Или надо ждать, пока это у него не возникнет?
2: Если вся группа пойдет?
1: Да, допустим, вся группа.
2: Да, тогда можно убедить его.
1: Можно убедить. Как это действует? Убедить. Не то, что он согласится. Ну ладно, пришли ко мне так вот внешне. Ну хорошо, я отменяюсь. Нет, действительно, чтобы это повлияло на его сердце, чтобы это произошло осознание зла. В результате того, что мы пришли и поговорили, и вдруг он действительно вдруг осознал, понял, о, я был неправ, да? Это возможно так?
2: Да.
3: Мама, да, без ответ мужа.
2: Муж, почему ты сомневаешься?
1: Ну, исходя из опыта, я не видел такого. Может быть, ну, наверняка мы неправы. Видно, неправильно действовали. Много раз я разговаривал с товарищем, но это не помогало. Нужно, наверное, сказать, что мы неправы были. Я не видел, что это может произойти согласно закону, но я не помню в этом успеха, что нам что-то удалось. Мне кажется, что это как чудо. Либо происходит, либо нет.
2: Это наверняка. Об этом нечего говорить. В конечном счете должна быть подпись Творца.
1: Но ведь должно быть начало с нашей стороны. Да. Начало действия.
2: Да.
1: Я слышал на этой неделе от одного товарища. Он сказал, я очень боюсь. Я вижу, здесь есть древние товарищи, и некоторые из них оставляют, и нет ни у кого никакой страховки, неважно, сколько вложил в группу, что в ней сделал. Что может обеспечить мне, что завтра меня удержат? Я ему сказал, у тебя есть десятка? Да, есть десятка. Мы учим это весь день. Что такое объединение в десятке? Ну, он так повел бровью, говорит, я не уверен, что десятка удержит меня. Я ищу что-то более сильное, что может действительно обеспечить мне.
2: Это ты.
1: Что значит ты?
2: Он сам по себе.
1: Сам человек позаботится о себе?
2: Да.
1: У десятки есть сила удержать человека?
2: Кого? У кого?
1: У десятки. У товарищей.
2: У десятки, может быть, да. Убедить его, объяснить ему еще раз и еще раз. Но в конечном счете он должен согласиться.
1: Но, может быть, то, что я понял от него, может быть, это не только десятка, может быть, это вся группа, может быть, это все десятки вместе. Вся группа может поднять человека, их сила больше.
2: Да.
1: А кто действительно поручитель за меня в тот день, когда я падаю?
2: Творец.
1: Ведь он сбросил меня.
2: Может быть, он тебя выбросил. И от него зависит, насколько поднять тебя.
1: Кто же действительно мой поручитель? Потому что я смотрю вперед, я вижу много состояний, которые товарищи проходят и прошли на протяжении лет. И тут как бы нет законов. Человек может вкладывать и упасть, может не вкладывать и упасть здесь, может уйти и прийти. Я вижу, что все Творец организует, но где моя часть? Что я должен сделать, чтобы обеспечить, что в тот день, когда я буду разбитым, что есть товарищ, десятка, группа, кто смогли бы поднять меня? Кто?
2: Только Творец.
1: Но Творец скрыт. Творец скрыт. Творец скрыт от человека. Как он может?
2: Ты пробовал?
1: Скрыт.
2: Скрыт от человека, да.
1: Так как он может помочь, если он скрыт? десятка со мной, товарищи со мной, группа со мной. Если в итоге все это творец, то для чего?
2: Нет, нет, нет, не все творец. В конечном счете творец управляет всей реальностью. А мы должны найти для каждого путь к нему.
1: Человек после 20, 30, 40 лет падает, буквально.
2: Да.
1: Что происходит с ним тогда? Что, так и сказать, творец?
2: Да.
1: И все?
2: Да.
1: А где поручительство? Где это все?
2: Это что-то, что между тобой и товарищами.
1: То есть есть какое-то ожидание внутри, может быть, эгоистическое, но ведь Рабаш пишет там, заботится о них. Ну, есть такое ожидание, что кто-то действительно позаботится обо мне, когда я упаду и буду совершенно оторван, что кто-то позаботится обо мне.
2: Нет.
1: Нет. Ничего.
2: Ничего.
1: За что же человеку уцепиться? Где он может? Где опора?
2: Опора? В самом человеке.
1: Вы говорите, что все зависит от самого человека. На 100%?
2: Да.
1: Да, но в его вкладе вы как-то говорили, что насколько человек вложил, это его. Это как такая страховка полиса.
2: Да.
1: Он там вложил несколько монет в банк, он знает, что произойдет, он может взять. Если нет, то нет. То есть сила товарищей, которая поднимает товарища или любая другая помощь, которую я могу получить, по сути, это реакция на то, что я вложил в группу.
2: Да.
1: Я понял, поэтому это зависит от меня. Но когда мы смотрим, много товарищей, которые оставили, они очень много вложили, по крайней мере, внешне видно, очень много вложили в создание, построение группы. И непонятно, почему именно они. И что это за вознаграждение? Они вложили, они создавали, вкладывали. Сейчас видно наоборот. Может быть, вклад их был не в том месте? Что такое правильный вклад?
2: Правильный вклад — тот, который приводит меня к правильной молитве к Творцу.
1: И то, что человек вложил в создание предприятия, в построение группы
2: — это вещи...
1: Что это не имеет значения, не имеет ценности. Человек построил целый колледж, учебное заведение, через него прошли десятки тысяч людей. Благодаря его способностям он это все организовал, а потом ушел. Ушел, и ничего не помогло, ведь он вложил много времени. И практически бесплатно. Да, но это непонятно. Очевидно, вообще это не является вложением, то есть это не является тем фондом, а это что-то другое нужно вкладывать. Я понимаю, что есть вклад количественный и вклад качественный. Но ведь мы также учим, что количество переходит в качество. Но почему тогда это не работает? Есть десятки людей, которые вложили очень много на протяжении лет.
2: И оставили.
1: Оставили, да. Причем какой же принцип здесь?
2: Принцип? Что это действие оставить, оно неправильное.
1: Он ушел, но я хочу понять, почему после 20 лет его вложений, когда пришел момент, что он оставляет, он вложил силы.
2: Это ты можешь спросить Творца.
1: Почему мы спрашиваем? Не из любопытства. Есть ли здесь какой-то закон, чтобы как-то заранее это устранить?
2: Нет закона.
1: Нет закона. Но нужно все равно вкладывать.
4: Да.
1: То есть я могу 20 лет распространять с утра до вечера, и ничего мне не обещает, что однажды
4: да.
1: меня как бы могут выбросить. Нет эгоистических законов. Эгоистически, значит, я вложил, и закон должен работать, да? Здесь-то не работает. Я вложил, и нет уверенности. Это так?
4: Видимо, да.
1: Нужно больше связи с Творцом.
4: Твой расчет только с Творцом.
1: Поэтому я говорю, нужно как-то приблизиться к нему, какие-то связи наладить. Так что же за союз, который мы устанавливаем? И какой союз мне нужно? Ведь если это не поможет в этот день, когда вдруг произойдет разрыв, кто удержит меня, если я не сделал эту работу и не заключил с ним союз?
4: Ты вкладываешь в работу и получаешь помощь.
5: Да.
1: Понятно. Перейдем к следующей части урока «Учеба с товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים, בהנחיית...
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством Хайфы 1. Пожалуйста.
2: Из выше сказанного следует, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувств, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное буквально. И нет

0: него никакой связи с уровнем человека. Еще раз. Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь хисарон, чтобы у Творца было место для его наполнения. Другими словами, человек, который хочет служить Творцу и не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное, и у него нет никакой связи с уровнем человека.
1: Каждая фраза в статьях Рабаша, ее можно учить, изучать бесконечное количество раз. Каждое слово приносит высший свет в центр нашего объединения. В отрывке, который мы сейчас читали, Рабаш говорит нам, что если что Нижний может дать Высшему только хисарон, только потребность для того, чтобы у Творца, у Высшего была возможность наполнить. И поэтому на этом уроке мы сделаем еще больше усилия создать правильный хисарон, который наполнится светом. И этим мы доставим наслаждение Творцу. В отрывке из урока, который мы сейчас послушаем, наш дорогой Рав объясняет нам, как можно подготовить правильный хисарон, изменить желание и продвигаться по нашему духовному пути. Пожалуйста, клип номер один.
0: Из вышесказанного следует то, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в контексте духовной работы. Следует понимать, что невозможно обучать Торе идолопоклонников. Как говорил мой отец-учитель, когда речь идет о духовной работе, в тех местах, где написано «запрещено», имеется в виду «невозможно». Ибо в духовном у нас нет ничего иного, когда мы судим, исходя из сил желаний, экранов. Там нет понятий «нельзя» или «можно». Мы не говорим о вещах, о которых, на которые можно наложить внешний запрет или дозволение. Человек работает только исходя из желания и преодоления, которое у него есть над этим желанием. Невозможно извне диктовать его желание, давать какие-то там советы или приказы. Поэтому написано «нет принуждения в духовном». И это тоже основано на том же принципе, что нельзя обучать Торе идолопоклонника. «Нет» означает, что невозможно совершить принуждение в духовном. Мы не можем приказать себе, нашему сердцу, изменить природу, или совершить какое-то изменение. Только с помощью внешних действий мы удостаиваемся изменения желаний и обретаем силы для преодоления их.
1: Да, я был бы рад решить что-то в отношении своего сердца, любить товарищей, чувствовать их великими в поколении. Но, к сожалению, мы не можем так воздействовать на свое сердце, потому что нет принуждения в духовном. Мы нуждаемся во внешних действиях товарищей в десятке, чтобы они подействовали на нас. И давайте перейдем к активному семинару и вместе в десятке выясним, как нам различить между внешними действиями, которые направлены на объединение, и теми, которые направлены только на желание получения. Активный семинар. Как нам отличить внешние действия, направленные на объединение, от действий, которые являются лишь бегством в желание получать?
2: אנחנו ברגע שאנחנו מקופנים מקבלים את הפעולות שלנו לחברים.
0: В тот момент, когда мы направляем наши действия на товарищей, и когда цель приближает товарища к Творцу,
1: Тем, что каббалисты дают нам много советов, как работать в группе, как работать, как относиться к товарищам, будь то самоотмена, принижение или видеть их великими, отдавать им. И именно из таких внешних действий еще каким-то образом приходим к желанию получать, даем ему различные ощущения, свет. Внешние действия, но действия, которые направляют нас на объединение. Если человек видит, что это против его желания, и у него есть работа, то это не побег от желания получения, а нужно обратить внимание на это.
0: Да, именно об этом должно быть преодоление. Если это только в желании получать, то в результате этого у нас нет обращения к Творцу, и это меняет желание получать. И всегда, чтобы было средство, которое поможет нам продвигаться к связи с Творцом. Нужно заботиться, чтобы было больше связь с Творцом, все время создавать. Потому что мы слышали в предыдущем клипе, что необходимо быть в связи с Творцом. Ведь только Он является нашим поручителем.
1: Да, мне внутри сделать преодоление таким образом, что сделать преодоление — это тяжело. Как говорит Рав нам, что нужно так отдавать через товарищей, воздействовать на желание получения мое. Это работа, это направление.
0: Да, вопрос непростой. Мы не говорим о том, что хорошо для желания получать, и наслаждаюсь, но и десятка, как мы решаем, что приятно нашему желанию получать, и как мы двигаемся вперед. Поэтому у нас есть советы каббалистов и советы Рабаша двигаться как десятка и продвигаться, быть более тесными, связанными с источниками, и поэтому даем друг другу хисронот. Хисронот дают силы двигаться вперед и реализовывать то, что противоположно желанию получать.
1: Очень просто. Все действия направлены на желание получать. И тогда, если мы хотим, чтобы результатом было объединение, то нужно, чтобы ожидание, чтобы из этого вышло обращение к Творцу.
0: Да, как бы мы ни посмотрели на это, каждое действие, пока мы не будем полностью исправлены, будем действовать и желание получать. И я слышал от товарищей, что есть действие. Действие исходит всегда из желания получать. Это нами движет, так создал нас Творец. Но чем больше мы будем желать быть в связи с Творцом и действовать в связи с Ним и просить, чтобы это действие направляло каждого из товарищей и все, что есть у нас, как бы снаружи, мы будем больше в связи, и так, чтобы мы хотели все время быть в связи с Творцом, чтобы Он участвовал в каждом действии. Не знаю, как что-то можно еще что-то извлечь, кроме желания получать.
1: Не всегда можно такое различать, но Нам нужно стараться всегда идти в направлении объединения и думать, что дает большую важность и величие всем товарищам и приносит

0: нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу. И я страдаю, ненавижу это. Тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, и у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним, ну, все против его желания? Он должен прийти к этому тоже, силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
1: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен знать, что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
0: Да, верно. Мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности? То есть постепенно света, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
1: Он пишет, что после этого есть отмена получающих кили. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих килим, не достигают килим отдачи? Он пишет, прежде всего есть отмена килим отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают килим отдачи.
0: Получающих?
1: Да, отмена получающих килим, а потом достигают отдающих килим. Тогда это не сразу?
0: Так ты спрашиваешь о порядке ступеней. Что происходит? На ступенях происходит то, что сначала у него есть желание, уже готовые в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с авьютом, шорош, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами, ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это означает, что он все еще находится в свойстве суда, диним, потому что все еще тяготеет над ним его получающий килим, а потом он приобретает и масах на получающий килим. О чем вопрос? Сначала это ибур на авьют дешорыш, катнут на авьют алиф, и дальше гадлут на авьют и бет, гимов и далит. Вопрос. Если человек достиг какой-то ступени, и у него есть уже все сразу этих три состояния, или как?
1: Все строится как причина и следствие. Одно влечет за собой другое, и так, ну, как ты сам видишь, как мы растем. Любое развлечение — это 10 сферот сами по себе. Это причина более высокого развлечения, продвинутого, и так далее. Где ты видел скачок? Откуда он придет? Даже между ступенями, самыми малыми, смежными, у тебя есть бесконечный разрыв, потому что это новое решимо, и все новое.
2: Эн, а коль за бицура
1: все.

0: это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да.
1: Если можно было вернуться к прошлому вопросу. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
0: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
1: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
0: Перед самым Максомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое кли. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими, и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном состоянии. Конечно, нет. То есть, как пишет Бальсулам в статье «Свобода воли», должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ, равен им, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли. А кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хисароны, то есть их хисароны соединятся с моими. И с этим большим хисароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь также с той же просьбой, что прежде, только прежде. У меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет. Потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным. А мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. И сарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть духовному, я нуждаюсь в нем и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%, потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к нему Хисарон, кроме как только с моей ступени, собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
1: Как не облачиться на такой Хисарон, как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе?
0: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
1: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
0: Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что они, как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок. Когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит изначально. Не то, чтобы ты хотел властвовать над ним, поскольку ты хочешь помочь ему, чтобы через него помочь себе. Это обязывает тебя быть большим, как бы ощущать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находятся под твоим контролем. Это не то, чтобы ты делал это по желанию. Ты просто обязываешь себя делать это, выполнять так. То есть, когда я прихожу в группу и говорю: «Ребята, прекратите глупости, давайте начнем немного укрепляться» и так далее. Не то, чтобы я хотел сейчас вот так это давать им, а просто это я обязываю себя. Я это делаю как бы против желаний. И также мое принижение. Я специально, даже искусственно, скажем, да, принижаю себя и готов слушать. Я хочу, чтобы то, что они говорят, вошло в меня. Так делают разные внешние усилия. Все во внешнем, но я иду это делать внешне, потому что этого требует от меня, это изменит также и во внутреннем это произойдет. Ну, скажем так. Это единственная возможность через тело повлиять на желание. Потому что я здесь уже работаю в этой работе по принижению желания. Я уже давлю на себя. Я уже ставлю свое «я», цель выше моего состояния, моего желания, животного. Я начинаю играть с ним ради цели. Выше или ниже. Да? Пожалуйста.
2: Есть разница между влиянием на товарища, на одного или на всю группу.
0: Раф, он пишет, Бальсулам, во множестве народа величие царя. Конечно, если группа большая, насколько возможно, это не то, что я потеряюсь внутри группы, и группа мне будет казаться как лес. Но мне нужны люди, которые я почувствую как команду, как группу передо мной, напротив меня.
1: Ну, такой немного смешной вопрос. Допустим, хочу что-то сделать для всей группы, вложиться в них, суп сварить. Или работать кого-то одного, чтобы работать относительно его, сделать что-то частное против конкретного человека, его хисарон.
2: Нет, работать только с одним товарищем — это нехорошо. Это может быть... Мы можем обманывать самих себя.
1: То есть с одним так, а с другим так, поодиночке.
2: Ну, все-таки с несколькими. 4-5 человек.
1: То есть я могу так получить более эффективные хисароны, если буду, чем вкладываясь в общую группу целиком, как, например, что-то приготовлю?
2: Нет, я бы сказал, что я вижу вклад, когда в каждого, кто находится в группе, я готов вкладывать в равной мере. Тогда я не беру в расчет, какое у него лицо, и как он выражает себя, и насколько он находится в своих свойствах, которые я не понимаю, они противоположны мне. Но каждый устроен внешне другим образом, может быть, далеким от меня, но он находится здесь, потому что у него есть тоже желание, именно потому, что он и немного отличается от меня. Так это отличие как раз, которое образует во мне его кли, тогда это даст мне больше различий. А разница между моими килим и его килим, между мнениями, желаниями, это даст мне больше богатства и силы моему кли. То есть, безусловно, необходимо относиться так. Группа — это вообще это то, что равно, во всех отношениях является равным. Это просто пытаемся соединиться с сердцем товарища.
1: Где у группы кли? Потому что получается, что у каждого какое-то свое маленькое эгоистическое кли. Потому что каждый работает относительно всей группы. И как увеличить желание?
2: Конечно, конечно. Я делаю только из эгоистических соображений. Я хочу прийти к слиянию с Творцом. Я хочу наслаждаться этим. Я хочу быть большим. Я хочу вечность. А что ты думаешь? Кем я должен быть?
1: Ну, то группа как таковая. Есть какое-то свое существование?
2: И группа сама по себе эгоистична. И даже то, что она... Там передают свою идею массам, это из соображения эгоизма, что она хочет доказать всем, что она права и выше всех. Зачем обманывать себя?
1: Проблема не в эгоизме, а в том, что как группа может это все увидеть.
2: Мы находимся еще до Лолишма, как пишет Рабаш, что думают, насколько Лишма высокая, Лолишма еще выше, чем мы думаем. Так что? Мне не нужно стыдиться того, что я эгоист, и что все мои наклонности эгоистичны. У меня нет другого, кроме начать именно таким образом. Эгоизм — это вообще не... Сам по себе эгоизм не является недостатком. Это вещь, которая несет пользу. Нет в нем ничего исключительного, я бы сказал. Это просто клей. Это по-настоящему средство, на нем нужно строить. И также, когда я вижу на фоне эгоизма все недостатки, это не внутри самого эгоизма. Из этого я вижу свое отношение к Творцу. Желание получать, которое Творец сотворил, нет в нем никакого недостатка. То, что из этого желания получать, я начинаю видеть отношения, намерения ради получения. Но намерение ради получения, Творец ведь не создал намерения. Поэтому... Да, Цен. Все?
1: Ну, если я хочу увидеть, насколько мы еще не находимся даже в состоянии Лолишма. Я слышал, что Лолишма, вы как-то определили, что уже есть у человека в его получении, то есть какое-то желание у него есть, неважно какое.
0: Баль Сулам в предисловии к ТС пишет, что называется лолишма. Так он пишет, лолишма — это называется, что человек находится, скажем, в 95%, скажем, желания к Творцу по-настоящему, но на 5% есть у него желание заработать для себя тоже, чтобы у него был выигрыш от этого. То есть идут на такую сделку, я работаю у тебя. Ты человек очень богатый, я делаю для тебя какую-то огромную сделку, и у меня от этой сделки есть 1%. Если это миллиарды, дай Бог нам, ты знаешь, 1% тоже хорошо. И все. Но если у меня есть этот 1% сделки, я делаю ради этого процента, верно? Иначе работал бы я у тебя. Это называется еще лолишма. Но лолишма, из которого приходит к лишма. Так что ты спрашиваешь?
1: Не понимаю разницу между одним и другим. Ведь, кажется, не важно, что кто-то может получить 99%. По мне, какая разница? Пусть получит столько, я хочу свою прибыль получить. То есть в конечном итоге каждый из нас в 100% желании получать. Как бывает, может быть, чтобы есть какие-то частичные состояния? Я как бы или на одной стороне, или на другой. Как может быть, чтобы я был? Что вокруг меня, внутри меня, то есть?
0: То есть ты хочешь сказать так, как может быть такое кли, когда желание? Я буду на 99% в нем буду желать отдавать Творцу, а на 1% будет желание давать себе. Разве есть кли, который может быть с двух сторон Махсома, либо духовное, либо материальное, либо ради получения, либо ради отдачи? Не может быть так, что оно было бы разделено, да? Может быть, у меня есть все еще кли ради получения, но я сделал на них цимцум, и они у меня уже не ради получения. Я не использую их, это уже не ради получения. Но быть в святости или в клипе вместе невозможно, потому что нет соединения между ними. И как бы я, который находится в клипе, я, который находится в святости, как такое может быть я? Это называется клей. Это невозможно. И тогда ты спрашиваешь, что называется, что я на 99% Творцу, а на 1% себе. На самом деле, что все 100% я себе. Только готов думать о Творце на 99%, да, потому что 1% приходит ко мне. И это называется лолишма, из которого приходит клишма. Да? Это предисловие к ТЭС. Он пишет там, что если бы он знал заранее, что от этого действия, когда он готов делать Творцу, не выйдет ему ничего, он бы раскаялся бы изначально и, знаешь, ничего бы не делал. Это называется лолишма. Хорошим, дай Бог. Это действительно, прийти к этому — это хорошая вещь. Нет, был там в конце. Он блондин, да? Я не слышу.
1: Вопрос о Малхут Ибину, Ибине. По отношению к Хиссарону. Хиссарон к Малхут и к Бине. Как их связать? Как найти Хиссарон?
0: Мама, ви Хиссарон шель Малхут лебина? Что приносит Хиссарон Малхут к Бине? Какое действие приносит Хиссарон Малхут к Бине? Да? Действие оно простое, что Никудот Десаак соединяется с Неида Гальгальта, что Никудот Десаак — это Бина, а Неида Гальгальта — Малхут, и в их соединении вместе получается, что Никудот Десаак наполняет Малхут, Неида Гальгальта, а Неида Гальгальта влияют Решимот Далит Гимель на Никудот Десаак. Это пока еще не соединение, но это уже влияние одного на другого. То есть вследствие этого бина получает ограничение. Она уже обязана сократить свой ахаб. Некудот десак сокращает свой ахаб, чтобы не оказывать влияние на Малхут. Почему? Потому что Наида Гальгальта светят туда и говорят, мы не хотим получать свет Хохма. Нам нельзя это делать. Тогда бина, никуда десак, да, сокращает себя и говорит, я уже не получаю в свой ахаб. Я могу получить только в свои гальгальта и наим, только до хазе де гуфа. До бина де гуфа, до хазе. И это называется вторым сокращением, цинцумбет. То есть сокращение в бине не отдавать малхут, поскольку малхут не способна еще. Тогда бина уже начинает понимать, что малхут не способна. Но только такое понимание. Нельзя и все. Теперь бина должна впечатлиться от разных свойств, которые есть в малхут. Почему малхут настолько ограничена? Что есть у нее? В чем все-таки можно помочь ей? Есть ли пути для исправления? Потому что, в конце концов, Малхут — это творение, а в бине нет большей заботы, кроме как на Малхут, еще из четырех стадий прямого света. Тогда все эти вещи, они уже происходят с помощью бины, которая разбивается вместе с Малхут. Нет, но представь себе, как бина планирует сейчас действие разбиения. Это она планирует.
1: Ну а Малхут со своей стороны, какое у нее желание?
0: Малхут со своей стороны — это желание получать, которое хочет превратить себя, чтобы стать как Творец. И это невозможно. Это невозможно. Бина изначально устроена, чтобы наполнять Малхут. Мама хочет наполнить ребенка, все, давать ему, давать, давать. Теперь вдруг он начинает требовать от нее вещи, которых у нее как бы нет, нет. Он хочет быть не как она его построила, он хочет быть с намерением ради отдачи. Она этого не сделала, поэтому бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут, не с посредством Имы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, и он хочет вообще не ее наполнение, он не хочет ее наполнения, она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать, как я спасаю своего сына? Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисроны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к Кетеру, к высшему свету. Бина не знает этого. В Бине нет этого хисарона, поэтому она говорит, я должна получить хисарон Малхут. Если я не получу этот хисарон в себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается, не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема, но она включается в разбиение крана, в разбиение намерения ради отдачи, которые Малхут хочет. О, теперь бина понимает, что вообще нужно делать. И теперь она начинает действовать и исправлять Малхут, чтобы было в Малхут намерение ради отдачи. Сама Малхут только хотела этого, но не могла вооружиться этим, сама бина не знала вообще, что это такое, не знала, что такое радиодача, то, что Малхут хочет. У тебя есть желание? Да. Я могу наполнить его. Наполнить? Нет. Почему нет? Понимаешь? Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое радиодача, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью САК, а парцуф и сеарот, и мир ацелут. Начинает строить механизм, как строить в Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует. Желание не исчезает. Желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает бина. Она поднимает решемот, хисароны и делает на них экраны. И образуется новая кли, который уже наполняет цвета, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
3: Ну? Вопрос.
0: Ну-ну.
3: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
4: Бина афпам ло немцет бинетек им Малхут.
0: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна Кетер. У нас есть Кетер, Малхут, а посередине всякие виды различаемых свойств, всякие виды отношений Кетера к Малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить Малхут в то, чтобы она была подобна Кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, что каждое из них — это желание отдавать в другом виде.
4: Ну,
0: тогда то, что я хочу сказать, не оставляй бину. В ней есть все решения для Малхут. Почему Малхут что?
3: Почему Малхут хочет отдавать? Почему у нее она выстраивает хисарон к бине и желает связи с биной?
0: Почему Малхут хочет? Почему Малхут хочет связи с биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее — это все. Бина рождает меня. Бина дает мне все. Все, кроме бины, я ничего не вижу над собой. Биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме бины. На каждой ступени Малхут смотрит на бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок. Кто у него есть в мире, кроме мамы? Это все для него? И мы тоже каждый раз ищем свой корень. Желание получать каждый раз ищет, кому прилепиться. Каждый раз. Насколько ты видишь таких вдруг, таких мачо, мужчину, в нем есть этот хисарон еще больше, быть младенцем и прилепиться к корню. Поэтому он такой выглядит таким, знаешь. Должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все? Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так Малхут, конечно же, ищет бину.
4: Ну, не льмат.
0: Ага, сейчас я обуюсь.
5: Шетев битрашмиот мэшиур, вма митухо анахну лукхем лемимуш басри.
0: Давай.
6: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположностями этому. Должно быть объединение между равными. И человек не может получить от больших, чем он, а он должен обрести ощущение килим именно от равных.
7: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера, мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь. И мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально. Это наша природа, желание получения. Но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
6: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора, это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
7: В этом взаимоключении между нами, в этих хисаронах, главное в работе, как в возлюбе ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем кли, который мы между нами строим.
6: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого, из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваши хисронот — это очень большая добавка.
7: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести. И вокруг этого вся наша работа. Как помочь друг другу и все десятки. Увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи. что только этим надо заниматься, и когда и есть и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону и вообще этим не заниматься, потому что это природа материальное, а все наше занятие должно быть только тем, что это за сила дачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим?
6: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давая друг другу силы. Каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. Я записал себе такую записку, что если я не использую килим, который ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать, ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
7: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем ТЭС вместе с Рабашем. Будем читать учение о 10 сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: От мем вав.
0: 46 пункт Ари. После того, снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в хухме, бине и хеседе, и тогда не мати в гвуре, и мати в тиферет, и не мати в нецах, и мати в год, и не мати в есоде, ибо поднялся в год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. Таким образом, все девять цветов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Рабашем.
2: Если мы говорим «Мати в Хесед» и «Мати в Тиферет» и «Мати в Год», тогда хохма, которая в Хеседе, как она переходит в Тиферет, я спрашиваю? С помощью гуры. То есть гура получает хохма дема, облаченную в Хасадим, которая поднимается наверх и теперь дает Тиферет. Тиферет, у которой есть хохма, передает хохму кому? Нецаху. Это называется, что Нецах поднимается в Тиферет. И его остаток дает Од. То же самое, скажем наоборот, когда мать в гуре, тогда, когда говорят, что гвура дает свои хасадим кому? Нецах. Как это происходит? Говорят также то же самое. Не через мати в тиферет. Остаток тиферет, где он получает это, также свыше. Я не говорю, что образовалось пустое пространство посередине, а что? На всех ступенях, во время каждой ступени. Например, гвура, нецах, есод. Если у них есть свет хасадим, они поднимаются по имени. Если на ступени есть хохма, они не поднимаются по имени, но светки у них есть. Только что, не поднимаются по имени, это и называется имя. Какой был вопрос? Если я говорю «Матев кетер далет гимль», как передается от Далет Гимл к Алеф Хасадим? Далет Гимл должен быть Гимл Бет, Бет Алеф и потом Алеф. Или же здесь был тот же порядок, и он об этом не говорит. Или можно сказать так же, как было в Галгальте. Что было в Галгальте? Что пхина далит не светила в рош. То есть произошло очищение. В рош нет того, кто бы светил. В состоянии алев — это накудот. Тогда рош передает далит гимал бет алев. В рош может светить алев, но уровня далит гимал нет на ступени. Если так, можно сказать, что далит гимал не передают в гимал бет, а в алев передают. Или он приводит эти детали. И в этот момент завершается порядок первых пхинот. Что такое первая пхина, первая стадия? Осуществляющих распространение, то есть осуществление второго распространения, называемого парцуфом Аб Адам Кадмон. Мы учили порядок, который зависит от Кетер Хохма, Мати и не Мати. Когда Мати в Кетер, тогда во всей ступени нет Хохма, по причине того, что свет Кетер поворачивает свой под ним вверх. И наоборот, когда Мати в Хохма, есть Хохма во всей ступени. И таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Так он изучает слова Ари. Что он добавляет к этому? Выше написано, и в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. На это он объясняет, имеется в виду распространение Аб. Затем Ари говорит, и таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Что он этим добавляет? Посмотрим ниже. То есть очищение достигает уровня Малхут. Выходит, что сейчас светят все сферот от Кетер до Малхут. Сейчас светят. Но что мы сейчас учили? Не Мати в Кетер и Мати в Хохма Бенахесет, не Мати в Гвура и Мати в Тиферет, не Мати в Нецах. Мати в Хохма Бина в Хесед, не Мати в Гура, Мати в Сиферет, не Мати в Нецах, Мати в Год, Мати в Исот, Мати в Малхут. Как же он говорит, что сейчас светят все 10 сферот? Что написано? И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Разве посередине есть прерывание? Поэтому он объясняет. То есть очищение достигает уровня Малхут. То есть он имеет в виду, что каждый раз выходила новая ступень, пока не дошла до уровня Малхут. И тогда на уровне Малхут она очистилась. Это то, что он говорит. То есть очищение достигает уровня Малхут. И тогда экран становится чистым от всего авьюта гуф. Нет никакого авьюта в гуф, которым бы мог пользоваться и получать ради отдачи. Если так, то он не используется, он не пользуется авьют. Это называется, что он поднялся наверх. Это называется, что он поднялся вверх. Также нет мест. Имеется в виду до такой степени, что его форма становится равна экрану Малхут Рош, который ничего не получает. Это считается как экран Малхут Рош. Это называется, что он поднялся туда, хотя там нет мест. Только здесь, что здесь имеется в виду? Подъем по ступени. Он ничего не получает, потому что у него нет экрана. Нет, он не может сделать наведение ради отдачи. Это да. Что было там? Считается, что он поднялся туда и включился в непрекращающийся зевук Малхут Рош. Там в Рош мы учили. Нет перерыва в работе экрана, гибел, ничего. И тогда экран с Решимот поднимается в Малхут де Рош. Здесь есть две вещи. Первое, что Малхут, что это был Малхут Дегу. Второе, что она включилась в Малхут Дерош, то есть в авиют, который идет снизу вверх. И сама еще может продолжать свет и делать зевук Дака с экраном. И поднимать отраженный свет и распространяться в Роши Гуф. Тогда кто поднялся? Малхут Дегу. Это то, что он говорит. Когда совершается зевук в Рош, в той мере, в которой нижний может получить, это, что называется согласно Решимот нижнего, и тогда снова пробуждаются включенные в него Решимот Сверот Гуфа по всей мере своего авиюта. И он снова обретает авиют, относящийся к Гуфу. и что уже распространяется как Малхут Дегуф. И этим снова изменяется его форма относительно Малхут Рош. И поэтому считается, что он выходит оттуда и становится отделенным от нее в новую ступень. Но здесь не хватает. Здесь нужно сказать так. После того, как она опустилась вниз в Гуф, почему она опустилась в Гуф? Почему поднялась? Потому что у нее нет экрана. Сейчас есть экран Далит Гимл, на который был совершен зевух в рожь. Видно, что он получает. Он уже начал получать. Поэтому он опускается вниз. Но там есть включение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, не как будто бы был сделан зевук, это то, что объясняется. Нужно сказать, что здесь недостает. Было здесь пробуждение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, и сама может притягивать свет. Кто? Малхут Дегуф. Получается, Малхут Дегуф, называемая Табор, которая поднялась в Рош и включилась в Авиют снизу вверх, теперь имеет пхину Педерош. Получается, Малхут совершает зевук, скажем, на пхину Гимл. Не наоборот. То же самое. Малхут Пхины Далит, которая поднялась в Рош, кого? В Рош де Галгальта, и включилась в Авиют Галгальта. Что у нее теперь есть? Малхут совершает зивук на Пхину Гимл. От Пхины Далит Малхут завершающая. От Пхины Гимл. Если так, кто получил Авиют снизу вверх? Кто был носителем Авиюта? Малхут Пхины Далит. То же самое здесь. Какой Авиют был в Аб? Пхина Гимл. Получается, что Малхут де Табор Пхина Гимл, которая поднялась в Рош, поскольку она ничего не получила, когда был сделан зивук в Рош, скажем, на Гимл Бет, уже видно, что она Гуф, что она получает, и возвращается вниз в Гуф. Малхут, которая опустилась обратно. Какая Малхут? Гимл де Авиют. Называемая Малхут, завершающая, называемая Малхут де Табор. Пробудилось в ней то, что пробудилось. То, что включилось в Авиют снизу вверх в Рош. Если так, теперь Малхут делает зивук на Гимл, также на Авиют, Авиют Бет. Это то, что он говорит. И тогда выходит на него высший зивук и простирает новый уровень десяти сферот в Гуф. Есть Рош и Гуф. И здесь не хватает, он сокращает далее. И там объясняется, что последняя пхина не оставляет решиму. А так как здесь последняя пхина даб, это пхина гимл, третья стадия. Получается, что пхина гимл, которая была включена в экран де Табор, поднявшаяся наверх, не оставляет решиму. И поэтому она не включена в экран. А наибольшее решиму в нем — это пхина бет. Поэтому, когда экран снова обретает авиют из-за включения в зивук Рош, он не может обрести авиют больше, чем пхина бет. Почему не осталось больше решимот, чтобы он мог получить больше? Они ослабли из-за битуш, пним и макив. И получается, что уровень, который там выходит, достигает

0: 47 пункт. Начнем страницу 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она проста. Что это за пхенабет? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хесед. И мати в гвуре. Не мати в тиферет, мати в нецах. Не мати вод, мати в есод, и не мати в малхут. А затем это повторяется сначала.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Троим духовное общество.
1: Сейчас мы вместе послушаем беседу с Равом «Правильный вклад, ведущий к молитве». Эта беседа была 6 мая этого года. Я видел беседу о трех линиях, всякие там направления, о четырех стадиях. И было 12, но почему это 12 тысяч? Потому что это хохма, малхут — это единицы, бина — это сотни, зерампин — десятки, бина — это сотни. И это тысячи, и это хохма. Вопрос. Каббалисты изобрели этот язык? 12 тысяч, там тысяч — это хохма, там кто-то сидел и думал, изобретал язык, но ведь потом все учат это. Или это еще знали до Ари, и это таким естественным образом к ним пришло. Откуда это?
2: Пришло, нет, к нам это не приходит в естественной форме.
1: Но ведь они раскрыли это естественно. Допустим, кто-то спрашивает, что тысяча — это хохма, а 10 тысяч — это кетер. Да, а зерампин — это десятки. И в соответствии с этим они написали всю Тору. Да, что такое 70, все эти числа, все это уровни связи между ними.
2: Да.
1: Откуда они знали все эти гематрии, всю эту мудрость, весь этот язык?
2: Откуда они знали?
1: Откуда эти слова? Кетер, хохма. Ведь был кто-то первый, кто определил. Вот, это первый называется хохма, кетер. Вот это хохма, это мир Никудим. Если бы я взял учение 10 сферот и прочитал бы это Моше, он бы понял этот язык, или это написал Ари, а до него еще не использовали этот язык?
2: Это было отмерено, и он понимал. И все. Мне об этом нечего сказать.
1: Если я понимаю вопрос Муши, интересный вопрос. В каждом периоде есть каббалист, который приходит, и он раскрывает язык, да, допустим, Ари. И Баля Сулам внес свой язык, хасидизм внес свой язык. И, допустим, каббалист еще до того, как раскрыл этот язык, допустим, да, Авраам. Он был до Ари, до Рашби. У него те же слова, те же термины, те же названия. Ведь он чувствует, постигает эти имена. Или тот, кто приходит к постижению, как называет это мир Ацилут, там другие какие-то термины.
2: Так называют это.
1: То же самое. Каждый каббалист, который пришел к духовному постижению,

0: Он находит тот же язык, как и другие каббалисты.
1: Да.
0: Даже если еще он не раскрылся.
1: Да.
0: То есть язык — это то, что приходит от Творца?
1: Да.
0: Никто это не придумал? Все эти слова — кетр, хухма, ор, хозер, ор, ишар.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
0: Это язык, на котором говорит Творец?
1: Это не язык, на котором говорит Творец. Это язык, на котором каббалисты говорят между собой, если они хотят говорить о действиях Творца.
0: Так почему раньше это не раскрывалось? Почему раньше не было вот этих языков миры, парсуфим, сферот? Было?
1: Было.
0: И в Торе тоже так? Мы знаем, что там древо жизни.
1: Нет, Эцхаим еще не был написан.
0: Так я говорю, почему же в Торе мы не находим такой же язык, как и в древо жизни, в Эцхаим? Там нету Орхозер, мир Никудим, разбиение мира Никудим?
1: Нет.
0: Но в этом и вопрос. То есть они знали язык, но не использовали его?
1: Они использовали его и знали его. И это у них называлось языком ветвей.
0: Нет, язык ветвей — это то, что написано в Торе, все эти рассказы. Но ведь мир Никудим, разбиение, все эти вещи, язык ветвей. Это же говорится определенный стиль, определенный период, да? Жанр. На каком языке говорит Творец? Какой язык он знает?
1: На внутреннем языке, на котором ты можешь обратиться к нему.
0: Точка в сердце относится к Малхут или к Бине?
1: Точка в сердце относится к Бине.
0: Бине. Хорошо. И чем больше человек отождествляет себя с точкой в сердце, расширяет ее, живет внутри нее, через нее, использует, и тогда то он начинает все больше и больше входить в духовное. Так смотри.
1: Он начинает все больше и больше понимать Творца.
0: Когда мы говорим система экспресс, посмотреть на себя со стороны, экспертная система, посмотреть на себя.
1: Нет.
0: Это через точку в сердце, а через какую?
1: Я не знаю, когда ты смотришь на себя?
0: Со стороны. Я хочу быть нейтральным. Есть желание получать, и только через него мы воспринимаем реальность, верно?
1: Да.
0: Когда входит точка в сердце?
1: Куда?
0: Ну, в человеке пробуждается точка в сердце.
1: Да.
0: Что изменяется в его возможности восприятия реальности?
1: Меняется обращение к Творцу.
0: В какой точке человек становится нейтральным, не подчинен своему эгоизму и действует? Действовать только из него, а быть над этим.
1: Быть выше желания своего получения?
0: Да, которое управляет им.
1: Да, которое управляет им. Но это все зависит от молитвы.
0: Я вижу, что все мои мысли, все мои решения, все мои расчеты, все это эгоистическое. Я действую только из себя.
1: То хорошо, так что?
0: Только я, только чтобы хорошо было мне, я могу всех крутить на одном месте, да, только чтобы было мне хорошо. Но я хочу быть в другом месте, быть над этим, чтобы я действительно мог принимать решения и думать о том, что было бы хорошо другим, а не мне. Есть такая точка в реальности?
1: Это желание получения.
0: Это желание получать.
1: Да.
0: Но что это за форма желания получать?
1: что ты чувствуешь в сердце?
0: Когда мы говорим, что человек начинает действовать, исходя из точки в сердце, это он начинает видеть это в реальности?
1: Да, да.
0: Но пока человек не входит в духовное, он никогда. То есть он всегда будет эгоистом.
1: Да, да.
0: Можно помочь человеку почувствовать осознание зла, или это что-то внутреннее, зависящее от него, от Творца? Ну, может быть, окружение внешне может ему как-то напомнить. Как можно помочь человеку осознать зло в себе? Невозможно. Ну, товарищу можно помочь или нет?
1: Нет.
0: Нет. То есть это чисто его дело. Ну, допустим, товарищ гордец, он не признается, он во всем прав, но все видят, что здесь есть проблема, что он должен что-то изменить, что-то. Но он уверен в себе. Вопрос, можно ли помочь увидеть зло, изъян, который есть в нем, или просто молчать, пока это не изменится и не придет изнутри. Ты можешь убедить его? То есть можно сказать прямо кому-то в лицо?
1: Да. Ведь это так тебе представляется?
0: Нет, это всем так кажется. Если мне только мне, то я никогда не скажу человеку. Ну, если это много человек видит в человеке и хотят ему помочь, чтобы он осознал зло, можно ли сказать ему это? Или надо ждать, пока это у него не возникнет?
1: Если вся группа пойдет?
0: Да, допустим, вся группа.
1: Да, тогда можно убедить его.
0: Можно убедить. Как это действует? Убедить. Не то, что он согласится. Ну ладно, пришли ко мне так вот внешне. Ну хорошо, я отменяюсь. Нет, действительно, чтобы это повлияло на его сердце, чтобы это произошло осознание зла. В результате того, что мы пришли и поговорили, и вдруг он действительно вдруг осознал, понял, о, я был неправ, да? Это возможно так?
1: Да.
2: Муж,
1: почему ты сомневаешься?
0: Ну, исходя из опыта, я не видел такого. Может быть, ну, наверняка мы неправы. Видно, неправильно действовали. Много раз я разговаривал с товарищем, но это не помогало. Нужно, наверное, сказать, что мы неправы были. Я не вижу, что это может произойти согласно закону, но я не помню в этом успеха, что нам что-то удалось. Мне кажется, что это как чудо. Либо происходит, либо нет.
1: Это наверняка. Об этом нечего говорить. В конечном счете должна быть подпись Творца.
0: Но ведь должно быть начало с нашей стороны.
1: Да.
0: Начало действия.
1: Да.
0: Я слышал на этой неделе от одного товарища. Он сказал, я очень боюсь. Я вижу, здесь есть древние товарищи, и некоторые из них оставляют, и нет ни у кого никакой страховки, неважно, сколько вложил в группу, что в ней сделал. Что может обеспечить мне, что завтра меня удержат? Я ему сказал, у тебя есть десятка. Да, есть десятка. Мы учим это весь день. Что такое объединение в десятке? Ну, он так повел брови, говорит, я не уверен, что десятка удержит меня. Я ищу что-то более сильное, что может действительно обеспечить мне.
1: Это ты.
0: Что значит ты?
1: Он сам по себе.
0: Сам человек позаботится о себе?
1: Да.
0: У десятки есть сила удержать человека?
1: Кого, у кого?
0: У десятки. У товарищей.
1: У десятки, может быть, да. Убедить его, объяснить ему еще раз и еще раз. Но в конечном счете он должен согласиться.
0: Но, может быть, то, что я понял от него, может быть, это не только десятка, может быть, это вся группа, может быть, это все десятки вместе. Вся группа может поднять человека, их сила больше.
2: Да.
0: А кто действительно поручитель за меня в тот день, когда я падаю?
1: Творец.
0: Ведь он сбросил меня.
1: Может быть, он тебя выбросил. И от него зависит, насколько поднять тебя.
0: Кто же действительно мой поручитель? Потому что я смотрю вперед, я вижу много состояний, которые товарищи проходят и прошли на протяжении лет. И тут как бы нет законов. Человек может вкладывать и упасть, может не вкладывать и упасть здесь, может уйти и прийти. Я вижу, что все Творец организует, но где моя часть? Что я должен сделать, чтобы обеспечить, что в тот день, когда я буду разбитым, что есть товарищ, десятка, группа, кто смогли бы поднять меня? Кто?
1: Только Творец.
0: Но Творец скрыт. Творец скрыт. Творец скрыт от человека. Как он может?
1: Ты пробовал?
0: Скрыт.
1: Скрыт от человека, да.
0: Так как он может помочь, если он скрыт? Десятка со мной, товарищ со мной, группа со мной. Если в итоге все это творец, то для чего?
1: Нет, нет, нет, не все творец. В конечном счете творец управляет всей реальностью. А мы должны найти для каждого путь к нему.
0: Человек после 20, 30, 40 лет падает, буквально.
1: Да.
0: Что происходит с ним тогда? Что, так и сказать, Творец?
1: Да.
0: И все?
1: Да.
0: А где поручительство? Где это все?
1: Это что-то, что между тобой и товарищами.
0: То есть есть какое-то ожидание внутри, может быть, эгоистическое, но ведь Рабаш пишет там, заботится о них. Ну, есть такое ожидание, что кто-то действительно позаботится обо мне, когда я упаду и буду совершенно оторван, что кто-то позаботится обо мне.
1: Нет.
0: Нет. Ничего.
1: Ничего.
0: За что же человеку уцепиться? Где он может? Где опора?
1: Опора? В самом человеке.
0: Вы говорите, что все зависит от самого человека. На 100%?
1: Да.
0: Да, но в его вкладе вы как-то говорили, что насколько человек вложил, это его. Это как такая страховка полиса.
1: Да.
0: Он там вложил несколько монет в банк, он знает, что произойдет, он может взять. Если нет, то нет. То есть сила товарищей, которая поднимает товарища или любая другая помощь, которую я могу получить, по сути, это реакция на то, что я вложил в группу.
1: Да.
0: Я понял, поэтому это зависит от меня. Но когда мы смотрим, много товарищей, которые оставили, они очень много вложили, по крайней мере, внешне видно, очень много вложили в создание, построение группы. И непонятно, почему именно они. И что это за вознаграждение? Они вложили, они создавали, вкладывали. Сейчас видно наоборот. Может быть, вклад их был не в том месте. Что такое правильный вклад?
1: Правильный вклад — тот, который приводит меня к правильной молитве к Творцу.
0: И то, что человек вложил в создание предприятия, в построение группы
1: — это вещи...
0: Что это не имеет значения, не имеет ценности. Человек построил целый колледж, учебное заведение, через него прошли десятки тысяч людей. Благодаря его способностям он это все организовал, а потом ушел. Ушел, и ничего не помогло, ведь он вложил много времени, и практически бесплатно. Да, но это непонятно. Очевидно, вообще это не является вложением, то есть это не является тем фондом, а это что-то другое нужно вкладывать. Я понимаю, что есть вклад количественный и вклад качественный. Но ведь мы также учим, что количество переходит в качество. Но почему тогда это не работает? Есть десятки людей, которые вложили очень много на протяжении лет.
1: И оставили.
0: Оставили, да. Причем какой же принцип здесь?
1: Принцип? Что это действие оставить, оно неправильное.
0: Он ушел, но я хочу понять, почему после 20 лет его вложений, когда пришел момент, что он оставляет, он вложил силы.
1: Это ты можешь спросить Творца.
0: Почему мы спрашиваем? Не из любопытства. Есть ли здесь какой-то закон, чтобы как-то заранее это устранить?
1: Нет закона.
0: Нет закона. Но нужно все равно вкладывать.
1: Да.
0: То есть я могу 20 лет распространять с утра до вечера, и ничего мне не обещает, что однажды...
1: Да,
0: меня как бы могут выбросить. Нет эгоистических законов. Эгоистически, значит, я вложил, и закон должен работать, да? Здесь это не работает. Я вложил, и нет уверенности. Это так?
1: Видимо, да.
0: Нужно больше связи с Творцом.
1: Твой расчет только с Творцом.
0: Поэтому я говорю, нужно как-то приблизиться к нему, какие-то связи наладить. Так что же за союз, который мы устанавливаем? Какой союз мне нужен? Ведь если это не поможет в этот день, когда вдруг произойдет разрыв, кто удержит меня? Если я не сделал эту работу и не заключил с ним союз.
1: Ты вкладываешь работу и получаешь помощь.
0: Да. Понятно. Перейдем к следующей части урока «Учёба с товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית...
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством Хайфы 1. Пожалуйста.
2: Из вышесказанного следует, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость, и какова мера его чувств, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное буквально, и нет у него никакой связи с уровнем человека. Еще раз. Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь хисарон, чтобы у Творца было место для его наполнения. Другими словами, человек, который хочет служить Творцу и не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное, и у него нет никакой связи с уровнем человека.
1: Каждая фраза в статьях Рабаша, ее можно учить, изучать бесконечное количество раз. Каждое слово приносит высший свет в центр нашего объединения. И в отрывке, который мы сейчас читали, Рабаш говорит нам, что если что Нижний может дать Высшему только хисарон, только потребность для того, чтобы у Творца, у Высшего была возможность наполнить. И поэтому на этом уроке мы сделаем еще больше усилия создать правильный хисарон, который наполнится светом. И этим мы доставим наслаждение Творцу. В отрывке из урока, который мы сейчас послушаем, наш дорогой Рав объясняет нам, как можно подготовить правильный хисарон, изменить желание и продвигаться по нашему духовному пути. Пожалуйста, клип номер один.
2: Из вышесказанного следует то, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в контексте духовной работы. Следует понимать, что невозможно обучать Торе идолопоклонников. Как говорил мой отец и учитель, когда речь идет о духовной работе, в тех местах, где написано «запрещено», имеется в виду «невозможно». Ибо в духовном у нас нет ничего иного, когда мы судим, исходя из сил желаний, экранов. Там нет понятий «нельзя» или «можно». Мы не говорим о вещах, о которых, на которые можно наложить внешний запрет или дозволение. Человек работает только исходя из желания и преодоления, которое у него есть над этим желанием. Невозможно извне диктовать его желание, давать какие-то там советы или приказы. Поэтому написано «нет принуждения в духовном». И это тоже основано на том же принципе, что нельзя обучать Торе идолопоклонника. «Нет» означает, что невозможно совершить принуждение в духовном. Мы не можем приказать себе, нашему сердцу, изменить природу или совершить какое-то изменение. Только с помощью внешних действий мы удостаиваемся изменения желаний и обретаем силы для преодоления их.
1: Да, я был бы рад решить что-то в отношении своего сердца, любить товарищей, чувствовать их великими в поколении. Но, к сожалению, мы не можем так воздействовать на свое сердце, потому что нет принуждения в духовном. Мы нуждаемся во внешних действиях товарищей в десятке, чтобы они подействовали на нас. И давайте перейдем к активному семинару и вместе в десятке выясним, как нам различить между внешними действиями, которые направлены на объединение, и теми, которые направлены только на желание получения. Активный семинар. как нам отличить внешние действия, направленные на объединение, от действий, которые являются лишь бегством в желание получать?
2: В тот момент, когда мы направляем наши действия на товарищей, и когда цель приближает товарища к Творцу,
1: тем, что каббалисты дают нам много советов, как работать в группе, как работать, как относиться к товарищам, будь то самоотмена, принижение или видеть их великими, отдавать им. И именно из таких внешних действий еще каким-то образом приходим к желанию получать, даем ему различные ощущения, свет. Внешние действия, но действия, которые направляют нас на объединение. Если человек видит, что это против его желания, и у него есть работа, то это не побег от желания получения. А нужно обратить внимание на это.
2: Да, именно об этом должно быть преодоление. Если это только в желании получать, то в результате этого у нас нет обращения к Творцу, и это меняет желание получать. И всегда, чтобы было средство, которое поможет нам продвигаться к связи с Творцом. Нужно заботиться, чтобы была больше связь с Творцом и все время создавать. Потому что мы слышали в предыдущем клипе, что необходимо быть в связи с Творцом. Ведь только Он является нашим поручителем.
1: Да, мне внутри сделать преодоление таким образом, что сделать преодоление — это тяжело. Как говорит Рав нам, что нужно так отдавать через товарищей, воздействовать на желание получения мое. Это работа, это направление.
2: Да, вопрос непростой. Мы не говорим о том, что хорошо для желания получать, и наслаждаюсь, но и десятка, как мы решаем, что приятно нашему желанию получать, и как мы двигаемся вперед. Поэтому у нас есть советы каббалистов и советы Рабаша двигаться как десятка и продвигаться, быть более тесными, связанными с источниками, и поэтому даем друг другу хисронот. Хисронот дают силы двигаться вперед и реализовывать то, что противоположно желанию получать.
1: Очень просто. Все действия направлены на желание получать. И тогда, если мы хотим, чтобы результатом было объединение, то нужно, чтобы ожидание, чтобы из этого вышло обращение к Творцу.
2: Да, как бы мы ни посмотрели на это, каждое действие, пока мы не будем полностью исправлены, будем действовать и желание получать. И я слышал от товарищей, что есть действие. Действие исходит всегда из желания получать. Это нами движет, так создал нас Творец. Но чем больше мы будем желать быть в связи с Творцом и действовать в связи с Ним и просить, чтобы это действие направляло каждого из товарищей, и все, что есть у нас, как бы снаружи, мы будем больше в связи, и так, чтобы мы хотели все время быть в связи с Творцом, чтобы Он участвовал в каждом действии. Не знаю, как что-то можно еще что-то извлечь, кроме желания получать.
1: Не всегда можно такое различать, но нам нужно стараться всегда идти в направлении объединения и думать, что дает большую важность и величие всем товарищам и приносит больший положительный дух в десятку. И, видимо, если у нас будет такое намерение, такое желание, просто хорошее желание, видимо, добьемся успеха.
2: В духовном все устроено так, что еще, даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, другому, потому что нам нужны желания, хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом. Мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть силы? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой. Еще раз, в духовном все устроено так. Даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же и любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, потому что нам нужны хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом, мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой.
1: Любимые друзья, я чувствую, что Рав говорит о нас, потому что очень часто я ищу в товарищах силу, вместо того, чтобы сказать, что сила приходит от света. То, что мы хотим получить от товарищей, это хисарон. Хисарон к духовному, потребность в духовном. И это общая потребность. И эту общую потребность мы поднимаем к Творцу. И от окружающего света получаем силу. Но возникает вопрос, как практически получить потребность от товарища, хисарон от товарища? Как его потребность в духовном становится мне важной, такой, как моя? Так в следующем клипе Рав дает нам возможность сделать еще один шаг вперед и объясняет, как получить от товарищей потребность в духовном. Давайте послушаем вместе клип номер 2.
2: Как мы можем получить хисарон по отношению к группе? Написано: купи себе товарища. Благодаря тому, что я вкладываю в товарища, он становится мне ближе. Я начинаю чувствовать его хисарон, но вот у меня нет выбора. Я обязан как-то вложить в него себя, и тогда я полюблю его, потому что в нем уже будет мои усилия. Как пару, у которой нет детей, они усыновляют ребенка, они начинают вкладывать в него, и через год или даже несколько месяцев, начинают чувствовать его как своего, и даже говорят, что еще сильнее. Да, так говорят, потому что они хотят вкладывать в него, есть какой-то страх, что вдруг они не почувствуют его как своего, и поэтому они вкладывают еще больше, чем даже в своего ребенка. И их любовь к нему становится еще даже больше, чем к своим родным детям. И когда человек работает, связан с кем-то, может почувствовать его потребности, хистронот, и тогда я могу купить его хистронот к духовному, и тогда мое кли становится достаточного размера и силы для крика, чтобы я получил помощь и спасение свыше. И нет ничего другого, нет никакого другого решения. Именно поэтому сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда я люблю его, как самого себя, я присоединяю его к своему кли, тогда это становится великим правилом Торы, то есть становится общим, мое кли для нас обоих, допустим, которое содержит Тору, включающим Тору, свет. И это единственное решение. Пока мы не придем к этому, нет духовного.
1: После того, как мы послушали этот отрывок и прочитали отрывок и послушали клип, мы все больше и больше чувствуем и понимаем, насколько мы зависим от группы. Группа становится местом моей работы, где я получаю потребности товарищей, и мы видим, как мы меняемся и усиливаемся в нашем духовном пути. И это просто чудо для моего маленького желания. С помощью товарищей все меняется. И все это благодаря товарищам. Их вклад в меня просто обязывает меня. Так давайте ответим на вопрос семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Еще раз. Вопрос для активного семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Пожалуйста.
2: Я обещаю вкладывать в десятку, впечатление от предстоящего конгресса. И почувствовать хисарон каждого, и смогу вложить в это все самое лучшее, получить от этого, как было. И предыдущий вопрос, получать от этого какие-то хорошие результаты для объединения, я думаю, что проверить это можно очень просто, как написано. Другой Бог не дает плоды. Чтобы наш Бог дал нам плоды, чтобы у нас был подъем и единство.
1: Я обязуюсь относиться к товарищам, как будто это мои приемные дети сегодня. И видеть, как я могу вкладывать в каждого, чтобы любовь между нами не погасла.
3: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור.
2: Когда мы находимся вместе физически на уроке и встречи, которые у нас происходят в Зуме, и даже когда мы не вместе физически, направлять на то, что я хочу, передать товарищам тот хисарон, который есть у меня. Неважно, маленький хисарон, который есть у меня, или относительно духовно, я хочу ему передать это всеми способами, как я вношу этот хисарон в каждое наше совместное действие и вообще в любое наше действие, чтобы почувствовали, что цель — это самое важное.
1: Мы слышали в течение урока в различных проявлениях, что человек должен молиться и находиться в связи с Творцом. Может быть, у меня такой период, что я только это слышу, но я понимаю, что если мне удается в течение дня помочь хотя бы одному товарищу немножко обратиться к Творцу, немножко одолеть свое эго и немножко поверить, что Творец может все, мне кажется, что это достойное задание действительно стараться, чтобы товарищи пришли к молитве и просьбе к Творцу.
2: Да, я обязуюсь прилагать усилия еще раз, еще приблизиться к каждому товарищу, потому что нам нужно прийти к одному кли, кли объединения. Посмотрим, что будет в течение дня.
1: Совет Игоря, прекрасный совет. Я тоже хочу обязаться сегодня посвятить время и создать какой-то лайнап, по крайней мере, полуготовый для товарищей, чтобы они могли заниматься им. И все. И вести себя как хороший приемный ребенок. Как хороший приемный ребенок Кольмана.
2: Как можно больше думать о товарищах, просить, видеть товарищей с большим хисароном, доставлять Творцу наслаждение, быть в слиянии между нами. И как сказал Моше, тогда я смогу обрести хисаронот товарищей, и они станут для меня важными. И тогда они просто не будут выходить у меня из головы.
1: Я немножко боюсь внешних действий. Разумеется, можно делать все, что нужно во внешнем, но это немножко меня замыкает, дает мне ощущение, что я что-то сделал. Я бы хотел создать такое действие, дополнение к этому, внутреннее действие по отношению к каждому товарищу, действие отмены, когда я отменяю себя и делаю кого-то важнее, чем я, и я пробуждаю его. Я бы хотел тренировать именно эту мышцу.
2: Дорогие друзья, после того, что каждый из нас поделился в десятки своими действиями, которые он хочет вложить, давайте откроем сейчас это для мирового кли, давайте дадим пример этому семинару, какие у нас возникли соединения, давайте поделимся усилиями. Каждая десятка, которая готова поделиться, мы приглашаем выставлять вопросительные знаки, и, конечно, и десятки из Петахтиквы тоже приглашаются. Итак, первый — Волга.
4: Да, дорогие друзья, всем привет. Я сегодня перед десяткой иду на перевыполнение плана. Первое, о чем я обязался, это обязательно поискать у Рава на блоге какой-то очень мощный отрывок, и дать им, и вместе с ним прийти на вечернее собрание товарищей, а второе — еще попробовать переписать этот мощный отрывок Рава своими словами. Так что перевыполняем план десятки Волга. Лихаем.
5: Да, мы сегодня в десятке обязуемся, как всегда, принимать участие в общих действиях в десятке, по-особому молиться, думать о товарищах, ну и особенно помогает сейчас подготовка к конгрессу, то, что мы готовимся к проведению конгресса, к проведению четвертого урока конгресса, это как раз является такой общей точкой, где мы вкладываемся друг в друга.
1: Спасибо товарищам за чудесный урок, действия, которые мы обязуемся, они нас сосредотачивают на конгрессе, товарищи думают о товарищах, поддерживают их в течение дня, и лыхаем. Спасибо.
6: Спасибо, Хаварим, за такой пробуждающий вопрос. Мы решили в десятке, что вот почувствовать хисароны и желания товарища, мы должны быть в общем действии. Вот, и поэтому мы решили сегодня сделать такое действие и провести сегодняшний день в дежурстве Рамхаля. У нас вот был такой позитивный опыт, и каждый будет обязаться дежурить полчаса в день и передавая эстафету друг другу. Спасибо, Хаварим.
1: Да, спасибо, друзья. Мы сегодня обязались сделать общее дежурство в десятке. Каждый товарищ выбирает отрывок из первоисточника, который близок к его сердцу, и молится, чтобы Творец дал силу каждому товарищу, молится за его духовность. И так, чтобы у каждого товарища была сила любить всю десятку и раствориться в общем сердце Лехаим.
0: Исраэль, бевакаша.
7: Кен заит хайвут левакеш авур хаверим, леурер хаверим.
2: Просить за товарищей, пробуждать товарищей, и видеть в них великих, заботиться о товарищах, чтобы они были в подготовке к Конгрессу и соединять их с Конгрессом.
1: Гершин, спасибо за сюрприз. Я сказал, вообще в десятке мы говорили, что очень тяжело измерить, каковы мои обязательства и о чем я должен молиться. Ну, допустим, я прихожу на все встречи, на все зумы, там подбираю какие-то отрывки. Это то, что я могу делать.
2: Итак, друзья, урок подходит к концу. Мы выходим в такой непростой день, иногда нас уносит из духовного. Давайте возьмем задание на день. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Еще раз. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Это задание на день.
1: Спасибо, десятке Хайфа 1. А мы перейдем к сообщению Йонатана. Пожалуйста.
2: Сегодня на уроке я услышал у Рава, что человек достигает необходимости и обращается к группе, и нет выбора, он готов на все. В эту пятницу у нас будет время быть здесь, все десятки в мире, в одном месте, между нами, и приложить усилия, вложить усилия. Не говорить, а вложить усилия в близость, любовь, пока из этого давления не разгорится огонь.
1: Да, мы рады, мы приглашаем всех товарищей из мировой группы к особому внутреннему мероприятию, которые мы удостоимся выполнить в эту пятницу. Говорится о тише, каббалистическом тише. Мы проведем его в пятницу в 4:30 после первой трапезы в учебном зале. Будем проводить это мероприятие. Мы очень волнуемся, потому что именно в этой точке мы чувствуем, что мы можем очень сильно собрать всех хисароны, всех товарищей и внести их в нашу работу. Разумеется, это все будет транслироваться в системе Мервут, Лехаим Пни Барух.
0: Венесаем Бешир.
1: и завершим песней.

0: Шалом, хаверим икарим, бхелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» Рабаша. И вы можете найти его в первом томе Рабаша. На 496 странице первая колонка со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
0: Рабаш Алеф, амуд 489, маамар.
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов исследует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хисарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилось. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих келим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими килим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие килим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством, то есть ослабли силы его, как у женщины, что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуются только отдающими килим и не более.
1: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающий килим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень.

как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Яакова. И поэтому сказано «так скажи дому Яакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Яакова считается, что он работает только с отдающими келим, которые являются чистыми келим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Израиль. Книга Зоар объясняет, что Израиль называется первое — ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, Схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. Итак, Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается Вак, а высшая ступень Гар. И известно, что когда говорят о ступени Вак, это называется половина ступени. И это признак того, что недостает Гар. И поэтому, когда говорят ступень Гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говорят с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Израиль совершенством всего. Второй уровень — мужчин Схарим. На каждой ступени есть два вида килим. Чистые, то есть отдающие килим, и грубые, то есть получающие келим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерения ради отдачи. А поскольку ради отдачи — это против природы, и нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы, поэтому когда получается преодолеть только на чистые келим, это называется свойством женщины, никева, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий келим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Израилем называется свойство гар, совершенство всего, который пользуется также и получающими келим, Израиль называется свойством мужчин Схарим. Третий уровень милосердия означает, что поскольку на получающие келим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающий келим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя. Поэтому женская сторона называется суд, никева. Иначе мужчина Захар, который может преодолеть ради отдачи, также и в получающих келим, и свойство суда уходит из них, и он пользуется келим ради отдачи, и это называется милосердие. И это называется, что предыдущий суд посластился мерой милосердия. И это называется, что он сейчас находится на ступени получения ради отдачи. Поэтому мужчина Захар называется милосердием. Из сказанного выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано

0: в Зоре, так скажи дому Иакова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказанное возгласил он вам свой союз, где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Иакова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины. Скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые келим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие келим. В то же время получающий келим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающий келим. И то, что говорит книга Зоар, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие келим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие келим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе с женщинами, у которых нет силы преодоления получающих келим, над ними, над этими келим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. Высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется, то есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающие келим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления, также и на получающие келим, на эти келим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит «И возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость хохма» и «говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано «И возгласил он вам союз». И из сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец-учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», нельзя, это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшая и нижняя. То есть простой смысл и тайна.
1: יש לנו אחד את השני
2: ו... מי יש? וזהו. друг для друга, это важно, мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи и любви. Нужно использовать каждое мгновение для поддержки.
0: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из пятого тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонником называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Исраэля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте, Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав, и это Исраэль. И сейчас он продолжает в том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а Яков к Исраэлю, или говорит, что он делит свойства Якова и Исраэля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим и на Ахав, то есть уже ради отдачи, которую человек прошел до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий килим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин Судом, у него есть еще и не может работать с получающими килим, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем, отдающие килим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабый, подобная женщине, только отдачи. Затем он приобретает и силы на получающие килим. Сами по себе килим называются накива. Но когда он приобретает силы для этого или экраны, тогда он называется мужской частью Захар. То есть у него уже есть большая сила, и тогда действие его называется Рахамим, милосердие, а не Дин Суд. То есть всегда нужно рассматривать, как мы относимся к состоянию. Прежде всего, само состояние, о нем принимает решение сам человек. И кто он для него? Или он идолопоклонник, или Яков, или Исраэль? Решить это может только человек. Исходя из самой ступени, на которой находится. И он действительно удостаивается увидеть ее в истинном виде. А затем, когда он переходит от состояния идолов к святости, тогда или Яков, или Исраэль. Яков называется женщиной, поскольку это Гальгальтовый Наем, это сила отдачи, слабая сила, находящаяся под ограничением в свойстве суда своей работы. А когда приобретает экран и на получающий килим, тогда называется говорим мужчины, то есть гевера, слово преодоление гаврут, преодолевает свою природу, и работает уже с ахапом, получающим килим ради отдачи. Ну и тогда называется рахамим. Не дин суд, а рахамим, милосердие. И мы всегда различаем, мы относимся или к килим, собственно, килим, или к работе с килим и экранами. То есть, что мы берем за основу? Килим мы можем определить как получающий килим, можем их определить как женскую часть, малхут, которая управляет этими желаниями. А если мы о том, кто ее преодолевает, тогда это уже Захар, мужская часть. Поэтому всегда нужно точно выяснить о той теме, об том предмете, который мы обсуждаем. Ну вот, в конце он добавляет ключевую фразу, что из сказанного вытекает, что запрещается учить Тору идолопоклоннику, в отношении работы следует понять, то есть истинно нужно объяснить, что невозможно учить Торе идолопоклонника. Как и сказал мой отец-учитель, что когда говорят о духовной работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», имеется в виду «невозможно». В духовном нет другого подхода. Все измеряется согласно желаниям, силам, экранам. И тогда нет там запретов или разрешений. Мы не говорим то, о чем снаружи можно сказать, запрещено или разрешено. Мы знаем, что человек работает только исходя из желаний и преодолений, которые есть у него над желаниями. Снаружи невозможно ему продиктовать ничего его желанию и дать какие-то советы или приказы. Поэтому также сказано, что и нет принуждения в духовном. Нет насилия или принуждения, имеется в виду тот же самый принцип. То, что запрещено обучать Торе идолопоклонников. Нет, имеется в виду невозможно. Невозможно принудить себя, свое сердце, заставить или заменить природу, сделать какое-то изменение. Возможно, это только с помощью внешних действий. Мы удостаиваемся желаний и преодоления желаний.
0: Да. 189-я страница. Два последних абзаца. Он говорит здесь о состоянии, когда человек знает, что он находится в неправильном состоянии, и тогда в последнем абзаце он пишет, что он знает, что они... И Хисарон, где он пишет, что человек должен знать о группе, в которой находится, что они сами еще не пришли. То есть сами они еще не пришли, он находится в этой группе?
2: Читаю последний абзац со 189-й страницы. Человек... И тогда человек, почитаю еще абзац до этого, и тогда человек должен сказать себе то, что сейчас я не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия. И все мои заботы в этом состоянии только о том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого хисарона. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное состояние в духовном. То есть он живет в своем животном теле, но не может от него оторваться, не может взглянуть на себя со стороны, не видит себя со стороны, потому что все-таки если это человек, то он больше отождествляет себя с душой, и тело дано ему только для того, чтобы скрыть этот отрыв от гуф тела, чтобы с силой, усилиями соединился он с душой. Получается, что тело — это такая полезная помеха. Если он находится в отрыве от души, тогда называется, что он находится в бессознательном состоянии. Связь с душой называется духовным, связь с телом называется материальным. И если не в его возможностях молиться Творцу, чтобы он помог ему, то есть если у него есть возможность молиться, это значит, что он все еще каким-то образом на связи с душой. Есть какая-то связь с точки в сердце? А если этого нет? Если нет возможности молиться Творцу, чтобы он ему помог оторваться от тела и увидеть себя, свое тело, как бы со стороны, как чужую в нем силу, то тогда для него есть один выход — связаться, соединиться с людьми, о которых он думает, что у них есть ощущение хисарона, насколько они находятся в своей низости. То есть ему не нужно большой группы, там, где находятся великие каббалисты, зайти в группу Раби Шимона с его товарищами, вовсе нет. Ему нужны люди, которые, как он, подобные ему. И они просят у Творца, то есть эти те люди, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет. И хотя они пока еще не спаслись, Творец приблизит их. То есть они пока не удостоились ничего. В духовном это, ну, как мы говорим, каждый, что даже и не достигший духовного, может обучать других. Также и группа, еще не достигшая ничего, может помочь себе и может помочь любому другому. Потому что нам необходимы хисароны, нам, а не силы. Один не может передать другому силу. Силы приходят от света. Но один другому может дать хисарон. И вот с этим хисароном тот обратится к свету и получит помощь, получит силы. Мы об этом забываем и думаем, ну чего мне обращаться к группе? Там есть силы. Кто они? Они больше меня. И забываем, что от группы нужны желания, а не силы. То, что я должен соединить вместе килим. И тогда свет спустится ко мне в большей мере. И тогда он должен сказать, нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилась. Но наверняка они прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. Это действительно важно. Почувствовать истинную потребность. Но если группа все еще не чувствует истинные потребности, неважно. Вместе, преодолевая все, мы, да, придем к настоящему желанию. И через них он может получить их ощущение, впечатление, то есть получить ощущение их. То есть и он ощутит боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить от группы. То есть эта цель — почувствовать от группы ощущение собственной низости. Но это ощущение низости — это не просто какая-то депрессия, что мне плохо, и я чувствую только тело. Ощущение низости — это когда я чувствую себя по отношению к чему-то, то, что на самом пике, наверху, а я внизу, в соответствии с этим. То есть одно против другого. Это не только ощущение низости как таковое, это ощущение от осознания своего состояния по сравнению с каким-то высоким светлым состоянием. Однако нельзя получить воздействие от группы, дополнительного клея, дополнительных хисаронов, если человек не слит с группой, то есть то, что он ценит их. И в этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой. Работа имеется в виду без его работы по отношению к Творцу, а только по отношению к группе. Достаточно, чтобы он получил от группы хисароны. Как мы можем получить эти хисароны от группы? Поэтому и сказано, купи себе товарища. Когда я вкладываюсь в товарища, он становится ближе мне. Я начинаю чувствовать его хисароны. Тут нет выбора. Я должен в любой форме вложить себя в него. Тогда я его буду любить, потому что мои усилия уже будут в нем. Это подобно паре, у которой нет детей, и они берут приемного ребенка, усыновляют его и начинают в него вкладываться через год. Не знаю, может, даже через несколько месяцев. Он становится им как родной. Говорят даже, что еще больше. Да, говорят. Потому что они в него хотят вложиться, есть страх, чтобы не почувствовали, что он не их, и поэтому вкладывается даже больше, чем в родного ребенка. И тогда любовь становится еще больше, чем к своим естественным детям. И тогда, когда человек любит, соединен с кем-то, он может почувствовать чьи-то хиссароны. Тогда я могу купить его хиссарон. И я покупаю его хиссарон к духовному. И от этого мое кли становится достаточным по размеру и силе, чтобы воскричать, и чтобы я получил свыше помощи. Спасение. Нет ничего другого, никаких других решений. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. То, что я люблю его как самого себя, присоединяю его кли к себе. И тогда это великое правило в Торе, потому что я включаюсь, мое кли становится общим для нас двоих, допустим, и включает Тору, свет. Это единственное решение. И пока к этому мы не придем, то и нет духовного. Да, ну, ты умеешь рассчитывать. Покажи.
0: Почему человек, который не чувствует свою низость, у него нет сил присоединиться к группе?
2: Повтори.
0: Почему человек, который не чувствует свою низость, почему он захочет прилепиться к группе?
2: Не, ну мы... Наша проблема в том... Я раньше говорил, что нет насилия. Нет принуждения в духовном. Что значит нет насилия в духовном? То, что ни на какое действие, на внутреннее, духовное, мы не можем к нему напрямую обратиться и что-то решить как бы самостоятельно. Я думаю, что стоит действовать так-то. Ты своими руками и ногами что-то можешь сделать внешне, а внутренне невозможно. Потому что свет и кли находятся в связи, и ты не решаешь ничего, ни о своих килим, ни о светах, которые приходят. Ничего. Ты должен выполнить какое-то внешнее действие, так чтобы посредством действия ты приведешь к изменению в килим. И посредством изменения в келим придут света, предназначенные для этих келим. Либо исправить их, либо наполнить их. Поэтому я никогда не могу изменить своих желаний. О чем ты спросил?
0: Я спросил, он пишет здесь, что человек приходит...
2: Так вот, если я все еще не способен, ну, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, в это мгновение, я все еще в состоянии, когда я не меняюсь, не получаю помощь свыше, не меняют мне желания, то есть тогда, когда я получу экран и войду в свой первый контакт с Творцом, в духовное, то, что называется, признак, в том, что я недостаточно поднимаю к этому потребности. А потребность к этому я не могу где-то в себе подкрутить какой-то винтик или ущипнуть себя, чтобы почувствовать себя как-то плохо или что-то подобное. Эта потребность должна появиться во мне, но не в моих силах ее усилить. И тогда он говорит обратиться к группе. К группе тоже. Я не могу просто так сказать, ну, ребята, возьмите, поработайте со мной. Для этого нужна потребность. Потребность обратиться к группе. Это означает, что я уже должен быть готов. И это непростой уровень. То есть признать, что я самостоятельно не могу, и то, что мне это выгодно, стоит ради высокой цели. То, что я не могу, это моя низменность. И я не могу, потому что я уже себя знаю, свои силы. Сам получить свыше не могу, но цель настолько хороша, что ради нее я обязан отменить себя. Ты знаешь, не про нать будет сказано, но есть... что-то такое в том, чтобы мучить человека, пытать. Есть всякие организации, там, которые умеют это делать, ну, типа КГБ, могут подействовать на человека так, чтобы он, ну, потерял вообще любое преодоление. С человека можно сделать все, что хочешь. Так мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать все, что угодно. Вопрос в том, могу ли я сам прийти к такой необходимости, чтобы мне с моим телом действительно сделали то, против чего я выступаю, и то, чему я сопротивляюсь. И поэтому, когда приходит к такому осознанию, что у меня нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу, и я страдаю, ненавижу это, тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним, ну, все против его желания? Он должен прийти к этому тоже силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, свой, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
0: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен знать, что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
2: Да, верно. Мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности? То есть постепенно света, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
0: Он пишет, что после этого есть отмена получающих келим. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих келим, не достигают келим отдачи? Он пишет, прежде всего, есть отмена келим отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают келим отдачи.
2: Получающих?
0: Да, отмена получающих келим, а потом достигают отдающих келим. Тогда это не сразу?
2: Так ты спрашиваешь о порядке ступеней, что происходит. На ступенях происходит то, что сначала у него есть желания, уже готовые в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с свьютом, шорыш, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это означает, что он все еще находится в свойстве суда, диним, потому что все еще тяготеют над ним его получающий келим, а потом он приобретает и масах на получающий келим. О чем вопрос? Сначала это ибур на авьюда шорыш, катнут на авьют алиф, и дальше гадлут на авьюты бет, гимовы далит. Вопрос. Если человек достиг какой-то ступени, и у него есть уже все сразу этих три состояния, или как?
0: Все строится как причина и следствие. Одно влечет за собой другое, и так, ну, как ты сам видишь, как мы растем. Любое развлечение — это 10 сферот сами по себе. Это причина более высокого развлечения, продвинутого, и так далее. Где ты видел скачок? Откуда он придет? Даже между ступенями, самыми малыми, смежными, у тебя есть бесконечный разрыв, потому что это новое решимо, и все новое. Все это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот, со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да?
2: Если можно было вернуться к прошлому вопросу. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
0: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
2: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
0: Перед самым Махсомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое кли. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими, и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном состоянии. Конечно, нет. То есть, как пишет Бааль Сулам в статье «Свобода воли», должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ равен им, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли, а кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше, равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хисароны, то есть их хисароны соединятся с моими. И с этим большим хисароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь Также с той же просьбой, что и прежде, только прежде. У меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет. Потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным. А мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. И сарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть духовному, я нуждаюсь в нем и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%, потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к Нему хисарон, кроме как только с моей ступени, собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
2: Как не облачиться на такой хисарон? Как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе?
0: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
2: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
0: Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что они, как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок. Когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит изначально. Не то, чтобы ты хотел властвовать над ним, поскольку ты хочешь помочь ему, чтобы через него помочь себе. Это обязывает тебя быть большим, как бы ощущать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находится под твоим контролем. Это не то, чтобы ты делал это по желанию. Ты просто обязываешь себя делать это, выполнять так. То есть, когда я прихожу в группу и говорю: «Ребята, прекратите глупости, давайте начнем немного укрепляться» и так далее. Не то, чтобы я хотел сейчас вот так это давать им, а просто это я обязываю себя. Я это делаю как бы против желаний. И также мое принижение. Я специально, даже искусственно, скажем, да, принижаю себя и готов слушать. Я хочу, чтобы то, что они говорят, вошло в меня. Так делают разные внешние усилия. Все во внешнем, но я иду это делать внешне, потому что этого требует от меня, и это изменит также и во внутреннем. Внутреннем это произойдет. Ну, скажем так. Это единственная возможность через тело повлиять на желание. потому что я здесь уже работаю в этой работе по принижению желания. Я уже давлю на себя. Я уже ставлю свое «я» цель выше моего состояния, моего желания, животного. Я начинаю играть с ним ради цели. Выше или ниже. Да? Пожалуйста. Есть разница между влиянием на товарища, на одного или на всю группу. Он пишет, Бальсулам, во множестве народа величие царя. Конечно, если группа большая, насколько возможно, это не то, что я потеряюсь внутри группы, и группа мне будет казаться как лес. Но мне нужны люди, которые я почувствую как команду, как группу передо мной, напротив меня.
2: Ну, такой немного смешной вопрос. Допустим, хочу что-то сделать для всей группы, вложиться в них, суп сварить. Или работать кого-то одного, чтобы работать относительно его, сделать что-то частное против конкретного человека, его хисарон.
0: Нет, работать только с одним товарищем — это нехорошо. Это может быть... Мы можем обманывать самих себя.
2: То есть с одним так, а с другим так, поодиночке?
0: Ну, все-таки с несколькими. 4-5 человек.
2: То есть я могу так получить более эффективные хисароны, если буду, чем вкладываясь в общую группу целиком, как, например, что-то приготовлю им?
0: Нет, я бы сказал, что я вижу вклад, когда в каждого, кто находится в группе, я готов вкладывать в равной мере. Тогда я не беру в расчет, какое у него лицо, и как он выражает себя, и насколько он находится в своих свойствах, которые я не понимаю, они противоположны мне. Но каждый устроен внешне другим образом, может быть, далеким от меня, но он находится здесь, потому что у него есть тоже желание, именно потому, что он немного отличается от меня. Так это отличие как раз, которое образует во мне его кли, тогда это даст мне больше различий. А разница между моими килим и его килим, между мнениями, желаниями, это даст мне больше богатства и силы моему кли. То есть, безусловно, необходимо относиться так. Группа — это вообще это то, что равно, во всех отношениях является равным. Это просто пытаемся соединиться с сердцем товарища.
2: Где у группы кли? Потому что получается, что у каждого какое-то свое маленькое эгоистическое кли. Потому что каждый работает относительно всей группы. И как увеличить желание?
0: Конечно, я делаю только из эгоистических соображений. Я хочу прийти к слиянию с Творцом, я хочу наслаждаться этим, я хочу быть большим, я хочу вечность. А что ты думаешь? Кем я должен быть?
2: Ну, то группа как таковой, есть какое-то свое существование?
0: И группа сама по себе эгоистична. И даже то, что она... Там передают свою идею массам, это из соображения эгоизма, что она хочет доказать всем, что она права и выше всех. Зачем обманывать себя?
2: Проблема не в эгоизме, а в том, что как группа может это все увидеть.
0: Мы находимся еще до Лолишма, как пишет Рабаш, что думают, насколько Лишма высокая, Лолишма еще выше, чем мы думаем. Так что? Мне не нужно стыдиться того, что я эгоист, и что все мои наклонности эгоистичны. У меня нет другого, кроме начать именно таким образом. Эгоизм — это вообще не... сам по себе эгоизм не является недостатком. Это вещь, которая несет пользу. Нет в нем ничего исключительного, я бы сказал. Это просто клей. Это по-настоящему средство. На нем нужно строить. И также, когда я вижу на фоне эгоизма все недостатки, это не внутри самого эгоизма. Из этого я вижу свое отношение к Творцу. Желание получать, которое Творец сотворил, нет в нем никакого недостатка. То, что из этого желания получать, я начинаю видеть отношения, намерения ради получения. Но намерение ради получения Творец ведь не создал намерения. Поэтому... да, Цен. Все?
2: Ну, если я хочу увидеть, насколько мы еще не находимся даже в состоянии Лолишма. Я слышал, что Лолишма, вы как-то определили, что уже есть у человека в его получении, то есть какое-то желание у него есть, неважно какое.
0: Бааль Сулам в предисловии к ТС пишет, что называется Лолишма. Так он пишет, Лолишма, это называется, что человек находится, скажем, в 95%, скажем, желания к Творцу по-настоящему, но на 5% есть у него желание заработать для себя тоже, чтобы у него был выигрыш от этого. То есть идут на такую сделку, я работаю у тебя. Ты человек очень богатый, я делаю для тебя какую-то огромную сделку, и у меня этой сделки есть 1%. Если это миллиарды, дай Бог нам, ты знаешь, 1% тоже хорошо. И все. Но если у меня есть этот 1% от сделки, я делаю ради этого процента, верно? Иначе работал бы я у тебя. Это называется еще лолишма. Но лолишма, из которого приходит к лишма. Так что ты спрашиваешь?
2: Не понимаю разницу между одним и другим. Ведь, кажется, неважно, что кто-то может получить 99%. По мне, какая разница? Пусть получит столько, я хочу свою прибыль получить. То есть в конечном итоге каждый из нас в 100% желании получать. Как бывает, может быть, чтобы есть какие-то частичные состояния? Я как бы или на одной стороне, или на другой. Как может быть, чтобы я был? Что вокруг меня, внутри меня, то есть?
0: То есть ты хочешь сказать так, как может быть такое кли, когда желание? Я буду на 99% в нем буду желать отдавать Творцу, а на 1% будет желание давать себе. Разве есть кли, которое может быть с двух сторон Максома, либо духовное, либо материальное, либо ради получения, либо ради отдачи? Не может быть так, что оно было бы разделено, да? Может быть, у меня есть все еще кли ради получения, но я сделал на них цимцум, и они у меня уже не ради получения. Я не использую их. Это уже не ради получения. Но быть святостью или в клипе вместе невозможно, потому что нет соединения между ними. И как бы я, который находится в клипе, я, который находится в святости, как такое может быть я? Это называется кли. Это невозможно. И тогда ты спрашиваешь, что называется, что я на 99% Творцу, а на 1% себе. На самом деле, что все 100% я себе, только готов думать о Творце на 99%, да, потому что 1% приходит ко мне. И это называется лолишма, из которого приходит лишма. Да? Это предисловие к ТЭС. Он пишет там, что если бы он знал заранее, что от этого действия, когда он готов делать Творцу, не выйдет ему ничего, он бы раскаялся бы изначально и, знаешь, ничего бы не делал. Это называется лолишма. Хорошим, дай Бог. Это действительно, прийти к этому — это хорошая вещь. Нет, был там в конце. Он блондин, да? Я не слышу.
2: Вопрос о Малхут и Бину, и Бине.
3: по отношению к Хисарону. Хисарон к Малхуту, к Бине. Как их связать? Как найти Хисарон?
0: Что приносит Хисарон Малхут к Бине? Какое действие приносит Хисарон Малхут к Бине? Да? Действие оно простое, что Никудо Десаак соединяется с Неида Гальгальта, что Никудо Десаак — это Бина, а Неида Гальгальта — Малхут, и в их соединении вместе получается, что Никудо Десаак наполняет Малхут, Неида Гальгальта, а Неида Гальгальта влияют Решимот Далит Гимель на Никудо Десаак. Это пока еще не соединение, но это уже влияние одного на другого. То есть вследствие этого Бина получает ограничение. Она уже обязана сократить свой Ахаб. Никудо Десаак сокращает свой Ахаб, чтобы не оказывать влияние на Малхут. Почему? Потому что Неида Гальгальта светят туда и говорят: мы не хотим получать свет Хохма, нам нельзя это делать. Тогда Бина, Никудо Десаак, да, сокращает себя и говорит: я уже не получаю в свой Ахаб, я могу получить только в свои Гальгальта и Наим, только до Хазе де Гуфа, до Бина де Гуфа, до Хазе. И это называется вторым сокращением, цинцумбет, то есть сокращение в Бине, не отдавать Малхут, поскольку Малхут не способна еще. Тогда Бина уже начинает понимать, что Малхут не способна. Но только такое понимание, нельзя и все. Теперь Бина должна впечатлиться от разных свойств, которые есть Малхут. Почему Малхут настолько ограничена? Что есть у нее? В чем все-таки можно помочь ей? Есть ли пути для исправления? Потому что, в конце концов, Малхут — это творение, а в Бине нет большей заботы, кроме как на Малхут, еще из четырех стадий прямого света. Тогда все эти вещи, они уже происходят с помощью Бины, которая разбивается вместе с Малхут. Нет, но представь себе, как Бина планирует сейчас действие разбиения. Это она планирует.
3: Ну а Малхут со своей стороны, какое у нее желание?
0: Малхут со своей стороны — это желание получать, которое хочет превратить себя, чтобы стать как Творец. И это невозможно. Это невозможно. Бина изначально устроена, чтобы наполнять Малхут. Мама хочет наполнить ребенка, все, давать ему, давать, давать. Теперь вдруг он начинает требовать от нее вещи, которых у нее как бы нет, нет. Он хочет быть не как она его построила, он хочет быть с намерением ради отдачи. Она этого не сделала, поэтому Бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут, не с посредством Эмы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, и он хочет вообще не ее наполнение, он не хочет ее наполнения, она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими Ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать, как я спасаю своего сына. Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисароны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к Кетеру, к Высшему Свету. Бина не знает этого, в Бине нет этого хисарона, поэтому она говорит, я должна получить хисарон Малхут. Если я не получу этот хисарон в себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в Бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается. Не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема. Но она включается в разбиение крана.

0: Я могу наполнить его. Наполнить — нет. Почему нет?
1: Понимаешь?
0: Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое ради отдачи, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью САК, а парцуф и сеарот, и мир ацелут. Начинает строить механизм, как строить в Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует. Желание не исчезает. Желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает Бина. Она поднимает решемот, хисароны, и делает на них экраны, и образуется новое кли, который уже наполняет цвета, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
2: Ну, вопрос.
0: Ну-ну.
2: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
1: Бина афпам ло немцет бинетек и Малхут.
0: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна Кетеру. У нас есть Кетер, Малхут, а посередине всякие виды различаемых свойств, всякие виды отношений Кетера к Малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить Малхут в то, чтобы она была подобна Кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, чтобы что каждое из них — это желание отдавать в другом виде.
1: Ну, азмашанин
0: цилагит. Тогда то, что я хочу сказать, не оставляй Бину. В ней есть все решения для Малхут. Почему Малхут что?
2: Почему Малхут хочет отдавать? Почему у нее есть... Она выстраивает хисарон к Бине и желает связи с Биной.
0: Почему Малхут хочет? Почему Малхут хочет связи с Биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее — это все. Бина рождает меня. Бина дает мне все. Все, кроме Бины, я ничего не вижу над собой. Биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме Бины. На каждой ступени Малхут смотрит на Бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок. Кто у него есть в мире, кроме мамы? Это все для него? И мы тоже каждый раз ищем свой корень. Желание получать каждый раз ищет, кому прилепиться. Каждый раз. Насколько ты видишь таких вдруг, таких мачо, мужчину, в нем есть этот хисарон еще больше. Быть младенцем и прилепиться к корню. Поэтому он такой выглядит таким, знаешь. Должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все?

0: Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так Малхут, конечно же, ищет бину.
1: Ну, не льмат.
0: Ага, сейчас я обуюсь.
2: Шотев битрашмиот мэшиур, вэма митухо анахну локхэм лэмимуш басэрэ.
0: Давай.
3: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположностями этому. Должно быть объединение между равными. И человек не может получить от больших, чем он. А он должен обрести ощущение килим именно от равных.
4: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь. И мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально. Это наша природа, желание получения. Но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
3: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора, это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
4: В этом взаимоключении между нами, в этих хиссаронах, главное в работе, как в возлюбе ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем кли, который мы между нами строим.
3: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого, из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваши хисронот — это очень большая добавка.
4: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести. И вокруг этого вся наша работа. Как помочь друг другу и все десятки. Увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи. Что только этим надо заниматься. И когда и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону. И вообще этим не заниматься, потому что это природа, материальное, а все наше занятие должно быть только тем, что это за сила дачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим.
3: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давая друг другу силы, каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. И я записал себе такую записку, что если я не использую килим, который ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать, ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем тест вместе с Рабашем. Будем читать учение 10 сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: את אות מ"ו. אות מ"ו.
0: 46 пункт Ари. После того, снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре и мати в Тиферет, и не мати в Нецах, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. Таким образом, все девять цветов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Рабашем.
2: Если мы говорим «Матев Хесед» и «Матев Тиферет» и «Матев Год», тогда Хохма, которая в Хеседе, как она переходит в Тиферет, я спрашиваю? С помощью Гвуры. То есть Гвура получает Хохма Дема, облаченную в Хасадим, которая поднимается наверх и теперь дает Тиферет. Тиферет, у которой есть Хохма, передает Хохму кому? Нецаху. Это называется, что Нецах поднимается в Тиферет. И его остаток дает Од. То же самое, скажем наоборот, когда мать в Гуре, тогда говорят, что Гвура дает свои хасадим кому? Нецаху. Как это происходит? Говорят также то же самое. Не через мати в Тиферет. Остаток Тиферет, где он получает это, также свыше. Я не говорю, что образовалось пустое пространство посередине, а что? На всех ступенях, во время каждой ступени. Например, Гвура, Нецах, Есод. Если у них есть свет Хасадим, они поднимаются по имени. Если на ступени есть Хохма, они не поднимаются по имени, но свет у них есть. Только что, не поднимаются по имени, это и называется имя. Какой был вопрос? Если я говорю «Матев Кетер Далет Гимель», как передается от Далет Гимл к Алеф Хасадим? Далет Гимл должен быть Гимл Бет, Бет Алеф и потом Алеф. Или же здесь был тот же порядок, и он об этом не говорит. Или можно сказать так же, как было в Галгальте. Что было в Галгальте? Что пхина далет не светила в рош. То есть произошло очищение. В рош нет того, кто бы светил. В состоянии алеф — это накудот. Тогда рош передает далет гимл бет алеф. В рош может светить алеф, но уровня далет гимл нет на ступени. Если так, можно сказать, что далет гимл не передают гимл бет, а в алеф передают. Или он приводит эти детали. И в этот момент завершается порядок первых пхинот. Что такое первая пхина, первая стадия? Осуществляющих распространение, то есть осуществление второго распространения, называемого парцуфом Аб Адам Кадмон. Мы учили порядок, который зависит от кетер хохма, мати и не мати. Когда мати в кетер, тогда во всей ступени нет хохма, по причине того, что свет кетер поворачивает свой под ним вверх. И наоборот, когда мати в хохма, есть хохма во всей ступени. И таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Так он изучает слова Ари. Что он добавляет к этому? Выше написано, и в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. На это он объясняет, имеется в виду распространение Аб. Затем Ари говорит, и таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Что он этим добавляет? Посмотрим ниже. То есть очищение достигает уровня Малхут. Выходит, что сейчас светят все сферот от Кетер до Малхут. Сейчас светят. Но что мы сейчас учили? Не мати в Кетер и мати в Хохма бина Хесед, не мати в Гвура и мати в Тиферет, не мати в Нецах. Мати в Хохма бина в Хесед, не мати в Гвура, мати в Тиферет, не мати в Нецах, мати в Год, мати в Исот, мати в Малхут. Как же он говорит, что сейчас светят все 10 сферот? Что написано? И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Разве посередине есть прерывание? Поэтому он объясняет. То есть очищение достигает уровня Малхут. То есть он имеет в виду, что каждый раз выходила новая ступень, пока не дошла до уровня Малхут. И тогда на уровне Малхут она очистилась. Это то, что он говорит. То есть очищение достигает уровня Малхут. И тогда экран становится чистым от всего авьюта гуф. Нет никакого авьюта в гуф, которым бы мог пользоваться и получать ради отдачи. Если так, то он не используется, он не пользуется авьют. Это называется, что он поднялся наверх. Это называется, что он поднялся вверх. Также нет мест, имеется в виду, до такой степени, что его форма становится равна экрану Малхут Рош, который ничего не получает. Это считается как экран Малхут Рош. Это называется, что он поднялся туда, хотя там нет мест. Только здесь, что здесь имеется в виду? Подъем по ступени. Он ничего не получает, потому что у него нет экрана. Нет, он не может сделать наведение ради отдачи. Это да. Что было там? Считается, что он поднялся туда и включился в непрекращающийся зевук Малхут Рош. Там в Рош мы учили. Нет перерыва в работе экрана. Гейбл — ничего. И тогда экран с Решимот поднимается в Малхут де Рош. Здесь есть две вещи. Первое, что Малхут, что это был Малхут Дегу. Второе, что она включилась в Малхут Дерош, то есть в авиют, который идет снизу вверх. И сама еще может продолжать свет и делать звук дака с экраном. И поднимать отраженный свет и распространяться в Рош и Гуф. Тогда кто поднялся? Малхут Дегу. Это то, что он говорит. Когда совершается звук в Рош, в той мере, в которой нижний может получить, это, что называется согласно Решимот нижнего, и тогда снова пробуждаются включенные в него Решимот Сверот Гуфа по всей мере своего авиюта. И он снова обретает авиют, относящийся к Гуфу.
0: и что уже распространяется как Малхут Дегуф. И этим снова изменяется его форма относительно Малхут Рош. И поэтому считается, что он выходит оттуда и становится отделенным от нее в новую ступень. Но здесь не хватает. Здесь нужно сказать так. После того, как она опустилась вниз в Гуф, почему она опустилась в Гуф? Почему поднялась? Потому что у нее нет экрана. Сейчас есть экран Далит Гимл, на который был совершен звук в рожь. Видно, что он получает. Он уже начал получать. Поэтому он опускается вниз. Но там есть включение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, не как будто бы был сделан зевук, это то, что объясняется. Нужно сказать, что здесь недостает. Было здесь пробуждение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, и сама может притягивать свет. Кто? Малхут Дегуф. Получается, Малхут Дегуф, называемая Табор, которая поднялась в Рош и включилась в Авиют снизу вверх, теперь имеет пхину Педерош. Получается, Малхут совершает зевук, скажем, на пхину Гимл. Не наоборот. То же самое. Малхут Пхины Далит, которая поднялась в Рош, кого? В Рош де Галгальта, и включилась в Авиют Галгальта. Что у нее теперь есть? Малхут совершает зивук на Пхину Гимл. От Пхины Далит Малхут завершающая. От Пхины Гимл. Если так, кто получил Авиют снизу вверх? Кто был носителем Авиюта? Малхут Пхины Далит. То же самое здесь. Какой Авиют был в Аб? Пхина Гимл. Получается, что Малхут де Табор Пхина Гимл, которая поднялась в Рош, поскольку она ничего не получила, когда был сделан зивук в Рош, скажем, на Гимл-Бет, уже видно, что она Гуф, что она получает, и возвращается вниз в Гуф. Малхут, которая опустилась обратно. Какая Малхут? Гимл-Давиют, называемая Малхут, завершающая, называемая Малхут-Этабур. Пробудилось в ней то, что пробудилось. То, что включилось в Авиют снизу вверх в Рош. Если так, теперь Малху делает зивук на Гимл, также на Авиют, Авиют Бет. Это то, что он говорит. И тогда выходит на него выше зивук и простирает новый уровень 10 сферот в Гуф. Есть Рош и Гуф. И здесь не хватает, он сокращает далее. И там объясняется, что последняя пхина не оставляет решиму. А так как здесь последняя пхина даб, это пхина гимл, третья стадия. Получается, что пхина гимл, которая была включена в экран де табур, поднявшаяся наверх, не оставляет решиму. И поэтому она не включена в экран. А наибольшее решимо в нем — это пхина бет. Поэтому, когда экран снова обретает авиют из-за включения в зивук Рош, он не может обрести авиют больше, чем пхина бет. Почему не осталось больше решимот, чтобы он мог получить больше? Они ослабли из-за битуш, пним и макив. И получается, что уровень, который там выходит, достигает только лишь бины, как известно. И это называется у Ари вторая стадия распространения света после его исторжения во второй раз. И называется Парцуф Саг. Он говорит, посмотрите в пункте 47.
2: А теперь вторая стадия, она проста. Какая вторая стадия? Это пхина гимел, это третий парцуф. Тогда, когда вторая пхина наполнения Галгальты, первая пхина была Аб, вторая, которая наполняет его, Саг. Тогда нужно начать 47-й пункт. Начнем страницу 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она проста. Что это за пхинабет? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хесед, и мати в гвуре, не мати в тиферет, мати в нецах, не мати в од, мати в есод, и не мати в малхут. А затем это повторяется сначала.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: Сейчас мы вместе послушаем беседу с Равом, правильный вклад, ведущий к молитве. Эта беседа была 6 мая этого года. Я видел беседу о трех линиях, всякие там направления, о четырех стадиях. И было 12, но почему это 12 тысяч? Потому что это хохма, малхут — это единицы, бина — это сотни, зерампин — десятки, бина — это сотни. И это тысячи, и это хохма. Вопрос. Каббалисты изобрели этот язык? 12 тысяч, там тысяч — это хохма, там кто-то сидел и думал, изобретал язык, но ведь потом все учат это. Или это еще знали до Ари, и это таким естественным образом к ним пришло. Откуда это?
0: Пришло, нет, к нам это не приходит в естественной форме.
1: Но ведь они и раскрыли это естественно. Допустим, кто-то спрашивает, что тысяча — это хохма, а 10 000 — это кетер. Да, а зерампин — это десятки. И в соответствии с этим они написали всю Тору. Да, что такое 70, все эти числа, все это уровни связи между ними.
0: Да.
1: Откуда они знали все эти гематрии, всю эту мудрость, весь этот язык?
0: Откуда они знали?
1: Откуда эти слова? Кетер, хохма. Ведь был кто-то первый, кто определил. Вот, это первый называется хохма, кетер. Вот это хохма, это мир Никудим. Если бы я взял учение 10 сферот и прочитал бы это Моше, он бы понял этот язык, или это написал Ари, а до него еще не использовали этот язык?
0: Это было отмерено, и он понимал. И все. Мне об этом нечего сказать.
1: Если я понимаю вопрос Муши, интересный вопрос. В каждом периоде есть каббалист, который приходит, и он раскрывает язык, да, допустим, Ари. И Баля Сулам внес свой язык, хасидизм внес свой язык. И, допустим, каббалист еще до того, как раскрыл этот язык, допустим, да, Авраам. Он был до Ари, до Рашби. У него те же слова, те же термины, те же названия. Ведь он чувствует, постигает эти имена. Или тот, кто приходит к постижению, как называет это мир Ацилут, там другие какие-то термины.
0: Так называет это.
1: То же самое. Каждый каббалист, который пришел к духовному постижению, он находит тот же язык, как и другие каббалисты.
0: Да.
1: Даже если еще он не раскрылся.
0: Да.
1: То есть язык — это то, что приходит от Творца?
0: Да.
1: Никто это не придумал? Все эти слова — кетер, хохма, орхозер, оришар?
0: Нет, нет, нет, нет, нет.
1: Это язык, на котором говорит Творец?
0: Это не язык, на котором говорит Творец. Это язык, на котором каббалисты говорят между собой, если они хотят говорить о действиях Творца.
1: Так почему раньше это не раскрывалось? Почему раньше не было вот этих языков миры, парсуфим, сферот? Было?
0: Было.
1: И в Торе тоже так? Мы знаем, что там древо жизни.
0: Нет, Эцхаим еще не был написан.
1: Так я говорю, почему же в Торе мы не находим такой же язык, как и в древо жизни, в Эцхаим? Там нету Орхозер, мир Никудим, разбиение мира Никудим?
0: Нет.
1: Но в этом и вопрос. То есть они знали язык, но не использовали его?
0: они использовали его и знали его. И это у них называлось языком ветвей.
1: Нет, язык ветвей — это то, что написано в Торе, все эти рассказы. Но ведь мир никудим, разбиение, все эти вещи — язык ветвей. Это же говорится определенный стиль, определенный период, да? Жанр. На каком языке говорит Творец? Какой язык он знает?
0: На внутреннем языке, на котором ты можешь обратиться к нему.
1: Точка в сердце относится к Малхут или к Бине?
0: Точка в сердце относится к Бине.
1: Бине. Хорошо. И чем больше человек отождествляет себя с точкой сердца, расширяет ее, живет внутри нее, через нее, использует, и тогда то он начинает все больше и больше входить в духовное. Так смотри,
0: он начинает все больше и больше понимать Творца.
1: Когда мы говорим система экспресс, посмотреть на себя со стороны, экспертная система, посмотреть на себя.
0: Нет.
1: Это через точку в сердце, а через какую?
0: Я не знаю, когда ты смотришь на себя?
1: Со стороны. Я хочу быть нейтральным. Есть желание получать, и только через него мы воспринимаем реальность, верно?
0: Да.
1: Когда входит точка в сердце?
0: Куда?
1: Ну, в человеке пробуждается точка в сердце.
0: Да.
1: Что изменяется в его возможности восприятия реальности?
0: Меняется обращение к Творцу.
1: В какой точке человек становится нейтральным, не подчинен своему эгоизму и действует только из него, а быть над этим?
0: Быть выше желания своего получения?
1: Да, которое управляет им.
0: Да, которое управляет им. Но это все зависит от молитвы.
1: Я вижу, что все мои мысли, все мои решения, все мои расчеты, все это эгоистическое. Я действую только из себя.
0: Тут хорошо, так что?
1: Только я, только чтобы хорошо было мне, я могу всех крутить на одном месте, да, только чтобы было мне хорошо. Но я хочу быть в другом месте, быть над этим, чтобы я действительно мог принимать решения и думать о том, что было бы хорошо другим, а не мне. Есть такая точка в реальности?
0: Это желание получения.
1: Это желание получать.
0: Да.
1: Но что это за форма желания получать?
0: Что это чувствуешь в сердце?
1: Когда мы говорим, что человек начинает действовать, исходя из точки в сердце, это он начинает видеть это в реальности?
0: Да, да.
1: Но пока человек не входит в духовное, он никогда. То есть он всегда будет эгоистом.
0: Да, да.
1: Можно помочь человеку почувствовать осознание зла, или это что-то внутреннее, зависящее от него, от Творца? Ну, может быть, окружение внешне может ему как-то напомнить. Как можно помочь человеку осознать зло в себе? Невозможно. Ну, товарищу можно помочь или нет?
0: Нет.
1: Нет. То есть это чисто его дело. Ну, допустим, товарищ гордец, он не признается, он во всем прав. Но все видят, что здесь есть проблема, что он должен что-то изменить, что-то. Но он уверен в себе. Вопрос, можно ли помочь увидеть зло, изъян, который есть, или просто молчать, пока это не изменится и не придет изнутри.
0: Ты можешь убедить его?
1: То есть можешь сказать прямо кому-то в лицо?
0: Да. это так тебе представляется?
1: Нет, но это всем так кажется. Если мне только мне, то я никогда не скажу человеку. Ну, если это много человек видит в человеке и хотят ему помочь, чтобы он осознал зло, можно ли сказать ему это? Или надо ждать, пока это у него не возникнет?
0: Если вся группа пойдет?
1: Да, допустим, вся группа.
0: Да, тогда можно убедить его.
1: Можно убедить. Как это действует? Убедить. Не то, что он согласится. Ну ладно, пришли ко мне так вот внешне. Ну хорошо, я отменяюсь. Нет, действительно, чтобы это повлияло на его сердце, чтобы это произошло осознание зла. В результате того, что мы пришли и поговорили, и вдруг он действительно вдруг осознал, понял, о, я был неправ, да? Это возможно так?
0: Да.
2: Мама, да, без ответ мужа.
0: Муж, почему ты сомневаешься?
1: Ну, исходя из опыта, я не видел такого. Может быть, ну, наверняка мы неправы. Видно, неправильно действовали. Много раз я разговаривал с товарищем, но это не помогало. Нужно, наверное, сказать, что мы неправы были. Я не вижу, что это может произойти согласно закону, но я не помню в этом успеха, что нам что-то удалось. Мне кажется, что это как чудо. Либо происходит, либо нет.
0: Это наверняка. Об этом нечего говорить. В конечном счете должна быть подпись Творца.
1: Но ведь должно быть начало с нашей стороны.
0: Да.
1: Начало действия.
0: Да.
1: Я слышал на этой неделе от одного товарища. Он сказал, я очень боюсь. Я вижу, здесь есть древние товарищи, и некоторые из них оставляют, и нет ни у кого никакой страховки, неважно, сколько вложил в группу, что в ней сделал. Что может обеспечить мне, что завтра меня удержат? Я ему сказал, у тебя есть десятка? Да, есть десятка. Мы учим это весь день. Что такое объединение в десятке? Ну, он так повел бровью, говорит, я не уверен, что десятка удержит меня. Я ищу что-то более сильное, что может действительно обеспечить мне.
0: Это ты.
1: Что значит ты?
0: Он сам по себе.
1: Сам человек позаботится о себе?
0: Да.
1: У десятки есть сила удержать человека?
0: Кого, у кого?
1: У десятки. У товарищей.
0: У десятки, может быть, да. Убедить его, объяснить ему еще раз и еще раз. Но в конечном счете он должен согласиться.
1: Но, может быть, то, что я понял от него, может быть, это не только десятка, может быть, это вся группа, может быть, это все десятки вместе. Вся группа может поднять человека, их сила больше.
0: Да.
1: А кто действительно поручитель за меня в тот день, когда я падаю?
0: Творец.
1: Ведь он сбросил меня.
0: Может быть, он тебя выбросил. И от него зависит, насколько поднять тебя.
1: Кто же действительно мой поручитель? Потому что я смотрю вперед, я вижу много состояний, которые товарищи проходят и прошли на протяжении лет. И тут как бы нет законов. Человек может вкладывать и упасть, может не вкладывать и упасть здесь, может уйти и прийти. Я вижу, что все Творец организует, но где моя часть? Что я должен сделать, чтобы обеспечить, что в тот день, когда я буду разбитым, что есть товарищ, десятка, группа, кто смогли бы поднять меня? Кто?
0: Только Творец.
1: Но Творец скрыт. Творец скрыт. Творец скрыт от человека. Как он может?
0: Ты пробовал?
1: Скрыт.
0: Скрыт от человека, да.
1: Так как он может помочь, если он скрыт? Десятка со мной, товарищи со мной, группа со мной. Если в итоге все это творец, то для чего?
0: Нет, нет, нет, не, не все творец. В конечном счете творец управляет всей реальностью. А мы должны найти для каждого путь к нему.
1: Человек после 20, 30, 40 лет падает, буквально.
0: Да.
1: Что происходит с ним тогда? Что, так и сказать, творец?
0: Да.
1: И все?
0: Да.
1: А где поручительство? Где это все?
0: Это что-то, что между тобой и товарищами.
1: То есть есть какое-то ожидание внутри, может быть, эгоистическое, но ведь Рабаш пишет там, заботится о них. Ну, есть такое ожидание, что кто-то действительно позаботится обо мне, когда я упаду и буду совершенно оторван, что кто-то позаботится обо мне.
0: Нет.
1: Нет. Ничего.
0: Ничего.
1: За что же человеку уцепиться? Где он может? Где опора?
0: Опора? В самом человеке.
1: Вы говорите, что все зависит от самого человека. На 100%?
0: Да.
1: Да, но в его вкладе вы как-то говорили, что насколько человек вложил, это его. Это как такая страховка полиса.
0: Да.
1: Он там вложил несколько монет в банк, он знает, что произойдет, он может взять. Если нет, то нет. То есть сила товарищей, которая поднимает товарища или любая другая помощь, которую я могу получить, по сути, это реакция на то, что я вложил в группу.
0: Да.
1: Я понял, поэтому это зависит от меня. Но когда мы смотрим, много товарищей, которые оставили, они очень много вложили, по крайней мере, внешне видно, очень много вложили в создание, построение группы. И непонятно, почему именно они. И что это за вознаграждение? Они вложили, они создавали, вкладывали. Сейчас видно наоборот. Может быть, вклад их был не в том месте? Что такое правильный вклад?
0: Правильный вклад — тот, который приводит меня к правильной молитве к Творцу.
1: И то, что человек вложил в создание предприятия, в построение группы
0: — это вещи...
1: Что это не имеет значения, не имеет ценности. Человек построил целый колледж, учебное заведение, через него прошли десятки тысяч людей. Благодаря его способностям он это все организовал, а потом ушел. Ушел, и ничего не помогло, ведь он вложил много времени. Ибо практически бесплатно. Да, но это непонятно. Очевидно, вообще это не является вложением, то есть это не является тем фондом, а это что-то другое нужно вкладывать. Я понимаю, что есть вклад количественный и вклад качественный, но ведь мы также учим, что количество переходит в качество. Но почему тогда это не работает? Есть десятки людей, которые вложили очень много на протяжении лет.
0: И оставили.
1: Оставили, да? В чем? Какой же принцип здесь?
0: Принцип? Что это действие оставить, оно неправильное.
1: Он ушел, но я хочу понять, почему после 20 лет его вложений, когда пришел момент, что он оставляет, он вложил силы.
0: Это ты можешь спросить Творца.
1: Почему мы спрашиваем? Не из любопытства. Есть ли здесь какой-то закон, чтобы как-то заранее это устранить?
0: Нет закона.
1: Нет закона. Но нужно все равно вкладывать.
3: Да.
1: То есть я могу 20 лет распространять с утра до вечера, и ничего мне не обещает, что однажды
3: да.
1: меня как бы могут выбросить. Нет эгоистических законов. Эгоистически, значит, я вложил, и закон должен работать, да? Здесь-то не работает. Я вложил, и нет уверенности. Это так?
3: Видимо, да.
1: Нужно больше связи с Творцом.
3: Твой расчет только с Творцом.
1: Поэтому я говорю, нужно как-то приблизиться к нему, какие-то связи наладить. Так что же за союз, который мы устанавливаем? И какой союз мне нужен? Ведь если это не поможет в этот день, когда вдруг произойдет разрыв, кто удержит меня, если я не сделал эту работу и не заключил с ним союз?
3: Ты вкладываешь в работу и получаешь помощь.
1: Понятно. Перейдем к следующей части урока «Учеба с товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית...
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством Хайфы 1. Пожалуйста.
2: Из вышесказанного следует, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувств, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное буквально, и нет у него никакой связи с уровнем человека. Еще раз. Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь хисарон, чтобы у Творца было место для его наполнения. Другими словами, человек, который хочет служить Творцу и не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное, и у него нет никакой связи с уровнем человека.
1: Каждая фраза в статьях Рабаша, ее можно учить, изучать бесконечное количество раз. Каждое слово приносит в высший свет, в центр нашего объединения. И в отрывке, который мы сейчас читали, Рабаш говорит нам, что если Нижний может дать Высшему только хисарон, только потребность, для того, чтобы у Творца, у Высшего была возможность наполнить. И поэтому на этом уроке мы сделаем еще больше усилия создать правильный хисарон, который наполнится светом. И этим мы доставим наслаждение Творцу. В отрывке из урока, который мы сейчас послушаем, наш дорогой Рав объясняет нам, как можно подготовить правильный хисарон, изменить желание и продвигаться по нашему духовному пути. Пожалуйста, клип номер один.
2: Из вышесказанного следует то, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в контексте духовной работы. Следует понимать, что невозможно обучать Торе идолопоклонников. Как говорил мой отец и учитель, когда речь идет о духовной работе, в тех местах, где написано «запрещено», имеется в виду «невозможно». Ибо в духовном у нас нет ничего иного, когда мы судим, исходя из сил, желаний, экранов. Там нет понятий «нельзя» или «можно». Мы не говорим о вещах, о которых, на которые можно наложить внешний запрет или дозволение. Человек работает только исходя из желания и преодоления, которое у него есть над этим желанием. Невозможно извне диктовать его желание, давать какие-то там советы или приказы. Поэтому написано «нет принуждения в духовном». И это тоже основано на том же принципе, что нельзя обучать Торе идолопоклонника. «Нет» означает, что невозможно совершить принуждение в духовном. Мы не можем приказать себе, нашему сердцу, изменить природу или совершить какое-то изменение. Только с помощью внешних действий мы удостаиваемся изменения желаний и обретаем силы для преодоления их.
1: Да, я был бы рад решить что-то в отношении своего сердца, любить товарищей, чувствовать их великими в поколении. Но, к сожалению, мы не можем так воздействовать на свое сердце, потому что нет принуждения в духовном. Мы нуждаемся во внешних действиях товарищей в десятке, чтобы они подействовали на нас. И давайте перейдем к активному семинару и вместе в десятке выясним, как нам различить между внешними действиями, которые направлены на объединение, и теми, которые направлены только на желание получения. Активный семинар. Как нам отличить внешние действия, направленные на объединение, от действий, которые являются лишь бегством в желание получать?
2: В тот момент, когда мы направляем наши действия на товарищей, и когда цель приближает товарища к Творцу,
1: тем, что каббалисты дают нам много советов, как работать в группе, как работать, как относиться к товарищам, будь то самоотмена, принижение или видеть их великими, отдавать им. И именно из таких внешних действий еще каким-то образом приходим к желанию получить.

0: получать, и всегда, чтобы было средство, которое поможет нам продвигаться к связи с Творцом. Нужно заботиться, чтобы было больше связь с Творцом и все время создавать, потому что мы слышали в предыдущем клипе, что необходимо быть в связи с Творцом, ведь только Он является нашим поручителем.
1: Да, мне внутри сделать преодоление таким образом, что сделать преодоление — это тяжело, как говорит Рав нам, что нужно так отдавать через товарищей, воздействовать на желание получения мое. Это работа, это направление.
0: Да, вопрос непростой. Мы не говорим о том, что хорошо для желания получать, и наслаждаюсь, но и десятка, как мы решаем, что приятно нашему желанию получать, и как мы двигаемся вперед. Поэтому у нас есть советы каббалистов и советы Рабаша двигаться как десятка и продвигаться, быть более тесными, связанными с источниками, и поэтому даем друг другу хисронот, хисронот дают силы двигаться вперед и реализовывать то, что противоположность желанию получать.
1: Очень просто. Все действия направлены на желание получать. И тогда, если мы хотим, чтобы результатом было объединение, то нужно, чтобы ожидание, чтобы из этого вышло обращение к Творцу.
2: Да,
0: как бы мы ни посмотрели на это, каждое действие, пока мы не будем полностью исправлены, будем действовать и желание получать. И я слышал от товарищей, что есть действие. Действие исходит всегда из желания получать. Это нами движет, так создал нас Творец. Но чем больше мы будем желать быть в связи с Творцом и действовать в связи с Ним и просить, чтобы это действие направляло каждого из товарищей и все, что есть у нас, как бы снаружи, мы будем больше в связи, и так, чтобы мы хотели все время быть в связи с Творцом, чтобы Он участвовал в каждом действии. Не знаю, как что-то можно еще что-то извлечь, кроме желания получать.
3: Не
1: всегда можно такое различать, но
3: нам
1: нужно стараться всегда идти в направлении объединения и думать, что дает большую важность и величие всем товарищам и приносит больший положительный дух в десятку. И, видимо, если у нас будет такое намерение, такое желание, просто хорошее желание, видимо, добьемся успеха.
4: Маша, микрофон.
0: В духовном все устроено так, что еще, даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, другому, потому что нам нужны желания, хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать

0: другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом. Мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой. Еще раз, в духовном все устроено так. Даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же и любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, потому что нам нужны хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом, мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой.
1: Любимые друзья, я чувствую, что Рав говорит о нас, потому что очень часто я ищу в товарищах силу, вместо того, чтобы сказать, что сила приходит от света. То, что мы хотим получить от товарищей, это хисарон. Хисарон к духовному, потребность в духовном. И это общая потребность. И эту общую потребность мы поднимаем к Творцу. И от окружающего света получаем силу. Но возникает вопрос, как практически получить потребность от товарища, хисарон от товарища? Как его потребность в духовном становится мне важной, такой, как моя? Так в следующем клипе Рав дает нам возможность сделать еще один шаг вперед и объясняет, как получить от товарищей потребность в духовном. Давайте послушаем вместе клип номер 2.
0: Как мы можем получить хисарон по отношению к группе? Написано: купи себе товарища. Благодаря тому, что я вкладываю в товарища, он становится мне ближе. Я начинаю чувствовать его хисарон, но вот у меня нет выбора. Я обязан как-то вложить в него себя, и тогда я полюблю его, потому что в нем уже будет мои усилия. Как пару, у которой нет детей, они усыновляют ребенка, они начинают вкладывать в него, и через год или даже несколько месяцев начинают чувствовать его как своего, и даже говорят, что еще сильнее. Да, так говорят, потому что они хотят вкладывать в него, есть какой-то страх, что вдруг они не почувствуют его как своего, и поэтому они вкладывают еще больше, чем даже в своего ребенка. И их любовь к нему становится еще даже больше, чем к своим родным детям. И когда человек работает, связан с кем-то, может почувствовать его потребности, хисронот, и тогда я могу купить его хисронот к духовному, и тогда мое кли становится достаточного размера и силы для крика, чтобы я получил помощь и спасение свыше. И нет ничего другого, нет никакого другого решения. Именно поэтому сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда я люблю его, как самого себя, я присоединяю его к своему кли, тогда это становится великим правилом Торы, то есть становится общим. Мое кли для нас обоих, допустим, которое содержит Тору, включающим Тору, свет. И это единственное решение. Пока мы не придем к этому, нет духовного.
1: После того, как мы послушали этот отрывок и прочитали отрывок и послушали клип, мы все больше и больше чувствуем и понимаем, насколько мы зависим от группы. Группа становится местом моей работы, где я получаю потребности товарищей, и мы видим, как мы меняемся, и усиливаемся в нашем духовном пути. И это просто чудо для моего маленького желания. С помощью товарищей все меняется, и все это благодаря товарищам. Их вклад в меня просто обязывает меня. Так давайте ответим на вопрос семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Еще раз. Вопрос для активного семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Пожалуйста.
0: Я обещаю вкладывать в десятку, впечатление от предстоящего конгресса. И почувствовать хисарон каждого, и смогу вложить в это все самое лучшее, получить от этого, как было. И предыдущий вопрос, получать от этого какие-то хорошие результаты для объединения. Я думаю, что проверить это можно очень просто, как написано. Другой Бог не дает плоды. Чтобы наш Бог дал нам плоды, чтобы у нас был подъем и единство.
1: Я обязуюсь относиться к товарищам, как будто это мои приемные дети сегодня. И видеть, как я могу вкладывать в каждого, чтобы любовь между нами не погасла.
2: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור,
0: Когда мы находимся вместе физически на уроке и встречи, которые у нас происходят в Zoom, и даже когда мы не вместе физически, направлять на то, что я хочу, передать товарищам тот хисарон, который есть у меня. Неважно, маленький хисарон, который есть у меня, или относительно духовный, я хочу ему передать это всеми способами, как я вношу этот хисарон в каждое наше совместное действие и вообще в любое наше действие, чтобы почувствовали, что цель — это самое важное.
1: Мы слышали в течение урока в различных проявлениях, что человек должен молиться и находиться в связи с Творцом. Может быть, у меня такой период, что я только это слышу, но я понимаю, что если мне удается в течение дня помочь хотя бы одному товарищу немножко обратиться к Творцу, немножко одолеть свое эго и немножко поверить, что Творец может все, мне кажется, что это достойное задание действительно стараться, чтобы товарищи пришли к молитве и просьбе к Творцу.
0: Да, я обязуюсь прилагать усилия еще раз, еще приблизиться к каждому товарищу, потому что нам нужно прийти к одному кли, кли объединения. Посмотрим, что будет в течение дня.
1: Совет Игоря, прекрасный совет. Я тоже хочу обязаться сегодня посвятить время и создать какой-то лайнап, по крайней мере, полуготовый для товарищей, чтобы они могли заниматься им. И все. И вести себя как хороший приемный ребенок. Как хороший приемный ребенок Кольмана.
0: Как можно больше думать о товарищах, просить, видеть товарищей с большим хисароном, доставлять Творцу наслаждение, быть в слиянии между нами. И как сказал Моше, тогда я смогу обрести хесронот товарищей, и они станут для меня важными. И тогда они просто не будут выходить у меня из головы.
1: Я немножко боюсь внешних действий. Разумеется, можно делать все, что нужно во внешнем, но это немножко меня замыкает, дает мне ощущение, что я что-то сделал. Я бы хотел создать такое действие, дополнение к этому, внутреннее действие по отношению к каждому товарищу, действие отмены, когда я отменяю себя и делаю кого-то важнее, чем я, и я пробуждаю его. Я бы хотел тренировать именно эту мышцу.
0: Дорогие друзья, после того, что каждый из нас поделился в десятки своими действиями, которые он хочет вложить, давайте откроем сейчас это для мирового кли, давайте дадим пример этому семинару, какие у нас возникли соединения, давайте поделимся усилиями. Каждая десятка, которая готова поделиться, мы приглашаем выставлять вопросительные знаки, и, конечно, и десятки из Петахтиквы тоже приглашаются. Итак, первый — Волга.
3: Да, дорогие друзья, всем привет. Я сегодня перед десяткой иду на перевыполнение плана. Первое, о чем я обязался, это обязательно поискать у Рава на блоге какой-то очень мощный отрывок и дать им... и вместе с ним прийти на вечернее собрание товарищей, а второе еще попробовать переписать этот мощный отрывок Рава своими словами. Так что перевыполняем план десятки Волга. Дыхаем.
4: Да, мы сегодня в десятке обязуемся, как всегда, принимать участие в общих действиях в десятке, по-особому молиться, думать о товарищах. Ну и особенно помогает сейчас подготовка к конгрессу, то, что мы готовимся к проведению конгресса, к проведению четвертого урока конгресса, это как раз является такой общей точкой, где мы вкладываемся друг в друга.
1: Спасибо товарищам за чудесный урок, действия, которые мы обязуемся. Они нас сосредотачивают на конгрессе. Товарищи думают о товарищах, поддерживают их в течение дня. И лыхаем. Спасибо.
5: Спасибо, Хаварим, за такой пробуждающий вопрос. Мы решили в десятке, что вот почувствовать хисароны и желания товарища, мы должны быть в общем действии. Вот, и поэтому мы решили сегодня сделать такое действие и провести сегодняшний день в дежурстве Рамхаля. У нас вот был такой позитивный опыт, и каждый будет обязаться дежурить полчаса в день и передавая эстафету друг другу. Спасибо, Хаварим.
1: Да, спасибо, друзья. Мы сегодня обязались сделать общее дежурство в десятке. Каждый товарищ выбирает отрывок из первоисточника, который близок к его сердцу, и молится, чтобы Творец дал силу каждому товарищу, молится за его духовность. И так, чтобы у каждого товарища была сила любить всю десятку и раствориться в общем сердце. Лыхаем.
6: Исраэль, бевакаша. Кен заит хайвут левакеш авур хаверим, леурер хаверим,
0: лейткалель... Просить за товарищей, пробуждать товарищей, видеть в них великих, заботиться о товарищах, чтобы они были в подготовке к Конгрессу и соединять их с Конгрессом.
1: Гершин, спасибо за сюрприз. Я сказал, вообще в десятке мы говорили, что очень тяжело измерить, каковы мои обязательства и о чем я должен молиться. Ну, допустим, я прихожу на все встречи, на все зумы, там подбираю какие-то отрывки, это то, что я могу делать.
0: Итак, друзья, урок подходит к концу. Мы выходим в такой непростой день, иногда нас уносит из духовного. Давайте возьмем задание на день. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Еще раз. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Это задание на день.
1: Спасибо, десятке Хайфа 1. А мы перейдем к сообщению Йонатана. Пожалуйста.
0: Сегодня на уроке я услышал у Рава, что человек достигает необходимости и обращается к группе, и нет выбора, он готов на все. В эту пятницу у нас будет время быть здесь, все десятки в мире, в одном месте, между нами. И приложить усилия, вложить усилия. Не говорить, а вложить усилия в близость, любовь, пока из этого давления не разгорится огонь.
1: Да, мы рады, мы приглашаем всех товарищей из мировой группы к особому внутреннему мероприятию, которые мы удостоимся выполнить в эту пятницу. Говорится о тише, каббалистическом тише. Мы проведем его в пятницу в 4:30 после первой трапезы в учебном зале. Будем проводить это мероприятие. Мы очень волнуемся, потому что именно в этой точке мы чувствуем, что мы можем очень сильно собрать всех хисаронов, всех товарищей и внести их в нашу работу. Разумеется, это все будет транслироваться в системе Мервут, Лыхаем, Пны, Барух. И завершим песню.

0: Шалом, хаверим икарим, бхелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников Рабаша». И вы можете найти его в первом томе Рабаша на 496 странице, первая колонка, со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
0: Рабаш Алеф, амуд 489, маамар маут.
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов исследует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хисарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность, и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилась. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих келим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими килим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие килим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством. То есть ослабли силы его, как у женщины. Что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуется только отдающими килим и не более.
1: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающий килим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень, которая скрыта от него. И также это называется нижней ступенью, чтобы знать, что есть высшая ступень. А знание это необходимо нам, чтобы знать, что есть еще работа, то есть дойти до более высокой ступени. А также эта ступень называется простой смысл, пшат, поскольку сейчас, после того, как он совершил обрезание, теперь он стал просто иудей. То есть до того, как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Иакова. И поэтому сказано «так скажи дому Иакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Иакова считается, что он работает только с отдающими килим, которые являются чистыми килим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Израиль. Книга Зоар объясняет, что Израиль называется первая ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, Схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. И так Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается вак, а высшая ступень гар. И известно, что когда говорят о ступени вак, это называется половина ступени. И это признак того, что недостает гар. И поэтому, когда говорят ступень гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говорят с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Израиль совершенством всего. Второй уровень мужчин Схарим. На каждой ступени есть два вида килим. Чистые, то есть отдающие килим, и грубые, то есть получающие килим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерение ради отдачи. А поскольку ради отдачи — это против природы, и нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы, поэтому когда получается преодолеть только на чистые килим, Это называется свойством женщины, никева, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий келим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Исраэлем называется свойство гаар, совершенство всего, которое пользуется также и получающими келим, Исраэль называется свойством мужчин, схарим. Третий уровень милосердия означает, что поскольку на получающие келим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающий келим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя. Поэтому женская сторона называется суд, никева. Иначе мужчина захар, который может преодолеть ради отдачи, также и в получающих келим, и свойство суда уходит из них, и он пользуется келим ради отдачи, и это называется милосердие. И это называется, что предыдущий суд посластился мерой милосердия. И это называется, что он сейчас находится на ступени получения ради отдачи. Поэтому мужчина захар называется милосердием. Из сказанного выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано в Зоре, так скажи дому Иакова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказано, и возгласил он вам свой союз. Где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Иакова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины. Скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые келим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие келим. В то же время получающий келим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающий келим. И то, что говорит книга Зоар, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие келим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие келим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе с женщинами, у которых нет силы преодоления получающих келим, над ними, над этими келим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. Высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется То есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающий килим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления, также и на получающий килим, на эти килим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит: «И возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано: «И возгласил он вам союз свой». И сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец и учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшее и нижнее. То есть простой смысл и тайна.
3: יש לנו אחד את השני ו...
2: ו... מי יש?
3: וזהו
2: друг для друга
3: עוזרים אחד לשני
2: это важно, мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи любви
3: нужно
2: использовать каждое мгновение для поддержки.
1: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из пятого тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонником называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Исраэля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте, Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав, и это Исраэль. И сейчас он продолжает. В том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а Яков к Исраэлю, или говорит, что он делит свойства Якова и Исраэля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим и на Ахав, то есть уже ради отдачи, которую человек прошел до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий килим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин Судом, у него есть еще и не может работать с получающими килим, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем. Отдающие килим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабый, подобная женщине. только отдачи. Затем приобретает и силы на получающий килим. Сами по себе килим называются некива. Но когда он приобретает силы для этого или экраны, тогда он называется мужской частью Захар. То есть у него уже есть большая сила, и тогда действие его называется Рахамим, милосердие, а не Дин Суд. То есть всегда нужно рассматривать, как мы относимся к состоянию. Прежде всего, само состояние, о нем принимает решение сам человек. И кто он для него? Или он идолопоклонник, или Яаков, или Израиль? Решить это может только человек. Исходя из самой ступени, на которой находится. И он действительно удостаивается увидеть ее в истинном виде. А затем, когда он переходит от состояния идолов к святости, тогда или Яаков, или Израиль. Яаков называется женщиной, поскольку это гальгальтовинаем, это сила отдачи, слабая сила, находящаяся под ограничением в свойстве суда своей работы. А когда приобретает экран и на получающий килим, тогда называется говорим мужчины, то есть гевер, слово преодоление гаврут, преодолевает свою природу и работает уже с ахапом, получающим килим ради отдачи. Ну и тогда называется рахамим. Не дин суд, а рахамим, милосердие. И мы всегда различаем, мы относимся или к килим, собственно, килим, или к работе с килим и экранами. То есть, что мы берем за основу? Килим мы можем определить как получающий килим, можем их определить как женскую часть, малхут, которая управляет этими желаниями. А если мы о том, кто ее преодолевает, тогда это уже Захар, мужская часть. Поэтому всегда нужно точно выяснить о той теме, о том предмете, который мы обсуждаем. Ну вот, в конце он добавляет ключевую фразу, что из сказанного вытекает, что запрещается учить Тору идолопоклоннику в отношении работы, следует понять, то есть истинно нужно объяснить, что невозможно учить Торе идолопоклонника. Как и сказал мой отец и учитель, что когда говорят о духовной работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», имеется в виду «невозможно». В духовном нет другого подхода. Все измеряется согласно желаниям, силам, экранам. И тогда нет там запретов или разрешений. Мы не говорим то, о чем снаружи можно сказать «запрещено» или «разрешено». Мы знаем, что человек работает только исходя из желаний и преодолений, которые есть у него над желаниями. Снаружи невозможно ему продиктовать ничего его желания и дать какие-то советы или приказы. Поэтому также сказано, что и нет принуждения в духовном. Нет насилия или принуждения, имеется в виду тот же самый принцип. То, что запрещено обучать Торе идолопоклонников. Нет, имеется в виду невозможно. Невозможно принудить себя, свое сердце, заставить или заменить природу, сделать какое-то изменение. Возможно, это только с помощью внешних действий. Мы удостаиваемся желаний и преодолений желаний. Да.
1: 189-я страница. Два последних абзаца. Он говорит здесь о состоянии, когда человек знает, что он находится в неправильном состоянии, и тогда в последнем абзаце он пишет, что он знает, что они и Хисарон, где он пишет, что человек должен знать о группе, в которой находится, что они сами еще не пришли. То есть сами они еще не пришли, он находится в этой группе?
2: Читаю последний абзац. со 189 страницы. Человек. И тогда человек, почитаю еще абзац до этого. И тогда человек должен сказать себе то, что сейчас я не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия. И все мои заботы в этом состоянии только о том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого хиссарона. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное состояние в духовном. То есть он живет в своем животном теле, но не может от него оторваться, не может взглянуть на себя со стороны, не видит себя со стороны, потому что все-таки, если это человек, то он больше отождествляет себя с душой, и тело дано ему только для того, чтобы скрыть этот отрыв от гуф тела, чтобы с силой, усилиями соединился он с душой. Получается, что тело — это такая полезная помеха. Если он находится в отрыве от души, тогда называется, что он находится в бессознательном состоянии. Связь с душой называется духовным, связь с телом называется материальным. И если не в его возможностях молиться Творцу, чтобы он помог ему, то есть если у него есть возможность молиться, это значит, что он все еще каким-то образом на связи с душой. Есть какая-то связь с точкой в сердце? А если этого нет? Если нет возможности молиться Творцу, чтобы он ему помог оторваться от тела и увидеть себя, свое тело, как бы со стороны, как чужую в нем силу, то тогда для него есть один выход — связаться, соединиться с людьми, о которых он думает, что у них есть ощущение хиссарона, насколько они находятся в своей низости. То есть ему не нужно большой группы, там, где находятся великие каббалисты, зайти в группу Раби Шимона с его товарищами, вовсе нет. Ему нужны люди, которые, как он, подобны ему. И они просят у Творца, то есть эти те люди, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет. И хотя они пока еще не спаслись, Творец приблизит их. То есть они пока не удостоились ничего. В духовном это, ну, как мы говорим, каждый, что даже и не достигший духовного, может обучать других. Также и группа, еще не достигшая ничего, может помочь себе и может помочь любому другому. Потому что нам необходимы хиссароны, а не силы. Один не может передать другому сил. Силы приходят от света. Но один другому может дать хиссарон. И вот с этим хиссароном тот обратится к свету и получит помощь, получит силы. Мы об этом забываем и думаем, ну чего мне обращаться к группе? Там есть силы. Кто они? Они больше меня. И забываем, что от группы нужны желания, а не силы. То, что я должен соединить вместе килим. И тогда свет спустится ко мне в большей мере. И тогда он должен сказать, нет сомнения, что их кли хиссарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью, на 100% завершилась. Но наверняка они прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. Это действительно важно. Почувствовать истинную потребность. Но если группа все еще не чувствует истинные потребности, неважно. Вместе, преодолевая все, мы, да, придем к настоящему желанию. И через них он может получить их ощущение, впечатление, то есть получить ощущение их. То есть и он ощутит боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить от группы. То есть эта цель почувствовать от группы ощущение собственной низости. Но это ощущение низости — это не просто какая-то депрессия, что мне плохо, я чувствую только тело. Ощущение низости — это когда я чувствую себя по отношению к чему-то, то, что на самом пике, наверху, а я внизу. В соответствии с этим. То есть одно против другого. Это не только ощущение низости как таковое, это ощущение от осознания своего состояния по сравнению с каким-то высоким светлым состоянием. Однако нельзя получить воздействие от группы, дополнительного клея, дополнительных хиссаронов, если человек не слит с группы. То есть то, что он ценит их. И в этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой. Работа имеется в виду без его работы по отношению к Творцу, а только по отношению к группе. Достаточно, чтобы он получил от группы хиссароны. Как мы можем получить эти хиссароны от группы? Поэтому и сказано, купи себе товарища. Когда я вкладываюсь в товарища, он становится ближе мне. Я начинаю чувствовать его хиссарон. Тут нет выбора. Я должен в любой форме вложить себя в него. Тогда я его буду любить, потому что мои усилия уже будут в нем. Это подобно паре, у которой нет детей. И они берут приемного ребенка, усыновляют его и начинают в него вкладываться через год. Не знаю, может, даже через несколько месяцев. Он становится им как родной. Говорят даже, что еще больше. Да, говорят. Потому что они в него хотят вложиться, есть страх, чтобы не почувствовали, что он не их, и поэтому вкладываются даже больше, чем в родного ребенка. И тогда любовь становится еще больше, чем к своим естественным детям. И тогда, когда человек любит, соединен с кем-то, он может почувствовать чьи-то хиссароны. Тогда я могу купить его хиссарон. И я покупаю его хиссарон к духовному. И от этого мое клис становится достаточным по размеру и силе, чтобы воскричать, и чтобы я получил свыше помощи, спасения. Нет ничего другого, никаких других решений. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. То, что я люблю его как самого себя, присоединяю его кли к себе. И тогда это великое правило в Торе, потому что я включаюсь, мое кли становится общим для нас двоих, допустим, и включает Тору, свет. Это единственное решение. И пока к этому мы не придем, то и нет духовного. Да, ну, ты умеешь рассчитывать. Покажи.
1: Почему человек, который не чувствует свою низость, у него нет сил присоединиться к группе?
2: Повтори.
1: Почему человек, который не чувствует свою низость, почему он захочет прилепиться к группе?
2: Не, ну мы... Наша проблема в том, я раньше говорил, что нет насилия. Нет принуждения в духовном. Что значит нет насилия в духовном? То, что ни на какое действие, на внутреннее, духовное, мы не можем к нему напрямую обратиться и что-то решить как бы самостоятельно. Я думаю, что стоит действовать так-то. Ты своими руками и ногами что-то можешь сделать внешне, а внутренне невозможно, потому что свет и кли находятся в связи, и ты не решаешь ничего, ни о своих килим, ни о светах, которые приходят. Ничего. Ты должен выполнить какое-то внешнее действие, так, чтобы посредством действия ты приведешь к изменению в келим. И посредством изменения в келим придут света, предназначенные для этих келим. Либо исправить их, либо наполнить их. Поэтому я никогда не могу изменить своих желаний. О чем ты спросил?
1: Я спросил, он пишет здесь, что человек приходит...
2: Так вот, если я все еще не способен, ну, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, в это мгновение, я все еще в состоянии, когда я не меняюсь, не получаю помощь свыше, не меняют мне желания, то есть тогда, когда я получу экран и войду в свой первый контакт с Творцом, в духовное, то, что называется, признак, в том, что я недостаточно поднимаю к этому потребности. А потребность к этому я не могу где-то в себе подкрутить какой-то винтик или ущипнуть себя, чтобы почувствовать себя как-то плохо или что-то подобное. Эта потребность должна появиться во мне, но не в моих силах ее усилить. И тогда он говорит обратиться к группе. К группе тоже. Я не могу просто так сказать, ну, ребята, возьмите, поработайте со мной. Для этого нужна потребность. Потребность обратиться к группе. Это означает, что я уже должен быть готов. И это непростой уровень. То есть признать, что я самостоятельно не могу, и то, что мне это выгодно, стоит ради высокой цели. То, что я не могу, это моя низменность. И я не могу, потому что...

0: могут подействовать на человека так, чтобы он потерял вообще любое преодоление. С человеком можно сделать все, что хочешь. Так мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать все, что угодно. Вопрос в том, могу ли я сам прийти к такой необходимости, чтобы мне с моим телом действительно сделали то, против чего я выступаю, и то, чему я сопротивляюсь. И поэтому, когда приходят к такому осознанию, что у меня нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу, и я страдаю, ненавижу это, тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним все против его желания? Он должен прийти к этому тоже силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
1: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен знать, что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
0: Да, верно, мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности?
2: То есть
0: постепенно света, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
1: Он пишет, что после этого есть отмена получающих кели. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих кели, не достигают келим отдачи? Он пишет, прежде всего есть отмена келим отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают келим отдачи.
0: Получающих.
1: Да, отмена получающих келим, а потом достигают отдающих келим. Тогда это не сразу?
0: Так ты спрашиваешь о порядке ступеней, что происходит. На ступенях происходит то, что сначала у него есть желание, уже готовые в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с авиютом, шорош, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это означает, что он все еще находится в свойстве суда, диним, потому что все еще тяготеют над ним его получающий келим, а потом он приобретает и масах на получающий келим. О чем вопрос? Сначала это ибур на авиют дешорыш, катнут на авиют алиф, и дальше гадлут на авиют ибет, гимов и далит. Вопрос. Если человек достиг какой-то ступени, и у него есть уже все сразу этих три состояния, или как?
1: Все строится как причина и следствие. Одно влечет за собой другое, и так, как ты сам видишь, как мы растем.

0: сферот бифнеяцма.
1: Любое развлечение — это 10 сферот сами по себе. Это причина более высокого развлечения, продвинутого и так далее. Где ты видел скачок? Откуда он придет? Даже между ступенями, самыми малыми, смежными, у тебя есть бесконечный разрыв, потому что это новое решимое, все новое. Все это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот, со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да?
2: Если можно было вернуться к прошлому вопросу. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
1: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
2: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
1: Перед самым Махсомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое клей. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном состоянии. Конечно, нет. То есть, как пишет Бааль Сулам, в статье «Свобода воли» должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ равен им, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли, а кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше, равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хиссароны, то есть их хиссароны соединятся с моими. И с этим большим хиссароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь также с той же просьбой, что и прежде, только прежде. У меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет. Потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным. А мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. И сарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть духовному, я нуждаюсь в нем и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%, потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к нему хисарон, кроме как только с моей ступени, собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
2: Как не облачиться на такой хисарон? Как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе?
1: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
2: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
1: Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что они, как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок. Когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит изначально. Не то, чтобы ты хотел властвовать над ним, поскольку ты хочешь помочь ему, чтобы через него помочь себе. Это обязывает тебя быть большим, как бы ощущать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находится под твоим контролем. Это не то, чтобы ты делал это по желанию. Ты просто обязываешь себя делать это, выполнять так. То есть, когда я прихожу в группу и говорю: «Ребята, прекратите глупости, давайте начнем немного укрепляться» и так далее. Не то, чтобы я хотел сейчас вот так это давать им, а просто это я обязываю себя. Я это делаю как бы против желаний. И также мое принижение. Я специально, даже искусственно, скажем, да, принижаю себя и готов слушать. Я хочу, чтобы то, что они говорят, вошло в меня. Так делают разные внешние усилия. Все во внешнем, но я иду это делать внешне, потому что этого требует от меня, это изменит также и во внутреннем. Внутреннем это произойдет. Ну, скажем так. Это единственная возможность через тело повлиять на желание. Потому что я здесь уже работаю в этой работе по принижению желания. Я уже давлю на себя. Я уже ставлю свое «я», цель выше моего состояния, моего желания, животного. Я начинаю играть с ним ради цели. Выше или ниже? Да? Пожалуйста. Есть разница между влиянием на товарища, на одного или на всю группу. Он пишет, Бальсулам, во множестве народа величие царя. Конечно, если группа большая, насколько возможно, это не то, что я потеряюсь внутри группы, и группа мне будет казаться как лес. Но мне нужны люди, которые я почувствую как команду, как группу передо мной, напротив меня.
2: Ну, такой немного смешной вопрос. Допустим, хочу что-то сделать для всей группы, вложиться в них, суп сварить. Или работать кого-то одного, чтобы работать относительно его, сделать что-то частное против конкретного человека, его хиссарон.
1: Нет, работать только с одним товарищем — это нехорошо. Это может быть... Мы можем обманывать самих себя.
2: То есть с одним так, а с другим так, поодиночке.
1: Ну, все-таки с несколькими. 4-5 человек.
2: То есть я могу так получить более эффективные хиссароны, если бы, чем вкладываясь в общую группу целиком, как, например, что-то приготовлю им?
1: Нет, я бы сказал, что я вижу вклад, когда в каждого, кто находится в группе, я готов вкладывать в равной мере. Тогда я не беру в расчет, какое у него лицо, и как он выражает себя, и насколько он находится в своих свойствах, которые я не понимаю, они противоположны мне. Но каждый устроен внешне другим образом, может быть, далеким от меня, но он находится здесь, потому что у него есть тоже желание, именно потому, что он немного отличается от меня. Так это отличие как раз, которое образует во мне его кли, тогда это даст мне больше различий. А разница между моими килим и его килим, между мнениями, желаниями, это даст мне больше богатства и силы моему кли. То есть, безусловно, необходимо относиться так. Группа — это вообще это то, что равно, во всех отношениях является равным. Это просто пытаемся соединиться с сердцем товарища.
2: Где у группы кли? Потому что получается, что у каждого какое-то свое маленькое эгоистическое кли. Потому что каждый работает относительно всей группы. И как увеличить желание?
1: Конечно, конечно. Я делаю только из эгоистических соображений. Я хочу прийти к слиянию с Творцом. Я хочу наслаждаться этим. Я хочу быть большим. Я хочу вечность. А что ты думаешь? Кем я должен быть?
2: Ну, то группа как таковая. Есть какое-то свое существование?
1: И группа сама по себе эгоистична. И даже то, что она... Там передают свою идею массам. Это из соображения эгоизма, что она хочет доказать всем, что она права и выше всех. Зачем обманывать себя?
2: Проблема не в эгоизме, а в том, что как группа может это все увидеть.
1: Мы находимся еще до лолишма, как пишет Рабаш, что думают, насколько лишма высокая, лолишма еще выше, чем мы думаем. Так что? Мне не нужно стыдиться того, что я эгоист, и что все мои наклонности эгоистичны. У меня нет другого, кроме начать именно таким образом. Эгоизм — это вообще не... Сам по себе эгоизм не является недостатком. Это вещь, которая несет пользу. Нет в нем ничего исключительного, я бы сказал. Это просто клей. Это по-настоящему средство. На нем нужно строить. И также, когда я вижу на фоне эгоизма все недостатки, это не внутри самого эгоизма. Из этого я вижу свое отношение к Творцу. Желание получать, которое Творец сотворил, нет в нем никакого недостатка. То, что из этого желания получать, я начинаю видеть отношения, намерения ради получения. Но намерение ради получения Творец ведь не создал намерение. Поэтому... Да, Цен. Все?
2: Ну, если я хочу увидеть, насколько мы еще не находимся даже в состоянии Лолишма. Я слышал, что Лолишма, вы как-то определили, что уже есть у человека в его получении, то есть какое-то желание у него есть, неважно какое.
1: Бааль Сулам в предисловии к ТС пишет, что называется Лолишма. Так он пишет, Лолишма, это называется, что человек находится, скажем, в 95%, скажем, желания к Творцу по-настоящему, но на 5% есть у него желание заработать для себя тоже, чтобы у него был выигрыш от этого. То есть идут на такую сделку, я работаю у тебя. Ты человек очень богатый, я делаю для тебя какую-то огромную сделку, у меня этой сделки есть 1%. Если это миллиарды, дай Бог нам, ты знаешь, 1% тоже хорошо. И все. Но если у меня есть этот 1% от сделки, я делаю ради этого процента, верно? Иначе работал бы я у тебя. Это называется еще лолишма. Но лолишма, из которого приходит к лишма. Так что ты спрашиваешь?
2: Не понимаю разницу между одним и другим. Ведь, кажется, не важно, что кто-то может получить 99%. По мне, какая разница? Пусть получит столько, я хочу свою прибыль получить. То есть в конечном итоге каждый из нас в 100% желании получать. Как бывает, может быть, чтобы есть какие-то частичные состояния? Я как бы или на одной стороне, или на другой. Как может быть, чтобы я был? Что вокруг меня, внутри меня, то есть?
1: То есть ты хочешь сказать как, так, как может быть такое кли, когда желание? Я буду на 99% в нем буду желать отдавать Творцу, а на 1% будет желание отдавать себе. Разве есть кли, который может быть с двух сторон Махсома, либо духовное, либо материальное, либо ради получения, либо ради отдачи? Не может быть так, что оно было бы разделено, да? Может быть, у меня есть все еще кли ради получения, но я сделал на них цимцум, и они у меня уже не ради получения. Я не использую их, это уже не ради получения. Но быть святостью или в клипе вместе невозможно, потому что нет соединения между ними. И как бы я, который находится в клипе, и я, который находится в святости, как такое может быть я? Это называется кли. Это невозможно. И тогда ты спрашиваешь, что называется, что я на 99% Творцу, а на 1% себе. На самом деле, что все 100% я себе. Только готов думать о Творце на 99%, да, потому что 1% приходит ко мне. И это называется лолишма, из которого приходит клишма. Да? Это предисловие к ТЭС. Он пишет там, что если бы он знал заранее, что от этого действия, когда он готов делать Творцу, не выйдет ему ничего, он бы раскаялся бы изначально и, знаешь, ничего бы не делал. Это называется лолишма. Хорошим, дай Бог. Это действительно, прийти к этому — это хорошая вещь. Нет, был там в конце. Он блондин, да? Я не слышу.
2: Вопрос о Малхут и Бину, и Бине. По отношению к Хиссарону. Хиссарон к Малхут и к Бине. Как их связать? Как найти Хиссарон?
1: Что приносит Хисарон Малхут к Бине? Какое действие приносит Хисарон Малхут к Бине? Да? Действие, оно простое, что Никудот Десаак соединяется с Неида Гальгальта, что Никудот Десаак — это Бина, а Неида Гальгальта — Малхут, и в их соединении вместе получается, что Никудот Десаак наполняет Малхут, Неида Гальгальта, а Неида Гальгальта влияют Решимот Далит Гимель на Никудот Десаак. Это пока еще не соединение, но это уже влияние одного на другого. То есть вследствие этого Бина получает ограничение. Она уже обязана сократить свой Ахаб. Никудот Десаак сокращает свой Ахаб, чтобы не оказывать влияние на Малхут. Почему? Потому что Неида Гальгальта светят туда и говорят: мы не хотим получать свет Хохма. Нам нельзя это делать. Тогда Бина, Никудот Десаак, да, сокращает себя и говорит: я уже не получаю в свой Ахаб. Я могу получить только в свои Гальгальта и Наим, только до Хазе де Гуфа, до Бина де Гуфа, до Хазе. И это называется вторым сокращением, цинцум бет, то есть сокращение в бине не отдавать Малхут, поскольку Малхут не способна еще. Тогда бина уже начинает понимать, что Малхут не способна. Но только такое понимание, нельзя и все. Теперь бина должна впечатлиться от разных свойств, которые есть в Малхут. Почему Малхут настолько ограничена? Что есть у нее? В чем все-таки можно помочь ей? Есть ли пути для исправления? Потому что, в конце концов, Малхут — это творение, а в Бине нет большей заботы, кроме как на Малхут, еще из четырех стадий прямого света. Тогда все эти вещи, они уже происходят с помощью Бины, которая разбивается вместе с Малхут. Нет, но представь себе, как Бина планирует сейчас действие разбиения. Это она планирует.
2: Ну а Малхут со своей стороны, какое у нее желание?
1: Малхут со своей стороны — это желание получать, которое хочет превратить себя, чтобы стать как Творец. И это невозможно. Это невозможно. Бина изначально устроена, чтобы наполнять Малхут. Мама хочет наполнить ребенка, все, давать ему, давать. Теперь вдруг он начинает требовать от нее вещи, которых у нее как бы нет. Он хочет быть не как она его построила, он хочет быть с намерением ради отдачи. Она этого не сделала, поэтому Бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут, не с посредством Имы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, и он хочет вообще не ее наполнение. Он не хочет ее наполнения. Она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими Ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать: как я спасаю своего сына? Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисроны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к Кетеру, к высшему свету. Бина не знает этого. В Бине нет этого хисарона, поэтому она говорит: я должна получить хисарон Малхут. Если я не получу этот хисарон в себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается. Не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема. Но она включается в разбиение крана, в разбиение намерения ради отдачи, которые Малхут хочет. О, теперь бина понимает, что вообще нужно делать. И теперь она начинает действовать и исправлять Малхут, чтобы было Малхут намерение ради отдачи. Сама Малхут только хотела этого, но не могла вооружиться этим. Сама бина не знала вообще, что это такое. Не знала, что такое ради отдачи, то, что Малхут хочет. У тебя есть желание? Да. Я могу наполнить его. Наполнить? Нет. Почему нет? Понимаешь? Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое ради отдачи, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью САК, а парцуф Эсиарот, Эмир Ацилут. Начинает строить механизм, как строить в Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует. Желание не исчезает. Желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает бина. Она поднимает решемот, кисароны и делает на них экраны. И образуется новое кли, который уже наполняет цвета, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
2: Ну? Вопрос.
1: Ну-ну.
2: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
0: Бина афпам ло немцет бинетек и Малхут.
1: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна Кетеру. У нас есть Кетер, Малхут, а посередине всякие виды различаемых свойств, всякие виды отношений Кетера к Малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить Малхут в то, чтобы она была подобна Кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, чтобы что каждое из них — это желание отдавать в другом виде.
0: Ну, азмашанин цилагит.
1: Тогда то, что я хочу сказать, не оставляй бину. В ней есть все решения для Малхут. Почему Малхут что?
2: Почему Малхут хочет отдавать? Почему у нее она выстраивает хисарон к бине и желает связи с биной?
1: Почему Малхут хочет? Почему Малхут хочет связи с биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее — это все. Бина рождает меня. Бина дает мне все. Все, кроме бины, я ничего не вижу над собой. биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме бины. На каждой ступени Малхут смотрит на бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок. Кто у него есть в мире, кроме мамы? Это все для него? И мы тоже каждый раз ищем свой корень. Желание получать каждый раз ищет, кому прилепиться. Каждый раз. Насколько ты видишь таких вдруг, таких мачо, мужчину, в нем есть этот хисарон еще больше. Быть младенцем и прилепиться к корню. Поэтому он такой выглядит таким, знаешь. Должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все? Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так Малхут, конечно же, ищет бину.
0: Ну, не льмат.
1: Ага, сейчас я обуюсь.
3: Шатев битрашмиот ма шиур, в ма митухо анахну локхем ле мимуш ба асри.
1: Давай.
4: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположностями этому. Должно быть объединение между равными. И человек не может получить от больших, чем он. А он должен обрести ощущение килим именно от равных.
5: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера. Мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь. И мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально. Это наша природа, желание получения. Но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
4: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе, и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора. Это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
5: В этом взаимоключении между нами, в этих хисаронах, главное в работе, как в возлюби ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем кли, который мы между нами строим.
4: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваши хисронот — это очень большая добавка.
5: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести. И вокруг этого вся наша работа. Как помочь друг другу и все десятки. Увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи. Что только этим надо заниматься. И когда и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону. И вообще этим не заниматься, потому что это природа материальная, а все наше занятие должно быть только тем, что это за сила отдачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим.
4: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давая друг другу силы, каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. Я записал себе такую записку, что если я не использую килим, который ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать, ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
5: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем тест вместе с Рабашем. Будем читать учение о 10 сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: От мем вав.
0: 46 пункт Ари. После того, снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в хухме, бине и хеседе,

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим икарим, шалом, Моше.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, привет, Моше.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Мы 3 дня уже изучаем эту статью. Сегодня мы закончили. Тот, кто был на последнем уроке, уже прочувствовал, что статья включает очень много всего, и я очень всегда впечатляюсь тем, что, несмотря на то, что непростая статья про Яакова, Вав, Катнут, Гадлут, большое, малое состояние веры, выше знания, лолишма, лишма, и в результате в конце приходит к тому, что есть только один совет соединиться с теми, кто окружает, которые будут окружать тебя, поддерживать тебя, и так вы продвинетесь. Я тоже об этом думал много. Барасулам писал такие высокие вещи, Талмуд и Сефирот, все эти статьи, объясняющие Зоар, в результате он рассказывает нам о будущей нашей группе, счастливой группе, которая была и будет. Будет это наше последнее поколение. Это такие общие мысли у меня.
3: Я добавлю, что мы каждый день на самом деле удостаиваемся урока, когда мы видим, как много лет назад, нет времени в духовном, ведь Рав заложил все основы группы, буквально выстроил все. Ты помнишь, Сеня, что Рав говорил нам, что я уже вам передал все? Да, на самом деле Рав передал все, и мы возвращаемся к этому и раскрываем здесь вечную жизнь, раскрываем все, раскрываем все основы группы именно в этот период, в котором мы находимся. Новый сложный период, все основы, которые мы получили от Рабаша, от Рава, как нам строить группу, наше отношение к товарищам, для чего мне нужна группа, как мы помогаем друг другу, когда мы равны, когда мы большие, когда маленькие, как мы готовим это обращение к Творцу, и в конечном счете мы раскроем, насколько мы нуждаемся в этой группе особенной нашей. И это то, что мы делаем вместе, мы строим вместе эту группу. Так давайте мы сейчас выясним, мы прочитаем часть статьи, мы снова войдем и переживем вместе, в общем, совместно весь этот урок, приглашаем всех товарищей, подруг со всего мира задавать вопросы и вживую, и кто-то может также и через наш чат. И так мы заново переживем этот урок света, который дал нам Рав. Так начнем читать.
2: Начнем, друзья, да, начнем и послушаем эти слова Рабаша. Мы начинаем со слов Рабаша в статье. Итак, напьемся ими.
3: Итак, мы начинаем со слов, что из сказанного выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность. Из сказанного выходит, что нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, просто как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, что он настолько находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из его низости. И тогда человек должен сказать себе, то, что я сейчас не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии, только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкус в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. И в этом состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. И если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят у Творца, чтобы он вывел их из беды на волю, из тьмы на свет. Хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать, конечно же, нет сомнения, что кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилась, но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущения, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если он не слит с группой. То есть, когда он ценит их, и в этой мере он сможет получать от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой.
1: Ну, Тагит.
2: Ну, скажи, Моше.
3: Я чувствую, насколько это...

0: можно получить влияние группы, если он не слит с группой, то есть когда он ценит их. И в этой мере он сможет получать от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Вот, здесь есть все.
1: Тут действительно есть все. Если я, Моше, да? Если я. Если не чувствую, что занимаюсь не тем, чем надо. Есть что мне делать с этим или нет? Это как красная лампочка должна зажечься во мне, которая мне укажет на то, что я не тем занимаюсь. Или как это должно произойти? Если я уловил себя, что занимаюсь не тем, это уже кое-что, это уже указывает мне на то, что я понимаю, чем я занимаюсь. И тут он говорит нам, что есть единственный совет — это искать товарищей, они у нас есть, у которых есть хиссарон к духовным, и прилепиться к ним, чтобы этот их хиссарон теперь прилепился ко мне. Это, по сути, вся наша работа. Все, чего от нас ждут, это этот хиссарон, это приобретение этого желания, этого хиссарона.
0: Я просто под впечатлением от отрывка, здесь есть все. Друзья, товарищи, как сказал Творец, посадил всех праведников во всех поколениях. У меня, и если нет такого хиссарона, но если он находится среди товарищей, у которых есть это стремление, и они нравятся им, то есть еще должно быть слияние, он должен ценить их. За что ценить их? В чем они великие, в чем особенные? Что есть у них, чего нет у меня? Я должен прилепиться к ним и служить им, и поддерживать их. Потому что иначе я не получу их хиссароны, потому что у меня нет, у меня только точка, и все. Я даже не могу распознать, как ты спросил, состояние низости. Если у меня есть красный свет, это большой подарок.
1: Но бывает такое, что я улавливаю себя на этом, и вдруг задаю себе вопрос, где я, что я, что со мной?
0: Это он тоже получает от товарища, от группы. Если нет боли, он должен поместить себя в группу, где он распознает боль, где я, и не находиться в оправдании себя, и соглашаться с этим. Итак, друзья, мы видим, что все находится. Жизнь, хиссарон, просьба, ощущение состояния, обращение к Творцу, все находится в руках товарищей.
1: Без хиссарона ничего не поделаешь. Ну, была очень популярная передача на нашем телевидении, где Рав снимался с известными селебами. Приходили известные актеры, допустим, он полтора часа ему рассказывал, но Каббала, тот слушал и говорил: ты мне это рассказываешь, мне это все очень интересно, но я хочу пройтись, прогуливаться по набережной моря, по красивым местам. И Рав всегда говорил: иди, конечно, гуляй, наслаждайся. Но тут, так или иначе, это уже не о нас. Внедрил в нас эту точку в сердце. И не так просто, и, может быть, даже невозможно уже убежать от этой точки в сердце. Мы должны ухватиться за нее и с ней идти. И видеть точки в сердцах наших товарищей.
0: Я предлагаю, прежде чем мы ответим на вопросы, и снова мы приглашаем вас понимать вопросы, и также в чате посылайте вопросы. Это называется «Questions Kli 1». И посылайте вопросы, и мы будем очень рады ответить на них. Но давайте начнем. Я хочу, чтобы мы посмотрели клип номер один, где Рав тоже немного идет по статье, читает статьи Рабаш, объясняет их. Давайте сейчас вместе получим свет, высший разум, и отсюда мы продолжим. Итак, клип номер один, пожалуйста.
1: В таком состоянии состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии.

0: бессознательное состояние относительно духовного, то есть он находится в своем животном и не может от него отключиться, посмотреть на себя со стороны. Ведь он так или иначе, если он человек, относится к понятию души, а тело ему дано только для того, чтобы добавить тяжести относительно возможности абстрагироваться от своего тела, для того, чтобы силой, своим усилием присоединился, сделал этот переход к душе. То есть тело — это необходимый балласт. Если он находится в таком состоянии, в котором он отключен от души, он называется в бессознательном состоянии. Подключение к душе называется духовным, отключение — земным, материальным. Если нет в нем сил помолиться Творцу, чтобы тот помог ему, если есть возможность молиться, это значит, что это по-прежнему относится к душе каким-то образом. То есть определенная связь с этим, с его точкой в сердце. Если же нет такой возможности молиться Творцу, чтобы тот помог ему отсоединиться от власти своего тела и посмотреть на себя со стороны без воздействия тела, материального. Есть у него только один совет — соединиться с товарищами, с людьми, которые он считает, что у них есть такое ощущение потребности в духовном. Как бы они ни находились, в каком бы низменном состоянии ни находились. То есть ему не обязательно какое-то высокое общество, там, где такие, как Раби Шимон и его ученики и товарищи. Нет, такие же, как он. И они уже просят у Творца, чтобы он избавился от своей проблемы, вышел из этого состояния. И даже если просто попросит, то Творец может их удостоить. В духовном, как мы и говорим, каждый, пускай даже еще не достиг духовного, но уже может даже обучать других. Точно так же каждый и группа которого пока не достигла этого, может помочь себе и другим, поскольку мы нуждаемся в хисаронах, а не в силах. Один другому не может дать просто сил. Силы возникают от света, но другой товарищу своему может каждый дать хисарон. С этим хисароном, с этой потребностью молитвы он обратится к Творцу и получит эту силу. Мы об этом забываем часто и думаем, ну с чем я обращусь к группе, какие там у них силы. Забываем, что от группы мы должны взять только лишь желание, хисарон. Килим мы должны соединить. И тогда свет начнет воздействовать на меня с большей силой. Семен, да, тут очень важные принципы. Сколько лет бы я ни учился, но каждый раз заново как будто возникает новое понимание того, что будто и не слышал. Но самая главная основная линия тут, это что мы должны получить хисароны, мы должны получить потребность к духовному, насколько больше можно.
1: Да, ну давай начнем с вопросов, и тогда
0: мы разогреемся, да.
1: Да. Есть так много вещей, которые нужно выяснить, так много моментов, поразительно. Женщина-маг, пожалуйста.
2: Здравствуйте, дорогие наши преподаватели, любимые товарищи. Вот есть ощущение низости, но что это от Творца приходит, нет осознания. Ощущение, что все неисправности только от меня, и тогда есть потребность в исправлении. Вот считается ли это идолопоклонством, когда не принимаешь злое начало как исходящее от Творца? Ведь Он добрый и творящий только добро. Большое спасибо.
1: Но в чем он добрый и творящий добро? Тем, что он наполняет меня, показывает, что все совершенно, и, скажем, товарищи на уровне Раби Шимона, и тогда я ухожу в отпуск, все нормально, ничего не нужно, товарищи, слава Богу, великие. Такая как раз Творец дает нам картину. И Рав объясняет, если я войду к товарищам, и они только великие, и все нормально, и я не вижу никакой низости, да, ведь я же вижу низость. Если я не вижу такой картины, этого нет работы, ведь он объясняет, если они великие, они как свет для меня. И что я понимаю вообще в свете, у меня нет к этому подхода. И как раз Творец создал такое действие, когда раскрывается мне через приближение к товарищам, через любовь к ним, вклад в них, я начинаю чувствовать их хисарон, и начинаю чувствовать, насколько они хотят выйти из состояния, о котором говорит Рабаш, состояния низости, состояния тюрьмы, насколько они нуждаются в помощи и спасении Творца. Но от кого это зависит? От того, что я приду и от них, и попрошу о них тоже, и раскроется мне мой хисарон. И то ощущение, когда я получаю от них пробуждение, они чувствуют так, а где я, что происходит с моей ситуацией. Вдруг они раскрывают мне хисарон, я чувствую их хисарон. И если я вижу в них товарищей и стараюсь в этом, я чувствую хисарон, что они собираются вместе. Есть чем обращаться к Творцу. Тогда, по сути дела, со стороны Творца любое ощущение хисарона — это самый большой подарок, это сама жизнь, слияние, совершенство. Без этого у меня вообще нет никакой потребности этого делать. Как Сеня рассказал, ну, я пойду на пляж. И это как раз подарок Творца, это ощущение жизни.
0: Нам понятно, что мы работаем в скрытии. Можно сказать, что мы работаем в скрытии, без этого мы бы не выросли. Если бы не было такого, мы бы бежали со своим эгоизмом. Вот он, перед нами, Творец, добрый, дающий двое добро. Он у нас перед глазами, мы за ним бежим. Тогда бы мы не выросли внутренне. Нас бы просто растил свет. И в этом не наша работа. Работа наша, как он нам говорит, единственный совет — работать с увеличивающимся хисароном, буквально до крика. И тогда да победят меня сыновья мои.
3: За вода аметит.
0: И то это истинная работа.
1: Но давайте перейдем к женщинам. Мак 37, пожалуйста.
4: Спасибо. А идолопоклонник и исправитель мира — это одно и то же или разные этапы? И как выяснить, в чем конкретно для меня не хватает усилий для осознания этих свойств в себе?
3: Спасибо. Ну, лезе луим они митпаэль.
0: Ну, какому Творцу, какому Богу я молюсь? Какой силе? Будет ли это сила какая-то, власти, деньгам, геройству? Или желать отдавать всему миру, но чтобы смотрели все на меня за это, чтобы меня уважали за это? Это значит иные боги, акум. То есть работники, идолопоклонники. Здесь же нам говорят, что это единственная сила, скрытая, к которой мы должны прийти. И к ней мы можем прийти через товарищей. За счет увеличения хисарона до одной единственной силы.
3: И
0: как раз прийти к тому состоянию, когда я чувствую себя идолопоклонником, вижу, что я молюсь, чувствую, что я молюсь другим богам. Это большое раскрытие. Рав говорил о том, что это очень важное состояние. Чувствую это, я чувствую вместе с этим боль. И тут же убегаю опять в группу, в общество, товарищей.
3: И
0: там я должен отменить себя, опять продолжить свою работу. Только достичь состояния, в которое я чувствую, что нет никого, кроме него. Что он единственный добрый, творящий добро. Он единственная сила, нет никакой иной. Опять к этому прийти.
1: А исправители мира — это вообще другое отношение. Если вообще есть Творец, так он сделал зло. И я вижу, что он сделал. я должен
0: исправить,
1: да. И я должен, думаю, что мне нужно исправлять товарищей, исправлять группу, да. Мы тоже можем быть исправителями мира, вместо того, чтобы вспомнить, что единственное, что требует исправления, это я, мое отношение к товарищам, к Творцу и ко всему, что я вижу. Настолько, что если я вижу мир неисправленным, это как бы засловие на Творца, и мое отношение нуждается в исправлении.
0: И только мой мир неисправен.
1: Да-да. И поэтому, что нам в конечном счете нужно? Не исправлять ничего вовне, а только одно. Обвинение между нами, любовь к товарищам между нами, отношение к товарищам. И исходя из этого, вместе, как сказал Рав, нам нужны от товарищей не силы, а хисароны. Хисароны, товарищи. Идите, зарабатывайте друг на друге, это на уровне хисаронов. И тогда мы с большим этим хисароном обращаемся к Творцу и просим только одного. Только помоги нам исправить обвинение между нами. Помоги нам, чтобы была у нас настоящая потребность служить товарищам для того, чтобы у нас была настоящая потребность к тебе быть в слиянии с тобой. Вот и все. И как мы проверяем, что происходит внутри нас, снова все время проверка — это только в отношении к товарищам, только в связи между нами. Это только в том, что мы включаемся друг в друга. Как пишет Рабаш, получить как раз хисароны из них, выяснение от них, как раз их, за их света видеть, где я нахожусь, где мое состояние, получить больше хисарон относительно цели, тогда можно давать им. Вся работа происходит между товарищами.
0: Именно туда я меньше всего желаю идти. Поэтому вновь и вновь он пишет нам еще статьи, Рабаш. Входи туда глубже, прикупи себе это желание. Конечно же, мы не желаем идти туда, поскольку это, и по сути это наша основная постоянная работа. Наш эгоизм все время растет, и мы все время должны прийти к этому исправлению, исправлению в наших отношениях. Творец находится там, в связи между нами, в наших взаимоотношениях. Он разбил эту связь, и теперь мы должны к ней вернуться. Ничего не поделаешь.
1: Ты хочешь посмотреть еще клип Рава?
0: Да, друзья, скоро обратимся к вашему вопросу, пока что видео.
1: У нас есть клип номер 4. Сеня, ты как раз сказал, что если я не хочу иногда приходить в группу.
0: Да, иногда.
1: Иногда, да. И не понимаю, что у них есть силы, но, может, и понимаю, но у меня нет сил, так что же мне делать? Давайте посмотрим клип номер 4 и получим ответ от Рава.
0: Если я сейчас нахожусь в этот момент, пока еще в состоянии, в котором я не изменяюсь и не получаю помощи свыше, и мне не меняет моего желания, чтобы получить экран и войти в первичный контакт с Творцом, духовно то, что называется, это признак того, что я недостаточно поднимаю важность к этому, необходимости. И эту необходимость я не могу там, покрутив какую-то гайку или как-то за себя, за что-то ущипнуть, чтобы оно возникло во мне. Эта необходимость должна возникнуть во мне, но не в моих руках ее. Сгенерировать. Он мне говорит, идти в группу. Идти в группу, так что я приду и не могу просто. Давайте, ребята, работайте надо мной, сказать им. К этому тоже нужно необходимый хисарон. То есть уже быть по-настоящему готовым — это очень непростой уровень. Познать, что я сам на это не способен, и что мне стоит ради этого высокой цели, и что сам я не способен на это, понимая собственную низость. Я уже знаю, что сил свыше я не получу, но цель настолько велика и важна, что я должен принизить себя ради нее. То есть мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать что угодно. Вопрос, могу ли я самостоятельно прийти к такой важности и необходимости, что с моим телом делали действительно все, что к чему я по своей природе противлюсь. Я действительно противлюсь этому. Поэтому, когда мы приходим к этому осознанию, что выхода нет, и я буквально хочу, чтобы они произвели надо мной это изменение, которого я не желаю, я его ненавижу, страдаю от него. Тем не менее, приходит к необходимости обратиться к группе и готов на все. И опять-таки, откуда он возьмет это желание, чтобы работали над ним, чтобы произвели над ним все то, что будет против его желания. Он должен достичь этого тоже благодаря силам группы. Об этом уже написано, что из лишма удаленного приходит к лишма такому, из которого приходит к настоящему лишма. То есть нужно начать использовать эти упражнения в группе. Пока постепенно каждый не промоет свой разум, получит должное впечатление, конечно же, должно быть какой-то необходимый уровень готовности со стороны самого человека индивидуально тоже, но так или иначе, путь таков, ничего не поделаешь.
3: Литвания. Лита.
0: Ребята, Литва, пожалуйста.
5: Спасибо, дорогие товарищи. Я вот никак не могу вообразить себе, как можно складывать хисароны друзей и поднимать общую молитву. Так в моем воображении, что потребность формируется, например, когда вначале есть какой-то свет, чувство удовлетворения, и вы очень цените друзей, даже словно слились воедино, а позже связь исчезает. Вы перестаете так сильно ценить друзей. Очевидно, вы хотите вернуться, и тогда хотим вернуться в просьбе. То есть иногда мы теряем эту связь, то есть критикуем друзей и не хотим, но в мыслях все время крутится такое. И вот понятно, что вот если вы поймаешь себя на это, уже можно обратиться к Творцу, что ты не так ценишь товарищей. И чем больше изучаешь Кабалу, тем больше критически можешь относиться к товарищам. Как все-таки формируется этот недостаток? Или, может, по-другому выявляется этот недостаток к связи с друзьями и с Творцом? Спасибо.
3: Хаверим, אנחנו חייבים להגיד, עם משה, אנחנו רוצים להגיד השאלות שיהיו יותר קצרות.
0: Друзья, мы тут вынуждены попросить чуть покороче, если можно, вопросы. У нас еще много вопросов и на экранах, и в чате. Что тут можно сказать? По понятию моего разума, действительно верно все, что вы сказали. Вы человек разумный и очень точно все правильно сказали. Вся работа нашей десятки, в наших десятках, должна быть направлена только на одно, на величие цели. Об этом мы уже многое слышали. Но вся работа, она вокруг величия цели. Я помогаю товарищам, товарищи помогают мне, и цель все время над нами. Я очень желаю достичь этой цели. И чувствую, что у меня нет сил к этому. Тогда вижу слабость боль товарища, который так желает прийти к этой цели, потом еще одного, который желает прийти к цели. Мы объединяем эти желания, но только при одном условии, что мы все хотим достичь цели. У нас есть другие занятия, но мы нацелены только на это. И тогда я слышу каждое слово товарища, поскольку я желаю достичь этой цели. Каждое частичку, крупицу его сказанного им, его боли. И только так, впитывая это, мы продвигаемся. Иначе это будет философия. Именно поэтому мы говорим, работа должна быть взаимной у нас. Хиссароны, которые становятся уже такими, которыми, благодаря которым мы достигнем молитвы. Только достичь единой молитвы, когда нет у нас достаточных сил. Ты, Творец Высший, должен войти в нас. Мы желаем тебя, мы хотим прочувствовать тебя до мозга костей, всей душой и сердцем. Сколько? Без этого мы не желаем жить. Понятно, что это дается непросто, но мы действуем от простого к более тяжелому. Это накапливается и накапливается. Если мы работаем именно таким образом, это происходит. Мы знаем это, мы чувствуем. Каббалисты в этом пишут, и мы получаем оттуда все необходимые нам силы, как вы сказали, кстати, что мы должны почувствовать их, обработать, почувствовать, что мы отдалились от той бывшей связи. Это тоже прекрасно. И опять к ней постараться прийти, поскольку я желаю цели, все время глядя на цель, без чего я не смогу достичь цели, без этих товарищей, но именно достичь цели. Вся наша работа в этом. И все время искать любые ухищрения, уловки, чтобы это произошло, чтобы цель была все время над нами, и мы продвигались именно к ней и желали, понимая, желали ее, понимая, что мы обязаны быть братьями, равными, любящими. И очень хотим, чтобы ты, Творец Высший, помог нам в этом, поскольку в этом есть возможность прыгнуть к Творцу.
1: Я хочу, мне нечего сегодня добавить, ты сказал абсолютно. Я хочу добавить вопрос от Сунгули из Германии 3. Она говорит, если я нахожусь в состоянии низости или деградации, продолжаю это состояние лелеять десятки, как мне выйти вообще из него?
0: Ну, ответь нам.
1: Другими словами, может быть, если я понимаю, потому что это перевод, человек находится в состоянии низости, он чувствует, что он опускается, отходит, и что состояние ухудшается. И он находится в десятке, это состояние и в десятке продолжает ухудшаться. Как он вообще выводит себя из такой ситуации? И ответ, то, что мы говорим нашим учителям, и также товарищи, это могут быть, которые учатся очень много лет, они бывают в разных ситуациях, входят в какое-то состояние, в какое-то мнение, уверены, что вещи именно такие, я их так вижу, так я чувствую, они, видно по себе, я не могу выйти из этого, и у меня претензии к тому, и к другому, и к третьему, это настолько живо, вот. Я вижу это из всей своей жизни. Именно там, Творец, я думаю, ты Сеня добавишь, Творец дает такое особое состояние, когда человек находится в тюрьме, в собственной тюрьме, да? Когда мощные стены, он уверен в том, что он думает. Это верно. Ведь доказательства перед глазами его. И именно там, когда он видит, что в состоянии низости, и что он видит, что он именно отдаляется от группы со своим мнением, там именно, как Рав говорит, лечь на носилки товарищей, я в таком состоянии, когда я настолько уверен в своем мнении, что я Мне нужна ваша забота, мне нужно ваше мнение, я хочу вернуться к вам. Я в тюрьме, потому что только товарищи мне снова могут вернуть эти хисароны, правильные, дух жизни, силу, отменить свое правильное мнение и снова обрести потребность соединиться с товарищами. И как мы слышали беседу в пути десятки Рава, с одной стороны, нет никакой уверенности, а с другой стороны, если ты правильно вкладываешься в правильное место, в любовь товарищей, такие шансы, что потом товарищи вытянут тебя из этого состояния. Но и там протянуть товарищам эту руку — это очень трудно. Но попросить, выведите меня из моей праведности, из моего состояния, я именно в этом состоянии хочу получить. Очень трудно, да? Я хочу принять ваше мнение. Мне нужна ваша голова, иначе я со своей справедливостью буду там продолжать неизвестно докуда.
6: Да, Шангуль не знает, что еще добавить. Но скажу такое. В этом состоянии нужно работать над величием товарищей. Тогда я могу достичь того, что получу от них их хисарон. Мне это не просто сейчас, потому что смотрю на себя, у меня нет сил. Я скатываюсь, я падаю, не вижу ничего, кроме этого, никто не может мне помочь. Это может возникнуть только при условии, что у меня нет достаточного величия товарищей. Получается, что вся моя работа в том, чтобы увеличить величие товарищей подруг. Это только так. Просто я в таком падении, которому я не вижу этого, этой необходимости. Если работать именно так, то я увижу ту самую веревку, которую мне так кидают товарищи. Я хватаюсь за эту спасительную веревку, и мы начинаем уже работать. Тогда у меня возникает огромное благодарение Творцу, что у меня есть такие товарищи, подруги. И как я такого не видел до сих пор? Как я их не видел? Спасибо Творцу, который меня поставил в это общество. Очень рекомендую это сделать. Знаю вас, знаю вашу силу. Действительно, большая сила. Сами от вас черпаем силу, уверенность из ваших вопросов. Но это самое верное, что могу предложить. Спасибо за вопрос.
1: Так, спасибо. Давайте перейдем к Сеня.
6: Ну, вива Италия, к Италии перейдем.
7: Good morning, friend. Toda raba, dear teachers. The question is.
1: Большое спасибо, дорогие учителя. Спасибо товарищам. Когда мы соединяем клим с низостью в нас, чтобы подняться к Творцу и видеть потребность в отдаче, это раскрывается в ощущении или в молитве? Спасибо.
6: Что товарищи из Италии не знают, что, что ты знаешь итальянский? Ну, ты понял вопрос, да?
1: Да-да, я понял. Вопрос такой, может быть, потому что ощущение молитва — это то, что у человека в сердце, то, что прорывается из сердца даже без слов. Это то, что я чувствую, это все, что есть у меня. Мы — хисарон, чего мне не хватает. И здесь как раз Рав сказал сегодня на уроке, что получить эти хисароны от товарищей. Именно это. купи себе товарища. Слышно, что значит купить товарища? Нет у меня ощущения товарищи. Мы в десятке, нас поместили. Я смотрю на них, как я покупаю. Как Раф приводит пример, как усыновляют ребенка. У родителей пока нет ощущения. Как они приобретают ощущения? Иногда гораздо более сильные, чем биологические родители. Когда я вкладываю в него, когда я вкладываю в товарища, даже без желания, без ощущения, но вкладываю все, что я могу, вкладываю в действия, в заботе, делать все, что только могу, потому что я приобретаю в результате этого, приобретаю любовь к товарищу, потому что я вложился, и когда я приобретаю любовь, я покупаю его хисарон, и я чувствую, чего ему не хватает, это становится моим, буквально. Если это становится моим, и оба мы включаемся в хисарон, мой хисарон, в хисарон товарищей, когда все прикладывают усилия приобрести друг друга в усилиях любви, именно оттуда приходит молитва. Молитва — это всего лишь хисарон и товарищи вместе. И с этим мы обращаемся к Творцу. И Рав говорит, пока мы не придем к этому, нет молитвы, нет духовного, не с чем обращаться к Творцу. И поэтому снова и снова возвращаться к товарищам, возвращаться к группе, отрезав, не знаю, всю собственную правоту и все, что я думаю, нет. Только человек нуждается. Ты знаешь, после этого урока вдруг ты начинаешь понимать, но все глубже и глубже, что если не товарищи, не группа, для чего нужна эта жизнь? Она просто так ничего не стоит. Вот и все, Киара. Ты услышал? Ну, давайте перейдем еще к вопросу из чата, может быть. Вот. Женщины МАК 105, Майя спрашивает, как из своего хисарона я могу подойти к Творцу и раскрыть, где я нахожусь по отношению к Творцу? Вот, как именно через хисарон моих подруг я могу подойти к Творцу и раскрыть, где я нахожусь в своем отношении к Творцу? Какая связь с хисаронами моих товарищей?
3: Вот,
6: не знаю, как еще раз объяснить. Я чувствую, что моего хисарона не хватает. Для чего мы нуждаемся в товарищах? Только для того, чтобы приобрести, увеличить это желание. Моя точка — это маленькая точка. И еще больше такие точки, которые мы собираем, это уже действительно точки, из которых можно собрать круг. Это уже товарищи, которые помогают друг другу. Мы уже увеличиваем хисарон. Я вижу, как товарищ желает этого достичь. Неспроста мы говорим, что зависть вытаскивает нас из этого мира. Я завидую, поэтому тут игра важна. Мы зачастую говорим, что у меня нет сил, но я играю перед своими товарищами в то, что я желаю достичь этого свойства отдачи. Так мы приобретаем общие хисароны, увеличиваем их и приходим к молитве. Это пока все еще слова, конечно, но мы должны за словами видеть все-таки желание достичь цели. Я все время напоминаю себе, через товарища себе, через себя товарищам, что к чему мы должны прийти? К свойству отдачи. Что такое свойство отдачи? Почему мы желаем к нему прийти? Что мне так кипит, чем идти по на берег моря? Для чего мне нужно сидеть и слушать те же слова? И каждый раз это является новым для меня. делать так, чтобы это являлось новым для меня? Это вопрос. Мы должны помочь в этом друг другу. Есть такой момент посреди дня, который я должен благословлять. Слава Богу, посреди дня есть такое мгновение, когда мне напоминают об этом, о Творце, о том, что нет никого, кроме Него, о Хисароне, который я могу присовокупить от своих товарищей. Это дает огромную силу. Слова и слова, но это больше, чем слова. Мне даже иврита не хватает. Но главное — помочь друг другу в этом. Держаться за цель. К чему? К какой цели мы должны прийти? Рав говорит об этом постоянно. Просить намерение. Вместе почувствуем это, пойдем в направлении Творца. Юрия-то не хватает, как я и сказал.
1: Мак 11, вам слово.
8: Здравствуйте, дорогие учителя. Вопрос по утреннему уроку. В статье была фраза «преодоление отдающих килим». И мы, когда разбирались, мы не понимали, что это значит. Если килимы так отдающие, то чего там преодолевать? Проясните, пожалуйста.
1: Да, это можно найти в статье пока что.
6: Да, я знаю, что вы выискиваете такие фразы. Но в следующий раз, если можно прям зачитать точно фразу, тогда будет проще понять.
8: Я могу прочитать, хотите?
3: Кен, вот этим цаете бывает? Давай.
8: И следует объяснять, что женщинам словами мягкими, это как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистый килим. Это называется мягкий. То есть мягкий — это что не так уж тяжело преодолеть отдающий килим. Вопрос, что значит преодолеть отдающий килим? Мягкий.
9: כן, אני חושב שאני מצאתי, אז אני אקרא סניה את כל ה...
1: Ну, я думаю, что я нашел. И на слова, так скажи, дома Якова. И слова, так скажи, дома Якова. Раши объясняет, ссылаясь на Михильту, это женщины, скажи им словами мягкими. А возгласи, тагит сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гизин. И следует объяснить, что, что значит женщинам словами мягкими. Это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые килим. Это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие килим. И он продолжает, Рабаш, в то же время получающий килим преодолеть очень тяжело. Поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь.
6: Это как написано, что ради отдачи называется работой женщин, а работы ради отдачи называется мужской работой. Получить ради отдачи называется мужской. Исраэль — это работа мужчин. Яаков — женская. То есть вся работа, она в том, что когда ты начинаешь работать уже со своим эгоизмом, чтобы получать ради отдачи. До этого это было, считалось женской работой. Отдача ради отдачи, то есть хесарон, поднятие выше эгоизма, но работать с эго Это уже работа эгоизма. Вход в народ Израиля, когда 12 колен вошли в него, начали работать с ним буквально в земле Израиля, переворачивать эту землю, вспахивать ее. Вся работа заключается там, вся работа. Полевые работы, как написано, просьба о дождях, деревьях, там уже дальше уже пошло, да, понятно. Но все это работа мужчины. Получить ради отдачи. Ты работаешь со своим эгоизмом. Обрабатываешь эту землю, эрец, землю. Желание, желание получать эрец.
1: У нас есть вопрос от Латисии, женщин с Пейн 1, Испания 1. Она спрашивает: если эго приводит человека к тому, что он оправдывает все, что чувствует, думает, желает, как можно достичь объективного зрения на себя без того, чтобы обратиться к Творцу, потому что нет сил самому это сделать? То есть как человек, которого эгоизм приводит к оправданию всего, что он думает, делает, желает, как он может это увидеть без того, чтобы другие помолились, чтобы Творец помог ему?
6: Без других у меня не будет объективного взгляда на это, как мы говорим. Ребята чуть-чуть удаляются. Я должен... Знаете, как говорят, я должен с собой на секундочку посидеть. Он будет говорить не с собой и не с Творцом, а с фараоном. В нашем мире нет никакой правды. Там властвует эгоизм. Объективная картина может возникнуть только с ответственным товарищем, которые именно те, которых ты выбрал, желающие достичь этого свойства отдачи, в которых есть эта точка в сердце. Там мы можем более-менее прийти к какой-то объективной картине, не в одиночку. Когда я вижу, что они хотят к этому прийти, в этом истина, это верно, я чувствую, что я не совсем такой, как они, мне нужно это, встать таким. И чего мне не хватает относительно них? Это уже объективная картина. А эго будет нас обманывать, конечно. Это наш обманщик. Все время подкупает нас, ищет, как подкупить.
1: Может, здесь можно еще один момент добавить, которого мы хотели коснуться, но мы пока не коснулись. Это объединение с товарищами. Что это за объединение? Мы говорим, товарищи великие, нужно их видеть как больших. Но если они большие, что я могу сделать? Они большие, они просто большие. Я в них не включаюсь, просто служу им как большим. Если они маленькие, все ясно. Так Рав говорит, с одной стороны, ты должен быть большим, когда я должен быть большим по отношению к товарищам.
6: Дать им хисарон, дать им любовь.
1: Так здесь я хочу прочитать отрывок номер 7 из слов Рава, потому что это тоже очень важно, потому что часто мы путаемся. Так, секундочку, товарищи великие, тогда я маленький, но я ведь должен им давать, тогда я должен быть большим. Но если я был больше товарищей, так что они маленькие, меньше меня, так что есть как бы путаница, и на самом деле все выстраивается, когда мы смотрим на вещи глазами, как смотрит Рав, как Рабаш, глазами отдачи любви товарищей. Так, седьмой отрывок из сказанного Равом. Ты идешь, как будто бы в разумном, логическом виде выстроить здесь какую-то систему, когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него. Для того, чтобы отдавать ему и получать от него, ты должен быть меньше от него. И тогда ты делаешь эту игру. по мере того, как ты хочешь давать ему, так ты будешь больше. То есть это изначально приходит не из-за того, что ты хочешь властвовать над ним, по мере того, насколько ты хочешь помочь ему, потому что через него ты помогаешь себе, это обязывает тебя быть большим, как бы почувствовать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находятся в твоей проверке. Не то чтобы это ты делал по желанию, ты просто обязываешь себя делать это, так выполнять
3: это.
6: Мы, по сути, могли начать сегодняшнюю нашу беседу с этих фраз. Тут все тоже задано, и тут присутствует возможность этой игры, или я больше товарищ, или я меньше, или я равен с ними, или мы вместе устраиваем это клей. Посмотрите сами на себя, то есть когда мы работаем внутри группы, как мы вдруг все эти состояния выявляем, как они в нас выстраиваются, мы все время находим себя внутри них. То я больше, то я меньше. Это называется истинной работой духовной.
1: Я как-то слышал Рава, я рассказал Сене перед уроком, у меня был документ обо всем, что Рав сказал о работе на семинарах, и Рав как-то сказал: когда ты говоришь на семинаре, ты становишься большим. Творец действует через тебя, и ты хочешь дать товарищам, чтобы говорил Творец через тебя. Ты хочешь отдавать им все, что ты только можешь, все отношения любви. Закончил говорить, ты сразу же маленький. Ты ставишь себя под воздействие товарищей, как в статье «Свобода воли» Бааль Сулама. Ты как маленький, ты хочешь получить от них, потому что маленький может получить от оценки большого. Сейчас они большие, они говорят, я хочу впитать от них. И так создается связь.
6: Еще и потом мы говорим, давайте теперь соединимся и помолимся, и мы становимся равными. Сколько разных ситуацию мы проходим благодаря соединению этих общих хессаронов и получаем в то же время силы свыше.
1: Как сейчас мы собрали хессароны от всех товарищей, буквально сейчас с этим общим хессароном, который мы почувствовали вместе, и мы поднимаем его к Творцу вместе. И в этой точке сегодня мы прочитаем радующее сообщение. Да, дорогие друзья, в ближайшую пятницу, 15 мая, с 16:30 до 17:15 будет особый тиш мужчин с 18-летнего возраста в учебном зале, будет транслироваться в системе Арвуд. Женщины смогут смотреть, а мы переходим к песне, друзья.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников Рабаша». И вы можете найти его в первом томе Рабаша на 496 странице, первая колонка, со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
1: Рабаш Алеф, Амуд 489, Маамар Маут,
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов исследует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хисарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность, и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больший вкус в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы Он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись.

0: задачи. Она этого не сделала, поэтому бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут. Не с посредством Эмы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, и он хочет вообще не ее наполнение. Он не хочет ее наполнения. Она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать, как я спасаю своего сына. Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисроны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к Кетеру, к высшему свету. Бина не знает этого. В Бине нет этого хисарона, поэтому она говорит, я должна получить хисарон Малхут. Если я не получу этот хисарон в себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в Бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается, не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема, но она включается в разбиение крана, в разбиение намерения ради отдачи, которые Малхут хочет. О, теперь Бина понимает, что вообще нужно делать. И теперь она начинает действовать и исправлять Малхут, чтобы было в Малхут намерение ради отдачи. Сама Малхут только хотела этого, но не могла вооружиться этим. Сама Бина не знала вообще, что это такое. Не знала, что такое ради отдачи, то, что Малхут хочет. У тебя есть желание? Да. Я могу наполнить его. Наполнить? Нет. Почему нет? Понимаешь? Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое ради отдачи, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью САК, а парцуф эсиарот, эмир ацелут. Начинает строить механизм, как строить в Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует. Желание не исчезает. Желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает Бина. Она поднимает решемот, хисароны, и делает на них экраны, и образуется новое кли, который уже наполняет света, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
1: Ну, вопрос.
0: Ну-ну.
1: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
2: Бина афпам ло немцет бинетек и Малхут.
0: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна кетру.

0: У нас есть кетер, малхут, а посередине всякие виды различаемых свойств, всякие виды отношений кетера к малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить малхут то, чтобы она была подобна кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, чтобы что каждое из них это желание отдавать в другом виде.
1: Ну,
0: тогда то, что я хочу сказать, не оставляй бину. В ней есть все решения для малхут.
1: Лама малхут ма?
0: Почему малхут что?
2: Почему малхут хочет отдавать? Почему у нее она выстраивает хисарон к бине и желает связи с биной?
1: Лама малхут руца?
0: Почему малхут хочет? Почему малхут хочет связи с биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее это все. Бина рождает меня. Бина дает мне все. Все, кроме бины, я ничего не вижу над собой. Биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме бины. На каждой ступени малхут смотрит на бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок. Кто у него есть в мире, кроме мамы? Это все для него? И мы тоже каждый раз ищем свой корень. Желание получать каждый раз ищет, кому прилепиться. Каждый раз. Насколько ты видишь таких вдруг, таких мачо, мужчину, в нем есть этот хисарон еще больше. Быть младенцем и прилепиться к корню. Поэтому он такой выглядит таким, знаешь. Должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все? Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так малхут, конечно же, ищет бину.
1: Ну, не ремат.
0: Ага, сейчас я обуюсь.
3: Шатев битрашмиот машиур, вема митухо анахну локхем лемимуш басри.
0: Давай.
4: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположности этому. Должно быть объединение между равными. И человек не может получить от больших, чем он. А он должен обрести ощущение килим именно от равных.
5: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера. Мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь, и мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально, это наша природа, желание получения. Но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
4: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора, это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
5: В этом взаимоключении между нами, в этих хисаронах, главное в работе, как в возлюбе ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем кли, который мы между нами строим.
4: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого, из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваши хисронот — это очень большая добавка.
5: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести. И вокруг этого вся наша работа. Как помочь друг другу и все десятки. Увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи. Что только этим надо заниматься. И когда и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону. И вообще этим не заниматься, потому что это природа, материальное, а все наше занятие должно быть только тем, что это за сила дачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим?
4: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давая друг другу силы. Каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. Я записал себе такую записку, что если я не использую килим, которые ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать, ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
5: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем ТЭС вместе с Рабашем. Будем читать учение 10 сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: От мем вав.
0: 46 пункт Ари. После того, снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в хухме, бине и хеседе, и тогда не мати в гвуре, и мати в тиферет, и не мати в нецах, и мати в год, и не мати в есоде, ибо поднялся в год. И тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. Таким образом, все девять цветов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Рабашем.
2: Если мы говорим «Мати в Хесед» и «Мати в Тиферет» и «Мати в Год», тогда хохма, которая в Хеседе, как она переходит в Тиферет, я спрашиваю? С помощью гвуры. То есть гвура получает хохма дема, облаченную в хасадим, которая поднимается наверх и теперь дает тиферет. Тиферет, у которой есть хохма, передает хохму кому? Нецаху. Это называется, что нецах поднимается в тиферет. И его остаток дает од. То же самое, скажем наоборот, когда мать в гуре, тогда говорят, что гвура дает свои хасадим кому? Нецаху. Как это происходит? Говорят также то же самое. Не через мати в тиферет. Остаток тиферет, где он получает это, также свыше. Я не говорю, что образовалось пустое пространство посередине, а что? На всех ступенях, во время каждой ступени. Например, гвура, нецах, есод. Если у них есть свет хасадим, они поднимаются по имени. Если на ступени есть хохма, они не поднимаются по имени, но свет у них есть. Только что, не поднимаются по имени, это и называется имя. Какой был вопрос? Если я говорю «Матев кетер далет гимль», как передается от далет гимл к алеф хасадим? Далет гимл должен быть гимл бет алеф и потом алеф. Или же здесь был тот же порядок, и он об этом не говорит. Или можно сказать так же, как было в Галгальте. Что было в Галгальте? Что пхина далет не светила в рожь. То есть произошло очищение. В рожь нет того, кто бы светил. В состоянии алеф — это накудот. Тогда рожь передает далет гимл бет алеф. В рожь может светить алеф, но уровня далет гимл нет на ступени. Если так, можно сказать, что далет гимл не передают в гимл бет, а в алеф передают. Или он приводит эти детали. И в этот момент завершается порядок первых пхинот. Что такое первая пхина, первая стадия? Осуществляющих распространение, то есть осуществление второго распространения, называемого парцуфом Аб Адам Кадмон. Мы учили порядок, который зависит от Кетер Хохма, Мати и не Мати. Когда Мати в Кетер, тогда во всей ступени нет Хохма, по причине того, что свет Кетер поворачивает свой под ним вверх. И наоборот, когда Мати в Хохма, есть Хохма во всей ступени. И таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Так он изучает слова Ари. Что он добавляет к этому? Выше написано, и в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. На это он объясняет, имеется в виду распространение Аб. Затем Ари говорит, и таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Что он этим добавляет? Посмотрим ниже. То есть очищение достигает уровня Малхут. Выходит, что сейчас светят все сферот от Кетер до Малхут. Сейчас светят. Но что мы сейчас учили? Не Мати в Кетер и Мати в Хохма бина Хесед, не Мати в Гвура и Мати в Тиферет, не Мати в Нецах. Мати в Хохма бина в Хесед, не Мати в Гура, Мати в Тиферет, не Мати в Нецах, Мати в Год, Мати в Исот, Мати в Малхут. Как же он говорит, что сейчас светят все 10 сферот? Что написано? И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Разве посередине есть прерывание? Поэтому он объясняет. То есть очищение достигает уровня Малхут. То есть он имеет в виду, что каждый раз выходила новая ступень, пока не дошла до уровня Малхут. И тогда на уровне Малхут она очистилась. Это то, что он говорит. То есть очищение достигает уровня Малхут. И тогда экран становится чистым от всего авьюта гуф. Нет никакого авьюта в гуф, которым бы мог пользоваться и получать ради отдачи. Если так, то не используется, он не пользуется авьют. Это называется, что он поднялся наверх. Это называется, что он поднялся вверх. Также нет мест, имеется в виду, до такой степени, что его форма становится равна экрану Малхут Рош, который ничего не получает. Это считается как экран Малхут Рош. Это называется, что он поднялся туда, хотя там нет мест. Только здесь, что здесь имеется в виду? Подъем по ступени. Он ничего не получает, потому что у него нет экрана. Нет, он не может сделать наведение ради отдачи. Это да. Что было там? Считается, что он поднялся туда и включился в непрекращающийся звук Малхут Рош. Там в Рош мы учили. Нет перерыва в работе экрана. Гейбл — ничего. И тогда экран с Решимот поднимается в Малхут Дерош. Здесь есть две вещи. Первое, что Малхут, что это был Малхут Дегу. Второе, что она включилась в Малхут Дерош, то есть в авиют, который идет снизу вверх. И сама еще может продолжать свет и делать звук Дака с экраном. И поднимать отраженный свет и распространяться в Рош и Гуф. Тогда кто поднялся? Малхут Дегу. Это то, что он говорит. Когда совершается звук в Рош, в той мере, в которой Нижний может получить, это, что называется согласно Решимот Нижнего, и тогда снова пробуждаются включенные в него Решимот Сверот Гуфа по всей мере своего авиюта. И он снова обретает авиют, относящийся к Гуфу. И что уже распространяется, как Малхут де Гуф. И этим снова изменяется его форма относительно Малхут Рош. И поэтому считается, что он выходит оттуда и становится отделенным от нее в новую ступень. Но здесь не хватает. Здесь нужно сказать так. После того, как она опустилась вниз в Гуф. Почему она опустилась в Гуф? Почему поднялась? Потому что у нее нет экрана. Сейчас есть экран Далит Гимл, на который был совершен звук в рожь. Видно, что он получает. Он уже начал получать. Поэтому он опускается вниз. Но там есть включение. То, что включилось в авиют снизу вверх, не как будто бы был сделан зивук, это то, что объясняется. Нужно сказать, что здесь недостает. Было здесь пробуждение. То, что включилось в авиют снизу вверх, и сама может притягивать свет. Кто? Малхут де Гуф. Получается, Малхут де Гуф, называемая табор, которая поднялась в рож и включилась в авиют снизу вверх, теперь имеет пхину педерош. Получается, Малхут совершает зивук, скажем, на пхину гимл. Не наоборот. То же самое. Малхут Пхенедалит, которая поднялась в Рош. Кого? В Рош де Галгальта. И включилась во вьют Галгальта. Что у нее теперь есть? Малхут совершает зивук на Пхену Гимл. От Пхенедалит Малхут завершающая. От Пхены Гимл. Если так, кто получил авиют снизу вверх? Кто был носителем авиюта? Малхут Пхенедалит. То же самое здесь. Какой авиют был в Аб? Пхена Гимл. Получается, что Малхут де Табур Пхена Гимл, которая поднялась в рожь, поскольку она ничего не получила, когда был сделан зивук в рожь, скажем, на Гимл Бет, уже видно, что она Гуф, что она получает, и возвращается вниз в Гуф. Малхут, которая опустилась обратно. Какая Малхут? Гимль Давиют. Называемая Малхут, завершающая, называемая Малхут и Табур. Пробудилось в ней то, что пробудилось. То, что включилось в авиют снизу вверх в рож. Если так, теперь Малхут делает зивук на гимл, также на авиют, авиют бет. Это то, что он говорит. И тогда выходит на него выше зивук и простирает новый уровень 10 сферот в гуф. Есть рож и гуф. И здесь не хватает, он сокращает далее. И там объясняется, что последняя пхина не оставляет решиму. А так как здесь последняя пхина даб, это пхина гимл, третья стадия. Получается, что пхина гимл, которая была включена в экран де табур, поднявшаяся наверх, не оставляет решиму. И поэтому она не включена в экран. А наибольшее решиму в нем — это пхина бет. Поэтому, когда экран снова обретает авиют из-за включения в зивук Рош, он не может обрести авиют больше, чем пхина бет. Почему не осталось больше решимот, чтобы он мог получить больше? Они ослабли из-за битуш, пним и макив. И получается, что уровень, который там выходит, достигает только лишь бины, как известно. И это называется уари, вторая стадия распространения света после его исторжения во второй раз. И называется Парцуф Саг. Он говорит, посмотрите в пункте 47. А теперь вторая стадия, она проста. Какая вторая стадия? Это пхина гимел, это третий парцуф. Тогда, когда вторая пхина наполнения Галгальты, первая пхина была Аб, вторая, которая наполняет его, Саг. Тогда нужно начать 47-й пункт. Начнем страницу 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она проста. Что это за пхинабет? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хесед, и мати в гвуре, не мати в тиферет, мати в нецах, не мати в вод, мати в есод, и не мати в малхут. А затем это повторяется сначала.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Откроем духовное общество.
1: Сейчас мы вместе послушаем беседу с Равом, правильный вклад, ведущий к молитве. Эта беседа была 6 мая этого года. Я видел беседу о трех линиях, всякие там направления, о четырех стадиях. И было 12, но почему это 12 тысяч? Потому что это хохма, малхут — это единицы, бина — это сотни, зерампин — десятки, бина — это сотни. И это тысячи, и это хохма. Вопрос. Каббалисты изобрели этот язык? 12 тысяч, там тысяч — это хохма, там кто-то сидел и думал, изобретал язык, но ведь потом все учат это. Или это еще знали до Ари, и это таким естественным образом к ним пришло. Откуда это?
0: Пришло, нет, к нам это не приходит в естественной форме.
1: Но ведь они и раскрыли это естественно. Допустим, кто-то спрашивает, что тысяча — это хохма, а 10 тысяч — это кетер. Да, а зерампин — это десятки. И в соответствии с этим они написали всю Тору. Да, что такое 70, все эти числа, все это уровни связи между ними.
0: Да.
1: Откуда они знали все эти гематрии, всю эту мудрость, весь этот язык?
0: Откуда они знали?
1: Откуда эти слова? Кетер, хохма. Ведь был кто-то первый, кто определил. Вот это первый называется хохма, кетер. Вот это хохма, это мир Никудим. Если бы я взял учение 10 сферот и прочитал бы это Моше, он бы понял этот язык, или это написал Ари, а до него еще не использовали этот язык?
0: Это было отмерено, и он понимал. И все. Мне об этом нечего сказать.
1: Если я понимаю вопрос Муши, интересный вопрос. В каждом периоде есть каббалист, который приходит, и он раскрывает язык, да, допустим, Ари. И Баля Сулам внес свой язык, хасидизм внес свой язык. И, допустим, каббалист еще до того, как раскрыл этот язык, допустим, да, Авраам. Он был до Ари, до Рашби. У него те же слова, те же термины, те же названия. Ведь он чувствует, постигает эти имена. Или тот, кто приходит к постижению, как называют это, мир Ацилут, там другие какие-то термины.
0: Как называют это?
1: То же самое. Каждый каббалист, который пришел к духовному постижению, он находит тот же язык, как и другие каббалисты.
0: Да.
1: Даже если еще он не раскрылся.
0: Да.
1: То есть язык — это то, что приходит от Творца?
0: Да.
1: Никто это не придумал? Все эти слова — кетер, хохма, орхозер, оришар?
0: Нет, нет, нет, нет, нет.
1: Это язык, на котором говорит Творец?
0: Это не язык, на котором говорит Творец. Это язык, на котором каббалисты говорят между собой, если они хотят говорить о действиях Творца.
1: Так почему раньше это не раскрывалось? Почему раньше не было вот этих языков миры, парсуфим, сферот? Было?
0: Было.
1: И в Торе тоже так? Мы знаем, что там древо жизни.
0: Нет, Эцхаим еще не был написан.
1: Так я говорю, почему же в Торе мы не находим такой же язык, как и в древо жизни, в Эцхаим? Там нету Орхозер, мир Никудим, разбиение мира Никудим?
0: Нет.
1: Но в этом и вопрос. То есть они знали язык, но не использовали его?
0: они использовали его и знали его. И это у них называлось языком ветвей.
1: Нет, язык ветвей — это то, что написано в Торе, все эти рассказы. Но ведь мир никудим, разбиение, все эти вещи. Язык ветвей. Это же говорится определенный стиль, определенный период, да? Жанр. На каком языке говорит Творец? Какой язык он знает?
0: На внутреннем языке, на котором ты можешь обратиться к нему.
1: Точка в сердце относится к Малхут или к Бине?
0: Точка в сердце относится к Бине.
1: Бине. Хорошо. И чем больше человек отождествляет себя с точкой в сердце, расширяет ее, живет внутри нее, через нее, использует, и тогда то он начинает все больше и больше входить в духовное. Так вы смотрите.
0: Он начинает все больше и больше понимать Творца.
1: Когда мы говорим система экспресс, посмотреть на себя со стороны, экспертная система, посмотреть на себя.
0: Нет.
1: Это через точку в сердце, а через какую?
0: Я не знаю, когда ты смотришь на себя?
1: Со стороны. Я хочу быть нейтральным. Есть желание получать, и только через него мы воспринимаем реальность, верно?
0: Да.
1: Когда входит точка в сердце?
0: Куда?
1: Ну, в человеке пробуждается точка в сердце.
0: Да.
1: Что изменяется в его возможности восприятия реальности?
0: Меняется обращение к Творцу.
1: В какой точке человек становится нейтральным, не подчинен своему эгоизму и действует? Действовать только из него, а быть над этим.
0: Быть выше желания своего получения?
1: Да, которое управляет им.
0: Да, которое управляет им. Но это все зависит от молитвы.
1: Я вижу, что все мои мысли, все мои решения, все мои расчеты, все это эгоистическое. Я действую только из себя.
0: Тут хорошо, так что?
1: Только я, только чтобы хорошо было мне, я могу всех крутить на одном месте, да, только чтобы было мне хорошо. Но я хочу быть в другом месте, быть над этим, чтобы я действительно мог принимать решения и думать о том, что было бы хорошо другим, а не мне. Есть такая точка в реальности?
0: Это желание получения.
1: Это желание получать,
0: да.
1: Но что это за форма желания получать?
0: Что это чувствуешь в сердце?
1: Когда мы говорим, что человек начинает действовать, исходя из точки в сердце, это он начинает видеть это в реальности?
0: Да, да.
1: Но пока человек не входит в духовное, он никогда. То есть он всегда будет эгоистом?
0: Да, да.
1: Можно помочь человеку почувствовать осознание зла, или это что-то внутреннее, зависящее от него, от Творца? Ну, может быть, окружение внешне может ему как-то напомнить. Как можно помочь человеку осознать зло в себе? Невозможно. Ну, товарищу можно помочь или нет?
0: Нет.
1: Нет. То есть это чисто его дело. Ну, допустим, товарищ гордец, он не признается, он во всем прав. Но все видят, что здесь есть проблема, что он должен что-то изменить, что-то. Но он уверен в себе. Вопрос, можно ли помочь увидеть зло, изъян, который есть в нем, или просто молчать, пока это не изменится и не придет изнутри.
0: Ты можешь убедить его?
1: То есть можешь сказать прямо кому-то в лицо?
0: Да. все это так тебе представляется?
1: Нет, но это всем так кажется. Если мне только мне, то я никогда не скажу человеку. Ну, если это много человек видит в человеке и хотят ему помочь, чтобы он осознал зло, можно ли сказать ему это? Или надо ждать, пока это у него не возникнет?
0: Если вся группа пойдет?
1: Да, допустим, вся группа.
0: Да, тогда можно убедить его.
1: Можно убедить. Как это действует? Убедить, не то, что он согласится, ну ладно, пришли ко мне так вот внешне, ну хорошо, я отменяюсь. Нет, действительно, чтобы это повлияло на его сердце, чтобы это произошло осознание зла. В результате того, что мы пришли и поговорили, и вдруг он действительно вдруг осознал, понял, о, я был неправ, да? Это возможно так?
0: Да.
2: Мама, да, без ответа уже.
0: Муж, почему ты сомневаешься?
1: Ну, исходя из опыта, я не видел такого. Может быть, ну, наверняка мы неправы. Видно, неправильно действовали. Много раз я разговаривал с товарищем, но это не помогало. Нужно, наверное, сказать, что мы неправы были. Я не видел, что это может произойти согласно закону, но я не помню в этом успеха, что нам что-то удалось. Мне кажется, что это как чудо. Либо происходит, либо нет.
0: Это наверняка. Об этом нечего говорить. В конечном счете должна быть подпись Творца.
1: Но ведь должно быть начало с нашей стороны.
0: Да.
1: Начало действия.
0: Да.
1: Я слышал на этой неделе от одного товарища. Он сказал, я очень боюсь. Я вижу, здесь есть древние товарищи, и некоторые из них оставляют, и нет ни у кого никакой страховки, неважно, сколько вложил в группу, что в ней сделал. Что может обеспечить мне, что завтра меня удержат? Я ему сказал, у тебя есть десятка? Да, есть десятка. Мы учим это весь день. Что такое объединение в десятке? Ну, он так повел брови, говорит, я не уверен, что десятка удержит меня. Я ищу что-то более сильное, что может действительно обеспечить мне.
0: Это ты.
1: Что значит ты?
0: Он сам по себе.
1: Сам человек позаботится о себе?
0: Да.
1: У десятки есть сила удержать человека?
0: Кого, у кого?
1: У десятки. У товарищей.
0: У десятки, может быть, да. Убедить его, объяснить ему еще раз и еще раз. Но в конечном счете он должен согласиться.
1: Но, может быть, то, что я понял от него, может быть, это не только десятка, может быть, это вся группа, может быть, это все десятки вместе. Вся группа может поднять человека, их сила больше.
0: Да.
1: А кто действительно поручитель за меня в тот день, когда я падаю?
0: Творец.
1: Ведь он сбросил меня.
0: Может быть, он тебя выбросил. И от него зависит, насколько поднять тебя.
1: Кто же действительно мой поручитель? Потому что я смотрю вперед, я вижу много состояний, которые товарищи проходят и прошли на протяжении лет. И тут как бы нет законов. Человек может вкладывать и упасть, может не вкладывать и упасть здесь, может уйти и прийти. Я вижу, что все Творец организует, но где моя часть? Что я должен сделать, чтобы обеспечить, что в тот день, когда я буду разбитым, что есть товарищ, десятка, группа, кто смогли бы поднять меня? Кто?
2: А Бурабельбат?
0: Только Творец.
3: Буранистар.
1: Но Творец скрыт. Творец скрыт.
3: Буранистар Меадам.
1: Творец скрыт от человека. Как он может?
0: Ты пробовал?
1: Скрыт.
0: Скрыт от человека, да.
1: Так как он может помочь, если он скрыт? десятка со мной, товарищи со мной, группа со мной. Если в итоге все это творец, то для чего?
0: Нет, нет, нет, не все творец. В конечном счете творец управляет всей реальностью. А мы должны найти для каждого путь к нему.
1: Человек после 20, 30, 40 лет падает, буквально.
0: Да.
1: Что происходит с ним тогда? Что, так и сказать, творец?
0: Да.
1: И все?
0: Да.
1: А где поручительство? Где это все?
0: Это что-то, что между тобой и товарищами.
1: То есть есть какое-то ожидание внутри, может быть, эгоистическое, но ведь Рабаш пишет там, заботится о них. Ну, есть такое ожидание, что кто-то действительно позаботится обо мне, когда я упаду и буду совершенно оторван, что кто-то позаботится обо мне.
0: Нет.
1: Нет. Ничего.
0: Ничего.
1: За что же человеку уцепиться? Где он может? Где опора?
0: Опора? В самом человеке.
1: Вы говорите, что все зависит от самого человека. На 100%?
0: Да.
1: Да, но в его вкладе вы как-то говорили, что насколько человек вложил, это его. Это как такая страховка полиса.
0: Да.
1: Он там вложил несколько монет в банк, он знает, что произойдет, он может взять. Если нет, то нет. То есть сила товарищей, которая поднимает товарища или любая другая помощь, которую я могу получить, по сути, это реакция на то, что я вложил в группу. Да. Я понял, поэтому это зависит от меня. Но когда мы смотрим, много товарищей, которые оставили, они очень много вложили, по крайней мере, внешне видно, очень много вложили в создание, построение группы. И непонятно, почему именно они. И что это за вознаграждение? Они вложили, они создавали, вкладывали. Сейчас видно наоборот. Может быть, вклад их был не в том месте? Что такое правильный вклад?
0: Правильный вклад — тот, который приводит меня к правильной молитве к Творцу.
1: И то, что человек вложил в создание предприятия, в построение группы
0: — это вещи...
1: Что это не имеет значения, не имеет ценности. Человек построил целый колледж, учебное заведение, через него прошли десятки тысяч людей. Благодаря его способностям он это все организовал, а потом ушел. Ушел, и ничего не помогло, ведь он вложил много времени. И практически бесплатно. Да, но это непонятно. Очевидно, вообще это не является вложением, то есть это не является тем фондом, а это что-то другое нужно вкладывать. Я понимаю, что есть вклад количественный и вклад качественный, но ведь мы также учим, что количество переходит в качество. Но почему тогда это не работает? Есть десятки людей, которые вложили очень много на протяжении лет.
0: И оставили.
1: Оставили, да. Причем какой же принцип здесь?
0: Принцип? Что это действие оставить, оно неправильное.
1: Он ушел, но я хочу понять, почему после 20 лет его вложений, когда пришел момент, что он оставляет, он вложил силы.
0: Это ты можешь спросить Творца.
1: Почему мы спрашиваем? Не из любопытства. Есть ли здесь какой-то закон, чтобы как-то заранее это устранить?
0: Нет закона.
1: Нет закона. Но нужно все равно вкладывать.
4: Да.
1: То есть я могу 20 лет распространять с утра до вечера, и ничего мне не обещает, что однажды
4: да.
1: меня как бы могут выбросить. Нет эгоистических законов. Эгоистически, значит, я вложил, и закон должен работать, да? Здесь-то не работает. Я вложил, и нет уверенности. Это так?
0: Видимо, да.
1: Нужно больше связи с Творцом.
0: Твой расчет только с Творцом.
1: Поэтому я говорю, нужно как-то приблизиться к нему, какие-то связи наладить. Так что же за союз, который мы устанавливаем? И какой союз мне нужно? Ведь если это не поможет в этот день, когда вдруг произойдет разрыв, кто удержит меня, если я не сделал эту работу и не заключил с ним союз?
0: Ты вкладываешь в работу и получаешь помощь.
1: Да. Понятно.
5: Перейдем
1: к следующей части урока «Учёба с товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית...
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством Хайфы 1. Пожалуйста.
2: Из вышесказанного следует, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувств, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное буквально, и нет у него никакой связи с уровнем человека. Еще раз. Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь хисарон, чтобы у Творца было место для его наполнения. Другими словами, человек, который хочет служить Творцу и не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное, и у него нет никакой связи с уровнем человека.
1: Каждая фраза в статьях Рабаша, ее можно учить, изучать бесконечное количество раз. Каждое слово приносит высший свет в центр нашего объединения. И в отрывке, который мы сейчас читали, Рабаш говорит нам, что если Нижний может дать Высшему только хисарон, только потребность для того, чтобы у Творца, у Высшего была возможность наполнить. И поэтому на этом уроке мы сделаем еще больше усилия создать правильный хисарон, который наполнится светом. И этим мы доставим наслаждение Творцу. В отрывке из урока, который мы сейчас послушаем, наш дорогой Рав объясняет нам, как можно подготовить правильный хисарон, изменить желание и продвигаться по нашему духовному пути. Пожалуйста, клип номер один.
2: Из вышесказанного следует то, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в контексте духовной работы. Следует понимать, что невозможно обучать Торе идолопоклонников. Как говорил мой отец и учитель, когда речь идет о духовной работе, в тех местах, где написано «запрещено», имеется в виду «невозможно». Ибо в духовном у нас нет ничего иного, когда мы судим, исходя из сил, желаний, экранов. Там нет понятий «нельзя» или «можно». Мы не говорим о вещах, о которых, на которые можно наложить внешний запрет или дозволение. Человек работает только исходя из желания.

0: менее, только с помощью внешних действий мы удостаиваемся изменения желаний и обретаем силы для преодоления их.
1: Да, я был бы рад решить что-то в отношении своего сердца, любить товарищей, чувствовать их великими в поколении. Но, к сожалению, мы не можем так воздействовать на свое сердце, потому что нет принуждения в духовном. Мы нуждаемся во внешних действиях товарищей в десятке, чтобы они подействовали на нас. И давайте перейдем к активному семинару и вместе в десятке выясним, как нам различить между внешними действиями, которые направлены на объединение, и теми, которые направлены только на желание получения. Активный семинар. Как нам отличить внешние действия, направленные на объединение, от действий, которые являются лишь бегством в желание получать?
2: В тот
0: момент, когда мы направляем наши действия на товарищей, и когда цель приближает товарища к Творцу.
1: Тем, что каббалисты дают нам много советов, как работать в группе, как работать, как относиться к товарищам, будь то самоотмена, принижение или видеть их великими, отдавать им. И именно из таких внешних действий еще каким-то образом приходим к желанию получать, даем ему различные ощущения, свет. Внешние действия, но действия, которые направляют нас на объединение. Если человек видит, что это против его желания, и у него есть работа, то это не побег от желания получения. А нужно обратить внимание на это.
0: Да, именно об этом должно быть преодоление. Если это только в желании получать, то в результате этого у нас нет обращения к Творцу, и это меняет желание получать, и всегда, чтобы было средство, которое поможет нам продвигаться к связи с Творцом. Нужно заботиться, чтобы было больше связь с Творцом, все время создавать. Потому что мы слышали в предыдущем клипе, что необходимо быть в связи с Творцом. Ведь только Он является нашим поручителем.
1: Да, мне внутри сделать преодоление таким образом, что сделать преодоление — это тяжело. Как говорит Рав нам, что нужно так отдавать через товарищей, воздействовать на желание получения мое. Это работа, это направление.
0: Да, вопрос непростой. Мы не говорим о том, что хорошо для желания получать, и наслаждаюсь, но и десятка, как мы решаем, что приятно нашему желанию получать, и как мы двигаемся вперед. Поэтому у нас есть советы каббалистов и советы Рабаша двигаться как десятка и продвигаться, быть более тесными, связанными с источниками. И поэтому мы даем друг другу хисронот. Хисронот дают силы двигаться вперед и реализовывать то, что противоположность желанию получать.
1: Очень просто. Все действия направлены на желание получать. И тогда, если мы хотим, чтобы результатом было объединение, то нужно, чтобы ожидание, чтобы из этого вышло обращение к Творцу.

0: מסתכלים על זה, כל פעולה שאנחנו נעשה.
1: Да, как бы мы ни посмотрели на это, каждое действие, пока мы не будем полностью исправлены, будем действовать и желание получать. И я слышал от товарищей, что есть действие. Действие исходит всегда из желания получать. Это нами движет, так создал нас Творец. Но чем больше мы будем желать быть в связи с Творцом и действовать в связи с Ним и просить, чтобы это действие направляло каждого из товарищей и все, что есть у нас, как бы снаружи, мы будем больше в связи, и так, чтобы мы хотели все время быть в связи с Творцом, чтобы Он участвовал в каждом действии. Не знаю, как что-то можно еще что-то извлечь, кроме желания получать.
2: Не всегда можно такое различать, но
3: нам
2: нужно стараться всегда идти в направлении объединения и думать, что дает большую важность и величие всем товарищам и приносит больший положительный дух в десятку. И, видимо, если у нас будет такое намерение, такое желание, просто хорошее желание, видимо, добьемся успеха.
4: Маша, микрофон.
1: В духовном все устроено так, что еще, даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, другому, потому что нам нужны желания, хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом. Мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой. Еще раз, в духовном все устроено так. Даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же и любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, потому что нам нужны хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом, мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой.
2: Любимые друзья, я чувствую, что Рав говорит о нас, потому что очень часто я ищу в товарищах силу, вместо того, чтобы сказать, что сила приходит от света. То, что мы хотим получить от товарищей, это хисарон. Хисарон к духовному, потребность в духовном. И это общая потребность. И эту общую потребность мы поднимаем к Творцу. И от окружающего света получаем силу. Но возникает вопрос, как практически получить потребность от товарища, хисарон от товарища? Как его потребность в духовном становится мне важной, такой, как моя? Так в следующем клипе Рав дает нам возможность сделать еще один шаг вперед и объясняет, как получить от товарищей потребности в духовном. Давайте послушаем вместе клип номер два.
1: Как мы можем получить хисарон по отношению к группе? Написано: купи себе товарища. Благодаря тому, что я вкладываю в товарища, он становится мне ближе. Я начинаю чувствовать его хисарон, но вот у меня нет выбора. Я обязан как-то вложить в него себя, и тогда я полюблю его, потому что в нем уже будет мои усилия. Как пару, у которой нет детей, они усыновляют ребенка, они начинают вкладывать в него, и через год или даже несколько месяцев начинают чувствовать его как своего, и даже говорят, что еще сильнее. Да, так говорят, потому что они хотят вкладывать в него, есть какой-то страх, что вдруг они не почувствуют его как своего, и поэтому они вкладывают еще больше, чем даже в своего ребенка. И их любовь к нему становится еще даже больше, чем к своим родным детям. И когда человек работает, связан с кем-то, может почувствовать его потребности, хисронот, и тогда я могу купить его хисронот к духовному, и тогда мое кли становится достаточного размера и силы для крика, чтобы я получил помощь и спасение свыше. И нет ничего другого, нет никакого другого решения. Именно поэтому сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда я люблю его, как самого себя, я присоединяю его к своему кли, тогда это становится великим правилом Торы, то есть становится общим. Мое кли для нас обоих, допустим, которое содержит Тору, включающим Тору, свет. И это единственное решение. Пока мы не придем к этому, нет духовного.
2: После того, как мы послушали этот отрывок и прочитали отрывок и послушали клип, мы все больше и больше чувствуем и понимаем, насколько мы зависим от группы. Группа становится местом моей работы, где я получаю потребности товарищей, и мы видим, как мы меняемся и усиливаемся в нашем духовном пути. И это просто чудо для моего маленького желания. С помощью товарищей все меняется. И все это благодаря товарищам. Их вклад в меня просто обязывает меня. Так давайте ответим на вопрос семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Еще раз. Вопрос для активного семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Пожалуйста.
1: Я обещаю вкладывать в десятку, впечатление от предстоящего конгресса. И почувствовать хисарон каждого, и смогу вложить в это все самое лучшее, получить от этого, как было. И предыдущий вопрос, получать от этого какие-то хорошие результаты для объединения, я думаю, что проверить это можно очень просто, как написано. Другой Бог не дает плоды. Чтобы наш Бог дал нам плоды, чтобы у нас был подъем и единство.
2: Я обязуюсь относиться к товарищам, как будто это мои приемные дети сегодня. И видеть, как я могу вкладывать в каждого, чтобы любовь между нами не погасла.
1: Когда мы находимся вместе физически на уроке, и встречи, которые у нас происходят в Zoom, и даже когда мы не вместе физически, направлять на то, что я хочу, передать товарищам тот хисарон, который есть у меня, неважно, маленький хисарон, который есть у меня, или относительно духовно, я хочу ему передать это всеми способами, как я вношу этот хисарон в каждое наше совместное действие и вообще в любое наше действие, чтобы почувствовали, что цель — это самое важное.
2: Мы слышали в течение урока в различных проявлениях, что человек должен молиться и находиться в связи с Творцом. Может быть, у меня такой период, что я только это слышу, но я понимаю, что если мне удается в течение дня помочь хотя бы одному товарищу немножко обратиться к Творцу, немножко одолеть свое эго и немножко поверить, что Творец может все, мне кажется, что это достойное задание действительно стараться, чтобы товарищи пришли к молитве и просьбе к Творцу.
1: Да, я обязуюсь прилагать усилия еще раз, еще приблизиться к каждому товарищу, потому что нам нужно прийти к одному кли, кли объединения. Посмотрим, что будет в течение дня.
2: Совет Игоря, прекрасный совет. Я тоже хочу обязаться сегодня посвятить время и создать какой-то лайнап, по крайней мере, полуготовый для товарищей, чтобы они могли заниматься им. И все. И вести себя как хороший приемный ребенок. Как хороший приемный ребенок Кольмана.
1: Как можно больше думать о товарищах, просить, видеть товарищей с большим хисароном, доставлять Творцу наслаждение, быть в слиянии между нами. И как сказал Моше, тогда я смогу обрести хисаронот товарищей, и они станут для меня важными. И тогда они просто не будут выходить у меня из головы.
2: Я немножко боюсь внешних действий. Разумеется, можно делать все, что нужно во внешнем, но это немножко меня замыкает, дает мне ощущение, что я что-то сделал. Я бы хотел создать такое действие, дополнение к этому, внутреннее действие по отношению к каждому товарищу, действие отмены, когда я отменяю себя и делаю кого-то важнее, чем я, и я пробуждаю его. Я бы хотел тренировать именно эту мышцу.
1: Дорогие друзья, после того, что каждый из нас поделился в десятки своими действиями, которые он хочет вложить, давайте откроем сейчас это для мирового кли, давайте дадим пример этому семинару, какие у нас возникли соединения, давайте поделимся усилиями. Каждая десятка, которая готова поделиться, мы приглашаем выставлять вопросительные знаки, и, конечно, и десятки из Петахтиквы тоже приглашаются. Итак, первый — Волга.
5: Да, дорогие друзья, всем привет. Я сегодня перед десяткой иду на перевыполнение плана. Первое, о чем я обязался, это обязательно поискать у Рава на блоге какой-то очень мощный отрывок, и вместе с ним прийти на вечернее собрание товарищей, а второе еще попробую переписать этот мощный отрывок Рава своими словами. Так что перевыполняем план десятки Волга. Дыхаем.
6: Да, мы сегодня в десятке обязуемся, как всегда, принимать участие в общих действиях десятки, по-особому молиться, думать о товарищах. Ну и особенно помогает сейчас подготовка к конгрессу, то, что мы готовимся к проведению конгресса, к проведению четвертого урока конгресса, это как раз является такой общей точкой, где мы вкладываемся друг в друга.
2: Спасибо товарищам за чудесный урок, действия, которые мы обязуемся. Они нас сосредотачивают на конгрессе. Товарищи думают о товарищах, поддерживают их в течение дня. И лыхаем. Спасибо.
7: Спасибо, Хаварим, за такой пробуждающий вопрос. Мы решили в десятке, что вот почувствовать хисароны и желания товарища, мы должны быть в общем действии. Вот, и поэтому мы решили сегодня сделать такое действие и провести сегодняшний день в дежурстве Рамхаля. У нас вот был такой позитивный опыт, и каждый будет обязаться дежурить полчаса в день и передавая эстафету друг другу. Спасибо, Хаварим.
2: Да, спасибо, друзья. Мы сегодня обязались сделать общее дежурство в десятке. Каждый товарищ выбирает отрывок из первоисточника, который близок к его сердцу, и молится, чтобы Творец дал силу каждому товарищу, молится за его духовность. И так, чтобы у каждого товарища была сила любить всю десятку и раствориться в общем сердце Лыхаем.
8: Исраэль, бевакаша.
9: Кен заит хайвут, левакеш авур хаверим, леурер хаверим.
1: Просить за товарищей, пробуждать товарищей, и видеть в них великих, заботиться о товарищах, чтобы они были в подготовке к конгрессу и соединять их с конгрессом.
2: Гершин, спасибо за сюрприз. Я сказал, вообще в десятке мы говорили, что очень тяжело измерить, каковы мои обязательства и о чем я должен молиться. Ну, допустим, я прихожу на все встречи, на все зумы, там подбираю какие-то отрывки, это то, что я могу делать.
1: Итак, друзья, урок подходит к концу. Мы выходим в такой непростой день, иногда нас уносит из духовного. Давайте возьмем задание на день. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Еще раз. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Это задание на день.
2: Спасибо десятке Хайфа 1.
1: А мы перейдем к сообщению Йонатана. Пожалуйста. Сегодня на уроке я услышал у Рава, что человек достигает необходимости и обращается к группе, и нет выбора, он готов на все. В эту пятницу у нас будет время быть здесь, все десятки в мире, в одном месте, между нами, и вложить усилия. Не говорить, а вложить усилия в близость, любовь, пока из этого давления не разгорится огонь.
2: Да, мы рады, мы приглашаем всех товарищей из мировой группы к особому внутреннему мероприятию, которые мы удостоимся выполнить в эту пятницу. Говорится о тише, каббалистическом тише. Мы проведем его в пятницу в 4:30 после первой трапезы в учебном зале. Будем проводить это мероприятие. Мы очень волнуемся, потому что именно в этой точке мы чувствуем, что мы можем очень сильно собрать всех хисаронов, всех товарищей и внести их в нашу работу. Разумеется, это все будет транслироваться в системе Мервут, Лехаим Пни Барух.
1: И завершим песню.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников Рабаша». И вы можете найти его в первом томе Рабаша. На 496 странице первая колонка со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
1: Рабаш Алеф, Амуд 489, Маамар.
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов исследует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хиссарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больший вкус в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы Он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хиссарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилась. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих келим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими келим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие келим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством. То есть ослабли силы его, как у женщины. Что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуются только отдающими келим и не более.
0: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающие келим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень, которая скрыта от него. И также это называется нижней ступенью, чтобы знать, что есть высшая ступень. А знание это необходимо нам, чтобы знать, что есть еще работа, то есть дойти до более высокой ступени. А также эта ступень называется простой смысл, пшат, поскольку сейчас, после того, как он совершил обрезание, теперь он стал просто иудей. То есть до того, как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Яакова. И поэтому сказано «так скажи дому Яакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Яакова считается, что он работает только с отдающими келим, которые являются чистыми келим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Израиль. Книга Зоар объясняет, что Израиль называется первое — ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. И так Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается вак, а высшая ступень гар. И известно, что когда говорят о ступени вак, это называется половиной ступени. И это признак того, что недостает гар. И поэтому, когда говорят ступень гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говорят с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Израиль совершенством всего. Второй уровень — мужчин схарим. На каждой ступени есть два вида келим. Чистые, то есть отдающие келим, и грубые, то есть получающий келим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерения ради отдачи. А поскольку ради отдачи — это против природы, и нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы, поэтому когда получается преодолеть только на чистый келим, это называется свойством женщины, никива, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий келим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Исраэлем называется свойство гаар, совершенство всего, которое пользуется также и получающими келим, Исраэль называется свойством мужчин, схарим. Третье. Уровень милосердия означает, что поскольку на получающие келим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающий келим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя. Поэтому женская сторона называется суд, никева. Иначе мужчина захар, который может преодолеть ради отдачи, также и в получающих келим, и свойство суда уходит из них, и он пользуется келим ради отдачи, и это называется милосердие. И это называется, что предыдущий суд посластился мерой милосердия. И это называется, что он сейчас находится на ступени получения ради отдачи. Поэтому мужчина захар называется милосердием. Из сказанного выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано в Зоре, так скажи дому Якова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказано, и возгласил он вам свой союз, где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Якова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины. Скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые келим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие келим. В то же время получающий келим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающий келим. И то, что говорит книга Зор, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие келим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие келим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе женщинами, у которых нет силы преодоления получающих келим, над ними, над этими келим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. Высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется, то есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающий келим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления также и на получающий келим, на эти келим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит: «И возгласи сынам Израиля», что означает «и ведь мудрость хохма, и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано: «И возгласил он вам союз свой». И из сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец и учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшая и нижняя. То есть простой смысл и тайна.
3: שנו אחד את השני ו
2: ו мы есть
3: זהו
2: друг для друга
3: узрим אחד לשני
2: то важно мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи любви уже использовать каждое мгновение для поддержки.
0: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из 5 тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонником называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Исраэля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте, Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав, и это Исраэль. Сейчас он продолжает в том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а Яков к Израилю, или говорит, что он делит свойства Якова и Израиля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим и на Ахав, то есть уже ради отдачи, которую человек прошел, до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий келим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин судом, у него есть еще и не может работать с получающими келем, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем, отдающие келим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабая, подобная женщине, только отдачи. Затем приобретает и силы на получающий келим. Сами по себе келим называются некива. Но когда он приобретает силы для этого или экраны, тогда он называется мужской частью Захар. То есть у него уже есть большая сила, и тогда действие его называется Рахамим, милосердие, а не Дин Суд. То есть всегда нужно рассматривать, как мы относимся к состоянию. Прежде всего, само состояние, о нем принимает решение сам человек. И кто он для него? Или он идолопоклонник, или Яков, или Израиль? Решить это может только человек, исходя из самой ступени, на которой находится. И он действительно удостаивается увидеть ее в истинном виде. А затем, когда он переходит от состояния идолов к святости, тогда или Яков, или Израиль. Яков называется женщиной, поскольку это Гальгальтовый Инаем, это сила отдачи, слабая сила, находящаяся под ограничением в свойстве суда своей работы. А когда приобретает экран и на получающий келим, тогда называется говорим мужчины, то есть гевер, слово преодоление гаврут, преодолевает свою природу, и работает уже с ахапом, получающим келим ради отдачи. Ну и тогда называется рахамим. Не дин суд, а рахамим, милосердие. И мы всегда различаем, мы относимся или к келим, собственно, келим, или к работе с келим и экранами. То есть, что мы берем за основу? Келим мы можем определить как получающий келим, можем их определить как женскую часть, малхут, которая управляет этими желаниями. А если мы о том, кто ее преодолевает, тогда это уже Захар, мужская часть. Поэтому всегда нужно точно выяснить о той теме, об том предмете, который мы обсуждаем. Ну вот. В конце он добавляет ключевую фразу, что из сказанного вытекает, что запрещается учить Тору идолопоклоннику в отношении работы, следует понять, то есть истинно нужно объяснить, что невозможно учить Торе идолопоклонника. Как и сказал мой отец и учитель, что когда говорят о духовной работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», имеется в виду «невозможно». В духовном нет другого подхода. Все измеряется согласно желаниям, силам, экранам. И тогда нет там запретов или разрешений. Мы не говорим то, о чем снаружи можно сказать «запрещено» или «разрешено». Мы знаем, что человек работает только исходя из желаний и преодолений, которые есть у него над желаниями. Снаружи невозможно ему продиктовать ничего его желанию и дать какие-то советы или приказы. Поэтому также сказано, что и нет принуждения в духовном, нет насилия или принуждения, имеется в виду тот же самый принцип, то, что запрещено обучать Торе идолопоклонников. Нет, имеется в виду невозможно. Невозможно принудить себя, свое сердце, заставить или заменить природу, сделать какое-то изменение. Возможно, это только с помощью внешних действий. Мы удостаиваемся желаний и преодолений желаний. Да.
0: 189-я страница. Два последних абзаца. Он говорит здесь о состоянии. Когда человек знает, что он находится в неправильном состоянии, и тогда в последнем абзаце он пишет, что он знает, что они и Хисарон, где он пишет, что человек должен знать о группе, в которой находится, что они сами еще не пришли. То есть сами они еще не пришли, он находится в этой группе?
2: Читаю последний абзац со 189 страницы. Человек. И тогда человек, почитаю еще абзац до этого. И тогда человек должен сказать себе то, что сейчас я не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия. И все мои заботы в этом состоянии только о том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого хисарона. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное состояние в духовном. То есть он живет в своем животном теле, но не может от него оторваться, не может взглянуть на себя со стороны, не видит себя со стороны, потому что все-таки если это человек, то он больше отождествляет себя с душой, и тело дано ему только для того, чтобы скрыть этот отрыв от гуф тела, чтобы с силой, усилиями соединился он с душой. Получается, что тело — это такая полезная помеха. Если он находится в отрыве от души, тогда называется, что он находится в бессознательном состоянии. Связь с душой называется духовным, связь с телом называется материальным. И если не в его возможностях молиться Творцу, чтобы он помог ему, то есть если у него есть возможность молиться, это значит, что он все еще каким-то образом на связи с душой. И есть какая-то связь с точки в сердце. А если этого нет, если нет возможности молиться Творцу, чтобы он ему помог оторваться от тела и увидеть себя, свое тело, как бы со стороны, как чужую в нем силу, то тогда для него есть один выход — связаться, соединиться с людьми, о которых он думает, что у них есть ощущение хисарона, насколько они находятся в своей низости. То есть ему не нужно большой группы, там, где находятся великие каббалисты, зайти в группу Раби Шимона с его товарищами, вовсе нет. Ему нужны люди, которые, как он, подобные ему. И они просят у Творца, то есть эти те люди, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет. И хотя они пока еще не спаслись, Творец приблизит их. То есть они пока не удостоились ничего. В духовном это, ну, как мы говорим, каждый, что даже и не достигший духовного, может обучать других. Также и группа, еще не достигшая ничего, может помочь себе и может помочь любому другому. Потому что нам необходимы хисароны, нам, а не силы. Один не может передать другому силу. Силы приходят от света. Но один другому может дать хисарон. И вот с этим хисароном тот обратится к свету и получит помощь, получит силы. Мы об этом забываем и думаем, ну чего мне обращаться к группе? Там есть силы. Кто они? Они больше меня. И забываем, что от группы нужны желания, а не силы. То, что я должен соединить вместе килим. И тогда свет спустится ко мне в большей мере. И тогда он должен сказать, нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью, на 100% завершилась. Но наверняка они прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. Это действительно важно. Почувствовать истинную потребность. Но если группа все еще не чувствует истинные потребности, неважно. Вместе, преодолевая все, мы, да, придем к настоящему желанию. И через них он может получить их ощущения, впечатления, то есть получить ощущение их. То есть и он ощутит боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить от группы. То есть эта цель — почувствовать от группы ощущение собственной низости. Но это ощущение низости — это не просто какая-то депрессия, что мне плохо, я чувствую только тело. Ощущение низости — это когда я чувствую себя по отношению к чему-то, то, что на самом пике, наверху, а я внизу, в соответствии с этим. То есть одно против другого. Это не только ощущение низости как таковое, это ощущение от осознания своего состояния по сравнению с каким-то высоким светлым состоянием. Однако нельзя получить воздействие от группы, дополнительного клея, дополнительных хиссаронов, если человек не слит с группой, то есть то, что он ценит их. И в этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой. Работа имеется в виду без его работы по отношению к Творцу, а только по отношению к группе. Достаточно, чтобы он получил от группы хиссароны. Как мы можем получить эти хиссароны от группы? Поэтому и сказано, купи себе товарища. Когда я вкладываюсь в товарища, он становится ближе мне. Я начинаю чувствовать его хиссароны. Тут нет выбора. Я должен в любой форме вложить себя в него. Тогда я его буду любить, потому что мои усилия уже будут в нем. Это подобно паре, у которой нет детей, и они берут приемного ребенка, усыновляют его и начинают в него вкладываться через год. Не знаю, может, даже через несколько месяцев. Он становится им как родной. Говорят даже, что еще больше. Да, говорят. Потому что они в него хотят вложиться, есть страх, чтобы не почувствовали, что он не их, и поэтому вкладываются даже больше, чем в родного ребенка. И тогда любовь становится еще больше, чем к своим естественным детям. И тогда, когда человек любит, соединен с кем-то, он может почувствовать чьи-то хиссароны. Тогда я могу купить его хиссарон. И я покупаю его хиссарон к духовному. И от этого мое клис становится достаточным по размеру и силе, чтобы воскричать, и чтобы я получил свыше помощи, спасения. Нет ничего другого, никаких других решений. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. То, что я люблю его как самого себя, присоединяю его клик к себе. И тогда это великое правило в Торе, потому что я включаюсь, мой клик становится общим для нас двоих, допустим, и включает Тору, свет. Это единственное решение. И пока к этому мы не придем, то и нет духовного. Да, ну, ты умеешь рассчитывать. Покажем.
0: Почему человек, который не чувствует свою низость, у него нет сил присоединиться к группе?
2: Повтори.
0: Почему человек, который не чувствует свою низость, почему он захочет прилепиться к группе?
2: Не, ну мы... Наша проблема в том, я раньше говорил, что нет насилия. Нет принуждения в духовном. Что значит нет насилия в духовном? То, что ни на какое действие, на внутреннее, духовное, мы не можем к нему...

0: в келим. И посредством изменения в келим придут цвета, предназначенные для этих келим. Либо исправить их, либо наполнить их. Поэтому я никогда не могу изменить своих желаний. О чем ты спросил?
1: Я спросил, он пишет здесь, что человек приходит.
0: Так вот, если я все еще не способен, ну, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, в это мгновение, я все еще в состоянии, когда я не меняюсь, не получаю помощь свыше, не меняют мне желания, то есть тогда, когда я получу экран и войду в свой первый контакт с Творцом, в духовное, то, что называется, признак, в том, что я недостаточно поднимаю к этому потребности. А потребность к этому я не могу где-то в себе подкрутить какой-то винтик или ущипнуть себя, чтобы почувствовать себя как-то плохо или что-то подобное. Эта потребность должна появиться во мне, но не в моих силах ее усилить. И тогда он говорит обратиться к группе. К группе тоже. Я не могу просто так сказать, ну, ребята, возьмите, поработайте со мной. Для этого нужна потребность. Потребность обратиться к группе, это означает, что я уже должен быть готов. И это непростой уровень. То есть признать, что я самостоятельно не могу, и то, что мне это выгодно, стоит ради высокой цели. То, что я не могу, это моя низменность. И я не могу, потому что я уже себя знаю, свои силы. Сам получить свыше не могу, но цель настолько хороша, что ради нее я обязан отменить себя. Ты знаешь, не про нать будет сказано, но есть что-то такое в том, чтобы мучить человека, пытать. Есть всякие организации, там, которые умеют это делать, ну, типа КГБ, могут подействовать на человека так, чтобы он, ну, потерял вообще любое преодоление. С человеком можно сделать все, что хочешь. Так мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать все, что угодно. Вопрос в том, могу ли я сам прийти к такому необходимости, чтобы мне с моим телом действительно сделали то, против чего я выступаю, и то, чему я сопротивляюсь. И поэтому, когда приходят к такому осознанию, что у меня нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу. И я страдаю, ненавижу это. Тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним, ну, все против его желания? Он должен прийти к этому тоже силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, свой, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
1: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен

0: что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
1: Да, верно, мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности? То есть постепенно света, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
0: Он пишет, что после этого есть отмена получающих кели. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих келим, не достигают келим-отдачи? Он пишет, прежде всего, есть отмена келим-отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают келим-отдачи.
1: Получающих.
0: Да, отмена получающих келим, а потом достигают отдающих келим. Тогда это не сразу?
1: Так ты спрашиваешь о порядке ступеней, что происходит. На ступенях происходит то, что сначала у него есть желания, уже готовые, в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с свьютом, шорош, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это означает, что он все еще находится в свойстве суда, диним, потому что все еще тяготеет над ним его получающий келим, а потом он приобретает и масах на получающий келим. О чем вопрос? Сначала это ибур на авьюд шорош, катнут на авьюд алиф, и дальше гадлут на авьюд и бет, гимов и далит. Вопрос. Если человек достиг какой-то ступени, и у него есть уже все сразу этих три состояния, или как?
0: Все строится как причина и следствие. Одно влечет за собой другое, и так, ну, как ты сам видишь, как мы растем. Любое развлечение — это 10 сферот сами по себе. Это причина более высокого развлечения, продвинутого и так далее. Где ты видел скачок? Откуда он придет? Даже между ступенями, самыми малыми, смежными, у тебя есть бесконечный разрыв, потому что это новое решимое, все новое. Все это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот, со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да?
1: Если можно было вернуться к прошлому вопросу. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
0: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
1: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
0: Перед самым Максомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое клей. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном. бдительном состоянии? Конечно, нет. То есть, как пишет Бааль Сулам в статье «Свобода воли», должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ равенным, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли, а кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше, равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хиссароны, то есть их хиссароны соединятся с моими. И с этим большим хиссароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь также с той же просьбой, что прежде, только прежде. У меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет. Потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным. А мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. Хиссарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть к духовному, я нуждаюсь в нем и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%, потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к нему хиссарон, кроме как только с моей ступени, собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
1: Как не облачиться на такой хиссарон? Как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе?
0: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
1: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
0: Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что они, как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок, когда ты знаешь, что товарищ равен тебе. Но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит изначально. Не то, чтобы ты хотел властвовать над ним, поскольку ты хочешь помочь ему, чтобы через него помочь себе. Это обязывает тебя быть большим, как бы ощущать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находится под твоим контролем. Это не то, чтобы ты делал это по желанию. Ты просто обязываешь себя делать это, выполнять так. То есть, когда я прихожу в группу и говорю: «Ребята, прекратите глупости, давайте начнем немного укрепляться» и так далее. Не то, чтобы я хотел сейчас вот так это давать им, а просто это я обязываю себя. Я это делаю как бы против желаний. И также мое принижение. Я специально, даже искусственно, скажем, да, принижаю себя и готов слушать. Я хочу, чтобы то, что они говорят, вошло в меня. Так делают разные внешние усилия. Все во внешнем, но я иду это делать внешне, потому что этого требует от меня, это изменит также и во внутреннем. Внутреннем это произойдет. Ну, скажем так. Это единственная возможность через тело повлиять на желание. Потому что я здесь уже работаю в этой работе по принижению желания. Я уже давлю на себя. Я уже ставлю свое «я», цель выше моего состояния, моего желания, животного. Я начинаю играть с ним ради цели. Выше или ниже. Да? Пожалуйста.
2: Есть разница между влиянием на товарища, на одного или на всю группу.
0: Он пишет, Бальсулам, во множестве народа величие царя. Конечно, если группа большая, насколько возможно, это не то, что я потеряюсь внутри группы, и группа мне будет казаться как лес. Но мне нужны люди, которые я почувствую как команду, как группу передо мной, напротив меня.
1: Ну, такой немного смешной вопрос. Допустим, хочу что-то сделать для всей группы, вложиться в них, суп сварить. Или работать кого-то одного, чтобы работать относительно его, сделать что-то частное против конкретного человека, его хисарон.
0: Нет, работать только с одним товарищем — это нехорошо. Это может быть... Мы можем обманывать самих себя.
1: То есть с одним так, а с другим так, поодиночке.
0: Ну, все-таки с несколькими. 4-5 человек.
1: То есть я могу так получить более эффективные хисароны, если бы, чем вкладываясь в общую группу целиком, как, например, что-то приготовлю им?
0: Нет, я бы сказал, что я вижу вклад, когда в каждого, кто находится в группе, я готов вкладывать в равной мере. Тогда я не беру в расчет, какое у него лицо, и как он выражает себя, и насколько он находится в своих свойствах, которые я не понимаю, они противоположны мне. Но каждый устроен внешне другим образом, может быть, далеким от меня, но он находится здесь, потому что у него есть тоже желание, именно потому, что он и немного отличается от меня. Так это отличие как раз
2: которая образует во мне его кли, тогда это даст мне больше различий. А разница между моими килим и его килим, между мнениями, желаниями, это даст мне больше богатства и силы моему кли. То есть, безусловно, необходимо относиться так. Группа — это вообще это то, что равно, во всех отношениях является равным. Это просто пытаемся соединиться с сердцем товарища.
1: Где у группы кли? Потому что получается, что у каждого какое-то свое маленькое эгоистическое кли. Потому что каждый работает относительно всей группы. И как увеличить желание?
2: Конечно, конечно. Я делаю только из эгоистических соображений. Я хочу прийти к слиянию с Творцом. Я хочу наслаждаться этим. Я хочу быть большим. Я хочу вечность. А что ты думаешь? Кем я должен быть?
1: Ну, то группа как таковой. Есть какое-то свое существование?
2: И группа сама по себе эгоистична. И даже то, что она... Там передают свою идею массам, это из соображения эгоизма, что она хочет доказать всем, что она права и выше всех. Зачем обманывать себя?
1: Проблема не в эгоизме, а в том, что как группа может это все увидеть.
2: Мы находимся еще до Лолишма, как пишет Рабаш, что думают, насколько Лишма высокая, Лолишма еще выше, чем мы думаем. Так что? Мне не нужно стыдиться того, что я эгоист, и что все мои наклонности эгоистичны. У меня нет другого, кроме начать именно таким образом. Эгоизм — это вообще не... Сам по себе эгоизм не является недостатком. Это вещь, которая несет пользу. Нет в нем ничего исключительного, я бы сказал. Это просто клей. Это по-настоящему средство. На нем нужно строить. И также, когда я вижу на фоне эгоизма все недостатки, это не внутри самого эгоизма. Из этого я вижу свое отношение к Творцу. Желание получать, которое Творец сотворил, нет в нем никакого недостатка. То, что из этого желания получать, я начинаю видеть отношения, намерения ради получения. Но намерение ради получения Творец ведь не создал намерения. Поэтому... Да, Цен. Все?
1: Ну, если я хочу увидеть, насколько мы еще не находимся даже в состоянии Лолишма. Я слышал, что Лолишма, вы как-то определили, что уже есть у человека в его получении, то есть какое-то желание у него есть, неважно какое.
2: Бааль Сулам в предисловии к ТС пишет, что называется Лолишма. Так он пишет, Лолишма — это называется, что человек находится, скажем, в 95%, скажем, желания к Творцу по-настоящему, но на 5% есть у него желание заработать для себя тоже, чтобы у него был выигрыш от этого. То есть идут на такую сделку, я работаю у тебя. Ты человек очень богатый, я делаю для тебя какую-то огромную сделку, и у меня этой сделки есть 1%. Если это миллиарды, дай Бог нам, ты знаешь, 1% тоже хорошо. И все. Но если у меня есть этот 1% сделки, я делаю ради этого процента, верно? Иначе работал бы я у тебя. Это называется еще лолишма. Но лолишма, из которого приходит к лишма. Так что ты спрашиваешь?
1: Не понимаю разницу между одним и другим. Ведь, кажется, неважно, что кто-то может получить 99%. По мне, какая разница? Пусть получит столько, я хочу свою прибыль получить. То есть в конечном итоге каждый из нас в 100% желании получать. Как бывает, может быть, чтобы есть какие-то частичные состояния. Я как бы или на одной стороне, или на другой. Как может быть, чтобы я был? Что вокруг меня, внутри меня, то есть?
2: То есть ты хочешь сказать как, так, как может быть такое кли, когда желание? Я буду на 99% в нем буду желать отдавать Творцу, а на 1% будет желание отдавать себе. Разве есть кли, который может быть с двух сторон Махсома, либо духовное, либо материальное, либо ради получения, либо ради отдачи? Не может быть так, что оно было бы разделено, да? Может быть, у меня есть все еще кли ради получения, но я сделал на них цимцум, и они у меня уже не ради получения. Я не использую их. Это уже не ради получения. Но быть в святости или в клипе вместе невозможно, потому что нет соединения между ними. И как бы я, который находится в клипе, и я, который находится в святости, как такое может быть я? Это называется кли. Это невозможно. И тогда ты спрашиваешь, что называется, что я на 99% Творцу, а на 1% себе. На самом деле, что все 100% я себе. Только готов думать о Творце на 99%, да, потому что 1% приходит ко мне. И это называется лолишма, из которого приходит клишма. Да? Это предисловие к ТЭС. Он пишет там, что если бы он знал заранее, что от этого действия, когда он готов делать Творцу, не выйдет ему ничего, он бы раскаялся бы изначально и, знаешь, ничего бы не делал. Это называется лолишма. Хорошим. Дай Бог. Это действительно прийти к этому — это хорошая вещь. Нет, был там в конце. Он блондин, да? Я не слышу.
1: Вопрос о Малхут и Бину, и Бине. По отношению к Хиссарону. Хиссарон к Малхут и к Бине. Как их связать? Как найти Хиссарон?
2: Что приносит Хиссарон Малхут к Бине? Какое действие приносит Хиссарон Малхут к Бине? Да? Действие оно простое, что Никудот Десаак соединяется с Неида Гальгальта, что Никудот Десаак — это Бина, а Неид Гальгальта — Малхут, и в их соединении вместе получается, что Никудот Десаак наполняет Малхут, Неида Гальгальта, а Неида Гальгальта влияют Решимот Далит Гимель на Никудот Десаак. Это пока еще не соединение, но это уже влияние одного на другого. То есть вследствие этого Бина получает ограничение. Она уже обязана сократить свой Ахаб. Никудот Десаак сокращает свой Ахаб, чтобы не оказывать влияние на Малхут. Почему? Потому что Неида Гальгальта светят туда и говорят, мы не хотим получать свет Хохма. Нам нельзя это делать. Тогда Бина, Никудот Десаак, да, сокращает себя и говорит, я уже не получаю в свой Ахаб. Я могу получить только в свои Гальгальта и Наим, только до Хазе де Гуфа. До Бина де Гуфа, до Хазе. И это называется вторым сокращением, цинцум бе, то есть сокращение в бине не отдавать Малхут, поскольку Малхут не способна еще. Тогда бина уже начинает понимать, что Малхут не способна. Но только такое понимание, нельзя и все. Теперь бина должна впечатлиться от разных свойств, которые есть в Малхут. Почему Малхут настолько ограничена? Что есть у нее? В чем все-таки можно помочь ей? Есть ли пути для исправления? Потому что, в конце концов, Малхут — это творение, а в Бине нет большей заботы, кроме как на Малхут, еще из четырех стадий прямого света. тогда все эти вещи, они уже происходят с помощью бины, которая разбивается вместе с Малхут. Нет, но представь себе, как бина планирует сейчас действие разбиения. Это она планирует.
1: Ну а Малхут со своей стороны, какое у нее желание?
2: Малхут со своей стороны — это желание получать, которое хочет превратить себя, чтобы стать как Творец. И это невозможно. Это невозможно. Бина изначально устроена, чтобы наполнять Малхут. Мама хочет наполнить ребенка, все. Давать ему, давать. Теперь вдруг он начинает требовать от нее вещи, которых у нее как бы нет. Он хочет быть не как она его построила, он хочет быть с намерением ради отдачи. Она этого не сделала, поэтому бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут не с посредством Имы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, и он хочет вообще не ее наполнение, он не хочет ее наполнения, она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими Ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать, как я спасаю своего сына. Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисароны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к Кетеру, к высшему свету. Бина не знает этого, в Бине нет этого хисарона, поэтому она говорит, я должна получить хисарон Малхут. Если я не получу этот хисарон в себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в Бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается. Не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема. Но она включается в разбиение крана, в разбиение намерения ради отдачи, который Малхут хочет. О, теперь бина понимает, что вообще нужно делать. И теперь она начинает действовать и исправлять Малхут, чтобы было в Малхут намерение ради отдачи. Сама Малхут только хотела этого, но не могла вооружиться этим. Сама бина не знала вообще, что это такое. Не знала, что такое ради отдачи, то, что Малхут хочет. У тебя есть желание? Да. Я могу наполнить его. Наполнить? Нет. Почему нет? Понимаешь? Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое ради отдачи, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью Сак, а Парцуф Эсиарот, Эмир Ацелут. Начинает строить механизм, как строить Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует. Желание не исчезает. Желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает бина. Она поднимает решемот, хисароны, и делает на них экраны, и образуется новое кли, который уже наполняет цвета, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
1: Вопрос.
0: Ну-ну.
1: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
3: Бина афпам ло немцет бинетек и Малхут.
0: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна Кетер. У нас есть Кетер, Малхут, а посередине всякие виды, различаемых свойств, всякие виды отношений Кетера к Малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить Малхут то, чтобы она была подобна Кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, чтобы что каждое из них — это желание отдавать в другом виде.
3: Ну,
0: тогда то, что я хочу сказать, не оставляй бину. В ней есть все решения для Малхут.
3: Лама Малхут ма?
0: Почему Малхут что?
1: Почему Малхут хочет отдавать? Почему у нее есть... Она выстраивает хисарон к бине и желает связи с биной.
3: Лама Малхут руца?
0: Почему Малхут хочет... Почему Малхут хочет связи с биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее — это все. Бина рождает меня, бина дает мне все. Все, кроме бины, я ничего не вижу над собой. Биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме бины. На каждой ступени Малхут смотрит на бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок. Кто у него есть в мире, кроме мамы? Это все для него? И мы тоже каждый раз ищем свой корень. Желание получать каждый раз ищет, кому прилепиться. Каждый раз. Насколько ты видишь таких вдруг, таких мачо, мужчину, в нем есть этот хисарон еще больше. Быть младенцем и прилепиться к корню. Поэтому он такой выглядит таким, знаешь. Должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все? Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так Малхут, конечно же, ищет бину.
3: Ну, не льмат.
0: Ага, сейчас я
4: обуюсь.
0: Давай.
5: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположностями этому. Должно быть объединение между равными, И человек не может получить от больших, чем он. Он должен обрести ощущение килим именно от равных.
6: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера. Мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь, и мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально, это наша природа, желание получения, но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
5: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе, и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора. Это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
6: В этом взаимоключении между нами, в этих хиссаронах, главное в работе, как в возлюбе ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем кли, который мы между нами строим.
5: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого, из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваши хисронот — это очень большая добавка.
6: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести. И вокруг этого вся наша работа. Как помочь друг другу и всей десятке. Увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи. Что только этим надо заниматься. И когда и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону. И вообще этим не заниматься, потому что это природа, материальная, а все наше занятие должно быть только тем, что это за сила дачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим.
5: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давая друг другу силы. Каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. Я записал себе такую записку, что если я не использую килим, которые ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать. Ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
6: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем тест вместе с Рабашем. Будем читать учение 10 сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: От мем вав.
0: 46 пункт Ари. После того, снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецах, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год, и тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. Таким образом, все девять цветов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Рабашем.
2: Если мы говорим «Матив Хесед» и «Матив Тиферет» и «Матив Год», тогда Хохма, которая в Хеседе, как она переходит в Тиферет, я спрашиваю? С помощью Гуры. То есть Гура получает Хохма Дема, облаченную в Хасадим, которая поднимается наверх и теперь дает Тиферет. Тиферет, у которой есть Хохма, передает Хохму кому? Нецаху. Это называется, что Нецах поднимается в Тиферет. И его остаток дает Од. То же самое, скажем наоборот, когда мать в Гуре, тогда говорят, что Гура дает свои хасадим кому? Нецаху. Как это происходит? Говорят также то же самое. Не через мати в Тиферет. Остаток Тиферет, где он получает это, также свыше. Я не говорю, что образовалось пустое пространство посередине, а что? На всех ступенях, во время каждой ступени. Например, Гвура, Нецах, Есод. Если у них есть свет Хасадим, они поднимаются по имени. Если на ступени есть Хохма, они не поднимаются по имени, но светки у них есть. Только что, не поднимаются по имени, это и называется имя. Какой был вопрос? Если я говорю «Матив Кетер Далет Гимель», как передается от Далет Гимл к Алеф Хасадим. Далет Гимл должен быть Гимл Бет, Бет Алеф и потом Алеф. Или же здесь был тот же порядок, и он об этом не говорит. Или можно сказать так же, как было в Галгальте. Что было в Галгальте? Что Пхина Далет не светила в Рош. То есть произошло очищение. В Рош нет того, кто бы светил. В состоянии Алеф — это Накудот. Тогда Рош передает Далет Гимл Бет Алеф. В Рош может светить Алеф, но уровня Далет Гимл нет на ступени. Если так, можно сказать, что Далет Гимл не передают Гимл Бет, а в Алеф передают. Или он приводит эти детали. И в этот момент завершается порядок первых пхинот. Что такое первая пхина, первая стадия? Осуществляющих распространение, то есть осуществление второго распространения, называемого парцуфом Аб Адам Кадмон. Мы учили порядок, который зависит от кетер хохма, мати и не мати. Когда мати в кетер, тогда во всей ступени нет хохма, по причине того, что свет кетер поворачивает свой под ним вверх. И наоборот, когда мати в хохма, есть хохма во всей ступени. И таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Так он изучает слова Ари. Что он добавляет к этому? Выше написано, и в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. На это он объясняет, имеется в виду распространение Аб. Затем Ари говорит, и таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Что он этим добавляет? Посмотрим ниже. То есть очищение достигает уровня Малхут. Выходит, что сейчас светят все сферот от Кетер до Малхут. Сейчас светят. Но что мы сейчас учили? Не мати в Кетер и мати в Хохма бина Хесед, не мати в Гвура и мати в Тиферет, не мати в Нецах. Мати в Хохма бина в Хесед, не мати в Гвура, мати в Тиферет, не мати в Нецах, мати в Год, мати в Исот, мати в Малхут. Как же он говорит, что сейчас светят все 10 сферот? Что написано? И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Разве посередине есть прерывание? Поэтому он объясняет. То есть очищение достигает уровня Малхут. То есть он имеет в виду, что каждый раз выходила новая ступень, пока не дошла до уровня Малхут. И тогда на уровне Малхут она очистилась. Это то, что он говорит. То есть очищение достигает уровня Малхут. И тогда экран становится чистым от всего авьюта гуф. Нет никакого авьюта в гуф, которым бы мог пользоваться и получать ради отдачи. Если так, то он не используется, он не пользуется авьют. Это называется, что он поднялся наверх. Это называется, что он поднялся вверх. Также нет мест, имеется в виду, до такой степени, что его форма становится равна экрану Малхут Рош, который ничего не получает. Это считается как экран Малхут Рош. Это называется, что он поднялся туда, хотя там нет мест. Только здесь, что здесь имеется в виду? Подъем по ступени. Он ничего не получает, потому что у него нет экрана. Нет, он не может сделать наведение ради отдачи. Это да. Что было там? Считается, что он поднялся туда и включился в непрекращающийся зевук Малхут Рош. Там в Рош мы учили. Нет перерыва в работе экрана. Гимал, ничего. И тогда экран с Решимот поднимается в Малхут де Рош. Здесь есть две вещи. Первое, что Малхут, что это был Малхут Дегу. Второе, что она включилась в Малхут Дерош, то есть в авиют, который идет снизу вверх. И сама еще может продолжать свет и делать звук дака с экраном. И поднимать отраженный свет и распространяться в Рош и Гуф. Тогда кто поднялся? Малхут Дегу. Это то, что он говорит. Когда совершается звук в Рош, в той мере, в которой нижний может получить, это, что называется, согласно Решимот нижнего, и тогда снова пробуждаются включенные в него Решимот Сверот Гуфа по всей мере своего авиюта. И он снова обретает авиют, относящийся к Гуфу.
0: И что уже распространяется, как Малхут де Гуф. И этим снова изменяется его форма относительно Малхут Рош. И поэтому считается, что он выходит оттуда и становится отделенным от нее в новую ступень. Но здесь не хватает. Здесь нужно сказать так. После того, как она опустилась вниз в Гуф, почему она опустилась в Гуф? Почему поднялась? Потому что у нее нет экрана. Сейчас есть экран Далит Гимл, на который был совершен звук в рожь. Видно, что он получает. Он уже начал получать. Поэтому он опускается вниз. Но там есть включение.

0: То же самое. Малхут Пхене Далет, которая поднялась в Рош, кого? В Рош де Галгальта. И включилась во Вьюд Галгальта. Что у нее теперь есть? Малхут совершает зивук на Пхену Гимел. От Пхене Далет Малхут завершающая. От Пхене Гимел. Если так, кто получил авиют снизу вверх? Кто был носителем авиют? Малхут Пхене Далет. То же самое здесь. Какой авиют был в Аб? Пхена Гимел. Получается, что Малхут де Табур Пхена Гимел, которая поднялась в Рош, поскольку она ничего не получила, когда был сделан зивук в Рош, скажем, на Гимал Бет, уже видно, что она Гуф, что она получает, и возвращается вниз в Гуф. Малхут, которая опустилась обратно. Какая Малхут? Гимль Давиют, называемая Малхут, завершающая, называемая Малхут и Табур. Пробудилось в ней то, что пробудилось. То, что включилось в авиют снизу вверх в Рош. Если так, теперь Малхут делает зивук на Гимел, также на авиют, авиют Бет. Это то, что он говорит. И тогда выходит на него выше зивук и простирает новый уровень 10 сферот в Гуф. Есть Рош и Гуф. И здесь не хватает, он сокращает далее. И там объясняется, что последняя пхина не оставляет решиму. А так как здесь последняя пхина даб, это пхина гимл, третья стадия. Получается, что пхина гимл, которая была включена в экран де табур, поднявшаяся наверх, не оставляет решиму. И поэтому она не включена в экран. А наибольшее решиму в нем — это пхина бет. Поэтому, когда экран снова обретает авиют из-за включения в зивук Рош, он не может обрести авиют больше, чем пхина бет. Почему не осталось больше решимот, чтобы он мог получить больше? Они ослабли из-за битуш, пним и макив. И получается, что уровень, который там выходит, достигает только лишь бины, как известно. И это называется уари, вторая стадия распространения света после его исторжения во второй раз. И называется Парцуфсаг. Он говорит, посмотрите в пункте 47. А теперь вторая стадия, она проста. Какая вторая стадия? Это пхена гимел, это третий парцуф. Тогда, когда вторая пхена наполнения Галгальты, первая пхена была Аб, вторая, которая наполняет его, Саг. Тогда нужно начать 47 пункт. Начнем страницу 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она проста. Что это за пхенабет? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хесед, и мати в гвуре, не мати в тиферет, мати в нецах, не мати в вод, мати в есод, и не мати в малхут. А затем это повторяется сначала.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Строим духовное общество. Сейчас мы вместе послушаем беседу с Равом, правильный вклад, ведущий к молитве. Эта беседа была 6 мая этого года. Я видел беседу о трех линиях, всякие там направления, о четырех стадиях. И было 12, но почему это 12 тысяч? Потому что это хохма, малхут — это единицы, бина — это сотни, зерампин — десятки, бина — это сотни. И это тысячи, и это хохма. Вопрос. Каббалисты изобрели этот язык? 12 тысяч, там тысяч — это хохма, там кто-то сидел и думал, изобретал язык, но ведь потом все учат это. Или это еще знали до Ари, и это таким естественным образом к ним пришло. Откуда это?
1: Пришло, нет, к нам это не приходит в естественной форме.
0: Но ведь они раскрыли это естественно. Допустим, кто-то спрашивает, что тысяча — это хохма, а 10 тысяч — это кетер. Да, а зерампин — это десятки. И в соответствии с этим они написали всю Тору. Да, что такое 70, все эти числа, все это уровни связи между ними.
1: Да.
0: Откуда они знали все эти гематрии, всю эту мудрость, весь этот язык?
1: Откуда они знали?
0: Откуда эти слова? Кетер, хохма. Ведь был кто-то первый, кто определил. Вот это первый называется хохма, кетер. Вот это хохма, это мир Никудим. Если бы я взял учение 10 сферот и прочитал бы это Моше, он бы понял этот язык, или это написал Ари, а до него еще не использовали этот язык?
1: Это было отмерено, и он понимал. И все. Мне об этом нечего сказать.
0: Если я понимаю вопрос, муж, интересный вопрос. В каждом периоде есть каббалист, который приходит, и он раскрывает язык, да, допустим, Арии. И Баля Сулам внес свой язык, хасидизм внес свой язык. И, допустим, каббалист еще до того, как раскрыл этот язык, допустим, да, Авраам. Он был до Ари, до Рашби. У него те же слова, те же термины, те же названия. Ведь он чувствует, постигает эти имена. Или тот, кто приходит к постижению, как называет это мир Ацилут, там другие какие-то термины.
1: Так называет это.
0: То же самое. Каждый каббалист, который пришел к духовному постижению, он находит тот же язык, как и другие каббалисты.
1: Да.
0: Даже если еще он не раскрылся.
1: Да.
0: То есть язык — это то, что приходит от Творца?
1: Да.
0: Никто это не придумал? Все эти слова — кетер, хохма, орхозер, оришар?
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
0: Это язык, на котором говорит Творец?
1: Это не язык, на котором говорит Творец. Это язык, на котором каббалисты говорят между собой, если они хотят говорить о действиях Творца.
0: Так почему раньше это не раскрывалось? Почему раньше не было вот этих языков миры, парсуфим, сферот? Было?
1: Было.
0: И в Торе тоже так? Мы знаем, что там древо жизни.
1: Нет, Эцхаим еще не был написан.
0: Так я говорю, почему же в Торе мы не находим такой же язык, как и в древо жизни, в Эцхаим? Там нету Орхозер, мир Никудим, разбиение мира Никудим?
1: Нет.
0: Но в этом и вопрос. То есть они знали язык, но не использовали его?
1: Они использовали его и знали его. И это у них называлось языком ветвей.
0: Нет, язык ветвей — это то, что написано в Торе, все эти рассказы. Но ведь мир никудим, разбиение, все эти вещи. Язык ветвей. Это же говорится определенный стиль, определенный период, да? Жанр. На каком языке говорит Творец? Какой язык он знает?
1: На внутреннем языке, на котором ты можешь обратиться к нему.
0: Точка в сердце относится к Малхут или к Бине?
1: Точка в сердце относится к Бине.
0: Бине. Хорошо. И чем больше человек отождествляет себя с точкой сердца, расширяет ее, живет внутри нее, через нее, использует, и тогда то он начинает все больше и больше входить в духовное. Так вы смотрите.
1: Он начинает все больше и больше понимать Творца.
0: Когда мы говорим система экспресс, посмотреть на себя со стороны, экспертная система, посмотреть на себя.
1: Нет.
0: Это через точку в сердце, а через какую?
1: Я не знаю, когда ты смотришь на себя?
0: Со стороны. Я хочу быть нейтральным. Есть желание получать, и только через него мы воспринимаем реальность, верно?
1: Да.
0: Когда входит точка в сердце?
1: Куда?
0: Ну, в человеке пробуждается точка в сердце.
1: Да.
0: Что изменяется в его возможности восприятия реальности?
1: Меняется обращение к Творцу.
0: В какой точке человек становится нейтральным, не подчинен своему эгоизму, действует только из него, а быть над этим?
1: Быть выше желания своего получения?
0: Да, которое управляет им.
1: Да, которое управляет им. Но это все зависит от молитвы.
0: Я вижу, что все мои мысли, все мои решения, все мои расчеты, все это эгоистическое. Я действую только из себя.
1: То хорошо, так что?
0: Только я, только чтобы хорошо было мне, я могу всех крутить на одном месте, да, только чтобы было мне хорошо. Но я хочу быть в другом месте, быть над этим, чтобы я действительно мог принимать решения и думать о том, что было бы хорошо другим, а не мне. Есть такая точка в реальности?
1: Это желание получения.
0: Это желание получать.
1: Да.
0: Но что это за форма желания получать?
1: Что это чувствуешь в сердце?
0: Когда мы говорим, что человек начинает действовать, исходя из точки в сердце, это он начинает видеть это в реальности?
1: Да, да.
0: Но пока человек не входит в духовное, он никогда. То есть он всегда будет эгоистом.
1: Да. Да?
0: Можно помочь человеку почувствовать осознание зла, или это что-то внутреннее, зависящее от него, от Творца? Ну, может быть, окружение внешне может ему как-то напомнить. Как можно помочь человеку осознать зло в себе? Невозможно. Ну, товарищу можно помочь или нет?
1: Нет.
0: Нет. То есть это чисто его дело. Ну, допустим, товарищ гордец, он не признается, он во всем прав, но все видят, что здесь есть проблема, что он должен что-то изменить, что-то. Но он уверен в себе. Вопрос, можно ли помочь увидеть зло, изъян, который есть, или просто молчать, пока это не изменится и не придет изнутри.
1: Ты можешь убедить его?
0: То есть можешь сказать прямо кому-то в лицо?
1: Да. Ведь есть это так тебе представляется?
0: Нет, но это всем так кажется. Если мне только мне, то я никогда не скажу человеку. Ну, если это много человек видит в человеке и хотят ему помочь, чтобы он осознал зло, можно ли сказать ему это? Или надо ждать, пока это у него не возникнет?
1: Если вся группа пойдет?
0: Да, допустим, вся группа.
1: Да, тогда можно убедить его.
0: Можно убедить. Как это действует? Убедить. Не то, что он согласится. Ну ладно, пришли ко мне так вот внешне. Ну хорошо, я отменяюсь. Нет, действительно, чтобы это повлияло на его сердце, чтобы это произошло осознание зла. В результате того, что мы пришли и поговорили, и вдруг он действительно вдруг осознал, понял, о, я был неправ, да? Это возможно так?
1: Да.
2: Мама, да, без ответ мужа.
1: Муж, почему ты сомневаешься?
0: Ну, исходя из опыта, я не видел такого. Может быть, ну, наверняка мы неправы. Видно, неправильно действовали. Много раз я разговаривал с товарищем, но это не помогало. Нужно, наверное, сказать, что мы неправы были. Я не вижу, что это может произойти согласно закону, но я не помню в этом успеха, что нам что-то удалось. Мне кажется, что это как чудо. Либо происходит, либо нет.
1: Это наверняка. Об этом нечего говорить. В конечном счете должна быть подпись Творца.
0: Но ведь должно быть начало с нашей стороны. Да. Начало действия.
1: Да.
0: Я слышал на этой неделе от одного товарища. Он сказал, я очень боюсь. Я вижу, здесь есть древние товарищи, и некоторые из них оставляют, и нет ни у кого никакой страховки, неважно, сколько вложил в группу, что в ней сделал. Что может обеспечить мне, что завтра меня удержат? Я ему сказал, у тебя есть десятка. Да, есть десятка. Мы учим это весь день. Что такое объединение в десятке? Ну, он так повел бровью, говорит, я не уверен, что десятка удержит меня. Я ищу что-то более сильное, что может действительно обеспечить мне.
1: Это ты.
0: Что значит ты?
1: Он сам по себе.
0: Сам человек позаботится о себе?
1: Да.
0: У десятки есть сила удержать человека?
1: Кого, у кого?
0: У десятки. У товарищей.
1: У десятки, может быть, да. Убедить его, объяснить ему еще раз и еще раз. Но в конечном счете он должен согласиться.
0: Но, может быть, то, что я понял от него, может быть, это не только десятка, может быть, это вся группа, может быть, это все десятки вместе. Вся группа может поднять человека, их сила больше.
1: Да.
0: А кто действительно поручитель за меня в тот день, когда я падаю?
1: Творец.
0: Ведь он сбросил меня.
1: Может быть, он тебя выбросил. И от него зависит, насколько поднять тебя.
0: Кто же действительно мой поручитель? Потому

0: Мы читаем из книги «Наука Каббала для праздников», Песах, часть «Зоар Лаам» на странице 43, статья «Когда вошел Моше в облако». Пункт Рэш Цадик Хэт 298. Напоминаю, что наш урок можно смотреть в прямом эфире на сайте КАП-ТВ. Можно также скачать изучаемый текст на этом сайте, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Каббала Лаам для праздников Песах, Зоар Лаам, страница 43, статья «Когда вошел Моше в облако», пункт 298. Когда Моше вошел в облако, как сказано, и вошел Моше в облако, подобно человеку, идущему на ветру, встретил его один великий ангел по имени Камуэль, поставленный над 12 000 назначенных посланников. Захотел он соединиться с Моше. Открыл Моше уста свои 12 запечатленными буквами святого имени, которым научил его Творец, раскрывшись в кусте, и отдалился от него на 12 000 парсаот.
1: Посмотрите, о чем мы говорим. Мы проходим с вами очень большие изменения в течение урока. Мы говорили вначале о себе, о группе, о том, как мы продвигаемся, о нашей внутренней части. Это одна часть. Потом мы говорили о строении оторванном от нас, отделенном духовных миров. Это в Талмуде Сферот. Теперь мы говорим о связи между душой и высшей системой. Зор так говорит. Но эта связь, она все еще не видна в наших ощущениях. Мы все еще не способны почувствовать ее. Что делать? Стараться прежде всего понимать, что эта связь постигается в группе. Духовность постигается в связи между нами. Все, о чем мы здесь говорим, ангелы, это называются силы, состояния, это внутренние состояния между нами, которые раскрываются как духовные состояния. Духовность — это свойство отдачи, которая раскрывается между душами, новая связь между душами, которая раскрывается как отдача, это называется духовность. Об этом каббалисты пишут: нет кроме этого ничего, нет реальности кроме этого. То есть мы еще раз должны так видеть эту реальность, и внутри реальности мы находимся. Мы находимся внутри реальности, и свойство отдачи заполняет между нами все пространство, все связи между нами, если мы сделаем тут миллиарды связей. Это сама система, она называется Творец. Каждый из нас, который хочет реализовывать эту систему, он будет называться творением. Сейчас мы не творение и не относимся к системе Творца. Потому что творение называется, что я хочу быть в связи с другими. Хочу соблюдать, реализовывать свою связь с другими. В том же виде, как эта связь существует от природы и скрыта от меня. То есть я и сейчас неосознанно нахожусь внутри системы. Я и сейчас неосознанно для себя соблюдаю все на 100%. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, в первом состоянии, то, что называется. Вы знаете, есть алеф, бет и гимл. Три состояния. Алеф, первое, это до падения в наш мир. Бет — это время исправления. А гимл, третье, это гмартикун, окончательное исправление. То есть мы находимся в первом состоянии. Мы находимся в состоянии, когда все работает совершенно. Но все работает совершенно со стороны Творца. Мы находимся в этом состоянии. Вместе с тем мы получили какой-то удар по голове. Мы вышли из осознания этого состояния. Сейчас нам надо вернуться в сознание, но самим, чтобы мы захотели вернуться, чтобы мы захотели раскрыть, где мы действительно находимся, как мы действительно работаем. Возврат в осознание состояния системы зависит от нашего присутствия, от нашего желания, от продвижения усилий с нашей стороны. И тогда мы раскроем то же состояние, в котором мы находимся, но из осознания, что когда мы возвращаемся сами, мы почувствуем в нем то, что называется состояние гиммел, третье, которое будет представляться нам ясным, глубоким, полным совершенства, то, что называется в 620 раз больше, чем первое состояние. То есть мы находимся в этой системе и только должны раскрыть себя и ее в правильном виде. То есть, чтобы мы были там в осознании, в работе, в полном действии. И такой должен быть подход. Я собираюсь раскрыть свою истинную жизнь, свое истинное состояние. Теперь, силы, которые действуют на меня для того, чтобы я раскрыл систему, они называют эти силы именами неживого, растительного, животного или говорящего. Или это Моше, или собаки, или это священники, коэны, или это камни, это не важно. Это названия, в которых я ничего не понимаю, что больше, что меньше, что так или так, это не важно мне. Главное, что я хочу вернуться в эту систему. Давайте посмотрим. Еще раз. Когда Моше вошел в облако, я не знаю, что это за состояние, но как-то описывается что-то, что я должен пройти на себе. Как сказано, и вошел Моше в облако, подобно человеку, идущему на ветру, встретил его один великий ангел. Что такое ангел? Какая-то сила. Когда я нахожусь на уровне Моше, если бы я был на таком уровне, я не знаю еще, что это, один из уровней в духовном, я сталкиваюсь там с какой-то силой, которая начинает действовать против меня, за меня, я еще не знаю. Эти силы, они называются ангелы, которого зовут Камуэль, поставленный над 12 тысячами назначенных посланников. Есть еще много сил в природе. Он связывает их, объединяет, приводит в действие. Захотел он соединиться с Моше. Открыл Моше уста свои 12 запечатленными буквами святого имени, которым научил его Творец в кусте, там, где было первое столкновение, первое раскрытие человеку, который находился на уровне Творца, дошел до уровня, на уровне горящего куста и находится там в осознании внутренней части действующей силы, силы, которая приводит в действие всю реальность, которая называется Творец. Он познал там эту силу, когда познал ее, он сейчас держит это знание, он сейчас держит это понимание, это называется, что у него есть сейчас 12 тысяч там букв, работа, силы, в которых он может действовать. И что? И отдалился от него на 12 тысяч парсаот, вот этот Камуэль, большой этот начальник, и шел Моше в облаке, то есть прогнал его и шел внутри облака. Облако, по-видимому, это туман, недопонимание, недостаточное ощущение, высшее знание. И глаза его пылали, как огненные угли. То есть у него есть сейчас раскрытие света хохма в получающих келим. Потому что глаза, это мы знаем, это соответствует пхине гимл, есть раскрытие света хохма. На каждой ступени есть наран хай. Это уже Бали Сулам добавляет каббалистическую часть, потому что Зоар говорит языком Мидраша. Он говорит так: на каждой ступени есть у нас Наранхай, есть пять килим, кахамзон, есть пять цветов Наранхай. И когда Моше пришел на ступень получения Торы для Израиля, то есть чтобы продвинуть другие килим, Моше это только точка, которая тащит вперед, а за ней есть еще большой кли, который называется прямо к Творцу Израиль, который он должен вести, это кли, поднимать его на следующую ступень. Он должен был постичь Наранхай этой ступени. Силы, света. Свет — это сила отдачи. Когда он приходит, он поднимает на свой уровень. Известно также, что назначение ангелов — помогать душам в постижении того, что нужно. Вот эти ангелы, что перед нами, пришли помочь Моше в постижении этих больших цветов Наранхай. То есть, что все эти ангелы, которые сейчас приходят, они для того, чтобы... Ангелы — это силы, это то, что раскрывается у человека, сила, как у нас силы. Физические, душевные, желания, это все, они называются ангелы. Ангел — это... Сила очень простая. Это мы думаем, ангел. Это сила притяжения называется ангел. Сила холода, сила тепла, физические и химические силы, все они называются ангелы. Это, по сути дела, и в духовном мире они находятся в тех же состояниях по отношению к человеку. Человек пользуется, как он пользуется природой, неживой растительной и животной. Также человек пользуется силами, неживыми растительными животными в духовном, называется, что он пользуется ангелами. И вот категория «нефеш руах» Моше постиг посредством самого облака. То есть это отдающий килим. В облаке нет у него получающих килим пока что. Это сумбур, туман. Только выдающих килим он работает. Это облако стало для него местом постижения света руах. Это вак без гар. Ну, руах — это вак, это понятно. А для помощи в постижении гар, то есть тоже светов, понимания, постижения в получающих килим, который называется зрение, раскрылся ему ангел Камуэль, поставленный над 12 тысячами назначенных посланников. Что такое 12 тысяч? Тысяча — это называется уровень хохма. Еще раз, мы не говорим о количестве. Духовность — это всегда качество. Если я говорю на уровне Зерампина, это называется десятки. На уровне Малхут — единицы. На уровне Бины — сотни. На уровне хохмы — тысячи. Это такая наука. Это известно, что мы так считаем. То есть 12 тысяч назначенных посланников. 12 – это полная ступень хохмы. То есть вся ступень хохмы называется 12 тысяч. Та же ступень, но в бине, будет называться 12 сотен. То есть он постигает там 12 тысяч назначенных посланников, светгар, совершенство уже, хохма, облаченная в хасадим, получаемый посредством трех линий, в четырех ликах хуптум, составляющих 12. 13 на 4. 3 на 4 – это 12. То есть это мы говорим, что полная ступень, если у нее 12 частей. Откуда Юдбет 12? Хохма, бина, зарампин, малхут, который распространяется от кетер. У нас есть кетер главный, и под ним хохма, бина, зарампин, малхут. Это 4, и умножить на 3, это 3 линии в каждом, это 12. Поэтому мы говорим, 12 – это целое число, которое находится в ступени, на ступени. Но еще раз, это число, которое указывает на 3 линии. Потому что почему вдруг 12? Скажи 5, что у тебя есть 5 сферот, или скажи, что у тебя есть 10 сферот. Но почему вдруг 12? 12 – это не число. Это знак, символ, что у меня есть эти сферот, количество их не меняется никогда, но они работают согласно структуре трех линий. Что такое три линии? Я получаю свыше желание, получаю свыше свет, желание и свет. Я делаю из них обоих. Я беру и строю свое «я», свое подобие Творцу, чтобы я уподобился тому источнику, откуда выходят свет и желание. И приходит ангел Кемуэль, который отвечает за 12 тысяч назначенных посланников в Свитгар, получаемый посредством трех линий в четырех кликах Хуптум, составляющих 12. И поскольку они привлекают Хохму, счет им ведется тысячами. Эти 12 тысяч – посланники, назначенные помогать душе в постижении Гар. То есть мы поднимаемся на уровень постижения Гар, мы там сталкиваемся с 12 тысячами посланников, ангелов, и число это, чтобы оно не путало нас так сильно, а говорится только о силе, которую мы постигнем. Ясно? Есть вопросы? Да.
0: Это Юд-Гимель 13, 12 племен.
1: 13, я не помню.
0: Извините, 12 колен, это имеется в виду 12 колен?
1: Есть связь, конечно, Яков называется Тиферет. У нас есть Авраам, Ицхак, Яков. Это Хесед, Гвура, Тиферет. Яков, который Тиферет, мы не говорим о человеке никогда. В духовном мы не говорим о теле. Мы говорим о свойствах. И это Тиферет, поскольку она должна сейчас передать Нецах, воду и соду, Малхут. Весь процесс, она называется последняя из отцов, из Гар, Хесед, Гвура, Тиферет, это Гар Зерампина. И поэтому Тиферет, которая несет это вниз, она несет это уже в трех линиях. Она сама дает воздействие. Тиферет, Нецах, Од, Йесод, они выполняют передачу Малхут, поэтому у тебя есть тут четыре сферы умножить на три, они уже ведут себя. Яков — это средняя линия. Под ней все ведет себя в средней линии. До этого нет. Ни Авраам, ни Ицхак не могут, не находятся в этом. Поэтому называется Яков старший из отцов. Потому что он — это свойство, оно включает оба, Хесед и Гвуру вместе, и он тогда развивает среднюю линию Тиферет и передает вниз. И когда он передает вниз, он в Малхут он передает ей в 12, то есть Ютка и Вавка его воздействие, Хохма бина зарампин Малхут в 12, в трех линиях в каждом и в сочетании вместе, это 12. Не надо путаться с 13-ю. 13 – это 13 исправлений Дикны. В Роша Ацилута, в Эрхампине, это мы говорим в Зерампине. И Рош всех их, там, где есть весь свет Хохма и вся программа творения – это Эрхампин. И в Эрхампине там находится исправление, где у нас тут есть, когда мы нарисовали до этого, что у нас есть Арихампин, Атик — это все еще Цимцум Алев. Арихампин — это Цимцум Бет. Он берет весь свет, который приходит от бесконечности, делит его уже согласно структуре Цимцум Бет. И кроме этого, кроме того, что делит по Цимцум Бет, он выстраивает его, в каком виде этот свет доходит до нижних. Он сам, как фильтр, который фильтрует света, градуируют их. И через эту коробочку, скажем, что это Ариханпин, свет проходит уже к нижним, и в своем воздействии он уже красит тебе это красным, это синим, это холодным, это влажным. То есть света выстраивает материал, потому что материал это как сырье, как, допустим, стволовые клетки, то, что называется, в теле. То есть это первозданная материя, все выстраивается потом из воздействия света. И поэтому Ариханпин определяет его фильтр, когда он передает свет из цинцум альфа в цинцум бет, и через это воздействует на нижних и выстраивает их в своем свете. Называется 13 исправлений Дикны. Света, которые опускаются, они опускаются через такие системы, которые уже, когда свет приходит к творению, он воздействует, передает ему особое свойство, особое поведение. И творение уже приводится таким образом в действие. Что делать? Мы можем подняться в наших желаниях, в наших молитвах, в наших просьбах к Ариханпину, и оттуда мы приводим в действие обратно свет на себя, и так он воздействует на нас иначе. Если мы не изменяем этого, мы продвигаемся путем Бейто. Если мы можем изменить, мы превращаем управление в путь Ахишена, ускорением. Это, как мы говорили сегодня тоже до этого, что вся работа наша не то, что мы сами выполняем что-то, мы требуем, чтобы произошло изменение. Да, пожалуйста.
0: Со строчки «И приходит». «И пришел он, чтобы совершить зивук с Моше, желая соединиться с ним, и сразу же постиг Моше гар денешама, зовущийся устами. Тем самым открыл Моше уста, удостоился света нешама, называющегося откровением уст. 12 запечатленных букв, которые получил Моше в кусте».
1: То есть есть у него уже экран, и в получении светов радиоотдачи он может раскрыть хохму. То есть не надо путаться, что есть свет хасадим, есть свет хохма, есть пэ, есть эйнаим, как бы, как они связаны друг с другом, как бы экран стоит в пэ, почему мы говорим, что горящие глаза у него, эйнаим. От пэ выходит у нас, в общем, свет рух, может быть? Почему вдруг свет хохма находится в пэ? Что экран, получающий радиоотдачу, надо понимать, что если мы говорим о сиюме парцуфа, о сиюме роши, мы говорим, что там П, или мы говорим, что П – это кли, который раскрывает свет рух. Есть разница. Мы еще будем учить это. И какова связь между «п», допустим, и «озон»? Если я говорю с «п» устами, ты слышишь это через «озон», ухо. Это связь между «малхут» и «биной». Мы еще будем это учить.
0: «Были также светом нешама, согласно его ступени на то время. Известно, что свет нешама отвергает хохму и сливается с хасадим. Как сказано, желает он милости. И потому отверг Моше ангела Кмуэля, привлекающего гар в свечении хохма, и слился со светом хасадим, и отдалился от него на 12 тысяч парсаот».
1: Полная ступень. Ступень хохмы относительно ступени бины.
0: Иными словами, 12 ликов нешама, стоящих во власти света хасадим, отвергают 12 ликов, стоящих во власти хохмы и называющихся тысячами. «И отдалился от него Моше на 12 тысяч парсаот вследствие своего тяготения к хасадим, и снова слился со светом руах в облаке. И не проявилось в глазах Моше свечение гар вследствие того, что он слился с уровнем руах, где присутствуют суды экрана первой стадии, пхена алеф, называющиеся огненными углями.
1: Потому что там получающий килим, начинает работать ради отдачи. Ты входишь в очень большую опасность. Отдающий килим, ну ладно, ты учишься, ты работаешь, но это как маленький ребенок, он может делать разные глупости, это нормально. Проходит. Почему? Потому что он находится в отдаче, находится в хасадим, находится в... не в гар. В килим и дагар нельзя с ними играть. Там или ради отдачи, или смерть, или жизнь, или смерть.
0: Пункт 299. Пока не встретил его ангел Адраниэль, более великий и дорогой, чем первый. Он выше остальных ангелов на 1600 тысяч парсаот. И голос его разносится на 200 тысяч небосводов, вращающихся в белом огне. Увидев его, Муше не мог говорить и захотел сбросить себя из облака. Пункт 300.
1: То есть Муше не может преодолеть, оттолкнуть эту ступень. Как оттолкнул Кемуэль.
0: Пункт 300. Сказал ему Творец: «Моше, разве не ты вел длительный разговор со мной в кусте?»
1: Творец Кадош Баруху — это кетр ступени. Моше — это нецах.
0: «Желая узнать тайну святого имени и не страшась. Теперь же ты страшишься пред одним из моих служителей?» Услышав глас Творца, Муше укрепился и открыл уста 12 буквами высшего имени. Услышав буквы святого имени из уст Муше, Адраниэль содрогнулся, приблизился к нему и сказал: «Счастлив удел твой, Муше, раскрылось тебе то, что не раскрылось высшим ангелам».
1: Имя Отца Святого, что это такое? Это полное исправление кли, которое само не может быть изменено. Он не желает света хохма выйти из присутствующего там совершенства, только если он получает хисароны для себя.
0: Ибо постигнув с помощью Кмуэля Мохин де Нешама, он должен был постичь теперь Мохин де Хая. И был послан ему в помощь ангел Адраниэль, чтобы помочь ему со святами Мохин де Хая, которые более значимы.
1: Подняться на уровень хохма.
0: И трактуется здесь величие трех его линий. Известно, что хохма исчисляется тысячами, а хасадим — десятками тысяч.
1: 10 тысяч.
0: Сказано, что Адраниэль выше остальных ангелов, то есть его значимость — 1600 тысяч парсаот. 600 тысяч парсаот у него справа. Это свята хасадим, привлекаемые от 6 нижних сферот Атика, сферот которого составляют 100 тысяч, и их 600 тысяч. А слева у него 1000, то есть хохма, исчисляемая тысячей. Средняя линия, называющаяся голосом, разносится в небосводах высших Аба Ваима, 1000 небосводов у Аба и 1000 небосводов у Има. Ибо высшие Аба Ваима представляют чистый воздух, и Юд не выходит из их воздуха, Авир, и в них исправляется замок, то есть Малхут — свойство суда, называющееся огнем. Но поскольку высшие Аба Ваима всегда желают милости, огонь этот совершенно не вредит им, И потому называется белым огнем, в котором нет никакого изъяна. И голос Адраниэля, то есть его средняя линия, привлекает этот чистый воздух высших Аба в Има.
1: Мы слишком хотим понять разумом, а не то, что мы хотим, чтобы это подействовало на нас и очистило бы нас. Недостаток намерения. Я сейчас читаю это, я хочу измениться. Я не понимаю в этом ничего, и не важно мне ни одно слово, чтобы я не понимал. Это не важно, я не могу и понять это тоже. Что я могу понять? Или я буду рисовать сейчас, это слева, это справа, это снизу, сверху. Нет такого, это в духовном тоже. Все мое усилие сейчас, это что я хочу, чтобы это подействовало. Очень просто, не более того. Без всякого разума. Я не понимаю в этом в любом случае. Так ощущение, что я не понимаю, это хорошее ощущение. Оно становится очень эффективным. Нам не нужно сидеть и ждать, пока это закончится. Нам не нужно сидеть и ждать, пока мы поймем, что написано здесь. Это невозможно понять. Ты входишь вовнутрь, ты понимаешь. Это называется «из действий твоих постигну я тебя». Вначале войти, а потом уже тогда можно учиться. Теоретически это не получится. Это не философствование, ничего такого. Это или ты входишь в эту плоскость, в это измерение, или не входишь. Если ты входишь, ты понимаешь то, что происходит. Если ты не входишь, ты можешь только делать из этого все, что ты хочешь, но это не будет каббала. Поэтому давайте сосредоточимся на том, что мы ожидаем внутреннего изменения, чтобы раскрылись глаза. Желание, чтобы воспринимались эти свойства из желания, тогда оно воспримет. Это как радиоприемник воспринимает ту волну, которую мы создаем внутри. Нам нужно создать эти свойства внутри. И тогда мы почувствуем их. Как мы их создадим, свет сделает это. Мое чтение это сделает это. Давайте вместе подумаем. Ну, продолжай.
0: Со строчки. И по этой причине Моше устрашился белого огня, увидев в нем малхут свойства суда. Из-за этого страха он не мог использовать свои гарды нешама, называющиеся речью. Более того, даже ступень руах, имевшаяся у него в силу облака, он не мог использовать, поскольку она происходила от малхут, подслащенной в бине. Ибо увиденный малхут, свойство суда, повредило ступень облака, происходящее от малхут свойство милосердия. И тогда раскрылся ему голос Творца, то есть Зеранпина, голос, подслащающий все суды. И тогда, с помощью Адраниэля, он привлек Мохин Дехая, обрел откровение уст, гар от Аб. И когда услышал Адраниэль, что Моше уже привлек Мохин Деаб, он соединился с ним. Пункт 301. И шел он с ним, пока не дошел Моше до сильного огня ангела Сандаля, который выше остальных ангелов на 500 лет. Он стоит за завесой своего владыки и связывает для него кетеры из просьб, что в молитвах Исраэля. Когда приходит этот кетер в рожь святого царя, он получает молитвы Исраэля. А все воинства и сонмища содрогаются, ракочут и говорят: «Благословенна слава Творца из места дома Шхины Его». Пункт 302. Сказал Даниэль Муше: «Не могу я идти с тобой из страха, что спалит меня сильный огонь сандаля». В это время содрогнулся Муше до такой степени, что поддержал его Творец и посадил пред собой, и научил Торе. И покрыл он Муше тем светом и сиянием той услады. И светил лик Муше во всех небосводах, и все небесные воинства содрогались пред ним, когда он нисходил с Торой. Сандаль стоит в голове Рош Мира Брия, под экраном Малхут Мира Ацелут, и получает там от свечения Хагат Нецахот Бины, а сферот Бины исчисляются сотнями, и потому их 500. Сказано, что Сандаль выше остальных ангелов на 500 лет. Для Зивуга Малхут Зеранпином он поднимает ман от молитв Израиля. И во время Зивуга принимаются их молитвы, поскольку он стоит под экраном Малхут, проявляется в нем сильный огонь вследствие судов, что в экране Малхут. И тогда содрогнулся Муше. Кроется здесь великая тайна. Каждый раз, когда содрогался Муше из-за сильного огня сандаля, поддерживал его Творец и учил с ним Тору, пока не научил его Творец всей Торе и заповедям, а в конце раскрытия удостоился Муше света Ехида. Пункт 303. Поскольку согрешили Исраиль внизу, взял Творец у Муше 1000 частей того сияния. Когда сказал он Муше: «Ступай, сойди, ибо развратился народ твой», хотели выше ангелы сжечь Муше, содрогнулся Муше и не мог говорить, пока не приумножил просьбы и молитвы пред Творцом.
1: Эта ступень, она не очень-то гладкая. Это очень проблематичная ступень, уровень Муше. Человек, который приходит до этого уровня, если у него такое сочетание сил, он находится в состоянии просто между небом и землей. Вопросы? Если хотите спрашивать. Да, кто-то там? Да.
2: А,
1: отшельник наш.
0: Мы видим, что Муше, который пришел очиститься, что тот, кто пришел очиститься, постоянно помогает ему.
1: Это каждый, если приходит очиститься. Но желание должно быть. То есть высший свет, он готов к твоей просьбе. Тот, кто приходит очиститься, называется, что я поднимаю уман, поднимаю хиссарон. Я в точности желаю того действия, как высший свет готов выполнить со мной. Это называется тот, кто приходит очиститься.
0: А изменения, они лишь в творении. Так какое отношение к учебе у нас должно быть при изучении этого высказывания? То, что было, то и будет.
1: Я не знаю, ты спрашиваешь что-то, что было, то и будет.
0: Следующая ступень, высшая ступень, следующая ступень, она ведь она была при спуске. И у нас во время избавления
1: можно понимать то, что было, то и будет, в тысячи способов. Прежде всего, большое общее понимание, это что ничего не изменяется, кроме нашего восприятия. И ел я старое. Высший свет находится в абсолютном покое, я вая не менял. И еще подобные высказывания. Что все они направлены на две вещи. Кроме тебя, все абсолют, ничего не изменяется. Это называется Творец, который находится просто в абсолютном покое, вся эта система. А изменяется только одно. Это ощущение, или сознание, или понимание, или восприятие, или раскрытие, неважно, как говорить, твое личное. То есть изменение в твоих килим, это то, что изменяется. Изменение в килим. Поэтому, что было, то и будет. Это говорится об общей реальности, что действительно нет никаких изменений. Кажется нам, сейчас это ночь, скоро будет день, потом будут изменения в воздухе, в мире, всюду. Это все происходит внутри моего восприятия. Происходит ли это в мире, я не знаю. Я никогда не воспринимаю, что такое мир. Я все воспринимаю только в своих килим. Мир воспринимается у меня внутри здесь. Реальность, которая представляется мне снаружи, воспринимается здесь у меня, происходит в вьюте моего ахапа. Мне кажется, что это снаружи меня. То есть до того, как я прихожу к истинному восприятию, получается, что я нахожусь в изменениях.

0: Хорошо, оставим это. Ну, сейчас твой товарищ Давид, он переведет. Я с трудом себя могу перевести. Я хотел бы спросить, здесь из этого рассказа проявляется такое состояние, как будто бы есть ангелы, у которых есть особые задачи, и у них нет собственного мнения.
1: У ангелов нет никогда особых соображений, ни много, ни мало, вообще никогда. Есть соображение разве у силы притяжения. Я сейчас бросаю это, тут есть какие-то соображения. Может быть, да, может быть, нет, что-то делать с тем, что в воздухе находится. Нет, это действует, и все, это закон. Все ангелы — это законы. У них нет разума, у них нет ничего. Это законы, которые исполняются, и все это называется ангел. Кроме человека и Творца нет ни у чего в творении никаких соображений.
0: И Творец, он как бы дает более избранный уровень Моше или человеку, достигшему уровня Моше. Правильно ли это? В этом игре сил.
1: По отношению к ангелам, человек находится на меньшем уровне от того, что у него есть выбор. От того, что у него есть сомнения. От того, что он может ошибаться. Животные, скотина не ошибается. Ты видел когда-нибудь животное, которое ошибается? Почти нет, если ты только не запутаешь его со своего уровня. Да? Потому что расчет, который делают на уровне животного, это естественный расчет. То есть не может быть там ошибки, если это по природе. Только, скажем, если животное болеет, допустим, в нашем мире, оно может ошибиться. Или кто-то обманывает его, так устраивает что-то. Но по природе нет. Ангел не ошибается. Он исполняет приказы. Это силы природы от неживого растительного животного на этих уровнях в духовном, которые находятся как помогающие, вспомогательные силы для сил человека, для уровня человека. У них нет никакого свободного выбора собственного, поэтому нет с ним никакого расчета. Поскольку они относятся к природе, они относятся к Творцу, они более совершенны. Совершенны в том, что все у них наверняка и правильно. Добро, добро, зло, зло – это исполнение. С одной стороны. Человек по отношению к ангелам, он слабый. С одной стороны. С другой стороны, если он правильно приводит в действие свою систему анализа и свое исправление, то он сразу же поднимается над ангелами и начинает пользоваться этими силами для того, чтобы исправить себя. Мы учим, что то, что создано было, это всего лишь душа. Одна душа, одно кли, одно желание. Кто такие ангелы? Ангелы – это силы на уровне неживой растительной животной в душе. Шораш алиф бет гимл, кроме уровня далет четвертого. Это все ангелы. Я человек, я больше, чем они. Но больше, чем они, благодаря их, с их помощью и так далее. Приходит ангел запутать человека. Что значит запутать? Пробуждает во мне какое-то желание. Начинает путать меня. Это называется ангел. Это только имя. Такое, что мы... А в религиях сделали из этого всякие такие глупости. С крылышками, без крылышек. В Зоаре тоже говорится, что с крылышками там. И с разными... Это только надо понимать, откуда этот образ. Что это за крылья. Это, в общем, вспомогательные силы и все без всякого всякой свободы выбора. Да.
0: Мы вошли в период отчета Омера. Есть некая здесь есть некая связь между отчетом Омера и всеми этими вещами. Можно ли получить некое объяснение этих 50 ступеней и всей темы Песаха? Можно ли получить объяснение?
1: Приходи во вторник на урок, мы расскажем. Счет Омера? Что ты не слушаешь урок по вторникам?
0: Какая связь?
1: Действительно, может быть, во вторник поговорим о счете Омера. Нет, это целая структура, которую надо объяснять. Коротко, это сферот Зе Рампина.

0: пока свет доходит до уровня, от уровня бины до уровня малхут. У нас есть бина, у нас есть малхут. Что мы делали в Песах? Мы дошли до уровня бина. Сейчас, когда мы поднялись на уровень бина, это было бегство из Египта. Египет. Мы убежали. Теперь нам надо принести эти света постепенно в Египет. Через Зерампин. Это называется река, вытекающая из рая, чтобы поливать сад. Река это называется Зерампин. У нас есть Хесед, Гвура Тиферет, Нецахот, Исот, Малхут. Сколько сферот? 7. Умножить на 7 в каждом, 49. На 50-й день ты приходишь в Малхут. Что такое Лаг Баомер? Сколько это Лаг? 33. Где это 33 может быть? 7. И 7. И 7. 21. Сколько тут? 28. Где это Лаг? 33. Нет еще 7. Год в год. А, я не слышал, что он сказал. Год в год. То есть, если в год ты берешь Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот и Сот, Малхут, внутри год, у тебя есть 7, но год в год это ровно 33. Лаг. Что особого в Лаг? Что Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах и внутри год, когда ты доходишь до год в год, ты доходишь до Малхут. Вот это Малхут в Зерампине. Ты доходишь до Малхут всех предыдущих сферот. То есть от Бины опускается свет и доходит до год в год. Это называется, что свыше дали тебе все. Теперь с этого уровня и ниже, это остальные дни, которые автоматически пройдут. Поэтому мы, когда мы доходим до Лаг Баомера, мы уверены, что сейчас свет дойдет до Малхут, нет сомнения. И поэтому от Лаг Баомера уже можно как бы стричься и все вещи там. Есть послабление. Потому что эти времена, эти ступени, они решающие, остальное внизу уже это уже нормально, это уже устроится. Поэтому мы празднуем этот день Лаг Баомер как день света, потому что все света от Бины, они уже дошли через Зерампин. И остается у нас только, чтобы они раскрылись в Малхут, но они наверняка раскроются. Поэтому это праздник в Израиле Лаг Баомер. И поэтому Раби Шимон тоже, уход их это во благо им, во благо нам. Это не как мы в нашем мире так. Ну, я не знаю, что сказать. Да. Но там есть еще время? Нет уже времени. Ну, быстро.
1: В чем выражается поддержка, которую человек получает от этих ангелов, этих сил?
0: Поддержка,
1: это выражается?
0: Во всем, в добре, во зле. Это зависит от того, как ты пользуешься ими. Пользование ими зависит от тебя, как в наших силах природы. Ты можешь сделать атомную бомбу, а можешь сделать атомную станцию. Зависит от тебя. Это называется ангел. Сила. Ты вертишь ей, как ты можешь. И на этом мы закончим. Какой сегодня распорядок дня у нас здесь? Сейчас, прежде всего. Вначале закончим.
1: У нас есть несколько сообщений перед окончанием урока. Раздаем и присоединяемся зрители нашего телеканала. Обратите внимание, в течение праздника Песаха мы будем раздавать нашу газету, особый выпуск, праздничный выпуск газеты Кабалала. Мы приглашаем вас присоединиться к раздаче газет в районе вашего проживания с 21 марта по 10 апреля. Для записи, пожалуйста, звоните по телефону 1-700-509-209 или же посредством сайта Капсиваэль. Мы спускаемся в... Если вы едете в Эйлат, мы находимся вместе с вами. Дом Кабалалам в Эйлате открывается для всех желающих. Там проходят лекции по вторникам Конгресс Зоар начинается в Нью-Йорке, и на этот раз с 7 по 9 мая будут лекции Рава Лайтмана и множество культурных программ. Мы приглашаем всех на незабываемые вечера. 7 по 9 мая запись находится на сайте Kabbalah.info. Пожалуйста, зарезервируйте места заранее. На этом мы закончим. Спасибо и всем хорошего дня.

0: Шалом, хаверим икарим, бхелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников Рабаша». И вы можете найти его в первом томе Рабаша на 496 странице, первая колонка, со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
0: Рабаш Алеф, Амуд 489, Маамар Маут.
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов исследует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хисарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность, и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль о том, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкус в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилась. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих килим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими келим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие келим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством, то есть ослабли силы его, как у женщины, что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуются только отдающими келим и не более.
1: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающие келим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень, которая скрыта от него. И также это называется нижней ступенью, чтобы знать, что есть высшая ступень. А знание это необходимо нам, чтобы знать, что есть еще работа, то есть дойти до более высокой ступени. А также эта ступень называется простой смысл, пшат, поскольку сейчас, после того, как он совершил обрезание, теперь он стал просто иудей. То есть до того, как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Яакова. И поэтому сказано «так скажи дому Яакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Яакова считается, что он работает только с отдающими келим, которые являются чистыми келим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Израиль. Книга Зоар объясняет, что Израиль называется первое — ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. Итак, Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается вак, а высшая ступень гар. И известно, что когда говорят о ступени вак, это называется половиной ступени. И это признак того, что недостает гар. И поэтому, когда говорят ступень гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говорят с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Израиль совершенством всего. Второй уровень — мужчин с харим. На каждой ступени есть два вида килим. Чистые, то есть отдающие килим, и грубые, то есть получающие келим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерения ради отдачи. А поскольку ради отдачи — это против природы, и нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы, поэтому когда получается преодолеть только на чистые келим, Это называется свойством женщины, никева, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий келим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Исраэлем называется свойство гаар, совершенство всего, которое пользуется также и получающим келим, Исраэль называется свойством мужчин, схарим. Третий уровень милосердия означает, что поскольку на получающие келим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающий келим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя. Поэтому женская сторона называется суд, никева. Иначе мужчина захар, который может преодолеть ради отдачи, также и в получающих келим, и свойство суда уходит из них, и он пользуется келим ради отдачи, и это называется милосердие. И это называется, что предыдущий суд посластился мерой милосердия. И это называется, что он сейчас находится на ступени получения ради отдачи. Поэтому мужчина захар называется милосердием. Из сказанного выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано в Зоре, так скажи дому Якова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказано, и возгласил он вам свой союз, где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Якова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины, скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые келим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие келим. В то же время получающие келим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающие келим. И то, что говорит книга Зоар, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие келим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие келим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе с женщинами, у которых нет силы преодоления получающих келим, над ними, над этими келим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется, то есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающий килим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления также и на получающий килим, на эти килим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит: «И возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано: «И возгласил он вам союз свой». И сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец и учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшая и нижняя. То есть простой смысл и тайна.
3: שאנחנו יחד את השני, ו,
2: ו, мы есть друг для друга. Это важно, мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи и любви. Нужно использовать каждое мгновение для поддержки.
1: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из пятого тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонником называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Израиля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте, Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав, и это Израиль. Сейчас он продолжает в том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а Яков к Израилю, или говорит, что он делит свойства Якова и Израиля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим и на Ахав, то есть уже ради отдачи, которую человек прошел до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий килим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин Судом, у него есть еще и не может работать с получающими килим, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем, отдающие килим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабый, подобная женщине. только отдачи. Затем приобретает и силы на получающий килим. Сами по себе килим называются некива.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» Рабаша. И вы можете найти его в первом томе Рабаша. На 496 странице первая колонка со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше, пусть поговорит о главных моментах в статье.
1: Рабаш Алеф, Амуд 489, Маамар.
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов исследует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хисарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность, и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы Он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилась. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих келим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими келим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие келим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством. То есть ослабли силы его, как у женщины. Что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуются только отдающими келим, и не более.
0: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающие келим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень, которая скрыта от него. И также это называется нижней ступенью, чтобы знать, что есть высшая ступень. А знание это необходимо нам, чтобы знать, что есть еще работа, то есть дойти до более высокой ступени. А также эта ступень называется простой смысл, пшат, поскольку сейчас, после того, как он совершил обрезание, теперь он стал просто иудей. То есть до того, как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Яакова. И поэтому сказано «так скажи дому Яакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Яакова считается, что он работает только с отдающими келим, которые являются чистыми келим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Исраэль. Книга Зоар объясняет, что Исраэль называется первая ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, Схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. И так Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается вак, а высшая ступень гар. И известно, что когда говорят о ступени вак, это называется половина ступени. И это признак того, что недостает гар. И поэтому, когда говорят ступень гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говорят с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Исраэль совершенством всего. Второй уровень мужчин Схарим. На каждой ступени есть два вида келим. Чистые, то есть отдающие келим, и грубые, то есть получающие келим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерения ради отдачи. А поскольку ради отдачи это против природы, и нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы, поэтому когда получается преодолеть только на чистые келим, это называется свойством женщины, никива, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий келим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Исраэлем называется свойство гаар, совершенство всего, которое пользуется также и получающими келим, Исраэль называется свойством мужчин, схарим. Третий уровень милосердия означает, что поскольку на получающие келим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающий келим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя. Поэтому женская сторона называется суд, никева. Иначе мужчина захар, который может преодолеть ради отдачи, также и в получающих келим, и свойство суда уходит из них, и он пользуется келим ради отдачи, и это называется милосердие. И это называется, что предыдущий суд посластился мерой милосердия. И это называется, что он сейчас находится на ступени получения ради отдачи. Поэтому мужчина захар называется милосердием. Из сказанного выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано в Зоре, так скажи дому Якова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказано, и возгласил он вам свой союз, где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Якова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины, скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые келим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие келим. В то же время получающий келим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающий келим. И то, что говорит книга Зоар, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие келим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие келим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе с женщинами, у которых нет силы преодоления, получающих келим, над ними, над этими келим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. Высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется, то есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающий келим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления также и на получающий келим, на эти келим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит: «И возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано: «И возгласил он вам союз свой». И сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец и учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшая и нижняя. То есть простой смысл и тайна.
3: שנו יחד את השני, ו,
2: ו. Мы есть.
3: Зел.
2: Друг для друга.
3: Узрим אחד לשני.
2: Это важно, мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи любви.
3: Нужно
2: использовать каждое мгновение для поддержки.
0: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из пятого тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонник называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Исраэля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте, Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав. И это Исраэль. Сейчас он продолжает в том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а Яков к Исраэлю, или говорит, что он делит свойства Якова и Исраэля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим и на Ахав, то есть уже ради отдачи, которую человек прошел до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий келим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин Судом, у него есть еще и не может работать с получающими келем, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем, отдающие келим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабый, подобная женщине, только отдачи. Затем приобретает и силы на получающие келим. Сами по себе келим называются некива. Но когда он приобретает силы для этого или экраны, тогда называется мужской частью Захар. То есть у него уже есть большая сила, и тогда действие его называется Рахамим, милосердие, а не Дин Суд. То есть всегда нужно рассматривать, как мы относимся к состоянию. Прежде всего, само состояние, о нем принимает решение сам человек. И кто он для него? Или он идолопоклонник, или Яаков, или Израиль? Решить это может только человек. Исходя из самой ступени, на которой находится. И он действительно удостаивается увидеть ее в истинном виде. А затем, когда он переходит от состояния идолов к святости, тогда или Яаков, или Израиль. Яаков называется женщиной, поскольку это Гальгальтовинаем, это сила отдачи, слабая сила, находящаяся под ограничением в свойстве суда своей работы. А когда приобретает экран и на получающий келим, тогда называется говорим мужчины, то есть гевер, слово преодоление гаврут, преодолевает свою природу, и работает уже с ахапом, получающим келим ради отдачи. Ну, тогда называется рахамим. Не дин суд, а рахамим, милосердие. И мы всегда различаем, мы относимся или к келим, собственно, келим, или к работе с келим и экранами. То есть, что мы берем за основу? Келим мы можем определить как получающие келим, можем их определить как женскую часть, малхут, которая управляет этими желаниями. А если мы о том, кто ее преодолевает, тогда это уже Захар, мужская часть. Поэтому всегда нужно точно выяснить о той теме, о том предмете, который мы обсуждаем. Ну вот. В конце он добавляет ключевую фразу, что из сказанного вытекает, что запрещается учить Тору идолопоклоннику в отношении работы, следует понять, то есть истинно нужно объяснить, что невозможно учить Торе идолопоклонника. Как и сказал мой отец и учитель, что когда говорят о духовной работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», имеется в виду «невозможно». В духовном нет другого подхода. Все измеряется согласно желаниям, силам, экранам. И тогда нет там запретов или разрешений. Мы не говорим то, о чем снаружи можно сказать «запрещено» или «разрешено». Мы знаем, что человек работает только исходя из желаний и преодолений, которые есть у него над желаниями. Снаружи невозможно ему продиктовать ничего его желанию и дать какие-то советы или приказы. Поэтому также сказано, что и нет принуждения в духовном. Нет насилия или принуждения, имеется в виду тот же самый принцип. То, что запрещено обучать Торе идолопоклонников. Нет, имеется в виду невозможно. Невозможно принудить себя, свое сердце, заставить или заменить природу, сделать какое-то изменение. Возможно, это только с помощью внешних действий. Мы удостаиваемся желаний и преодолений желаний. Да.
0: 189-я страница. Два последних абзаца. Он говорит здесь о состоянии, когда человек знает, что он находится в неправильном состоянии, и тогда в последнем абзаце он пишет, что он знает, что они и Хисарон, где он пишет, что человек должен знать о группе, в которой находится, что они сами еще не пришли. То есть сами они еще не пришли, он находится в этой группе?
2: Читаю последний абзац со 189 страницы. Человек. И тогда человек, почитаю еще абзац до этого. И тогда человек должен сказать себе то, что сейчас я не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия. И все мои заботы в этом состоянии только о том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого хиссарона. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное состояние в духовном. То есть он живет в своем животном теле, но не может от него оторваться, не может взглянуть на себя со стороны, не видит себя со стороны, потому что все-таки, если это человек, то он больше отождествляет себя с душой, и тело дано ему только для того, чтобы скрыть этот отрыв от гуф тела, чтобы с силой, усилиями соединился он с душой. Получается, что тело — это такая полезная помеха. Если он находится в отрыве от души, тогда называется, что он находится в бессознательном состоянии. Связь с душой называется духовным, связь с телом называется материальным. И если не в его возможностях молиться Творцу, чтобы он помог ему, то есть если у него есть возможность молиться, это значит, что он все еще каким-то образом на связи с душой. Есть какая-то связь с точкой в сердце? А если этого нет? Если нет возможности молиться Творцу, чтобы он ему помог оторваться от тела и увидеть себя, свое тело, как бы со стороны, как чужую в нем силу, то тогда для него есть один выход — связаться, соединиться с людьми, о которых он думает, что у них есть ощущение хиссарона, насколько они находятся в своей низости. То есть ему не нужно большой группы, там, где находятся великие каббалисты, зайти в группу Раби Шимона с его товарищами, вовсе нет. Ему нужны люди, которые, как он, подобны ему. И они просят у Творца, то есть эти те люди, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет. И хотя они пока еще не спаслись, Творец приблизит их. То есть они пока не удостоились ничего. В духовном это, ну, как мы говорим, каждый, что даже и не достигший духовного, может обучать других. Также и группа, еще не достигшая ничего, может помочь себе и может помочь любому другому. Потому что нам необходимы хиссароны, а не силы. Один не может передать другому сил. Силы приходят от света. Но один другому может дать хиссарон. И вот с этим хиссароном тот обратится к свету и получит помощь, получит силы. Мы об этом забываем и думаем, ну чего мне обращаться к группе? Там есть силы. Кто они? Они больше меня. И забываем, что от группы нужны желания, а не силы. То, что я должен соединить вместе килим. И тогда свет спустится ко мне в большей мере. И тогда он должен сказать, нет сомнения, что их кли хиссарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью, на 100% завершилась. Но наверняка они прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. Это действительно важно. Почувствовать истинную потребность. Но если группа все еще не чувствует истинные потребности, неважно. вместе, преодолевая все, мы, да, придем к настоящему желанию. И через них он может получить их ощущение, впечатление, то есть получить ощущение их. То есть и он ощутит боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить от группы. То есть эта цель — почувствовать от группы ощущение собственной низости. Но это ощущение низости — это не просто какая-то депрессия, что мне плохо, я чувствую только тело. Ощущение низости — это когда я чувствую себя по отношению к чему-то, то, что на самом пике, наверху, а я внизу. В соответствии с этим. То есть одно против другого. Это не только ощущение низости как таковое, это ощущение от осознания своего состояния по сравнению с каким-то высоким светлым состоянием. Однако нельзя получить воздействие от группы, дополнительного клея, дополнительных хисаронов, если человек не слит с группой. То есть то, что он ценит их. И в этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой. Работа имеется в виду без его работы по отношению к Творцу, а только по отношению к группе. Достаточно, чтобы он получил от группы хисароны. Как мы можем получить эти хисароны от группы? Поэтому и сказано: купи себе товарища. Когда я вкладываюсь в товарища, он становится ближе мне. Я начинаю чувствовать его хисарон. Тут нет выбора. Я должен в любой форме вложить себя в него. Тогда я его буду любить, потому что мои усилия уже будут в нем. Это подобно паре, у которой нет детей. И они берут приемного ребенка, усыновляют его и начинают в него вкладываться через год. Не знаю, может, даже через несколько месяцев. Он становится им как родной. Говорят даже, что еще больше. Да, говорят. Потому что они в него хотят вложиться, есть страх, чтобы не почувствовали, что он не их, и поэтому вкладываются даже больше, чем в родного ребенка. И тогда любовь становится еще больше, чем к своим естественным детям. И тогда, когда человек любит, соединен с кем-то, он может почувствовать чьи-то хисароны. Тогда я могу купить его хисарон. И я покупаю его хисарон к духовному. И от этого мое клис становится достаточным по размеру и силе, чтобы воскричать, и чтобы я получил свыше помощи, спасения. Нет ничего другого, никаких других решений. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. То, что я люблю его как самого себя, присоединяю его клик к себе. И тогда это великое правило в Торе, потому что я включаюсь, мой клик становится общим для нас двоих, допустим, и включает Тору, свет. Это единственное решение. И пока к этому мы не придем, то и нет духовного. Да, ну, ты умеешь рассчитывать. Покажи.
0: Почему человек, который не чувствует свою низость, у него нет сил присоединиться к группе?
2: Повтори.
0: Почему человек, который не чувствует свою низость, почему он захочет прилепиться к группе?
2: Не, ну мы... Наша проблема в том, я раньше говорил, что нет насилия. Нет принуждения в духовном. Что значит нет насилия в духовном? То, что ни на какое действие, на внутреннее, духовное, мы не можем к нему напрямую обратиться и что-то решить как бы самостоятельно. Я думаю, что стоит действовать так-то. Ты своими руками и ногами что-то можешь сделать внешне, а внутренне невозможно, потому что свет и клей находятся в связи, и ты не решаешь ничего, ни о своих келим, ни о светах, которые приходят. Ничего. Ты должен выполнить какое-то внешнее действие, так чтобы посредством действия ты приведешь к изменению в келим. И посредством изменений в келим придут света, предназначенные для этих келим. Либо исправить их, либо наполнить их. Поэтому я никогда и не могу изменить своих желаний. О чем ты спросил?
0: Я спросил, он пишет здесь, что человек приходит...
2: Так вот, если я все еще не способен, ну, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, в это мгновение, я все еще в состоянии, когда я не меняюсь, не получаю помощь свыше, не меняют мне желания, то есть тогда, когда я получу экран и войду в свой первый контакт с Творцом, в духовное, то, что называется, признак, в том, что я недостаточно поднимаю к этому потребности. А потребность к этому я не могу где-то в себе подкрутить какой-то винтик или ущипнуть себя, чтобы почувствовать себя как-то плохо или что-то подобное. Эта потребность должна появиться во мне, но не в моих силах ее усилить. И тогда он говорит обратиться к группе. К группе тоже. Я не могу просто так сказать, ну, ребята, возьмите, поработайте со мной. Для этого нужна потребность. Потребность обратиться к группе, это означает, что я уже должен быть готов. И это непростой уровень. То есть признать, что я самостоятельно не могу, и то, что мне это выгодно, стоит ради высокой цели. То, что я не могу, это моя низменность. И я не могу, потому что я уже себя знаю, свои силы. Сам получить свыше не могу, но цель настолько хороша, что ради нее я обязан отменить себя. Ты знаешь, не про нать будет сказано, но есть... что-то такое в том, чтобы мучить человека, пытать. Есть всякие организации, которые умеют это делать, ну, типа КГБ, могут подействовать на человека так, чтобы он потерял вообще любое преодоление. С человеком можно сделать все, что хочешь. Так мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать все, что угодно. Вопрос в том, могу ли я сам прийти к такому необходимости, чтобы мне с моим телом действительно сделали то, против чего я выступаю, то, чему я сопротивляюсь. И поэтому, когда приходит к такому осознанию, что у меня нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу. И я страдаю, ненавижу это. Тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним, ну, все против его желания? Он должен прийти к этому тоже силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, свой, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
0: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен знать, что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
2: Да, верно. Мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности? То есть постепенно света, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
0: Он пишет, что после этого есть отмена получающих келим. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих келим, не достигают келим отдачи? Он пишет, прежде всего есть отмена келим отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают келим отдачи.
2: Получающих?
0: Да, отмена получающих келим, а потом достигают отдающих келим. Тогда это не сразу?
2: Так ты спрашиваешь о порядке ступеней, что происходит. На ступенях происходит то, что сначала у него есть желания, уже готовые, в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с авьютом, шорош, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это означает, что он все еще находится в свойстве суда, диним, потому что все еще тяготеют над ним его получающий келим, а потом он приобретает и масах на получающий келим. О чем вопрос? Сначала это ибур на авьют дешорыш, катнут на авьют алиф, и дальше гадлут на авьют и бет, гимов и далит. Вопрос. Если человек достиг какой-то ступени, и у него есть уже все сразу этих три состояния, или как?
0: Все строится как причина и следствие. Одно влечет за собой другое, и так, ну, как ты сам видишь, как мы растем.

0: Все это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот, со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да.
1: Если можно было вернуться к прошлому вопросу. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
0: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
1: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
0: Перед самым Максомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое клей. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими, и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном состоянии. Конечно, нет. То есть, как пишет Бааль Сулам, в статье «Свобода воли» должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ равен им, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли, а кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше, равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хиссароны, то есть их хиссароны соединятся с моими. И с этим большим хиссароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь также с той же просьбой, что прежде, только прежде. У меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет. Потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным. А мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. И сарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть к духовному, я нуждаюсь в нем, и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%.

0: Потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к нему хисарон, кроме как только с моей ступени, собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
1: Как не облачиться на такой хисарон? Как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе?
0: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
1: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
0: Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что они, как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок. Когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит изначально. Не то, чтобы ты хотел властвовать над ним, поскольку ты хочешь помочь ему, чтобы через него помочь себе. Это обязывает тебя быть большим, как бы ощущать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находятся под твоим контролем. Это не то, чтобы ты делал это по желанию. Ты просто обязываешь себя делать это, выполнять так. То есть, когда я прихожу в группу и говорю: «Ребята, прекратите глупости, давайте начнем немного укрепляться» и так далее. Не то, чтобы я хотел сейчас вот так это давать им, а просто это я обязываю себя. Я это делаю как бы против желаний. И также мое принижение. Я специально, даже искусственно, скажем, да, принижаю себя и готов слушать. Я хочу, чтобы то, что они говорят, вошло в меня. Так делают разные внешние усилия. Все во внешнем, но я иду это делать внешне, потому что этого требует от меня, и это изменит также и во внутреннем. Внутреннем это произойдет. Ну, скажем так. Это единственная возможность через тело повлиять на желание. Потому что я здесь уже работаю в этой работе по принижению желания. Я уже давлю на себя. Я уже ставлю свое «я», цель выше моего состояния, моего желания, животного. Я начинаю играть с ним ради цели. Выше или ниже. Да? Пожалуйста.
2: Есть разница между влиянием на товарища, на одного или на всю группу.
0: Он пишет, Бальсулам, во множестве народа величие царя. Конечно, если группа большая, насколько возможно, это не то, что я потеряюсь внутри группы, и группа мне будет казаться как лес. Но мне нужны люди, которые я почувствую как команду, как группу передо мной, напротив меня.
1: Ну, такой немного смешной вопрос. Допустим, хочу что-то сделать для всей группы, вложиться в них, суп сварить. или работать кого-то одного, чтобы работать относительно его, сделать что-то частное против конкретного человека, его хиссарон.
2: Нет, работать только с одним товарищем — это нехорошо. Это может быть... Мы можем обманывать самих себя.
1: То есть с одним так, а с другим так, поодиночке.
2: Ну, все-таки с несколькими. 4-5 человек.
1: То есть я могу так получить более эффективные хиссароны, если бы, чем вкладываясь в общую группу целиком, как, например, что-то приготовлю им?
2: Нет, я бы сказал, что я вижу вклад, когда в каждого, кто находится в группе, я готов вкладывать в равной мере. Тогда я не беру в расчет, какое у него лицо, и как он выражает себя, и насколько он находится в своих свойствах, которые я не понимаю, они противоположны мне. Но каждый устроен внешне другим образом, может быть, далеким от меня, но он находится здесь, потому что у него есть тоже желание, именно потому, что он и немного отличается от меня. Так это отличие как раз, которое образует во мне его кли, тогда это даст мне больше различий. А разница между моими килим и его килим, между мнениями, желаниями, это даст мне больше богатства и силы моему кли. То есть, безусловно, необходимо относиться так. Группа — это вообще это то, что равно, во всех отношениях является равным. Это просто пытаемся соединиться с сердцем товарища.
1: Где у группы кли? Потому что получается, что у каждого какое-то свое маленькое эгоистическое кли. Потому что каждый работает относительно всей группы. И как увеличить желание?
2: Конечно, конечно. Я делаю только из эгоистических соображений. Я хочу прийти к слиянию с Творцом. Я хочу наслаждаться этим. Я хочу быть большим. Я хочу вечность. А что ты думаешь? Кем я должен быть?
1: Ну, то группа как таковая. Есть какое-то свое существование?
2: И группа сама по себе эгоистична. И даже то, что она... Там передают свою идею массам. Это из соображения эгоизма, что она хочет доказать всем, что она права и выше всех. Зачем обманывать себя?
1: Проблема не в эгоизме, а в том, что как группа может это все увидеть.
2: Мы находимся еще до лолишма, как пишет Рабаш. Что думают, насколько лишма высокая, лолишма еще выше, чем мы думаем. Так что? Мне не нужно стыдиться того, что я эгоист, и что все мои наклонности эгоистичны. У меня нет другого, кроме начать именно таким образом. Эгоизм — это вообще не... Сам по себе эгоизм не является недостатком. Это вещь, которая несет пользу. Нет в нем ничего исключительного, я бы сказал. Это просто клей. Это по-настоящему средство. На нем нужно строить. И также, когда я вижу на фоне эгоизма все недостатки, это не внутри самого эгоизма. Из этого я вижу свое отношение к Творцу. Желание получать, которое Творец сотворил, нет в нем никакого недостатка. То, что из этого желания получать, я начинаю видеть отношения, намерения ради получения. Но намерение ради получения Творец ведь не создал намерения. Поэтому... Да, Цен. Все?
1: Ну, если я хочу увидеть, насколько мы еще не находимся даже в состоянии лолишма. Я слышал, что лолишма, вы как-то определили, что уже есть у человека в его получении, то есть какое-то желание у него есть, неважно какое.
2: Бааль Сулам в предисловии к ТС пишет, что называется лолишма. Так он пишет, лолишма — это называется, что человек находится, скажем, в 95%, скажем, желания к Творцу по-настоящему, но на 5% есть у него желание заработать для себя тоже, чтобы у него был выигрыш от этого. То есть идут на такую сделку, я работаю у тебя. Ты человек очень богатый, я делаю для тебя какую-то огромную сделку, и у меня этой сделки есть 1%. Если это миллиарды, дай Бог нам, ты знаешь, 1% тоже хорошо. И все. Но если у меня есть этот 1% сделки, я делаю ради этого процента, верно? Иначе работал бы я у тебя. Это называется еще лолишма. Но лолишма, из которого приходит к лишма. Так что ты спрашиваешь?
1: Не понимаю разницу между одним и другим. Ведь кажется, неважно, что кто-то может получить 99%. По мне, какая разница? Пусть получит столько, я хочу свою прибыль получить. То есть в конечном итоге каждый из нас в 100% желании получать. Как бывает, может быть, чтобы есть какие-то частичные состояния? Я как бы или на одной стороне, или на другой. Как может быть, чтобы я был? Что вокруг меня, внутри меня, то есть?
2: То есть ты хочешь сказать как, так, как может быть такое кли, когда желание? Я буду на 99% в нем буду желать отдавать Творцу, а на 1% будет желание отдавать себе. Разве есть кли, который может быть с двух сторон Махсома, либо духовное, либо материальное, либо ради получения, либо ради отдачи? Не может быть так, что оно было бы разделено, да? Может быть, у меня есть все еще кли ради получения, но я сделал на них цимцум, и они у меня уже не ради получения. Я не использую их, это уже не ради получения. Но быть в святости или в клипе вместе невозможно, потому что нет соединения между ними. И как бы я, который находится в клипе, и я, который находится в святости, как такое может быть я? Это называется кли. Это невозможно. И тогда ты спрашиваешь, что называется, что я на 99% Творцу, а на 1% себе. На самом деле, что все 100% я себе, только готов думать о Творце на 99%, да, потому что 1% приходит ко мне. И это называется лолишма, из которого приходит клишма. Да? Это предисловие к ТЭС. Он пишет там, что если бы он знал заранее, что от этого действия, когда он готов делать Творцу, не выйдет ему ничего, он бы раскаялся бы изначально и, знаешь, ничего бы не делал. Это называется лолишма. Хорошим. Дай Бог. Это действительно прийти к этому — это хорошая вещь. Нет, был там в конце. Он блондин, да? Я не слышу.
1: Вопрос о Малхут и Бину, и Бине. По отношению к Хиссарону. Хиссарон к Малхут и к Бине. Как их связать? Как найти Хиссарон?
3: Мама, ви Хиссарон шель Малхут лебина?
2: Что приносит Хиссарон Малхут к Бине? Какое действие приносит Хиссарон Малхут к Бине? Да? Действие оно простое, что Никудот Десаак соединяется с Нейда Гальгальта, что Никудот Десаак — это Бина, а Нейда Гальгальта — Малхут, и в их соединении вместе получается, что Никудот Десаак наполняет Малхут, Нейда Гальгальта, а Нейда Гальгальта влияют Решимот Далит Гимель на Никудот Десаак. Это пока еще не соединение, но это уже влияние одного на другого.
0: То есть вследствие этого бина получает

0: ограничение, оно уже обязано сократить свой ахаб. Некудот-десак сокращает свой ахаб, чтобы не оказывать влияние на Малхут. Почему? Потому что Наида Гальгальта светят туда и говорят, мы не хотим получать свет Хохма. Нам нельзя это делать. Тогда бина, некудот-десак, да? Сокращает себя и говорит, я уже не получаю в свой ахаб. Я могу получить только в свои гальгальта и наим, только до хазе де гуфа, до бина де гуфа, до хазе. И это называется вторым сокращением, цинцумбет, то есть сокращение в бине не отдавать малхут, поскольку малхут не способна еще. Тогда бина уже начинает понимать, что малхут не способна. Но только такое понимание, нельзя и все. Теперь бина должна впечатлиться от разных свойств, которые есть в малхут. Почему малхут настолько ограничена? Что есть у нее? В чем все-таки можно помочь ей? Есть ли пути для исправления? Потому что, в конце концов, Малхут — это творение, а в Бине нет большей заботы, кроме как на Малхут, еще из четырех стадий прямого света. Тогда все эти вещи, они уже происходят с помощью Бины, которая разбивается вместе с Малхут. Нет, но представь себе, как Бина планирует сейчас действие разбиения. Это она планирует.
1: Ну а Малхут со своей стороны, какое у нее желание?
0: Малхут со своей стороны — это желание получать, которое хочет превратить себя, чтобы стать как Творец. И это невозможно. Это невозможно. Бина изначально устроена, чтобы наполнять Малхут. Мама хочет наполнить ребенка, все, давать ему, давать. Теперь вдруг он начинает требовать от нее вещи, которых у нее как бы нет. Он хочет быть не как она его построила, он хочет быть с намерением ради отдачи. Она этого не сделала, поэтому бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут, не с посредством Имы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, и он хочет вообще не ее наполнение, он не хочет ее наполнения, она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать, как я спасаю своего сына. Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисроны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к Кетеру, к высшему свету. Бина не знает этого, в Бине нет этого хисарона, поэтому она говорит, я должна получить хисарон Малхут. Если я не получу этот хисарон себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в Бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается. Не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема. Но она включается в разбиение крана, в разбиение намерения ради отдачи, который Малхут хочет. О, теперь бина понимает, что вообще нужно делать. И теперь она начинает действовать и исправлять Малхут, чтобы было Малхут намерение ради отдачи. Сама Малхут только хотела этого, но не могла вооружиться этим. Сама бина не знала вообще, что это такое. Не знала,

0: такое ради отдачи, то, что Малхут хочет? У тебя есть желание? Да. Я могу наполнить его. Наполнить? Нет. Почему нет? Понимаешь? Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое ради отдачи, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью САК, а парцуф и сеарот, и мир ацелут. Начинает строить механизм, как строить в Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует, желание не исчезает, желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает бина, она поднимает решамот, хисароны и делает на них экраны, и образуется новая кли, который уже наполняет цвета, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
1: Вопрос.
0: Ну-ну.
1: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
2: Бина афпам ло немцет бинетек и Малхут.
0: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна Кетер. У нас есть Кетер, Малхут, а посередине всякие виды различаемых свойств, всякие виды отношений Кетера к Малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить Малхут в то, чтобы она была подобна Кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, чтобы что каждое из них — это желание отдавать в другом виде.
2: Ну, азмашанин цилагит.
0: Тогда то, что я хочу сказать, не оставляй бину. В ней есть все решения для Малхут. Почему Малхут что?
1: Почему Малхут хочет отдавать? Почему у нее она выстраивает хисарон к бине, желает связь с биной?
0: Почему Малхут хочет? Почему Малхут хочет связи с биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее это все. Бина рождает меня. Бина дает мне все. Все, кроме бины, я ничего не вижу над собой. Биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме бины. На каждой ступени Малхут смотрит на бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок. Кто у него есть в мире, кроме мамы? Это все для него? И мы тоже каждый раз ищем свой корень. Желание получать каждый раз ищет, кому прилепиться. Каждый раз. Насколько ты видишь таких вдруг, таких мачо, мужчину, в нем есть этот хисарон еще больше. Быть младенцем и прилепиться к корню. Поэтому он такой выглядит таким, знаешь. должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все? Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так Малхут, конечно же, ищет бину.
2: Ну, не льмат.
0: Ага, сейчас я обуюсь. Давай.
3: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположностями этому. Должно быть объединение между равными. И человек не может получить от больших, чем он. А он должен обрести ощущение килим именно от равных.
4: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера. Мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь, и мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально, это наша природа, желание получения, но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
3: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора, это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
4: В этом взаимоключении между нами, в этих хисаронах, главное в работе, как в возлюбе ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем клей, который мы между нами строим.
3: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого, из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваших хисронот — это очень большая добавка.
4: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести. И вокруг этого вся наша работа. Как помочь друг другу и все десятки. Увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи, что только этим надо заниматься. И когда и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону. И вообще этим не заниматься, потому что это природа, материальное, а все наше занятие должно быть только тем, что это за сила дачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим?
3: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давать друг другу силы, каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. Да. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. Я записал себе такую записку, что если я не использую килим, которые ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать, ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
4: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем тест вместе с Рабашем. Будем читать учение 10 сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: От мем вав.
0: 46 пункт Ари. После того, снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в Хухме, Бине и Хеседе, и тогда не мати в Гвуре, и мати в Тиферет, и не мати в Нецах, и мати в Год, и не мати в Есоде, ибо поднялся в Год. И тогда он обращает свои по ним и отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. Таким образом, все девять цветов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Рабашем.
2: Если мы говорим «Мати в Хесед» и «Мати в Тиферет» и «Мати в Год», тогда Хохма, которая в Хеседе, как она переходит в Тиферет, я спрашиваю? С помощью Гуры. То есть Гура получает Хохма Дема, облаченную в Хасадим, которая поднимается наверх и теперь дает Тиферет. Тиферет, у которой есть Хохма, передает Хохму кому? Нецаху. Это называется, что Нецах поднимается в Тиферет. И его остаток дает Од. То же самое, скажем наоборот, когда мать в Гуре, тогда, когда говорят, что Гвура дает свои хасадим кому? Нецаху. Как это происходит? Говорят также то же самое. Не через мати в Тиферет. Остаток Тиферет, где он получает это, также свыше. Я не говорю, что образовалось пустое пространство посередине, а что? На всех ступенях, во время каждой ступени. Например, Гвура, Нецах, Есод. Если у них есть свет Хасадим, они поднимаются по имени. Если на ступени есть Хохма, они не поднимаются по имени, но свет у них есть. Только что, не поднимаются по имени, это и называется имя. Какой был вопрос? Если я говорю «Матив Кетер Далит Гимель», как передается от Далит Гимл к Алеф Хасадим. Далит Гимл должен быть Гимл Бет, Бет Алеф и потом Алеф. Или же здесь был тот же порядок, и он об этом не говорит. Или можно сказать так же, как было в Галгальте. Что было в Галгальте? Что Пхина Далит не светила в Рош. То есть произошло очищение. В Рош нет того, кто бы светил. В состоянии Алиф — это Накудот. Тогда Рош передает Далит Гимл Бет Алиф. В Рош может светить Алиф, но уровня Далит Гимл нет на ступени. Если так, можно сказать, что Далит Гимл не передают в Гимл Бет, а в Алиф передают. Или он приводит эти детали. И в этот момент завершается порядок первых пхинот. Что такое первая пхина, первая стадия? Осуществляющих распространение, то есть осуществление второго распространения, называемого парцуфом Аб Адам Кадмон. Мы учили порядок, который зависит от Кетер Хохма, Мати и не Мати. Когда Мати в Кетер, тогда во всей ступени нет Хохма, по причине того, что свет Кетер поворачивает свой под ним вверх. И наоборот, когда Мати в Хохма, есть Хохма во всей ступени. И таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Так он изучает слова Ари. Что он добавляет к этому? Выше написано, и в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. На это он объясняет, имеется в виду распространение Аб. Затем Ари говорит, и таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Что он этим добавляет? Посмотрим ниже. То есть очищение достигает уровня Малхут. Выходит, что сейчас светят все сферот от Кетер до Малхут. Сейчас светят. Но что мы сейчас учили? Не Мати в Кетер и Мати в Хохма бина Хесед, не Мати в Гвура и Мати в Тиферет, не Мати в Нецах. Мати в Хохма бина в Хесед, не Мати в Гура, Мати в Тиферет, не Мати в Нецах, Мати в Год, Мати в Исот, Мати в Малхут. Как же он говорит, что сейчас светят все 10 сферот? Что написано? И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Разве посередине есть прерывание? Поэтому он объясняет. То есть очищение достигает уровня Малхут. То есть он имеет в виду, что каждый раз выходила новая ступень, пока не дошла до уровня Малхут. И тогда на уровне Малхут она очистилась. Это то, что он говорит. То есть очищение достигает уровня Малхут. И тогда экран становится чистым от всего авьюта гуф. Нет никакого авьюта в гуф, которым бы мог пользоваться и получать ради отдачи. Если так, то он не используется, он не пользуется авьют. Это называется, что он поднялся наверх. Это называется, что он поднялся вверх. Также нет мест, имеется в виду, до такой степени, что его форма становится равна экрану Малхут Рош, который ничего не получает. Это считается как экран Малхут Рош. Это называется, что он поднялся туда, хотя там нет мест. Только здесь, что здесь имеется в виду? Подъем по ступени. Он ничего не получает, потому что у него нет экрана. Нет, он не может сделать наведение ради отдачи. Это да. Что было там? Считается, что он поднялся туда и включился в непрекращающийся звук Малхут Рош. Там в Рош мы учили. Нет перерыва в работе экрана, гимбал, ничего. И тогда экран с Решимот поднимается в Малхут Дерош. Здесь есть две вещи. Первое, что Малхут, что это был Малхут Дегу. Второе, что она включилась в Малхут Дерош, то есть в авиют, который идет снизу вверх. И сама еще может продолжать свет и делать звук дака с экраном. И поднимать отраженный свет и распространяться в Роши Гуф. Тогда кто поднялся? Малхут Дегу. Это то, что он говорит. Когда совершается звук в Рош, в той мере, в которой нижний может получить, это что называется согласно Решимот нижнего, и тогда снова пробуждаются включенные в него Решимот Сверот Гуфа по всей мере своего авиюта. И он снова обретает авиют, относящийся к Гуфу. и что уже распространяется как Малхут де Гуф. И этим снова изменяется его форма относительно Малхут Рош. И поэтому считается, что он выходит оттуда и становится отделенным от нее в новую ступень. Но здесь не хватает. Здесь нужно сказать так. После того, как она опустилась вниз в Гуф, почему она опустилась в Гуф? Почему поднялась? Потому что у нее нет экрана. Сейчас есть экран Далит Гимл, на который был совершен звук в рожь. Видно, что он получает. Он уже начал получать. Поэтому он опускается вниз. Но там есть включение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, не как будто бы был сделан зивук, это то, что объясняется. Нужно сказать, что здесь недостает. Было здесь пробуждение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, и сама может притягивать свет. Кто? Малхут де Гуф. Получается, Малхут де Гуф, называемая Табор, которая поднялась в Рош и включилась в Авиют снизу вверх, теперь имеет пхину Педерош. Получается, Малхут совершает зивук, скажем, на пхину Гимл. Не наоборот. То же самое. Малхут пхины Далет, которая поднялась в Рош, кого? В Рош де Галгальта. И включилась в Авиют Галгальта. Что у нее теперь есть? Малхут совершает зивук на пхину Гимл. От пхины Далет Малхут завершающая. От пхины Гимл. Если так, кто получил Авиют снизу вверх? Кто был носителем Авиют? Малхут пхины Далет. То же самое здесь. Какой Авиют был в Аб? Пхина Гимл. Получается, что Малхут де Табор пхина Гимл, которая поднялась в Рош, поскольку она ничего не получила, когда был сделан зивук в Рош, скажем, на Гимл Бет, уже видно, что она Гуф, что она получает, и возвращается вниз в Гуф. Малхут, которая опустилась обратно. Какая Малхут? Гимль Давиют. Называемая Малхут, завершающая, называемая Малхут и Табор. Пробудилось в ней то, что пробудилось. То, что включилось в Авиют снизу вверх в Рош. Если так, теперь Малхут делает зивук на Гимл, также на Авиют, Авиют Бет. Это то, что он говорит. И тогда выходит на него выше зивук и простирает новый уровень десяти сферот в Гуф. Есть Рош и Гуф. И здесь не хватает, он сокращает далее. И там объясняется, что последняя пхина не оставляет решиму. А так как здесь последняя пхина Даб, это пхина Гимл, третья стадия. Получается, что пхина Гимл, которая была включена в экран де Табур, поднявшаяся наверх, не оставляет решиму. И поэтому она не включена в экран. А наибольшее решимо в нем — это пхина Бет. Поэтому, когда экран снова обретает Авиют из-за включения в зивук Рош, он не может обрести Авиют больше, чем пхина Бет. Почему не осталось больше решимот, чтобы он мог получить больше? Они ослабли из-за битуш, пним и макив. И получается, что уровень, который там выходит, достигает только лишь бины, как известно. И это называется уари, вторая стадия распространения света после его исторжения во второй раз. И называется Парцуф Саг. Он говорит, посмотрите в пункте 47. А теперь вторая стадия, она проста. Какая вторая стадия? Это пхина гимел, это третий парцуф. Тогда, когда вторая пхина наполнения галгальты, первая пхина была аб, вторая, которая наполняет его, саг. Тогда нужно начать 47-й пункт. Начнем страницу 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она проста. Что это за пхинабет? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хесед, и мати в гвуре, не мати в тиферет, мати в нецах, не мати в вод, мати в есод, и не мати в малхут. А затем это повторяется сначала.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: Сейчас мы вместе послушаем беседу с Равом, правильный вклад, ведущий к молитве. Эта беседа была 6 мая этого года. Я видел беседу о трех линиях, всякие там направления, о четырех стадиях. И было 12, но почему это 12 тысяч? Потому что это хохма, малхут — это единицы, бина — это сотни, зерампин — десятки, бина — это сотни. И это тысячи, и это хохма. Вопрос. Каббалисты изобрели этот язык? 12 тысяч, там тысяч — это хохма, там кто-то сидел и думал, изобретал язык, но ведь потом все учат это. Или это еще знали до Ари, и это таким естественным образом к ним пришло. Откуда это?
0: Пришло, нет, к нам это не приходит в естественной форме.
1: Но ведь они раскрыли это естественно. Допустим, кто-то спрашивает, что тысяча — это хохма, а 10 тысяч — это кетер. Да, а зерампин — это десятки. И в соответствии с этим они написали всю Тору. Да, что такое 70, все эти числа, все это уровни связи между ними.
0: Да.
1: Откуда они знали все эти гематрии, всю эту мудрость, весь этот язык?
0: Откуда они знали?
1: Откуда эти слова? Кетер, хохма. Ведь был кто-то первый, кто определил. Вот это первый называется хохма, кетер. Вот это хохма, это мир Никудим. Если бы я взял учение 10 сферот и прочитал бы это Моше, он бы понял этот язык, или это написал Ари, а до него еще не использовали этот язык?
0: Это было отмерено, и он понимал. И все.
2: Мне об этом нечего сказать.

0: Тут там другие какие-то термины.
1: Так называют это.
0: То же самое. Каждый каббалист, который пришел к духовному постижению, он находит тот же язык, как и другие каббалисты.
1: Да.
0: Даже если еще он не раскрылся.
1: Да.
0: То есть язык — это то, что приходит от Творца?
1: Да.
0: Никто это не придумал? Все эти слова — кетер, хохма, ор, хозер, ор, ишар.
1: Нет, нет, нет, нет, нет.
0: Это язык, на котором говорит Творец?
1: Это не язык, на котором говорит Творец. Это язык, на котором каббалисты говорят между собой, если они хотят говорить о действиях Творца.
0: Так почему раньше это не раскрывалось? Почему раньше не было вот этих языков миры, парсуфим, сферот? Было?
1: Было.
0: И в Торе тоже так? Мы знаем, что там древо жизни.
1: Нет, Эцхаим еще не был написан.
0: Так я говорю, почему же в Торе мы не находим такой же язык, как и в древо жизни, в Эцхаим? Там нету Орхозер, мир Никудим, разбиение мира Никудим?
1: Нет.
0: Но в этом и вопрос. То есть они знали язык, но не использовали его?
1: Они использовали его и знали его. И это у них называлось языком ветвей.
0: Нет, язык ветвей — это то, что написано в Торе, все эти рассказы. Но ведь мир Никудим, разбиение, все эти вещи — язык ветвей. Это же говорится определенный стиль, определенный период, да? Жанр. На каком языке говорит Творец? Какой язык он знает?
1: На внутреннем языке, на котором ты можешь обратиться к нему.
0: Точка в сердце относится к Малхут или к Бине?
1: Точка в сердце относится к Бине.
0: Бине. Хорошо. И чем больше человек отождествляет себя с точкой сердца, расширяет ее, живет внутри нее, через нее, использует, и тогда то он начинает все больше и больше входить в духовное. Так смотри.
1: Он начинает все больше и больше понимать Творца.
0: Когда мы говорим система экспресс, посмотреть на себя со стороны, экспертная система, посмотреть на себя.
1: Нет.
0: Это через точку в сердце, а через какую?
1: Я не знаю, когда ты смотришь на себя?
0: Со стороны. Я хочу быть нейтральным. Есть желание получать, и только через него мы воспринимаем реальность, верно?
1: Да.
0: Когда входит точка в сердце?
1: Куда?
0: Ну, в человеке пробуждается точка в сердце.
1: Да.
0: Что изменяется в его возможности восприятия реальности?
1: Меняется обращение к Творцу.
0: В какой точке человек становится нейтральным, не подчинен своему эгоизму, действует только из него, а быть над этим?
1: Быть выше желания своего получения?
0: Да, который управляет им.
1: Да, который управляет им. Но это все зависит от молитвы.
0: Я вижу, что все мои мысли, все мои решения, все мои расчеты, все это эгоистическое. Я действую только из себя.
1: Хорошо, так что
0: только я, только чтобы хорошо было мне, я могу всех крутить на одном месте, да, только чтобы было мне хорошо. Но я хочу быть в другом месте, быть над этим, чтобы я действительно мог принимать решения и думать о том, что было бы хорошо другим, а не мне. Есть такая точка в реальности?
1: Это желание

0: Получение?
1: Это желание получать.
0: Да.
1: Но что это за форма желания получать?
0: Что это чувствуешь в сердце?
1: Когда мы говорим, что человек начинает действовать, исходя из точки в сердце, это он начинает видеть это в реальности?
0: Да, да.
1: Но пока человек не входит в духовное, он никогда. То есть он всегда будет эгоистом.
0: Да, да.
1: Можно помочь человеку почувствовать осознание зла, или это что-то внутреннее, зависящее от него, от Творца? Ну, может быть, окружение внешне может ему как-то напомнить. Как можно помочь человеку осознать зло в себе? Невозможно. Ну, товарищу можно помочь или нет?
0: Нет.
1: Нет. То есть это чисто его дело. Ну, допустим, товарищ гордец, он не признается, он во всем прав, но все видят, что здесь есть проблема, что он должен что-то изменить, что-то. Но он уверен в себе. Вопрос, можно ли помочь увидеть зло, изъян, который есть, или просто молчать, пока это не изменится и не придет изнутри.
0: Ты можешь убедить его?
1: То есть можешь сказать прямо кому-то в лицо?
0: Да. Ведь это так тебе представляется?
1: Нет, но это всем так кажется. Если мне только мне, то я никогда не скажу человеку. Ну, если это много человек видит в человеке и хотят ему помочь, чтобы он осознал зло, можно ли сказать ему это? Или надо ждать, пока это у него не возникнет?
0: Если вся группа пойдет?
1: Да, допустим, вся группа.
0: Да, тогда можно убедить его.
1: Можно убедить. Как это действует? Убедить. Не то, что он согласится. Ну ладно, пришли ко мне так вот внешне. Ну хорошо, я отменяюсь. Нет, действительно, чтобы это повлияло на его сердце, чтобы это произошло осознание зла. В результате того, что мы пришли и поговорили, и вдруг он действительно вдруг осознал, понял, о, я был неправ, да? Это возможно так?
0: Да.
2: Мама, да, без ответ мужа.
0: Муж, почему ты сомневаешься?
1: Ну, исходя из опыта, я не видел такого. Может быть, ну, наверняка мы неправы. Видно, неправильно действовали. Много раз я разговаривал с товарищем, но это не помогало. Нужно, наверное, сказать, что мы неправы были. Я не вижу, что это может произойти согласно закону, но я не помню в этом успеха, что нам что-то удалось. Мне кажется, что это как чудо. Либо происходит, либо нет.
0: Это наверняка. Об этом нечего говорить. В конечном счете должна быть подпись Творца.
1: Но ведь должно быть начало с нашей стороны,
0: да.
1: Начало действия.
0: Да.
1: Я слышал на этой неделе от одного товарища, он сказал, я очень боюсь, я вижу, здесь есть древние товарищи, и некоторые из них оставляют, и нет ни у кого никакой страховки, неважно, сколько вложил в группу, что в ней сделал, что может обеспечить мне, что завтра меня удержат. Я ему сказал, у тебя есть десятка? Да, есть десятка. Но мы учим это весь день. Что такое объединение в десятке? Ну, он так повел бровью, говорит, я не уверен, что десятка удержит меня. Я ищу что-то более сильное, что может действительно обеспечить мне.
0: Это ты.
1: Что значит ты?
0: Он сам по себе.
1: Сам человек позаботится о себе?
0: Да.
1: У десятки есть сила удержать человека?
0: Кого, у кого?
1: У десятки. У товарищей.
0: У десятки, может быть, да. Убедить его, объяснить ему еще раз и еще раз. Но в конечном счете он должен согласиться.
1: Но может быть, то, что я понял от него, может быть, это не только десятка, может быть, это вся группа, может быть, это все десятки вместе. Вся группа может поднять человека, их сила больше.
0: Да.
1: А кто действительно поручитель за меня в тот день, когда я падаю?
0: Творец.
1: Ведь он сбросил меня.
0: Может быть, он тебя выбросил. И от него зависит, насколько поднять тебя.
1: Кто же действительно мой поручитель? Потому что я смотрю вперед, я вижу много состояний, которые товарищи проходят и прошли на протяжении лет. И тут как бы нет законов. Человек может вкладывать и упасть, может не вкладывать и упасть здесь, может уйти и прийти. Я вижу, что все Творец организует, но где моя часть? Что я должен сделать, чтобы обеспечить, что в тот день, когда я буду разбитым, что есть товарищ, десятка, группа, кто смогли бы поднять меня? Кто?
0: Только Творец.
1: Но Творец скрыт. Творец скрыт. Творец скрыт от человека. Как он может?
0: Ты пробовал?
1: Скрыт.
0: Скрыт от человека, да.
1: Так как он может помочь, если он скрыт? Десятка со мной, товарищи со мной, группа со мной. Если в итоге все это Творец, то для чего?
0: Нет, нет, нет, не все Творец. В конечном счете Творец управляет всей реальностью. А мы должны найти для каждого путь к нему.
1: Человек после 20, 30, 40 лет падает, буквально.
0: Да.
1: Что происходит с ним тогда? Что, так и сказать, Творец?
0: Да.
1: И все?
0: Да.
1: А где поручительство? Где это все?
0: Это что-то, что между тобой и товарищами.
1: То есть есть какое-то ожидание внутри, может быть, эгоистическое, но ведь Рабаш пишет там, заботится о них. Ну, есть такое ожидание, что кто-то действительно позаботится обо мне, когда я упаду и буду совершенно оторван, что кто-то позаботится обо мне.
0: Нет.
1: Нет. Ничего.
0: Ничего.
1: За что же человеку уцепиться? Где он может? Где опора?
0: Опора? В самом человеке.
1: Вы говорите, что все зависит от самого человека. На 100%?
0: Да.
1: Да, но в его вкладе вы как-то говорили, что насколько человек вложил, это его. Это как такая страховка полиса.
0: Да.
1: Он там вложил несколько монет в банк, он знает, что произойдет, он может взять. Если нет, то нет. То есть сила товарищей, которая поднимает товарища или любая другая помощь, которую я могу получить, по сути, это реакция на то, что я вложил в группу.
0: Да.
1: Я понял, поэтому это зависит от меня. Но когда мы смотрим, много товарищей, которые оставили, они очень много вложили, по крайней мере, внешне видно, очень много вложили в создание, построение группы. И непонятно, почему именно они. И что это за вознаграждение? Они вложили, они создавали, вкладывали. Сейчас видно наоборот. Может быть, вклад их был не в том месте. Что такое правильный вклад?
0: Правильный вклад тот, который приводит меня к правильной молитве к Творцу.
1: И то, что человек вложил в создание предприятия, в построение группы.
0: Это вещи.
1: Что это не имеет значения, не имеет ценности. Человек построил целый колледж, учебное заведение, через него прошли десятки тысяч людей. Благодаря его способностям он это все организовал, а потом ушел. Ушел, и ничего не помогло, ведь он вложил множество, много времени. И практически бесплатно. Да, но это непонятно. Очевидно, вообще это не является вложением, то есть это не является тем фондом, а это что-то другое нужно вкладывать. Я понимаю, что есть вклад количественный и вклад качественный. Но ведь мы также учим, что количество переходит в качество. Но почему тогда это не работает? Есть десятки людей, которые вложили очень много на протяжении лет.
0: И оставили.
1: Оставили, да? В чем? Какой же принцип здесь?
0: Принцип? Что это действие оставить, оно неправильное.
1: Он ушел, но я хочу понять, почему после 20 лет его вложений, когда пришел момент, что он оставляет, он вложил силы.
0: Это ты можешь спросить Творца.
1: Почему мы спрашиваем? Не из любопытства. Есть ли здесь какой-то закон, чтобы как-то заранее это устранить?
0: Нет закона.
1: Нет закона. Но нужно все равно вкладывать.
0: Да.
1: То есть я могу 20 лет распространять с утра до вечера, и ничего мне не обещает, что однажды...
0: Да,
1: меня как бы могут выбросить. Нет эгоистических законов. Эгоистически, значит, я вложил, и закон должен работать, да? Здесь-то не работает. Я вложил, и нет уверенности. Это так?
0: Видимо, да.
1: Нужно больше связи с Творцом.
0: Твой расчет только с Творцом.
1: Поэтому я говорю, нужно как-то приблизиться к нему, какие-то связи наладить. Так что же за союз, который мы устанавливаем? И какой союз мне нужен? Ведь если это не поможет в этот день, когда вдруг произойдет разрыв, кто удержит меня? Если я не сделал эту работу и не заключил с ним союз.
0: Ты вкладываешь работу и получаешь помощь.
1: Да. Понятно. Перейдем к следующей части урока «Учёба с товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית...
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством Хайфы 1. Пожалуйста.
2: Из вышесказанного следует, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость, и какова мера его чувств, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное буквально, и нет у него никакой связи с уровнем человека. Еще раз. Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь хисарон, чтобы у Творца было место для его наполнения. Другими словами, человек, который хочет служить Творцу и не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное, и у него нет никакой связи с уровнем человека.
1: Каждая фраза в статьях Рабаша, ее можно учить, изучать бесконечное количество раз. Каждое слово приносит высший свет в центр нашего объединения. В отрывке, который мы сейчас читали, Рабаш говорит нам, что если Нижний может дать Высшему только хисарон, только потребность для того, чтобы у Творца, у Высшего была возможность наполнить. И поэтому на этом уроке мы сделаем еще больше усилия создать правильный хисарон, который наполнится светом. И этим мы доставим наслаждение Творцу. В отрывке из урока, который мы сейчас послушаем, наш дорогой Рав объясняет нам, как можно подготовить правильный хисарон, изменить желание и продвигаться по нашему духовному пути. Пожалуйста, клип номер один.
2: Из вышесказанного следует то, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в контексте духовной работы. Следует понимать, что невозможно обучать Торе идолопоклонников. Как говорил мой отец-учитель, когда речь идет о духовной работе, в тех местах, где написано «запрещено», имеется в виду «невозможно». Ибо в духовном у нас нет ничего иного, когда мы судим, исходя из сил, желаний, экранов. Там нет понятий «нельзя» или «можно». Мы не говорим о вещах, о которых, на которые можно наложить внешний запрет или дозволение. Человек работает только исходя из желания и преодоления, которое у него есть над этим желанием. Невозможно извне диктовать его желание, давать какие-то там советы или приказы. Поэтому написано «нет принуждения в духовном». И это тоже основано на том же принципе, что нельзя обучать Торе идолопоклонника. «Нет» означает, что невозможно совершить принуждение в духовном. Мы не можем приказать себе, нашему сердцу, изменить природу или совершить какое-то изменение. Только с помощью внешних действий мы удостаиваемся изменения желаний и обретаем силы для преодоления их.
1: Да, я был бы рад решить что-то в отношении своего сердца, любить товарищей, чувствовать их великими в поколении. Но, к сожалению, мы не можем так воздействовать на свое сердце, потому что нет принуждения в духовном. Мы нуждаемся во внешних действиях товарищей в десятке, чтобы они подействовали на нас. И давайте перейдем к активному семинару и вместе в десятке выясним, как нам различить между внешними действиями, которые направлены на объединение, и теми, которые направлены только на желание получения. Активный семинар. Как нам отличить внешние действия, направленные на объединение, от действий, которые являются лишь бегством в желание получать?
2: В тот момент, когда мы направляем наши действия на товарищей, и когда цель приближает товарища к Творцу.
1: Тем, что каббалисты дают нам много советов, как работать в группе, как работать, как относиться к товарищам, будь то самоотмена, принижение или видеть их великими, отдавать им. И именно из таких внешних действий еще каким-то образом приходим к желанию получать, даем ему различные ощущения, свет. Внешние действия, но действия, которые направляют нас на объединение. Если человек видит, что это против его желания, и у него есть работа, то это не побег от желания получения, а нужно обратить внимание на это.
2: Да, именно об этом должно быть преодоление. Если это только в желании получать, то в результате этого у нас нет обращения к Творцу, и это меняет желание получать, и всегда, чтобы было средство, которое поможет нам продвигаться к связи с Творцом. Нужно заботиться, чтобы было больше связь с Творцом, и все время создавать. Потому что мы слышали в предыдущем клипе, что необходимо быть в связи с Творцом. Ведь только Он является нашим поручителем.
1: Да, мне внутри сделать преодоление таким образом, что сделать преодоление — это тяжело. Как говорит Рав нам, что нужно так отдавать через товарищей, воздействовать на желание получения мое. Это работа, это направление.
2: Да, вопрос непростой. Потому что мы не говорим о том, что хорошо для желания получать, и наслаждаюсь, но и десятка, как мы решаем, что приятно нашему желанию получать, и как мы двигаемся вперед. Поэтому у нас есть советы каббалистов и советы Рабаша двигаться как десятка и продвигаться, быть более тесными, связанными с источниками, и поэтому даем друг другу хесронот. Хесронот дают силы двигаться вперед и реализовывать то, что противоположно желанию получать.
1: Очень просто. Все действия направлены на желание получать. И тогда, если мы хотим, чтобы результатом было объединение, то нужно, чтобы ожидание, чтобы из этого вышло обращение к Творцу.
2: Да, как бы мы ни посмотрели на это, каждое действие, пока мы не будем полностью исправлены, будем действовать и желание получать. И я слышал от товарищей, что есть действие. Действие исходит всегда из желания получать. Это нами движет, так создал нас Творец. Но чем больше мы будем желать быть в связи с Творцом и действовать в связи с Ним и просить, чтобы это действие направляло каждого из товарищей, и все, что есть у нас, как бы снаружи, мы будем больше в связи, и так, чтобы мы хотели все время быть в связи с Творцом, чтобы Он участвовал в каждом действии. Не знаю, как что-то можно еще что-то извлечь, кроме желания получать.
1: Не всегда можно такое различать, но
3: нам нужно
1: стараться всегда идти в направлении объединения и
3: думать,
1: что дает большую важность и величие всем товарищам и приносит больший положительный дух в десятку. И, видимо, если у нас будет такое намерение, такое желание, просто хорошее желание, видимо, добьемся успеха.
4: Маша, микрофон.
2: В духовном все устроено так, что еще, даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, другому, потому что нам нужны желания, хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом. Мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой. Еще раз, в духовном все устроено так. Даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же и любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, потому что нам нужны хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом, мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой.
1: Любимые друзья, я чувствую, что Рав говорит о нас, потому что очень часто я ищу в товарищах силу, вместо того, чтобы сказать, что сила приходит от света. То, что мы хотим получить от товарищей, это хисарон. Хисарон к духовному, потребность в духовном. И это общая потребность. И эту общую потребность мы поднимаем к Творцу. И от окружающего света получаем силу. Но возникает вопрос, как практически получить потребность от товарища, хисарон от товарища? Как его потребность в духовном становится мне важной, такой, как моя? Так в следующем клипе Рав дает нам возможность сделать еще один шаг вперед и объясняет, как получить от товарищей потребность в духовном. Давайте послушаем вместе клип номер 2.
2: Как мы можем получить хисарон по отношению к группе? Написано: купи себе товарища. Благодаря тому, что я вкладываю в товарища, он становится мне ближе. Я начинаю чувствовать его хисарон, но вот у меня нет выбора. Я обязан как-то вложить в него себя, и тогда я полюблю его, потому что в нем уже будет мои усилия. Как пару, у которой нет детей, они усыновляют ребенка. Они начинают вкладывать в него, и через год или даже несколько месяцев, начинают чувствовать его как своего и даже говорят, что еще сильнее. Да, так говорят, потому что они хотят вкладывать в него, есть какой-то страх, что вдруг они не почувствуют его как своего, и поэтому они вкладывают еще больше, чем даже в своего ребенка. И их любовь к нему становится еще даже больше, чем к своим родным детям. И когда человек работает, связан с кем-то, может почувствовать его потребности, хистронот, и тогда я могу купить его хистронот к духовному, и тогда мое кли становится достаточного размера и силы для крика, чтобы я получил помощь и спасение свыше. И нет ничего другого, нет никакого другого решения. Именно поэтому сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда я люблю его, как самого себя, я присоединяю его к своему кли, тогда это становится великим правилом Торы, то есть становится общим, мое кли для нас обоих, допустим, которое содержит Тору, включающим Тору, свет. И это единственное решение. Пока мы не придем к этому, нет духовного.
1: После того, как мы послушали этот отрывок и прочитали отрывок и послушали клип, мы все больше и больше чувствуем и понимаем, насколько мы зависим от группы. Группа становится местом моей работы, где я получаю потребности товарищей, и мы видим, как мы меняемся и усиливаемся в нашем духовном пути. И это просто чудо для моего маленького желания. С помощью товарищей все меняется. И все это благодаря товарищам. Их вклад в меня просто обязывает меня. Так давайте ответим на вопрос семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Еще раз. Вопрос для активного семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Пожалуйста.
2: Я обещаю вкладывать в десятку, впечатление от предстоящего конгресса. И почувствовать хисарон каждого, и смогу вложить в это все самое лучшее, получить от этого, как было. И предыдущий вопрос, получать от этого какие-то хорошие результаты для объединения. Я думаю, что проверить это можно очень просто, как написано. Другой Бог не дает плоды. Чтобы наш Бог дал нам плоды, чтобы у нас был подъем и единство.
1: Я обязуюсь относиться к товарищам, как будто это мои приемные дети сегодня. И видеть, как я могу вкладывать в каждого, чтобы любовь между нами не погасла.
3: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור,
2: Когда мы находимся вместе физически на уроке и встречи, которые у нас происходят в Zoom, и даже когда мы не вместе физически, направлять на то, что я хочу, передать товарищам тот хисарон, который есть у меня, неважно, маленький хисарон, который есть у меня или относительно духовно, я хочу ему передать это всеми способами, как я вношу этот хисарон в каждое наше совместное действие и вообще в любое наше действие, чтобы почувствовали, что цель — это самое важное.
1: Мы слышали в течение урока в различных проявлениях, что человек должен молиться и находиться в связи с Творцом. Может быть, у меня такой период, что я только это слышу, но я понимаю, что если мне удается в течение дня помочь хотя бы одному товарищу немножко обратиться к Творцу, немножко одолеть свое эго и немножко поверить, что Творец может все, мне кажется, что это достойное задание действительно стараться, чтобы товарищи пришли к молитве и просьбе к Творцу.
2: Да, я обязуюсь прилагать усилия еще раз, еще приблизиться к каждому товарищу, потому что нам нужно прийти к одному кли, кли объединения. Посмотрим, что будет в течение дня.
1: Совет Игоря, прекрасный совет. Я тоже хочу обязаться сегодня посвятить время и создать какой-то лайнап, по крайней мере, полуготовый для товарищей, чтобы они могли заниматься им. И все. И вести себя как хороший приемный ребенок. Как хороший приемный ребенок Кольмана.
2: Как можно больше думать о товарищах, просить, видеть товарищей с большим хисароном, доставлять Творцу наслаждение, быть в слиянии между нами. И как сказал Моше, тогда я смогу обрести хисаронот товарищей, и они станут для меня важными. И тогда они просто не будут выходить у меня из головы.
1: Я немножко боюсь внешних действий. Разумеется, можно делать все, что нужно во внешнем, но это немножко меня замыкает, дает мне ощущение, что я что-то сделал. Я бы хотел создать такое действие, дополнение к этому, внутреннее действие по отношению к каждому товарищу, действие отмены, когда я отменяю себя и делаю кого-то важнее, чем я, и я пробуждаю его. Я бы хотел тренировать именно эту мышцу.
2: Дорогие друзья, после того, что каждый из нас поделился в десятки своими действиями, которые он хочет вложить, давайте откроем сейчас это для мирового кли, давайте дадим пример этому семинару, какие у нас возникли соединения, давайте поделимся усилиями. Каждая десятка, которая готова поделиться, мы приглашаем выставлять вопросительные знаки, и, конечно, и десятки из Петахтиквы тоже приглашаются. Итак, первый — Волга.
5: Да, дорогие друзья, всем привет. Я сегодня перед десяткой иду на перевыполнение плана. Первое, о чем я обязался, это обязательно поискать у Рава на блоге какой-то очень мощный отрывок и дать им... и вместе с ним прийти на вечернее собрание товарищей, а второе еще попробовать переписать этот мощный отрывок Рава своими словами. Так что перевыполняем план десятки Волга. Лихаем.
6: Да, мы сегодня в десятке обязуемся, как всегда, принимать участие в общих действиях в десятке, по-особому молиться, думать о товарищах, ну и особенно помогает сейчас подготовка к конгрессу, то, что мы готовимся к проведению конгресса, к проведению четвертого урока конгресса, это как раз является такой общей точкой, где мы вкладываемся друг в друга.
1: Спасибо товарищам за чудесный урок, действия, которые мы обязуемся Они нас сосредотачивают на конгрессе, товарищи думают о товарищах, поддерживают их в течение дня. И лыхаем. Спасибо.
7: Спасибо, Хаварим, за такой пробуждающий вопрос. Мы решили в десятке, что вот почувствовать хисароны и желания товарища, мы должны быть в общем действии. Вот, и поэтому мы решили сегодня сделать такое действие и провести сегодняшний день в дежурстве Рамхаля. У нас вот был такой позитивный опыт, и каждый будет обязаться дежурить полчаса в день и передавая эстафету друг другу. Спасибо, Хаварим.
1: Да, спасибо, друзья. Мы сегодня обязались сделать общее дежурство в десятке. Каждый товарищ выбирает отрывок из первоисточника, который близок его сердцу, и молится, чтобы Творец дал силу каждому товарищу, молится за его духовность. И так, чтобы у каждого товарища была сила любить всю десятку и раствориться в общем сердце Лыхаем.
0: Исраэль, бевакаша.
8: Кен заит хайвут левакеш авур хаверим, леурер хаверим.
2: Просить за товарищей, пробуждать товарищей, и видеть в них великих, заботиться о товарищах, чтобы они были в подготовке к конгрессу и соединять их с конгрессом.
1: Герсон, спасибо за сюрприз. Я сказал, вообще в десятке мы говорили, что очень тяжело измерить, каковы мои обязательства и о чем я должен молиться. Ну, допустим, я прихожу на все встречи, на все зумы, там подбираю какие-то отрывки, это то, что я могу делать.
2: Итак, друзья, урок подходит к концу. Мы выходим в такой непростой день, иногда нас уносит из духовного. Давайте возьмем задание на день. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Еще раз. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Это задание на день.
1: Спасибо, десятке Хайфа 1. А мы перейдем к сообщению Йонатана. Пожалуйста.
2: Сегодня на уроке я услышал у Рава, что человек достигает необходимости и обращается к группе, и нет выбора, он готов на все. В эту пятницу у нас будет время быть здесь, все десятки в мире, в одном месте, между нами. И вложить усилия. Не говорить, а вложить усилия в близость, любовь, пока из этого давления не разгорится огонь.
1: Да, мы рады, мы приглашаем всех товарищей из мировой группы к особому внутреннему мероприятию, которые мы удостоимся выполнить в эту пятницу. Говорится о тише, каббалистическом тише. Мы проведем его в пятницу в 4:30 после первой трапезы в учебном зале. Будем проводить это мероприятие. Мы очень волнуемся, потому что именно в этой точке мы чувствуем, что мы можем очень сильно собрать всех хисаронов, всех товарищей и ввести их в нашу работу. Разумеется, это все будет транслироваться в системе Арвут. Лехаим Бни Барух. И завершим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников Рабаша». И вы можете найти его в первом томе Рабаша. На 496 странице первая колонка со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
1: Рабаш Алеф, Амуд 489, Маамар.
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов и следует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хисарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность, и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больший вкус в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилось. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих келим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими келим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие келим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством. То есть ослабли силы его, как у женщины. Что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуется только отдающими келим и не более.
0: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающие келим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень, которая скрыта от него. И также это называется нижней ступенью, чтобы знать, что есть высшая ступень. А знание это необходимо нам, чтобы знать, что есть еще работа, то есть дойти до более высокой ступени. А также эта ступень называется простой смысл, пшат, поскольку сейчас, после того, как он совершил обрезание, теперь он стал просто иудей. То есть до того, как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Яакова. И поэтому сказано «так скажи дому Яакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Яакова считается, что он работает только с отдающими келим, которые являются чистыми келим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Израиль. Книга Зоар объясняет, что Израиль называется первая ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. Итак, Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается вак, а высшая ступень гар. И известно, что когда говорят о ступени вак, это называется половиной ступени. И это признак того, что недостает гар. И поэтому, когда говорят ступень гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говоря с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Израиль совершенством всего. Второй уровень — мужчин схарим. На каждой ступени есть два вида келим. Чистые, то есть отдающие келим, и грубые, то есть получающие келим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерения ради отдачи. А поскольку ради отдачи — это против природы, и нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы, поэтому когда получается преодолеть только на чистые келим, это называется свойством женщины, никева, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий келим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Исраэлем называется свойство гаар, совершенство всего, который пользуется также и получающими келим, Исраэль называется свойством мужчин с харим. Третье. Уровень милосердия означает, что поскольку на получающие келим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающих келим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя. Поэтому женская сторона называется суд.

0: выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано в Зоре, так скажи дому Якова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказано, и возгласил он вам свой союз, где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Якова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины, скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые келим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие келим. В то же время получающий келим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающий келим. И то, что говорит книга Зоар, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие келим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие келим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе с женщинами, у которых нет силы преодоления получающих келим, над ними, над этими келим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. Высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется, то есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающие келим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления также и на получающие келим, на эти келим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит «И возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано «И возгласил он вам союз». И из сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец и учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшая и нижняя. То есть простой смысл и тайна.
1: Что на

0: השני, ו...
1: ו... Мы есть
0: וזהו,
1: ו... друг для друга. Это важно, мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи любви.
0: Нужно
1: использовать каждое мгновение для поддержки.
2: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
1: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из пятого тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонником называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Исраэля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте, Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав. И это Исраэль.
3: И
1: сейчас он продолжает в том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а к Исраэлю, или говорит, что он делит свойства Якова и Исраэля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим и на Ахав, то есть уже ради отдачи, которую человек прошел до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий килим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин Судом, у него есть еще и не может работать с получающими килим, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем. Отдающие килим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабая, подобная женщине, только отдачи. Затем приобретает и силы на получающие килим. Сами по себе килим называются некива. Но когда он приобретает силы для этого или экраны, тогда он называется мужской частью Захар. То есть у него уже есть большая сила, и тогда действие его называется Рахамим, милосердие, а не Дин Суд. То есть всегда нужно рассматривать, как мы относимся к состоянию. Прежде всего, само состояние, о нем принимает решение сам человек. И кто он для него? Или он идолопоклонник, или Яков, или Исраэль? Решить это может только человек. Исходя из самой ступени, на которой находится. И он действительно удостаивается увидеть ее в истинном виде. А затем, когда он переходит от состояния идолов к святости, тогда или Яков, или Исраэль. Яков называется женщиной, поскольку это гальгальтовинаем, это сила отдачи, слабая сила, находящаяся под ограничением в свойстве суда своей работы. А когда приобретает экран и на получающий килим, тогда называется говорим мужчины, то есть гевер, слово преодоление гаврут, преодолевает свою природу и работает уже с ахапом, получающим килим ради отдачи. Ну и тогда называется рахамим. Не Дин Суд, а рахамим, милосердие. И мы всегда различаем, мы относимся или к килим, собственно, килим, или к работе с килим и экраном. То есть, что мы берем за основу? Килим мы можем определить как получающий килим, можем их определить как женскую часть, Малхут, которая управляет этими желаниями. А если мы о том, кто ее преодолевает, тогда это уже Захар, мужская часть. Поэтому всегда нужно точно выяснить о той теме, о том предмете, который мы обсуждаем. Ну вот, в конце он добавляет ключевую фразу, что из сказанного вытекает, что запрещается учить Тору идолопоклоннику в отношении работы, следует понять, то есть истина нужно объяснить, что невозможно учить Торе идолопоклонника. Как и сказал мой отец и учитель, что когда говорят о духовной работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», имеется в виду «невозможно». В духовном нет другого подхода. Все измеряется согласно желаниям, силам, экранам. И тогда нет там запретов или разрешений. Мы не говорим то, о чем снаружи можно сказать «запрещено» или «разрешено». Мы знаем, что человек работает только исходя из желаний и преодолений, которые есть у него над желаниями. Снаружи невозможно ему продиктовать ничего его желанию и дать какие-то советы или приказы. Поэтому также сказано, что и нет принуждения в духовном. Нет насилия или принуждения, имеется в виду тот же самый принцип. То, что запрещено обучать Торе идолопоклонников. Нет, имеется в виду невозможно. Невозможно принудить себя, свое сердце, заставить или заменить природу, сделать какое-то изменение. Возможно, это только с помощью внешних действий. Мы удостаиваемся желаний и преодолений желаний.
2: Да. 189-я страница. Два последних абзаца. Он говорит здесь о состоянии. Когда человек знает, что он находится в неправильном состоянии, и тогда в последнем абзаце он пишет, что он знает, что они... И Хисарон, где он пишет, что человек должен знать о группе, в которой находится, что они сами еще не пришли. То есть сами они еще не пришли, он находится в этой группе?
1: Читаю последний абзац со 189-й страницы. Человек. И тогда человек, почитаю еще абзац до этого, и тогда человек должен сказать себе то, что сейчас я не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия. И все мои заботы в этом состоянии только о том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого хиссарона. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное состояние в духовном. То есть он живет в своем животном теле, но не может от него оторваться, не может взглянуть на себя со стороны, не видит себя со стороны, потому что все-таки если это человек, то он больше отождествляет себя с душой, и тело дано ему только для того, чтобы скрыть этот отрыв от гуф тела, чтобы с силой, усилиями соединился он с душой. Получается, что тело — это такая полезная помеха. Если он находится в отрыве от души, тогда называется, что он находится в бессознательном состоянии. Связь с душой называется духовным, связь с телом называется материальным. И если не в его возможностях молиться Творцу, чтобы он помог ему, то есть если у него есть возможность молиться, это значит, что он все еще каким-то образом на связи с душой. Есть какая-то связь с точки сердца? А если этого нет? Если нет возможности молиться Творцу, чтобы он ему помог, оторваться от тела и увидеть себя, свое тело, как бы со стороны, как чужую в нем силу, то тогда для него есть один выход — связаться, соединиться с людьми, о которых он думает, что у них есть ощущение хисарона, насколько они находятся в своей низости. То есть ему не нужно большой группы, там, где находятся великие каббалисты, зайти в группу Раби Шимона с его товарищами, вовсе нет. Ему нужны люди, которые, как он, подобны ему. И они просят у Творца, то есть эти те люди, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет. И хотя они пока еще не спаслись, Творец приблизит их. То есть они пока не удостоились ничего. В духовном это, ну, как мы говорим, каждый, что даже и не достигший духовного, может обучать других. Также и группа, еще не достигшая ничего, может помочь себе и может помочь любому другому. Потому что нам необходимы хисароны, а не силы. Один не может передать другому сил. Силы приходят от света. Но один другому может дать хисарон. И вот с этим хисароном тот обратится к свету и получит помощь, получит силы. Мы об этом забываем и думаем, ну чего мне обращаться к группе? Там есть силы. Кто они? Они больше меня. И забываем, что от группы нужны желания, а не силы. То, что я должен соединить вместе килим. И тогда свет спустится ко мне в большей мере. И тогда он должен сказать, нет сомнения, что их кли хисарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью, на 100% завершилась. Но наверняка они прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. Это действительно важно. Почувствовать истинную потребность. Но если группа все еще не чувствует истинные потребности, неважно. Вместе, преодолевая все, мы, да, придем к настоящему желанию. И через них он может получить их ощущение, впечатление, то есть получить ощущение их. То есть и он ощутит боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить от группы. То есть эта цель — почувствовать от группы ощущение собственной низости. Но это ощущение низости — это не просто какая-то депрессия, что мне плохо, я чувствую только тело. Ощущение низости — это когда я чувствую себя по отношению к чему-то, то, что на самом пике, наверху, а я внизу, в соответствии с этим. То есть одно против другого. Это не только ощущение низости как таковое, это ощущение от осознания своего состояния по сравнению с каким-то высоким светлым состоянием. Однако нельзя получить воздействие от группы, дополнительного клея, дополнительных хисаронов, если человек не слит с группой, то есть то, что он ценит их. И в этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой. Работа имеется в виду без его работы по отношению к Творцу, а только по отношению к группе. Достаточно, чтобы он получил от группы хисароны. Как мы можем получить эти хисароны от группы? Поэтому и сказано, купи себе товарища. Когда я вкладываюсь в товарища, он становится ближе мне. Я начинаю чувствовать его хисароны. Тут нет выбора. Я должен в любой форме вложить себя в него. Тогда я его буду любить, потому что мои усилия уже будут в нем. Это подобно паре, у которой нет детей, и они берут приемного ребенка, усыновляют его и начинают в него вкладываться через год, не знаю, может, даже через несколько месяцев. Он становится им как родной. Говорят даже, что еще больше. Да, говорят. Потому что они в него хотят вложиться, есть страх. чтобы не почувствовали, что он не их, и поэтому вкладывается даже больше, чем в родного ребенка. И тогда любовь становится еще больше, чем к своим естественным детям. И тогда, когда человек любит, соединен с кем-то, он может почувствовать чьи-то хиссароны. Тогда я могу купить его хиссарон. И я покупаю его хиссарон к духовному. И от этого мое кли становится достаточным по размеру и силе, чтобы воскричать, и чтобы я получил свыше помощи, спасения. Нет ничего другого, никаких других решений. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. То, что я люблю его как самого себя, присоединяю его кли к себе. И тогда это великое правило в Торе, потому что я включаюсь, мое кли становится общим для нас двоих, допустим, и включает Тору, свет. Это единственное решение. И пока к этому мы не придем, то и нет духовного. Да, Нисим, ну, ты умеешь рассчитывать. Покажи.
2: Почему человек, который не чувствует свою низость, у него нет сил присоединиться к группе?
1: Повтори.
2: Почему человек, который не чувствует свою низость, почему он захочет прилепиться к группе?
1: Не, ну мы... Наша проблема в том... Я раньше говорил, что нет насилия. Нет принуждения в духовном. Что значит нет насилия в духовном? То, что ни на какое действие, на внутреннее, духовное, мы не можем к нему напрямую обратиться и что-то решить как бы самостоятельно. Я думаю, что стоит действовать так-то. Ты своими руками и ногами что-то можешь сделать внешне, а внутренне невозможно. Потому что свет и кли находятся в связи, и ты не решаешь ничего, ни о своих килим, ни о светах, которые приходят. Ничего. Ты должен выполнить какое-то внешнее действие, так чтобы посредством действия ты приведешь к изменению в килим. И посредством изменения в килим придут света, предназначенные для этих килим. Либо исправить их, либо наполнить их. Поэтому я никогда не могу изменить своих желаний. О чем ты спросил?
2: Я спросил, он пишет здесь, что человек приходит...
1: Так вот, если я все еще не способен, ну, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, в это мгновение, я все еще в состоянии, когда я не меняюсь, не получаю помощь свыше, не меняют мне желания, то есть тогда, когда я получу экран и войду в свой первый контакт с Творцом, в духовное, то, что называется, признак, в том, что я недостаточно поднимаю к этому потребности. А потребность к этому я не могу где-то в себе подкрутить какой-то винтик или ущипнуть себя, чтобы почувствовать себя как-то плохо или что-то подобное. Эта потребность должна появиться во мне, но не в моих силах ее усилить. И тогда он говорит обратиться к группе. К группе тоже. Я не могу просто так сказать, ну, ребята, возьмите, поработайте со мной. Для этого нужна потребность. Потребность обратиться к группе, это означает, что я уже должен быть готов. И это непростой уровень. То есть признать, что я самостоятельно не могу, и то, что мне это выгодно, стоит ради высокой цели. То, что я не могу, это моя низменность. И я не могу, потому что я уже себя знаю, свои силы. Сам получить свыше не могу, но цель настолько хороша, что ради нее я обязан отменить себя. Ты знаешь, не про нать будет сказано, но есть что-то такое в том, чтобы мучить человека, пытать.

0: всякие организации, там, которые умеют это делать, ну, типа КГБ, могут подействовать на человека так, чтобы он, ну, потерял вообще любое преодоление. С человека можно сделать все, что хочешь. Так мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать все, что угодно. Вопрос в том, могу ли я сам прийти к такой необходимости, чтобы мне с моим телом действительно сделали то, против чего я выступаю, и то, чему я сопротивляюсь. И поэтому, когда приходит к такому осознанию, что у меня нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу, и я страдаю, ненавижу это, тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним, ну, все против его желания? Он должен прийти к этому тоже силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, свой, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
1: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен знать, что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
0: Да, верно, мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности? То есть постепенно света, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
1: Он пишет, что после этого есть отмена получающих кели. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих кели, не достигают келим-отдачи? Он пишет, прежде всего, есть отмена келим-отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают келим-отдачи.
0: Получающих.
1: Да, отмена получающих келим, а потом достигает отдающих келим. Тогда это не сразу?
0: Так ты спрашиваешь о порядке ступеней. Что происходит? На ступенях происходит то, что сначала у него есть желание, уже готовые в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с авиютом, шорош, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это означает, что он все еще находится в свойстве суда, диним, потому что все еще тяготеет над ним его получающий келим, а потом он приобретает и масах на получающий келим. О чем вопрос? Сначала это ибур на авиюд шорош, катнут на авиюд алиф, и дальше гадлут на авиюд бет, гимов и далит. Вопрос. Если человек достиг какой-то ступени, и у него есть уже все сразу этих три состояния, или как?
1: Все строится как причина и следствие. Одно влечет за собой другое, и так, ну, как ты сам видишь, как мы растем. Любое развлечение — это 10 сферот сами по себе. Это причина более высокого развлечения, продвинутого, и так далее. Где ты видел скачок? Откуда он придет? Даже между ступенями, самыми малыми, смежными, у тебя есть бесконечный разрыв, потому что это новое решимое, все новое. Все это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот, со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да?
0: Если можно было вернуться к прошлому вопросу. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
1: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
0: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
1: Перед самым Махсомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое клей. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими, и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном состоянии. Конечно, нет. То есть, как пишет Бааль Сулам в статье «Свобода воли», должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ равенным, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли, а кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше, равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хиссароны, то есть их хиссароны соединятся с моими. И с этим большим хиссароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь Также с той же просьбой, что и прежде, только прежде у меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет, потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным, а мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. И сарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть духовному, я нуждаюсь в нем и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%, потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к нему хисарон, кроме как только с моей ступени, собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
0: Как не облачиться на такой хисарон? Как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе?
1: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
0: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
1: Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что они, как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок. Когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит изначально. Не то, чтобы ты хотел властвовать над ним, поскольку ты хочешь помочь ему, чтобы через него помочь себе. Это обязывает тебя быть большим, как бы ощущать себя влияющим на него. То есть все эти вещи находится под твоим контролем. Это не то, чтобы ты делал это по желанию. Ты просто обязываешь себя делать это, выполнять так. То есть, когда я прихожу в группу и говорю: «Ребята, прекратите глупости, давайте начнем немного укрепляться» и так далее. Не то, чтобы я хотел сейчас вот так это давать им, а просто это я обязываю себя. Я это делаю как бы против желаний. И также мое принижение. Я специально, даже искусственно, скажем, да, принижаю себя и готов слушать. Я хочу, чтобы то, что они говорят, вошло в меня. Так делают разные внешние усилия. Все во внешнем, но я иду это делать внешне, потому что этого требует от меня, и это изменит также и во внутреннем. Внутреннем это произойдет. Ну, скажем так. Это единственная возможность через тело повлиять на желание. потому что я здесь уже работаю в этой работе по принижению желания. Я уже давлю на себя. Я уже ставлю свое «я», цель выше моего состояния, моего желания, животного. Я начинаю играть с ним ради цели. Выше или ниже. Да? Пожалуйста. Есть разница между влиянием на товарища, на одного или на всю группу. Он пишет, Бальсулам, во множестве народа величие царя. Конечно, если группа большая, насколько возможно, это не то, что я потеряюсь внутри группы, и группа мне будет казаться как лес. Но мне нужны люди, которые я почувствую как команду, как группу передо мной, напротив меня.
0: Ну, такой немного смешной вопрос. Допустим, хочу что-то сделать для всей группы, вложиться в них, суп сварить. Или работать кого-то одного, чтобы работать относительно его, сделать что-то частное против конкретного человека, его хиссарон.
1: Нет, работать только с одним товарищем — это нехорошо. Это может быть... Мы можем обманывать самих себя.
0: То есть с одним так, а с другим так, поодиночке.
1: Ну, все-таки с несколькими. 4-5 человек.
0: То есть я могу так получить более эффективные хиссароны, если буду, чем вкладываясь в общую группу целиком, как, например, что-то приготовлю?
1: Нет, я бы сказал, что я вижу вклад, когда в каждого, кто находится в группе, я готов вкладывать в равной мере. Тогда я не беру в расчет, какое у него лицо, и как он выражает себя, и насколько он находится в своих свойствах, которые я не понимаю, они противоположны мне. Но каждый устроен внешне другим образом, может быть, далеким от меня, но он находится здесь, потому что у него есть тоже желание, именно потому, что он и немного отличается от меня. Так это отличие как раз, которое образует во мне его кли, тогда это даст мне больше различий. А разница между моими килим и его килим, между мнениями, желаниями, это даст мне больше богатства и силы моему кли. То есть, безусловно, необходимо относиться так. Группа — это вообще это то, что равно, во всех отношениях является равным. Это просто пытаемся соединиться с сердцем товарища.
0: Где у группы кли? Потому что получается, что у каждого какое-то свое маленькое эгоистическое кли. Потому что каждый работает относительно всей группы. И как увеличить желание?
1: Конечно, конечно. Я делаю только из эгоистических соображений. Я хочу прийти к слиянию с Творцом. Я хочу наслаждаться этим. Я хочу быть большим. Я хочу вечность. А что ты думаешь? Кем я должен быть?
0: Ну, то группа как таковая. Есть какое-то свое существование?
1: И группа сама по себе эгоистична. И даже то, что она... Там передают свою идею массам, это из соображения эгоизма, что она хочет доказать всем, что она права и выше всех. Зачем обманывать себя?
0: Проблема не в эгоизме, а в том, что как группа может это все увидеть.
1: Мы находимся еще до лолишма, как пишет Рабаш, что думают, насколько лишма высокая, лолишма еще выше, чем мы думаем. Так что? Мне не нужно стыдиться того, что я эгоист, и что все мои наклонности эгоистичны. У меня нет другого, кроме начать именно таким образом. Эгоизм — это вообще не... сам по себе эгоизм не является недостатком. Это вещь, которая несет пользу. Нет в нем ничего исключительного, я бы сказал. Это просто клей. Это по-настоящему средство. На нем нужно строить. И также, когда я вижу на фоне эгоизма все недостатки, это не внутри самого эгоизма. Из этого я вижу свое отношение к Творцу. Желание получать, которое Творец сотворил, нет в нем никакого недостатка. То, что из этого желания получать, я начинаю видеть отношения, намерения ради получения. Но намерение ради получения Творец ведь не создал намерения. Поэтому... да, Цен. Все?
2: Да. Если я хочу увидеть, насколько мы еще не находимся даже в состоянии Лолишма. Я слышал, что Лолишма, вы как-то определили, что уже есть у человека в его получении, то есть какое-то желание у него есть, неважно какое.
1: Бааль Сулам в предисловии к ТС пишет, что называется Лолишма. Так он пишет, Лолишма, это называется, что человек находится, скажем, в 95%, скажем, желания к Творцу по-настоящему, но на 5% есть у него желание заработать для себя тоже, чтобы у него был выигрыш от этого. То есть идут на такую сделку, я работаю у тебя. Ты человек очень богатый, я делаю для тебя какую-то огромную сделку, и у меня этой сделки есть 1%. Если это миллиарды, дай Бог нам, ты знаешь, 1% тоже хорошо. И все. Но если у меня есть этот 1% от сделки, я делаю ради этого процента, верно? Иначе работал бы я у тебя. Это называется еще лолишма. Но лолишма, из которого приходит клешма. Так что ты спрашиваешь?
2: Не понимаю разницу между одним и другим. Ведь, кажется, неважно, что кто-то может получить 99%. По мне, какая разница? Пусть получит столько, я хочу свою прибыль получить. То есть в конечном итоге каждый из нас в 100% желании получать. Как бывает, может быть, чтобы есть какие-то частичные состояния? Я как бы или на одной стороне, или на другой. Как может быть, чтобы я был? Что вокруг меня, внутри меня, то есть?
1: То есть ты хочешь сказать так, как может быть такое кли, когда желание? Я буду на 99% в нем буду желать отдавать Творцу, а на 1% будет желание давать себе. Разве есть кли, который может быть с двух сторон Махсома, либо духовное, либо материальное, либо ради получения, либо ради отдачи? Не может быть так, что оно было бы разделено, да? Может быть, у меня есть все еще кли ради получения, но я сделал на них цимцум, и они у меня уже не ради получения. Я не использую их. Это уже не ради получения. Но быть в святости или в клипе вместе невозможно, потому что нет соединения между ними. И как бы я, который находится в клипе, и я, который находится в святости, как такое может быть я? Это называется кли. Это невозможно. И тогда ты спрашиваешь, что называется, что я на 99% Творцу, а на 1% себе. На самом деле, что все 100% я себе. Только готов думать о Творце на 99%, да, потому что 1% приходит ко мне. И это называется лолишма, из которого приходит клешма. Да? Это предисловие к ТЭС. Он пишет там, что если бы он знал заранее, что от этого действия, когда он готов делать Творцу, не выйдет ему ничего, он бы раскаялся бы изначально и, знаешь, ничего бы не делал. Это называется лолишма. Хорошим. Дай Бог. Это действительно прийти к этому — это хорошая вещь. Нет, был там в конце. Он блондин, да? Я не слышу.
2: Вопрос о Малхут и Бину, и Бине. по отношению к Хиссарону. Хиссарон к Малхуту, к Бине. Как их связать? Как найти Хиссарон?
1: Что приносит Хиссарон Малхут к Бине? Какое действие приносит Хиссарон Малхут к Бине? Да? Действие оно простое, что Никудот Десаак соединяется с Неида Гальгальта, что Никудот Десаак — это Бина, а Неида Гальгальта — Малхут, и в их соединении вместе получается, что Никудот Десаак наполняет Малхут, Неида Гальгальта, а Неида Гальгальта влияют Решимот Далит Гимель на Никудот Десаак. Это пока еще не соединение, но это уже влияние одного на другого. То есть вследствие этого Бина получает ограничение. Она уже обязана сократить свой Ахаб. Никудот Десаак сокращает свой Ахаб, чтобы не оказывать влияние на Малхут. Почему? Потому что Неида Гальгальта светят туда и говорят: мы не хотим получать свет Хохма. Нам нельзя это делать. Тогда Бина, Никудот Десаак, да, сокращает себя и говорит: я уже не получаю в свой Ахаб. Я могу получить только в свои Гальгальта и Наим, только до Хазе де Гуфа. До Бина де Гуфа, до Хазе. И это называется вторым сокращением, цинцум бет, то есть сокращение в бине не отдавать малхут, поскольку малхут не способна еще. Тогда бина уже начинает понимать, что малхут не способна. Но только такое понимание, нельзя и все. Теперь бина должна впечатлиться от разных свойств, которые есть малхут. Почему малхут настолько ограничена? Что есть у нее? В чем все-таки можно помочь ей? Есть ли пути для исправления? Потому что, в конце концов, Малхут — это творение, а в Бине нет большей заботы, кроме как на Малхут, еще из четырех стадий прямого света. Тогда все эти вещи, они уже происходят с помощью Бины, которая разбивается вместе с Малхут. Нет, но представь себе, как Бина планирует сейчас действие разбиения. Это она планирует.
2: Ну а Малхут со своей стороны, какое у нее желание?
1: Малхут со своей стороны — это желание получать, которое хочет превратить себя, чтобы стать как Творец. И это невозможно. Это невозможно. Бина изначально устроена, чтобы наполнять Малхут. Мама хочет наполнить ребенка, все, давать ему, давать. Теперь вдруг он начинает требовать от нее вещи, которых у нее как бы нет. Он хочет быть не как она его построила, он хочет быть с намерением ради отдачи. Она этого не сделала, поэтому Бина должна обратиться затем к Абе. И только с помощью света Абы начинает происходить исправление Малхут, не с посредством Имы, то есть посредством нее, но не с помощью ее силы. И тогда она страдает, потому что он просит, и он хочет вообще не ее наполнение, он не хочет ее наполнения, она обнаруживает вдруг, что ее наполнение вредит ему. То есть, если она будет работать со своими Ахаб, это будет вредом для Малхут. Тогда она должна сейчас думать: как я спасаю своего сына? Я могу спасти его, только если я буду знать все его новые хисронот. Его новые хисронот — это не желание получать. Желание получать — она знает, что есть Малхут. Она построила это, она родила это, что ей тут знать. Ей нужно теперь знать эти хисроны ради отдачи, намерения ради отдачи. И они родились из самой Малхут, из того, что сама Малхут осознала себя по отношению к кетеру, к высшему свету. Бина не знает этого. В Бине нет этого хисарона, поэтому она говорит, я должна получить хисарон Малхут. Если я не получу этот хисарон в себя, я никогда не пойму, что называется ради отдачи, чего ему не хватает. Тогда она идет на разбиение. Что является связью? Что такое разбиение? Связь, то, что есть в Бине, с тем самым ради отдачи, которая есть в Малхут. С тем ради отдачи, которая есть в Малхут. И тогда она включается. Не просто из желания получать Малхут, это вообще не проблема. Но она включается в разбиение крана, в разбиение намерения ради отдачи, который Малхут хочет. О, теперь Бина понимает, что вообще нужно делать. И теперь она начинает действовать и исправлять Малхут, чтобы было Малхут намерение ради отдачи. Сама Малхут только хотела этого, но не могла вооружиться этим. Сама Бина не знала вообще, что это такое. Не знала, что такое ради отдачи, то, что Малхут хочет. У тебя есть желание? Да. Я могу наполнить его. Наполнить? Нет. Почему нет? Понимаешь? Теперь, наконец, после разбиения, она понимает, что такое ради отдачи, которого хочет Малхут, и уже начинает строить механизм от себя. Это уже не с помощью САК, а парцуф эсиарот, эмир ацелут. Начинает строить механизм, как строить в Малхут намерение ради отдачи. И в этом все исправление. Желание не отсутствует. Желание не исчезает. Желание только поднимает его постепенно для исправления в соответствии, насколько можно вывести на него экран намерения ради отдачи. Так все делает Бина. Она поднимает решемот, хисароны и делает на них экраны. И образуется новое кли, который уже наполняет цвета, и уже с этим кли, с этим светом вместе, это буквально подобие Творца. Поэтому Малхут называется образом Творца, подобием Творца. Так, что ты спрашиваешь?
2: Ну, вопрос.
1: Ну-ну.
2: Какая картина у Малхут, которая хочет связи? Какое свойство есть у Малхут до разбиения?
3: Бина афпам ло немцет бинетек и Малхут.
1: Бина никогда не находится в разрыве с Малхут. Все ее существование только ради Малхут. Только ради Малхут. И вообще все девять первых сферот, они существуют только ради Малхут. В каждой из них есть только желание отдавать, и все. Но в разных видах проявления. Почему в разных видах? Чтобы построить Малхут так, чтобы она была подобна кетеру. У нас есть кетер, Малхут, а посередине всякие виды различаемых свойств, всякие виды отношений кетера к Малхут. Почему всякие виды? Зачем вообще это нужно? Чтобы превратить Малхут то, чтобы она была подобна кетеру. Так нам нужны все эти развлечения посередине, чтобы что каждое из них — это желание отдавать в другом виде.
3: Ну, азмашанин цилагит.
1: Тогда то, что я хочу сказать, не оставляй Бину. В ней есть все решения для Малхут. Почему Малхут что?
2: Почему Малхут хочет отдавать? Почему у нее есть... Она выстраивает хисарон к Бине и желает связи с Биной.
3: Малхут
1: Почему Малхут хочет Почему Малхут хочет связи с Биной? У нее нет никакой связи с чем-то другим. Бина для нее — это все. Бина рождает меня, Бина дает мне все. Все, кроме Бины, я ничего не вижу над собой. Биной называется Элуким. Вот и все. Тогда кто мне еще нужен? Просто для меня никто не существует вообще. Нет ничего, кроме Бины. На каждой ступени Малхут смотрит на Бину. Не на кого больше смотреть. Как ребенок. Кто у него есть в мире, кроме мамы?

0: должен сделать компенсацию внутри себя на этот хисарон. Поэтому это так. Все? Он выглядит героем, выглядит большим. Все мы хотим, ищем только корень. Это природа. Оттуда мы вышли, туда и только туда у нас все желания. Так Малхут, конечно же, ищет бину.
1: Ну, не льмат.
0: Ага, сейчас я
2: обуюсь.
0: Давай.
3: Прежде всего, человек должен почувствовать состояние низкое, но не просто, что он находится в депрессии, ему плохо или еще что-то такое, а это должно быть в противоположность чему-то большому, от чего он получает ощущение, что он находится в противоположностями этому. Должно быть объединение между равными. И человек не может получить от больших, чем он. А он должен обрести ощущение килим именно от равных.
4: Да, продолжаю. Сказано, нужно все время видеть себя за Махсомом, находиться все время в таком волнении. Состояние низости — это мера, мера моего состояния между моим состоянием и духовным. И так, собственно, мы должны чувствовать, что духовное — это самое высокое, и измерять себя, где мы находимся. Я слышал в течение урока очень много о разнице между хиссароном и намерением на хиссарон. Хиссарон — это не отрицательная вещь, и мы как группа, как десятка, как группа, мы эгоистическая группа, это нормально, это наша природа, желание получения, но нам нужно прийти к молитве и быть также и дающими.
3: Да, мы должны прийти к такому состоянию, и поэтому должны купить товарища, вкладывать в него, он становится ближе и почувствовать тогда его хисронот, и нет выбора, это из такой непрерывной работы мы обретаем хисарон товарища.
4: В этом взаимоключении между нами, в этих хисаронах, главное в работе, как в возлюбе ближнего, как самого себя, это то, что позволяет нам просить помощи у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли получить свет в этом общем кли, который мы между нами строим.
3: Да, и на этом семинаре я чувствую, что мы получили очень много от урока, но то, что товарищи говорят, и Рав говорил об этом особом сокровище, которое есть у нас в духовном, и нужно собрать только хисронот. Это нужно услышать, понять, воспринять келим каждого из товарищей и те хисронот, которые есть у каждого, из состояния восприятия, облачиться на этих хисронот, собрать их, буквально обогатиться от каждого. И то, что мне казалось, что я слышал на уроке, но ваших хисронот — это очень большая добавка.
4: В конце концов, все зависит от намерения, которое мы хотим обрести. И вокруг этого вся наша работа. Как помочь друг другу и все десятки. Увеличить, сделать более важное намерение ради отдачи. Что только этим надо заниматься. И когда и то, что есть желание получения, и то, что мы хотим наслаждаться и зарабатывать для себя все время, это все надо отложить в сторону. И вообще этим не заниматься, потому что это природа, материальное, а все наше занятие должно быть только

0: שאנחנו רוצים להשיג ו...
1: тем, что это за сила дачи, которую мы хотим постичь. И как мы помогаем друг другу заниматься только этим.
2: כן, שמעתי שאדם, כל אחד מאיתנו עובד...
3: Я слышал, что каждый из нас работает согласно своему желанию и возможности преодолевать желание, и нет возможности помочь тут друг другу, но мы можем друг другу поставлять хисронот, давая друг другу силы. Каждый может добавлять товарищам и помогать каждому обращаться к Творцу с правильным хисароном, просьбой и молитвой. И также был ответ о том, что мы должны быть равными между товарищами, потому что если они большие, то это для меня как свет. И не совсем как келим, я не могу от этого чего-то выиграть, какого-то настоящего духовного кли. Я записал себе такую записку, что если я не использую килим, который ради отдачи, я произвел на них сокращение, то это уже ради получения. И мы всегда ищем наш корень, желание получать, ищет, кому бы прилепиться. Это исходит из корня, когда Малхут всегда смотрит на бину. Так это в нашем мире.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Мы изучаем тест вместе с Рабашем. Будем читать учение о десяти сферот. Том 2, часть 5, 46 пункт. Мы будем читать Ари, 46 пункт Ари.
1: От мем вав.
0: 46 пункт Ари. После того, снова стала не мати в Кетере, и тогда мати в хухме, бине и хеседе, и тогда не мати в гвуре, и мати в тиферет, и не мати в нецах, и мати в год, и не мати в есоде, ибо поднялся в год, и тогда он обращает свои панимы, отдает свет в Малхут вниз, на ее месте, и тогда мати в Малхут. И в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. Таким образом, все девять цветов доходят до Малхут. Переходим к уроку с Рабашем.
2: Если мы говорим «Мати в Хесед» и «Мати в Тиферет» и «Мати в Год», тогда хохма, которая в Хеседе, как она переходит в Тиферет, я спрашиваю? С помощью гвуры. То есть гвура получает хохма дема, облаченную в Хасадим, которая поднимается наверх и теперь дает Тиферет. Тиферет, у которой есть хохма, передает хохму кому? Нецаху. Это называется, что Нецах поднимается в Тиферет. И его остаток дает Од. То же самое, скажем наоборот, когда мать в Гуре, тогда говорят, что Гура дает свои хасадим кому? Нецаху. Как это происходит? Говорят также то же самое. Не через мати в Тиферет. Остаток Тиферет, где он получает это, также свыше. Я не говорю, что образовалось пустое пространство посередине, а что? На всех ступенях, во время каждой ступени. Например, Гвура, Нецах, Есод. Если у них есть свет Хасадим, они поднимаются по имени. Если на ступени есть Хохма, они не поднимаются по имени, но свет у них есть. Только что, не поднимаются по имени, это и называется имя. Какой был вопрос? Если я говорю «Матев Кетер Далет Гимель», как передается от Далет Гимл к Алеф Хасадим? Далет Гимл должен быть Гимл Бет Алеф и потом Алеф. Или же здесь был тот же порядок, и он об этом не говорит. Или можно сказать так же, как было в Галгальте. Что было в Галгальте? Что пхина далет не светила в рош. То есть произошло очищение. В рош нет того, кто бы светил. В состоянии алев — это накудот. Тогда рош передает далет гимел бет алев. В рош может светить алев, но уровни далет гимел нет на ступени. Если так, можно сказать, что далет гимел не передают в гимел бет, а в алев передают. Или он приводит эти детали. И в этот момент завершается порядок первых пхинот. Что такое первая пхина, первая стадия? Осуществляющих распространения, то есть осуществление второго распространения, называемого парцуфом Аб Адам Кадмон. Мы учили порядок, который зависит от кетер хохма, мати и не мати. Когда мати в кетер, тогда во всей ступени нет хохма, по причине того, что свет кетер поворачивает свой под ним вверх. И наоборот, когда мати в хохма, есть хохма во всей ступени. И таким образом, все 10 цветов доходят до Малхут. Так он изучает слова Ари. Что он добавляет к этому? Выше написано, и в этот момент завершается порядок первых пхинот, осуществляющих распространение. На это он объясняет, имеется в виду распространение Аб. Затем Ари говорит, и таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Что он этим добавляет? Посмотрим ниже. То есть очищение достигает уровня Малхут. Выходит, что сейчас светят все сферот от кетер до Малхут. Сейчас светят. Но что мы сейчас учили? Не мати в кетер и мати в хохма бина хесед, не мати в гвура и мати в тиферет, не мати в нецах. Мати в хохма бина в хесед, не мати в гвура, мати в тиферет, не мати в нецах, мати в год, мати в Исот, мати в Малхут. Как же он говорит, что сейчас светят все 10 сферот? Что написано? И таким образом все 10 цветов доходят до Малхут. Разве посередине есть прерывание? Поэтому он объясняет. То есть очищение достигает уровня Малхут. То есть он имеет в виду, что каждый раз выходила новая ступень, пока не дошла до уровня Малхут. И тогда на уровне Малхут она очистилась. Это то, что он говорит. То есть очищение достигает уровня Малхут. И тогда экран становится чистым от всего авьюта гуф. Нет никакого авьюта в гуф, которым бы мог пользоваться и получать ради отдачи. Если так, то не используется, он не пользуется авьютом. Это называется, что он поднялся наверх. Это называется, что он поднялся вверх. Также нет мест. Имеется в виду до такой степени, что его форма становится равна экрану Малхут Рош, который ничего не получает. Это считается как экран Малхут Рош. Это называется, что он поднялся туда, хотя там нет мест. Только здесь, что здесь имеется в виду? Подъем по ступени. Он ничего не получает, потому что у него нет экрана. Нет, он не может сделать наведение ради отдачи. Это да. Что было там? Считается, что он поднялся туда и включился в непрекращающийся звук Малхут Рош. Там в Рош мы учили. Нет перерыва в работе экрана. Гейбл ничего. И тогда экран с Решимот поднимается в Малхут Рош. Здесь есть две вещи. Первое, что Малхут, что это был Малхут Дегу. Второе, что она включилась в Малхут Дерош, то есть в авиют, который идет снизу вверх. И сама еще может продолжать свет и делать звук дака с экраном. И поднимать отраженный свет и распространяться в Роши Гуф. Тогда кто поднялся? Малхут Дегу. Это то, что он говорит. Когда совершается звук в Рош, в той мере, в которой нижний может получить, это что называется, согласно Решимот нижнего, и тогда снова пробуждаются включенные в него Решимот Сверот Гуфа по всей мере своего авиюта. И он снова обретает авиют, относящийся к Гуфу. и что уже распространяется как Малхут Дегуф. И этим снова изменяется его форма относительно Малхут Рош. И поэтому считается, что он выходит оттуда и становится отделенным от нее в новую ступень. Но здесь не хватает. Здесь нужно сказать так. После того, как она опустилась вниз в Гуф, почему она опустилась в Гуф? Почему поднялась? Потому что у нее нет экрана. Сейчас есть экран Далит Гимл, на который был совершен звук в рожь. Видно, что он получает. Он уже начал получать. Поэтому он опускается вниз. Но там есть включение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, не как будто бы был сделан зивук, это то, что объясняется. Нужно сказать, что здесь недостает. Было здесь пробуждение. То, что включилось в Авиют снизу вверх, и сама может притягивать свет. Кто? Малхут Дегуф. Получается, Малхут Дегуф, называемая Табор, которая поднялась в Рош и включилась в Авиют снизу вверх, теперь имеет пхину Педерош. Получается, Малхут совершает зивук, скажем, на пхину Гимл. Не наоборот. То же самое. Малхут Пхины Далит, которая поднялась в Рош, кого? В Рош де Галгальта, и включилась в Авиют Галгальта. Что у нее теперь есть? Малхут совершает зивук на Пхину Гимл. От Пхины Далит Малхут завершающая. От Пхины Гимл. Если так, кто получил Авиют снизу вверх? Кто был носителем Авиют? Малхут Пхины Далит? То же самое здесь. Какой Авиют был в Аб? Пхина Гимл. Получается, что Малхут де Табор Пхина Гимл, которая поднялась в Рош, поскольку она ничего не получила, когда был сделан зивук в Рош, скажем, на Гимл Бет, уже видно, что она Гуф, что она получает, и возвращается вниз в Гуф. Малхут, которая опустилась обратно. Какая Малхут? Гимль Давиют. Называемая Малхут, завершающая, называемая Малхут и Табор. Пробудилось в ней то, что пробудилось. То, что включилось в Авиют снизу вверх в Рош. Если так, теперь Малхут делает зивук на Гимл, также на Авиют, Авиют Бет. Это то, что он говорит. И тогда выходит на него выше зивук и простирает новый уровень 10 сферот в Гуф. Есть Рош и Гуф. И здесь не хватает, он сокращает далее. И там объясняется, что последняя пхина не оставляет решиму. А так как здесь последняя пхина Даб, это пхина Гимл, третья стадия. Получается, что пхина Гимл, которая была включена в экран де Табур, поднявшаяся наверх, не оставляет решиму. И поэтому она не включена в экран. А наибольшее решиму в нем — это пхина Бет. Поэтому, когда экран снова обретает Авиют из-за включения в зивук Рош, он не может обрести Авиют больше, чем Пхина Бет. Почему не осталось больше решимот, чтобы он мог получить больше? Они ослабли из-за битуш, пним и макив. И получается, что уровень, который там выходит, достигает только лишь бины, как известно. И это называется Уари, вторая стадия распространения света после его исторжения во второй раз. И называется Парцуф Саг. Он говорит, посмотрите в пункте 47. А теперь вторая стадия, она проста. Какая вторая стадия? Это пхина гимал, это третий парцуф. Тогда, когда вторая пхина наполнения Галгальты, первая пхина была Аб, вторая, которая наполняет его, Саг. Тогда нужно начать 47-й пункт. Начнем страницу 340, пункт 47. А теперь вторая стадия. Она проста. Что это за пхинабет? Он не говорит. Ибо сейчас снова стал мати в кетере. И тогда не мати в хохме, бине и хесед, и мати в гвуре, не мати в тиферет, мати в нецах, не мати в вод, мати в есод, и не мати в малхут. А затем это повторяется сначала.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: духовное общество.
1: Сейчас мы вместе послушаем беседу с Равом «Правильный вклад, ведущий к молитве». Эта беседа была 6 мая этого года. Я видел беседу о трех линиях, всякие там направления, о четырех стадиях. И было 12, но почему это 12 тысяч? Потому что это хохма, малхут — это единицы, бина — это сотни, зерампин — десятки, бина — это сотни. И это тысячи, и это хохма. Вопрос. Каббалисты изобрели этот язык? 12 тысяч, там тысяч — это хохма, там кто-то сидел и думал, изобретал язык, но ведь потом все учат это. Или это еще знали до Ари, и это таким естественным образом к ним пришло. Откуда это?
0: Пришло, нет, к нам это не приходит в естественной форме.
1: Но ведь они раскрыли это естественно. Допустим, кто-то спрашивает, что тысяча — это хохма, а 10 тысяч — это кетер. Да, а зерампин — это десятки. И в соответствии с этим они написали всю Тору. Да, что такое 70, все эти числа, все это уровни связи между ними.
0: Да.
1: Откуда они знали все эти гематрии, всю эту мудрость, весь этот язык?
0: Откуда они знали?
1: Откуда эти слова? Кетер, хохма. Ведь был кто-то первый, кто определил. Вот это первый называется хохма, кетер. Вот это хохма, это мир Никудим. Если бы я взял учение 10 сферот и прочитал бы это Моше, он бы понял этот язык, или это написал Ари, а до него еще не использовали этот язык?
0: Это было отмерено, и он понимал. И все. Мне об этом нечего сказать.
1: Если я понимаю вопрос Муши, интересный вопрос. В каждом периоде есть каббалист, который приходит, и он раскрывает язык, да, допустим, Ари. И Баля Сулам внес свой язык, хасидизм внес свой язык. И, допустим, каббалист еще до того, как раскрыл этот язык, допустим, да, Авраам. Он был до Ари, до Рашби. У него те же слова, те же термины, те же названия. Ведь он чувствует, постигает эти имена. Или тот, кто приходит к постижению, как называет это мир Ацилут, там другие какие-то термины.
0: Так называет это.
1: То же самое. Каждый каббалист, который пришел к духовному постижению, он находит тот же язык, как и другие каббалисты.
0: Да.
1: Даже если еще он не раскрылся.
0: Да.
1: То есть язык — это то, что приходит от Творца?
0: Да.
1: Никто это не придумал? Все эти слова — кетер, хохма, орхозер, оришар?
0: Нет, нет, нет, нет, нет.
1: Это язык, на котором говорит Творец?
0: Это не язык, на котором говорит Творец. Это язык, на котором каббалисты говорят между собой, если они хотят говорить о действиях Творца.
1: Так почему раньше это не раскрывалось? Почему раньше не было вот этих языков миры, парсуфим, сферот? Было?
0: Было.
1: И в Торе тоже так? Мы знаем, что там древо жизни.
0: Нет, Эцхаим еще не был написан.
1: Так я говорю, почему же в Торе мы не находим такой же язык, как и в древо жизни, в Эцхаим? Там нету Орхозер, мир Никудим, разбиение мира Никудим?
0: Нет.
1: Но в этом и вопрос. То есть они знали язык, но не использовали его?
0: они использовали его и знали его. И это у них называлось языком ветвей.
1: Нет, язык ветвей — это то, что написано в Торе, все эти рассказы. Но ведь мир никудим, разбиение, все эти вещи. Язык ветвей. Это же говорится определенный стиль, определенный период, да? Жанр. На каком языке говорит Творец? Какой язык он знает?
0: На внутреннем языке, на котором ты можешь обратиться к нему.
1: Точка в сердце относится к Малхут или к Бине?
0: Точка в сердце относится к Бине.
1: Бине. Хорошо. И чем больше человек отождествляет себя с точкой сердца, расширяет ее, живет внутри нее, через нее, использует, и тогда то он начинает все больше и больше входить в духовное. Так вы смотрите.
0: Он начинает все больше и больше понимать Творца.
1: Когда мы говорим система экспресс, посмотреть на себя со стороны, экспертная система, посмотреть на себя.
0: Нет.
1: Это через точку в сердце, а через какую?
0: Я не знаю, когда ты смотришь на себя?
1: Со стороны. Я хочу быть нейтральным. Есть желание получать, и только через него мы воспринимаем реальность, верно?
0: Да.
1: Когда входит точка в сердце?
0: Куда?
1: Ну, в человеке пробуждается точка в сердце.
0: Да.
1: Что изменяется в его возможности восприятия реальности?
0: Меняется обращение к Творцу.
1: В какой точке человек становится нейтральным, не подчинен своему эгоизму, действует только из него, а быть над этим?
0: Быть выше желания своего получения?
1: Да, которое управляет им.
0: Да, которое управляет им. Но это все зависит от молитвы.
1: Я вижу, что все мои мысли, все мои решения, все мои расчеты, все это эгоистическое. Я действую только из себя.
0: Тут хорошо, так что?
1: Только я, только чтобы хорошо было мне, я могу всех крутить на одном месте, да, только чтобы было мне хорошо. Но я хочу быть в другом месте, быть над этим, чтобы я действительно мог принимать решения и думать о том, что было бы хорошо другим, а не мне. Есть такая точка в реальности?
0: Это желание получения.
1: Это желание получать.
0: Да.
1: Но что это за форма желания получать?
0: Что это чувствуешь в сердце?
1: Когда мы говорим, что человек начинает действовать, исходя из точки в сердце, это он начинает видеть это в реальности?
0: Да, да.
1: Но пока человек не входит в духовное, он никогда. То есть он всегда будет эгоистом?
0: Да, да.
1: Можно помочь человеку почувствовать осознание зла, или это что-то внутреннее, зависящее от него, от Творца? Ну, может быть, окружение внешне может ему как-то напомнить. Как можно помочь человеку осознать зло в себе? Невозможно. Ну, товарищу можно помочь или нет?
0: Нет.
1: Нет. То есть это чисто его дело. Ну, допустим, товарищ гордец, он не признается, он во всем прав, но все видят, что здесь есть проблема, что он должен что-то изменить, что-то. Но он уверен в себе. Вопрос, можно ли помочь увидеть зло, изъян, который есть, или просто молчать, пока это не изменится и не придет изнутри.
0: Ты можешь убедить его?
1: То есть можешь сказать прямо кому-то в лицо?
0: Да. это так тебе представляется?
1: Нет, но это всем так кажется. Если мне только мне, то я никогда не скажу человеку. Ну, если это много человек видит в человеке и хотят ему помочь, чтобы он осознал зло, можно ли сказать ему это? Или надо ждать, пока это у него не возникнет?
0: Если вся группа пойдет?
1: Да, допустим, вся группа.
0: Да, тогда можно убедить его.
1: Можно убедить. Как это действует? Убедить. Не то, что он согласится. Ну ладно, пришли ко мне так вот внешне. Ну хорошо, я отменяюсь. Нет, действительно, чтобы это повлияло на его сердце, чтобы это произошло осознание зла. В результате того, что мы пришли и поговорили, и вдруг он действительно вдруг осознал, понял, о, я был неправ, да? Это возможно так?
0: Да.
2: Мама, да, без ответ мужа.
0: Муж, почему ты сомневаешься?
1: Ну, исходя из опыта, я не видел такого. Может быть, ну, наверняка мы неправы. Видно, неправильно действовали. Много раз я разговаривал с товарищем, но это не помогало. Нужно, наверное, сказать, что мы неправы были. Я не вижу, что это может произойти согласно закону, но я не помню в этом успеха, что нам что-то удалось. Мне кажется, что это как чудо. Либо происходит, либо нет.
0: Это наверняка. Об этом нечего говорить. В конечном счете должна быть подпись Творца.
1: Но ведь должно быть начало с нашей стороны. Да. Начало действия.
0: Да.
1: Я слышал на этой неделе от одного товарища. Он сказал, я очень боюсь. Я вижу, здесь есть древние товарищи, и некоторые из них оставляют, и нет ни у кого никакой страховки, неважно, сколько вложил в группу, что в ней сделал. Что может обеспечить мне, что завтра меня удержат? Я ему сказал, у тебя есть десятка. Да, есть десятка. Мы учим это весь день. Что такое объединение в десятке? Ну, он так повел бровью, говорит, я не уверен, что десятка удержит меня. Я ищу что-то более сильное, что может действительно обеспечить мне.
0: Это ты.
1: Что значит ты?
0: Он сам по себе.
1: Сам человек позаботится о себе?
0: Да.
1: У десятки есть сила удержать человека?
0: Кого, у кого?
1: У десятки. У товарищей.
0: У десятки, может быть, да. Убедить его, объяснить ему еще раз и еще раз. Но в конечном счете он должен согласиться.
1: Но, может быть, то, что я понял от него, может быть, это не только десятка, может быть, это вся группа, может быть, это все десятки вместе. Вся группа может поднять человека, их сила больше.
0: Да.
1: А кто действительно поручитель за меня в тот день, когда я падаю?
0: Творец.
1: Ведь он сбросил меня.
0: Может быть, он тебя выбросил. И от него зависит, насколько поднять тебя.
1: Кто же действительно мой поручитель? Потому что я смотрю вперед, я вижу много состояний, которые товарищи проходят и прошли на протяжении лет. И тут как бы нет законов. Человек может вкладывать и упасть, может не вкладывать и упасть здесь, может уйти и прийти. Я вижу, что все Творец организует. Но где моя часть? Что я должен сделать, чтобы обеспечить, что в тот день, когда я буду разбитым, что есть товарищ, десятка, группа, кто смогли бы поднять меня? Кто?
0: Только Творец.
1: Но Творец скрыт. Творец скрыт. Творец скрыт от человека. Как он может?
0: Ты пробовал?
1: Скрыт.
0: Скрыт от человека, да.
1: Так как он может помочь, если он скрыт? Десятка со мной, товарищи со мной, группа со мной. Если в итоге все это творец, то для чего?
0: Нет, нет, нет, не все творец. В конечном счете творец управляет всей реальностью. А мы должны найти для каждого путь к нему.
1: Человек после 20, 30, 40 лет падает, буквально.
0: Да.
1: Что происходит с ним тогда? Что, так и сказать, творец?
0: Да.
1: И все?
0: Да.
1: А где поручительство? Где это все?
0: Это что-то, что между тобой и товарищами.
1: То есть есть какое-то ожидание внутри, может быть, эгоистическое, но ведь Рабаш пишет там, заботится о них. Ну, есть такое ожидание, что кто-то действительно позаботится обо мне, когда я упаду и буду совершенно оторван, что кто-то позаботится обо мне.
0: Нет.
1: Нет. Ничего.
0: Ничего.
1: За что же человеку уцепиться? Где он может? Где опора?
0: Опора? В самом человеке.
1: Вы говорите, что все зависит от самого человека. На 100%?
0: Да.
1: Да, но в его вкладе вы как-то говорили, что насколько человек вложил, это его. Это как такая страховка полиса.
0: Да.
1: Он там вложил несколько монет в банк, он знает, что произойдет, он может взять. Если нет, то нет. То есть сила товарищей, которая поднимает товарища или любая другая помощь, которую я могу получить, по сути, это реакция на то, что я вложил в группу.
0: Да.
1: Я понял, поэтому это зависит от меня. Но когда мы смотрим, много товарищей, которые оставили, они очень много вложили, по крайней мере, внешне видно, очень много вложили в создание, построение группы. И непонятно, почему именно они. И что это за вознаграждение? Они вложили, они создавали, вкладывали. Сейчас видно наоборот. Может быть, вклад их был не в том месте? Что такое правильный вклад?
0: Правильный вклад тот, который приводит меня к правильной молитве к Творцу.
1: И то, что человек вложил в создание предприятия, в построение группы,
0: это вещи...
1: Что это не имеет значения, не имеет ценности. Человек построил целый колледж, учебное заведение, через него прошли десятки тысяч людей. Благодаря его способностям он это все организовал, а потом ушел. Ушел, и ничего не помогло, ведь он вложил много времени. Ибо практически бесплатно. Да, но это непонятно. Очевидно, вообще это не является вложением, то есть это не является тем фондом, а это что-то другое нужно вкладывать. Я понимаю, что есть вклад количественный и вклад качественный, но ведь мы также учим, что количество переходит в качество. Но почему тогда это не работает? Есть десятки людей, которые вложили очень много на протяжении лет.
0: И оставили.
1: Оставили, да? В чем? Какой же принцип здесь?
0: Принцип? Что это действие оставить, оно неправильное.
1: Он ушел, но я хочу понять, почему после 20 лет его вложений, когда пришел момент, что он оставляет, он вложил силы.
0: Это ты можешь спросить Творца.
1: Почему мы спрашиваем? Не из любопытства. Есть ли здесь какой-то закон, чтобы как-то заранее это устранить?
0: Нет закона.
1: Нет закона. но нужно все равно вкладывать.
3: Да.
1: То есть я могу 20 лет распространять с утра до вечера, и ничего мне не обещает, что однажды
3: да.
1: меня как бы могут выбросить. Нет эгоистических законов. Эгоистически, значит, я вложил, и закон должен работать, да? Здесь-то не работает. Я вложил, и нет уверенности. Это так?
3: Видимо, да.
1: Нужно больше связи с Творцом.
3: Твой расчет только с Творцом.
1: Поэтому я говорю, нужно как-то приблизиться к нему, какие-то связи наладить. Так что же за союз, который мы устанавливаем? И какой союз мне нужен? Ведь если это не поможет в этот день, когда вдруг произойдет разрыв, кто удержит меня, если я не сделал эту работу и не заключил с ним союз?
3: Ты вкладываешь в работу и получаешь помощь.
1: Понятно. Перейдем к следующей части урока «Учеба с товарищами».

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים, בהנחיית...
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к учебе между товарищами под руководством Хайфы 1. Пожалуйста.
2: Из вышесказанного следует, что Нижний может дать Творцу только лишь потребность, чтобы у Творца было место для заполнения. Другими словами, тот человек, который хочет служить Творцу, а не служить идолам, должен почувствовать свою низость, и какова мера его чувств, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное буквально, и нет у него никакой связи с уровнем человека. Еще раз. Из сказанного выходит, что Нижний может дать Творцу только лишь хисарон, чтобы у Творца было место для его наполнения. Другими словами, человек, который хочет служить Творцу и не служить идолам, должен почувствовать свою низость. И какова мера его чувства, так постепенно у него образуется боль за то, что он настолько погружен в эгоистическую любовь, как животное, и у него нет никакой связи с уровнем человека.
1: Каждая фраза в статьях Рабаша, ее можно учить, изучать бесконечное количество раз. Каждое слово приносит в высший свет в центр нашего объединения. И в отрывке, который мы сейчас читали, Рабаш говорит нам, что если что Нижний может дать Высшему только хисарон, только потребность для того, чтобы у Творца, у Высшего была возможность наполнить. И поэтому на этом уроке мы сделаем еще больше усилия создать правильный хисарон, который наполнится светом. И этим мы доставим наслаждение Творцу. В отрывке из урока, который мы сейчас послушаем, наш дорогой Рав объясняет нам, как можно подготовить правильный хисарон, изменить желание и продвигаться по нашему духовному пути. Пожалуйста, клип номер один.
2: Из вышесказанного следует то, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в контексте духовной работы. Следует понимать, что невозможно обучать Торе идолопоклонников. Как говорил мой отец и учитель, когда речь идет о духовной работе, в тех местах, где написано «запрещено», имеется в виду «невозможно». Ибо в духовном у нас нет ничего иного, когда мы судим, исходя из сил желаний, экранов. Там нет понятий «нельзя» или «можно». Мы не говорим о вещах, о которых, на которые можно наложить внешний запрет или дозволение. Человек работает только исходя из желания и преодоления, которое у него есть над этим желанием. Невозможно извне диктовать его желание, давать какие-то там советы или приказы. Поэтому написано «нет принуждения в духовном». И это тоже основано на том же принципе, что нельзя обучать Торе идолопоклонника. «Нет» означает, что невозможно совершить принуждение в духовном. Мы не можем приказать себе, нашему сердцу, изменить природу или совершить какое-то изменение. Только с помощью внешних действий мы удостаиваемся изменения желаний и обретаем силы для преодоления их.
1: Да, я был бы рад решить что-то в отношении своего сердца, любить товарищей, чувствовать их великими в поколении. Но, к сожалению, мы не можем так воздействовать на свое сердце, потому что нет принуждения в духовном. Мы нуждаемся во внешних действиях товарищей в десятке, чтобы они подействовали на нас. И давайте перейдем к активному семинару и вместе в десятке выясним, как нам различить между внешними действиями, которые направлены на объединение, и теми, которые направлены только на желание получения. Активный семинар. К как нам отличить внешние действия, направленные на объединение, от действий, которые являются лишь бегством в желание получать?
2: В тот момент, когда мы направляем наши действия на товарищей, и когда цель приближает товарища к Творцу,
1: тем, что каббалисты дают нам много советов, как работать в группе, как работать, как относиться к товарищам, будь то самоотмена, принижение или видеть их великими, отдавать им. И именно из таких внешних действий еще каким-то образом приходим к желанию получать, даем ему различные ощущения, свет. Внешние действия, но действия, которые направляют нас на объединение. Если человек видит, что это против его желания, и у него есть работа, то это не побег от желания получения. А нужно обратить внимание на это.
2: Да, именно об этом должно быть преодоление. Если это только в желании получать, то в результате этого у нас нет обращения к Творцу, и это меняет желание получать. И всегда, чтобы было средство, которое поможет нам продвигаться к связи с Творцом. Нужно заботиться, чтобы было больше связь с Творцом и все время ее создавать. Потому что мы слышали в предыдущем клипе, что необходимо быть в связи с Творцом. Ведь только Он является нашим поручителем.
1: Да, мне внутри сделать преодоление таким образом, что сделать преодоление — это тяжело. Как говорит Рав нам, что нужно так отдавать через товарищей, воздействовать на желание получения мое. Это работа, это направление.
2: Да, вопрос непростой. Мы не говорим о том, что хорошо для желания получать, и наслаждаюсь, но и десятка, как мы решаем, что приятно нашему желанию получать, и как мы двигаемся вперед. Поэтому у нас есть советы каббалистов и советы Рабаша двигаться как десятка и продвигаться, быть более тесными, связанными с источниками, и поэтому даем друг другу хисронот. Хисронот дает силы двигаться вперед и реализовывать то, что противоположное желание получать.
1: Очень просто. Все действия направлены на желание получать. И тогда, если мы хотим, чтобы результатом было объединение, то нужно, чтобы ожидание, чтобы из этого вышло обращение к Творцу.
2: Да, как бы мы ни посмотрели на это, каждое действие, пока мы не будем полностью исправлены, будем действовать и желание получать. И я слышал от товарищей, что есть действие. Действие исходит всегда из желания получать. Это нами движет, так создал нас Творец. Но чем больше мы будем желать быть в связи с Творцом и действовать в связи с Ним и просить, чтобы это действие направляло каждого из товарищей и все, что есть у нас, как бы снаружи, мы будем больше в связи, и так, чтобы мы хотели все время быть в связи с Творцом, чтобы Он участвовал в каждом действии. Не знаю, как что-то можно еще что-то извлечь, кроме желания получать.
3: Не
1: всегда можно такое различать, но
3: нам
1: нужно стараться всегда идти в направлении объединения и думать, что дает большую важность и величие всем товарищам и приносит больший положительный дух в десятку. И, видимо,

0: силы. Силы приходят от света. Но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом. Мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой. Еще раз, в духовном все устроено так. Даже тот, кто еще не достиг духовного, может обучать других. Точно так же и любой человек или группа, которые еще ничего не достигли, могут помочь себе и кому угодно, потому что нам нужны хисронот, а не силы. Один человек не может дать другому силы. Силы приходят от света, но один может дать другому хисарон. И с этим хисароном человек обратится к свету и получит помощь, получит силу. Мы забываем об этом, мы думаем, зачем мне обращаться к группе? Разве в ней есть сила? Кто они такие? Разве они больше меня? Мы забываем, что от группы нам нужно желание, а не сила. Мне нужно соединить наши келим вместе, и тогда свет войдет в меня с еще большей силой.
1: Любимые друзья, я чувствую, что Рав говорит о нас, потому что очень часто я ищу в товарищах силу, вместо того, чтобы сказать, что сила приходит от света. То, что мы хотим получить от товарищей, это хисарон. Хисарон к духовному, потребность в духовном. И это общая потребность. И эту общую потребность мы поднимаем к Творцу. И от окружающего света получаем силу. Но возникает вопрос, как практически получить потребность от товарища, хисарон от товарища? Как его потребность в духовном становится мне важной, такой, как моя? Так в следующем клипе Рав дает нам возможность сделать еще один шаг вперед и объясняет, как получить от товарищей потребность в духовном. Давайте послушаем вместе клип номер 2.
0: Как мы можем получить хисарон по отношению к группе? Написано: купи себе товарища. Благодаря тому, что я вкладываю в товарища, он становится мне ближе. Я начинаю чувствовать его хисарон, но вот у меня нет выбора. Я обязан как-то вложить в него себя, и тогда я полюблю его, потому что в нем уже будет мои усилия. Как пару, у которой нет детей, они усыновляют ребенка, они начинают вкладывать в него, и через год или даже несколько месяцев начинают чувствовать его как своего, и даже говорят, что еще сильнее. Да, так говорят, потому что они хотят вкладывать в него, есть какой-то страх, что вдруг они не почувствуют его как своего, и поэтому они вкладывают еще больше, чем даже в своего ребенка. И их любовь к нему становится еще даже больше, чем к своим родным детям. И когда человек работает, связан с кем-то, может почувствовать его потребности, хисронот, и тогда я могу купить его хисронот к духовному, и тогда мое кли становится достаточного размера и силы для крика, чтобы я получил помощь и спасение свыше. И нет ничего другого, нет никакого другого решения. Именно поэтому сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда я люблю его, как самого себя, я присоединяю его к своему кли, тогда это становится великим правилом Торы, то есть становится общим. Мое кли для нас обоих, допустим, которое содержит Тору, включающим Тору, свет. И это единственное решение. Пока мы не придем к этому, нет духовного.
1: После того, как мы послушали этот отрывок и прочитали отрывок и послушали клип, мы все больше и больше чувствуем и понимаем, насколько мы зависим от группы. Группа становится местом моей работы, где я получаю потребности товарищей, и мы видим, как мы меняемся и усиливаемся в нашем духовном

0: пути. И это просто чудо для моего маленького желания. С помощью товарищей все меняется. И все это благодаря товарищам. Их вклад в меня просто обязывает меня. Так давайте ответим на вопрос семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Еще раз. Вопрос для активного семинара. Что я обязуюсь вложить сегодня в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу? Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса. Пожалуйста.
1: Я обещаю вкладывать в десятку, впечатление от предстоящего конгресса. И почувствовать хисарон каждого, и смогу вложить в это все самое лучшее, получить от этого, как было. И предыдущий вопрос, получать от этого какие-то хорошие результаты для объединения. Я думаю, что проверить это можно очень просто, как написано. Другой Бог не дает плоды. Чтобы наш Бог дал нам плоды, чтобы у нас был подъем и единство.
0: Я обязуюсь относиться к товарищам, как будто это мои приемные дети сегодня. И видеть, как я могу вкладывать в каждого, чтобы любовь между нами не погасла.
2: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור.
1: Когда мы находимся вместе физически на уроке и встречи, которые у нас происходят в Zoom, и даже когда мы не вместе физически, направлять на то, что я хочу, передать товарищам тот хисарон, который есть у меня. Неважно, маленький хисарон, который есть у меня, или относительно духовно, я хочу ему передать это всеми способами, как я вношу этот хисарон в каждое наше совместное действие и вообще в любое наше действие, чтобы почувствовали, что цель — это самое важное.
0: Мы слышали в течение урока в различных проявлениях, что человек должен молиться и находиться в связи с Творцом. Может быть, у меня такой период, что я только это слышу, но я понимаю, что если мне удается в течение дня помочь хотя бы одному товарищу немножко обратиться к Творцу, немножко одолеть свое эго и немножко поверить, что Творец может все, мне кажется, что это достойное задание действительно стараться, чтобы товарищи пришли к молитве и просьбе к Творцу.
1: Да, я обязуюсь прилагать усилия еще раз, еще приблизиться к каждому товарищу, потому что нам нужно прийти к одному кли, кли объединения. Посмотрим, что будет в течение дня.
0: Совет Игоря, прекрасный совет. Я тоже хочу обязаться сегодня посвятить время и создать какой-то лайнап, по крайней мере, полуготовый для товарищей, чтобы они могли заниматься им. И все. И вести себя как хороший приемный ребенок. Как хороший приемный ребенок Кольмана.
1: Как можно больше думать о товарищах, просить, видеть товарищей с большим хисароном, доставлять Творцу наслаждение, быть в слиянии между нами. И как сказал Моше, тогда я смогу обрести хесронот товарищей, и они станут для меня важными. И тогда они просто не будут выходить у меня из головы.
0: Я немножко боюсь внешних действий. Разумеется, можно делать все, что нужно во внешнем, но это немножко меня замыкает, дает мне ощущение, что я что-то сделал. Я бы хотел создать такое действие, дополнение к этому, внутреннее действие по отношению к каждому товарищу, действие отмены, когда я отменяю себя и делаю кого-то важнее, чем я, и я пробуждаю его. Я бы хотел тренировать именно эту мышцу.
1: Дорогие друзья, после того, что каждый из нас поделился в десятки своими действиями, которую он хочет вложить. Давайте откроем сейчас это для мирового кли, давайте дадим пример этому семинару, какие у нас возникли соединения, давайте поделимся усилиями. Каждая десятка, которая готова поделиться, мы приглашаем выставлять вопросительные знаки, и, конечно, и десятки из Петахтиквы тоже приглашаются. Итак, первый — Волга.
3: Да, дорогие друзья, всем привет. Я сегодня перед десяткой иду на перевыполнение плана. Первое, о чем я обязался, это обязательно поискать у Рава на блоге какой-то очень мощный отрывок и дать им, и вместе с ним прийти на вечернее собрание товарищей. А второе, еще попробовать переписать этот мощный отрывок Рава своими словами. Так что перевыполняем план десятки Волга. Лихаем.
4: Да, мы сегодня в десятке обязуемся, как всегда, принимать участие в общих действиях в десятке, по-особому молиться, думать о товарищах, ну и особенно помогает сейчас подготовка к конгрессу, то, что мы готовимся к проведению конгресса, к проведению четвертого урока конгресса, это как раз является такой общей точкой, где мы вкладываемся друг в друга.
0: Спасибо товарищам за чудесный урок, действия, которые мы обязуемся. Они нас сосредотачивают на конгрессе. Товарищи думают о товарищах, поддерживают их в течение дня. И лыхаем. Спасибо.
5: Спасибо, Хаварим, за такой пробуждающий вопрос. Мы решили в десятке, что вот почувствовать хисароны и желания товарища, мы должны быть в общем действии. Вот, и поэтому мы решили сегодня сделать такое действие и провести сегодняшний день в дежурстве Рамхаля. У нас вот был такой позитивный опыт, и каждый будет обязаться дежурить полчаса в день и передавая эстафету друг другу. Спасибо, Хаварим.
0: Да, спасибо, друзья. Мы сегодня обязались сделать общее дежурство в десятке. Каждый товарищ выбирает отрывок из первоисточника, который близок к его сердцу, и молится, чтобы Творец дал силу каждому товарищу, молится за его духовность. И так, чтобы у каждого товарища была сила любить всю десятку и раствориться в общем сердце. Лыхаем.
6: Исраэль, бевакаша.
7: Кен заит хайвут левакеш авур хаверим, леурер хаверим,
1: литкалель. Просить за товарищей, пробуждать товарищей, видеть в них великих, заботиться о товарищах, чтобы они были в подготовке к Конгрессу и соединять их с Конгрессом.
0: Гершин, спасибо за сюрприз. Я сказал, вообще в десятке мы говорили, что очень тяжело измерить, каковы мои обязательства и о чем я должен молиться. Ну, допустим, я прихожу на все встречи, на все зумы, там подбираю какие-то отрывки, это то, что я могу делать.
1: Итак, друзья, урок подходит к концу. Мы выходим в такой непростой день, иногда нас уносит из духовного. Давайте возьмем задание на день. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Еще раз. В течение дня приложим хотя бы одно усилие, вкладываясь в товарищей, чтобы купить у них хисарон к Творцу. Это задание на день.
0: Спасибо, десятке Хайфа 1. А мы перейдем к сообщению Йонатана. Пожалуйста.
1: Сегодня на уроке я услышал у Рава, что человек достигает необходимости и обращается к группе, и нет выбора, он готов на все. В эту пятницу у нас будет время быть здесь, все десятки в мире, в одном месте, между нами, и приложить усилия, вложить усилия. Не говорить, а вложить усилия в близость, любовь, пока из этого давления не разгорится огонь.
0: Да, мы рады, мы приглашаем всех товарищей из мировой группы к особому внутреннему мероприятию, которые мы удостоимся выполнить в эту пятницу. Говорится о тише, каббалистическом тише. Мы проведем его в пятницу в 4:30 после первой трапезы в учебном зале. Будем проводить это мероприятие. Мы очень волнуемся, потому что именно в этой точке мы чувствуем, что мы можем очень сильно собрать всех хисаронов, всех товарищей и ввести их в нашу работу. Разумеется, это все будет транслироваться в системе Мервут, Лехаим Пны Барух. И завершим песней.

0: Шалом, хаверим икарим, бхелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 25 февраля 2003 года. Это третий урок из трех на статью «Суд строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» Рабаша. И вы можете найти его в первом томе Рабаша на 496 странице, первая колонка, со слов «И сказанного выходит, что никакой нижний, что нижний не может дать Творцу только лишь потребность». Прочитаем статью. У нас 15 минут, десятка, которая завершит раньше. Пусть поговорит о главных моментах в статье.
0: Рабаш Алеф, Амуд 489, Маамар Маут, Хумрат.
2: 459 страница. Суть запрета обучения Торы идолопоклонникам. С середины статьи со слов и следует понять это в плане работы и до конца статьи. И стоит понять с точки зрения того, что человек должен дать Творцу только хиссарон, в том, чтобы у Творца было место наполнить его. То есть человек, на человека возложено, того, кто хочет стать работником Творца и не быть идолопоклонником, чтобы почувствовал свою низменность, и по мере своего ощущения придет к нему постепенно боль, а то, что он погружен в эгоистическую любовь, буквально как животное, и нет у него никакой связи со свойством человека. Однако иногда бывает, что человек приходит в состояние, когда он может видеть свою низость, и его не волнует, что он погряз в эгоистической любви, и он не чувствует, насколько он находится в низости, пока не вознуждается в том, чтобы Творец вывел его из низости. И тогда человек должен сказать себе: то, что я сейчас впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия, и все мои заботы в этом состоянии только просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больший вкус в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого недостатка. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Если нет у него возможности молиться Творцу, чтобы он помог ему, у него есть лишь один выход — соединиться с людьми, о которых он думает, что у них-то есть ощущение недостатка, насколько они находятся в своей низости. И они просят Творца, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет, хотя они пока еще не спаслись, чтобы Творец приблизил их. И тогда он должен сказать: нет сомнения, что их кли хиссарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью на 100% завершилась. Но они наверняка прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. И через них он тоже может получить их ощущение, чтобы и он тоже ощутил боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить влияние группы, если человек не слит с группой, то есть когда он ценит их. В этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, только лишь от слияния с группой. Получается, что во втором состоянии, когда он обрезан, как сказано выше, что с ним произошли две вещи. Первое — отсечение зла, то есть отмена получающих килим. Второе — обретение отдающего кли. Это называется, что сейчас он получает ступень вак, которая считается половиной ступени. Ведь в целом ступенью считается, когда он может пользоваться также получающими килим ради отдачи. А поскольку после обрезания достиг только того, что отдающие килим стали ради отдачи, поэтому считается это только ступенью вак. И это называется ступенью Якова. А кроме того, это называется женским свойством. То есть ослабли силы его, как у женщины. Что означает, что он не в силах укрепиться и направить их ради отдачи, а пользуются только отдающими килим и не более.
1: А также эта ступень называется свойством суда, что означает, что тут все еще присутствует мера суда на получающий килим, которыми нельзя пользоваться из-за того, что он не может построить намерение ради отдачи. И также это называется явной ступенью, чтобы знать, что есть еще ступень, которая скрыта от него. И также это называется нижней ступенью, чтобы знать, что есть высшая ступень. А знание это необходимо нам, чтобы знать, что есть еще работа, то есть дойти до более высокой ступени. А также эта ступень называется простой смысл, пшат, поскольку сейчас, после того, как он совершил обрезание, теперь он стал просто иудей. То есть до того, как он совершил обрезание, он был идолопоклонником, как сказано выше, а сейчас он просто свойство иудей. И это называется сейчас свойством Яакова. И поэтому сказано «так скажи дому Яакова», то есть речением или мягкими словами, поскольку ступень Яакова считается, что он работает только с отдающими килим, которые являются чистыми килим. Поэтому тут говорится о речении, что является мягкими словами. Иначе свойство Израиль. Книга Зоар объясняет, что Израиль называется первое — ступень Гар, совершенство всего, второе — мужчины, схарим, третье — милосердие, четвертое — высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. И выясним их по одному. Первое — это ступень Гар. Ведь на каждой ступени есть 10 сферот, которые разделяются на Рош и Гуф. И так Рош называется Гар, то есть Кетер Хохма Бина. А Гуф называется Зат. Это две половины ступени. И поэтому нижняя ступень считается вак, а высшая ступень гар. И известно, что когда говорят о ступени вак, это называется половиной ступени. И это признак того, что недостает гар. И поэтому, когда говорят ступень гар, имеется в виду, что тут есть целая ступень. Ведь существует правило, когда есть две ступени вместе, говорят с точки зрения высшей, и она включает в себя также и нижнюю. Поэтому книга Зоар называет свойство Израиль совершенством всего. Второй уровень — мужчин схарим. На каждой ступени есть два вида килим. Чистые, то есть отдающие килим, и грубые, то есть получающие килим. И пользоваться ими можно только если на них ставят намерения ради отдачи. А поскольку ради отдачи — это против природы, и нужно большое преодоление вместе с большим мужеством, направленным против природы, поэтому когда получается преодолеть только на чистые килим, Это называется свойством женщины, никева, что указывает, что ослабли силы его, как у женщины. В то же время, когда он может преодолеть также и получающий килим, он называется мужчина, гевер, захар, обладателем силы. А поскольку Исраэлем называется свойство гар, совершенство всего, которое пользуется также и получающим и килим, Исраэль называется свойством мужчин, схарим. Третий уровень милосердия означает, что поскольку на получающие килим произошло сокращение и суд, то есть ими пользоваться нельзя, иначе как при условии, что можно построить намерение ради отдачи. И поэтому, когда он не может построить намерение ради отдачи в получающий килим, получается, что над ним господствует свойство суда, то есть ими пользоваться нельзя. Поэтому женская сторона называется суд, никева. Иначе мужчина захар, который может преодолеть ради отдачи, также и в получающих килим, и свойство суда уходит из них, и он пользуется килим ради отдачи, и это называется милосердие. И это называется, что предыдущий суд подсластился мерой милосердия. И это называется, что он сейчас находится на ступени получения ради отдачи. Поэтому мужчина захар называется милосердием. Из сказанного выходит, что мужчины называются милосердием, а не судом. Как сказано в Зоре, так скажи дому Якова, то есть в речении, что означает со стороны суда, и возгласи сынам Израиля, это сказанное возгласил он вам свой союз, где возглашение — это милосердие. И слова «так скажи дому Якова» Раши объясняет, ссылаясь на Михиль, то это женщины, скажи им словами мягкими. А возгласи тагид сынам Израиля, мужчинам, речи суровые, горькие, как полынь, гидин. И следует объяснить, что женщинам словами мягкими, это, как сказано выше, что свойство женщин, у которых нет особой силы преодоления, кроме как на чистые килим, это называется мягкие. То есть мягкие — это что не так уж тяжело преодолеть отдающие килим. В то же время получающий килим преодолеть очень тяжело. И поэтому мужчинам, то есть людям, находящимся в свойстве мужчин, у которых есть сила преодоления, дан порядок работы с речами суровыми, горькими, как полынь, где имеется в виду получающий килим. И то, что говорит книга Зоар, что мужчины — это милосердие, но ведь сказано «суровые, как полынь», а суровым называется суд, а не милосердие. И в таком случае, с одной стороны, он говорит, что мужчины называются «суровые, как полынь», а с другой стороны, он говорит, что это милосердие. Следует объяснить это так, что у мужчин есть сила преодоления также и на получающие килим, и их преодолеть тяжело. И когда преодолевают получающие килим, называемые мерой суда, пребывающего над ними, получается, что сейчас в этом месте пребывает свойство милосердия, а не суда. Иначе с женщинами, у которых нет силы преодоления получающих килим, над ними, над этими килим в любом случае пребывает мера суда, и пользоваться ими нельзя. Четвертое. Высшая и скрытая ступень, представляющая собой тайны Торы. Скрытая называется То есть даже когда человек уже совершил обрезание и удостоился свойства простого смысла пшат, то есть быть простым иудеем, то есть он пришел к состоянию, когда он не поклоняется идолам, а служит Творцу, тем не менее от него все еще скрыт свет хохма, раскрывающийся на получающий килим. Тогда как тот, кто удостоился высшего свойства, то есть мужчина, у которого есть сила преодоления также и на получающий килим, на эти килим раскрывается свет хохма, называемый тайнами Торы. И поэтому книга Зоар говорит: «И возгласи сынам Израиля», что означает «явить мудрость хохма и говорить в духе мудрости», так как возглашение указывает на хохму, как сказано: «И возгласил он вам союз». И из сказанного выходит, что слова «запрещается преподавать Тору идолопоклоннику» в отношении работы следует понимать, что невозможно научить Торе идолопоклонника, как сказал мой отец-учитель, что когда говорят о работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», это называется «невозможно», означает «невозможно». Только после того, как он совершил обрезание, есть две ступени, а именно высшее и нижнее. То есть простой смысл и тайна.
3: יש לנו אחד את השני ו...
2: ו... Мы есть
3: וזהו, ו...
2: друг для друга.
3: עוזרים אחד לשני.
2: Это важно, мы осознанно помогаем друг другу прийти к свойству отдачи и любви. Нужно использовать каждое мгновение для поддержки.
1: Перейдем к уроку от 25 февраля 2003 года, пожалуйста.
2: Мы продолжаем читать статью «Суть строгости запрета обучать Торе идолопоклонников» из пятого тома, то, что читали прежде. И это начинается с частью к трактату Хагига. Строгость запрета обучения Торы идолопоклоннику. Идолопоклонник называется тот, кто раскрывает в себе к осознанию зла. Мы пришли к тому, что есть свойства идолопоклонника Якова и Исраэля, то есть желание получать ради получения, затем исправление в Катнуте, Яков, а затем исправление в Гадлуте на Ахав, и это Исраэль. Сейчас он продолжает в том, что он делит желание получать на несколько частей и таким образом решает уровень Адама, насколько он относится к идолопоклоннику, а Яков к Израилю, или говорит, что он делит свойства Якова и Израиля, свойства Адама, также делит на две части, на Гальгальта и Наим и на Ахав, то есть уже ради отдачи, которую человек прошел, до Махсома, где работает ради отдачи, тогда у него есть экран. И это экран на только отдающий килим. Это означает, что у него все еще очень слабая сила. Существует под Дин Судом, у него есть еще и не может работать с получающими килим, только с отдающими. И это все равно, что как бы есть Гальгальта и Инаем, отдающие килим. Это называется свойством женским. Слабая сила, слабый, подобная женщине. только отдачи. Затем приобретает и силы на получающий килим. Сами по себе килим называются некива. Но когда он приобретает силы для этого или экраны, тогда он называется мужской частью захар. То есть у него уже есть большая сила, и тогда действие его называется рахамим, милосердие, а не дин суд. То есть всегда нужно рассматривать, как мы относимся к состоянию. Прежде всего, само состояние, о нем принимает решение сам человек. И кто он для него? Или он идолопоклонник, или Яаков, или Израиль? Решить это может только человек, исходя из самой ступени, на которой находится. И он действительно удостаивается увидеть ее в истинном виде. А затем, когда он переходит от состояния идолов к святости, тогда или Яаков, или Израиль. Яаков называется женщиной, поскольку это гальгальтовый наем, это сила отдачи, слабая сила, находящаяся под ограничением в свойстве суда своей работы. А когда приобретает экран и на получающий килим, тогда называется говорим мужчины, то есть гевера, слово преодоление гаврут, преодолевает свою природу, работает уже с ахапом, получающим килим ради отдачи. Ну и тогда называется рахамим. Не дин суд, а рахамим, милосердие. И мы всегда различаем, мы относимся или к килим, собственно, килим, или к работе с килим и экранами. То есть, что мы берем за основу? Килим мы можем определить как получающий килим, можем их определить как женскую часть, малхут, которая управляет этими желаниями. А если мы о том, кто ее преодолевает, тогда это уже захар, мужская часть. Поэтому всегда нужно точно выяснить о той теме, об том предмете, который мы обсуждаем. Ну вот, в конце он добавляет ключевую фразу, что из сказанного вытекает, что запрещается учить Тору идолопоклоннику в отношении работы, следует понять, то есть истина нужно объяснить, что невозможно учить Торе идолопоклонника. Как и сказал мой отец-учитель, что когда говорят о духовной работе, там, где написано «запрещено», «нельзя», имеется в виду «невозможно». В духовном нет другого подхода. Все измеряется согласно желаниям, силам, экранам. И тогда нет там запретов или разрешений. Мы не говорим то, о чем снаружи можно сказать «запрещено» или «разрешено». Мы знаем, что человек работает только исходя из желаний и преодолений, которые есть у него над желаниями. Снаружи невозможно ему продиктовать ничего его желания и дать какие-то советы или приказы. Поэтому также сказано, что и нет принуждения в духовном, нет насилия или принуждения, имеется в виду тот же самый принцип, то, что запрещено обучать Торе идолопоклонников. Нет, имеется в виду невозможно. Невозможно принудить себя, свое сердце, заставить или заменить природу, сделать какое-то изменение. Возможно, это только с помощью внешних действий. Мы удостаиваемся желаний и преодолений желаний. Да.
1: 189-я страница. Два последних абзаца. Он говорит здесь о состоянии. Когда человек знает, что он находится в неправильном состоянии, и тогда в последнем абзаце он пишет, что он знает, что они... И Хисарон, где он пишет, что человек должен знать о группе, в которой находится, что они сами еще не пришли. То есть сами они еще не пришли, он находится в этой группе?
2: Читаю последний абзац. со 189 страницы. Человек. И тогда человек, почитаю еще абзац до этого. И тогда человек должен сказать себе, то, что сейчас я не впечатляюсь от того, что я подобен животному и совершаю только животные действия. И все мои заботы в этом состоянии только о том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне почувствовать больше вкуса в материальных наслаждениях. А кроме этого, я не чувствую никакого хиссарона. В таком состоянии человек должен сказать себе, что сейчас он находится в бессознательном состоянии. Бессознательное состояние в духовном. То есть он живет в своем животном теле, но не может от него оторваться, не может взглянуть на себя со стороны, не видит себя со стороны, потому что все-таки, если это человек, то он больше отождествляет себя с душой, и тело дано ему только для того, чтобы скрыть этот отрыв от гуф тела, чтобы с силой, усилиями соединился он с душой. Получается, что тело — это такая полезная помеха. Если он находится в отрыве от души, тогда называется, что он находится в бессознательном состоянии. Связь с душой называется духовным, связь с телом называется материальным. И если не в его возможностях молиться Творцу, чтобы он помог ему, то есть если у него есть возможность молиться, это значит, что он все еще каким-то образом на связи с душой. Есть какая-то связь с точки в сердце? А если этого нет? Если нет возможности молиться Творцу, чтобы Он ему помог оторваться от тела и увидеть себя, свое тело, как бы со стороны, как чужую в нем силу, то тогда для него есть один выход — связаться, соединиться с людьми, о которых он думает, что у них есть ощущение хиссарона, насколько они находятся в своей низости. То есть ему не нужно большой группы, там, где находятся великие каббалисты, зайти в группу Раби Шимона с его товарищами, вовсе нет. Ему нужны люди, которые, как он, подобны ему. И они просят у Творца, то есть эти те люди, чтобы он вывел их из беды на волю и из тьмы на свет. И хотя они пока еще не спаслись, Творец приблизит их. То есть они пока не удостоились ничего. В духовном это, ну, как мы говорим, каждый, что даже и не достигший духовного, может обучать других. Также и группа, еще не достигшая ничего, может помочь себе, может помочь любому другому. Потому что нам необходимы хиссароны, нам, а не силы. Один не может передать другому сил. Силы приходят от света. Но один другому может дать хиссарон. И вот с этим хиссароном тот обратится к свету и получит помощь, получит силы. Мы об этом забываем и думаем, ну чего мне обращаться к группе? Там есть силы. Кто они? Они больше меня. И забываем, что от группы нужны желания, а не силы. То, что я должен соединить вместе килим. И тогда свет спустится ко мне в большей мере. И тогда он должен сказать, нет сомнения, что их кли хиссарона, называемая потребностью выйти из этого изгнания, еще не полностью, на 100% завершилась. Но наверняка они прошли большую часть пути к тому, чтобы почувствовать настоящую потребность. Это действительно важно. Почувствовать истинную потребность. Но если группа все еще не чувствует истинные потребности, неважно. Вместе, преодолевая все, мы, да, придем к настоящему желанию. И через них он может получить их ощущение, впечатление, то есть получить ощущение их. То есть и он ощутит боль от того, что находится в низости. Однако невозможно получить от группы. То есть эта цель почувствовать от группы ощущение собственной низости. Но это ощущение низости — это не просто какая-то депрессия, что мне плохо, я чувствую только тело. Ощущение низости — это когда я чувствую себя по отношению к чему-то, то, что на самом пике, наверху, а я внизу, в соответствии с этим. То есть одно против другого. Это не только ощущение низости как таковое, это ощущение от осознания своего состояния по сравнению с каким-то высоким светлым состоянием. Однако нельзя получить воздействие от группы, дополнительного клея, дополнительных хиссаронов, если человек не слит с группой. То есть то, что он ценит их. И в этой мере он может получить от них воздействие без своей работы, а только лишь от слияния с группой. Работа имеется в виду без его работы по отношению к Творцу, а только по отношению к группе. Достаточно, чтобы он получил от группы хиссароны. Как мы можем получить эти хиссароны от группы? Поэтому и сказано, купи себе товарища. Когда я вкладываюсь в товарища, он становится ближе мне. Я начинаю чувствовать его хиссароны. Тут нет выбора. Я должен в любой форме вложить себя в него. Тогда я его буду любить, потому что мои усилия уже будут в нем. Это подобно паре, у которой нет детей. И они берут приемного ребенка, усыновляют его и начинают в него вкладываться через год, не знаю, может, даже через несколько месяцев. Он становится им как родной. Говорят даже, что еще больше. Да, говорят. Потому что они в него хотят вложиться, есть страх, чтобы не почувствовали, что он не их, и поэтому вкладывается даже больше, чем в родного ребенка. И тогда любовь становится еще больше, чем к своим естественным детям. И тогда, когда человек любит, соединен с кем-то, он может почувствовать чьи-то хиссароны. Тогда я могу купить его хиссарон. И я покупаю его хиссарон к духовному. И от этого мое клис становится достаточным по размеру и силе, чтобы воскричать, и чтобы я получил свыше помощи, спасения. Нет ничего другого, никаких других решений. И поэтому возлюби ближнего как самого себя. То, что я люблю его как самого себя, присоединяю его клик к себе. И тогда это великое правило в Торе, потому что я включаюсь, мой клик становится общим для нас двоих, допустим, и включает Тору, свет. Это единственное решение. И пока к этому мы не придем, то и нет духовного. Да, ты умеешь рассчитывать. Покажи.
1: Почему человек, который не чувствует свою низость, у него нет сил присоединиться к группе?
2: Повтори.
1: Почему человек, который не чувствует свою низость, почему он захочет прилепиться к группе?
2: Наша проблема в том, я раньше говорил, что нет насилия. Нет принуждения в духовном. Что значит нет насилия в духовном? То, что ни на какое действие, на внутреннее, духовное, мы не можем к нему напрямую обратиться и что-то решить как бы самостоятельно. Я думаю, что стоит действовать так-то. Ты своими руками и ногами что-то можешь сделать внешне, а внутренне невозможно, потому что свет и клей находятся в связи, и ты не решаешь ничего ни о своих келим, ни о светах, которые приходят. Ничего. Ты должен выполнить какое-то внешнее действие, так чтобы посредством действия ты приведешь к изменению в келим. И посредством изменения в келим придут света, предназначенные для этих келим. Либо исправить их, либо наполнить их. Поэтому я никогда не могу изменить своих желаний. О чем ты спросил?
1: Я спросил, он пишет здесь, что человек приходит.
2: Так вот, если я все еще не способен, ну, допустим, сейчас, вот прямо сейчас, в это мгновение, я все еще в состоянии, когда я не меняюсь, не получаю помощь свыше, не меняют мне желания, то есть тогда, когда я получу экран и войду в свой первый контакт с Творцом, в духовное, то, что называется, признак, в том, что я недостаточно поднимаю к этому потребности. А потребность к этому я не могу где-то в себе подкрутить какой-то винтик или ущипнуть себя, чтобы почувствовать себя как-то плохо или что-то подобное. Эта потребность должна появиться во мне, но не в моих силах ее усилить. И тогда он говорит обратиться к группе. К группе тоже. Я не могу просто так сказать, ну, ребята, возьмите, поработайте со мной. Для этого нужна потребность. Потребность обратиться к группе. Это означает, что я уже должен быть готов. И это непростой уровень. То есть признать, что я самостоятельно не могу, и то, что мне это выгодно, стоит ради высокой цели. То, что я не могу, это моя низменность. И я не могу, потому что я уже себя знаю, свои силы. Сам получить свыше не могу, но цель настолько хороша, что ради нее я обязан отменить себя. Ты знаешь, не про нать будет сказано, но есть что-то такое в том, чтобы мучить человека, пытать. Есть всякие организации, там, которые умеют это делать, ну, типа КГБ, могут подействовать на человека так, чтобы он, ну, потерял вообще любое преодоление. С человеком можно сделать все, что хочешь. Так мы видим, что с нашим телом снаружи могут сделать все, что угодно. Вопрос в том, могу ли я сам прийти к такому необходимости, чтобы мне с моим телом действительно сделали то, против чего я выступаю, и то, чему я сопротивляюсь. И поэтому, когда приходит к такому осознанию, что у меня нет выбора, что я хочу по-настоящему, чтобы со мной так поработали, чтобы группа сделала такое изменение со мной, которого я не хочу. И я страдаю, ненавижу это. Тогда человек действительно приходит к необходимости, и он обращается к группе, у него некуда деваться, и он готов на все. И еще раз, так откуда он возьмет настолько сильное желание, чтобы над ним поработали, и чтобы сделали с ним, ну, все против его желания? Он должен прийти к этому тоже силами группы. И уже об этом сказано, что из далекого лолишма приходит к лолишма такому, и из которого уже переходит к лишма. То есть нужно начинать упражнения в группе. И постепенно каждый, он промоет себя, свой разум, свой, получит какое-то впечатление. Разумеется, должна быть к этому готовность минимальная со стороны человека. Может быть, совершенно невосприимчивым. Но кроме этого, другого нам делать нечего.
1: Он пишет, что в осознании зла человек должен почувствовать, что он идолопоклонник, но чтобы это почувствовать, я должен знать, что такое отдающий, потому что иначе как я узнаю?
2: Да, верно. Мы говорили, что человек или идолопоклонник, сам человек определяет, что он идолопоклонник. А в духовном означает, что, конечно же, это противоположность. Откуда мне знать, что я идолопоклонник или что я в противоположности? То есть постепенно цвета, которые приходят во время учебы, они создают в нас такое понимание. Никакой другой возможности нет.
1: Он пишет, что после этого есть отмена получающих кели. И мой вопрос, почему сразу, когда есть отмена получающих келим, не достигают келим-отдачи? Он пишет, прежде всего, есть отмена келим-отдачи, и только потом, на следующем этапе, достигают келим-отдачи.
2: Получающих?
1: Да, отмена получающих келим, а потом достигают отдающих келим. Тогда это не сразу?
2: Так ты спрашиваешь о порядке ступеней, что происходит. На ступенях происходит то, что сначала у него есть желания, уже готовые, в достаточной мере к духовному. Допустим, нет левой линии, то есть он должен сделать сокращение, а затем часть, которая может быть, чтобы мог работать с авиютом, шорош, алиф, он должен начинать работать с ними, с экранами, ради отдачи, то, что называется, потому что желание все еще маленькое. И тогда работа с ним называется отдача ради отдачи. И это

0: действие одно влечет за собой другое, и так, ну, как ты сам видишь, как мы растем. Любое развлечение — это 10 сферот сами по себе. Это причина более высокого развлечения, продвинутого, и так далее. Где ты видел скачок? Откуда он придет? Даже между ступенями, самыми малыми, смежными, у тебя есть бесконечный разрыв, потому что это новое решимо, и все новое. Все это в обособленной форме, хотя это движение не прекращающееся, но каждый этап, самый маленький, самый узкий, он сам по себе. 10 сферот, со всем, что внутри них, со всем миром внутри, со всеми мирами даже. Да?
1: Если можно было вернуться к прошлым вопросам. Почему человеку нужно видеть группу не как великих каббалистов, с одной стороны, а не просто товарищи в пути, а как бы товарищи, которые за мгновение до Махсома находятся?
0: Очень хороший вопрос. Почему я должен видеть свою группу как себя?
1: Даже не точно как сам, а то, что вот они перед самым Махсомом находятся.
0: Перед самым Махсомом человек всегда должен видеть и себя, и группу. Это на самом деле так, потому что это самое большое кли. Также и в низости. И теперь, почему он тоже должен видеть их низкими, как и он сам, скажем, да? Потому что не просто так сказано, что ты должен объединиться с товарищами, и собрание товарищей, группа товарищей, хеврута, соединение, учеба в соединении и так далее, на равных, а не с людьми большими, и не с теми, кто совершенно находится пока еще в бессознательном состоянии. Конечно, нет. То есть, как пишет Бальсулам в статье «Свобода воли», должны искать группу. Группа, то есть, когда я вхожу туда как товарищ равенным, и у меня есть с ними объединение на том же уровне. Я бы сказал, что мне нужно что-то намного более высокое. Намного более высокая, да? Если уже входить, то входить между такими гигантами, что я просто прилеплюсь к ним немного, и они уже подбросят меня на 1000 парсаот. Что здесь такого? Проблема здесь в том, что не могут они так подбросить тебя. Не могут. Я не могу соединиться с ними. Это мне не поможет. Это не даст мне ничего. Потому что я должен получить кли, а кли я могу получить только от тех, кто равны мне на той же ступени. Когда мы соединимся в одно кли, больше, а от больших я не могу получить. Те, кто больше меня, это как свет относительно меня, а не килим. Даже их килим для меня — это свет. Получается, что у меня нет никакой возможности воспользоваться, а только с помощью равных мне. Не меньше и не больше, равных. И насколько я вкладываю в них, я почувствую, что они близки мне, я почувствую их хисароны, то есть их хисароны соединятся с моими. И с этим большим хисароном, который образуется во мне, конечно же, я обращусь также с той же просьбой, что и прежде, только прежде. У меня не было достаточной просьбы к Творцу, а теперь будет. Потому что в одном человеке соберутся желания нескольких людей. В общем, проблема в чем? Моя проблема в том, что мое желание должно быть на 100%, должно быть полным. А мое желание сегодня к разным вещам, кроме духовного тоже. Я хочу его, скажем, на 10% в моей жизни. Но есть еще разные.

0: вещи, да? Я думаю о разных других целях, о всяких маленьких наслаждениях своих. Мое напряжение к духовному недостаточное. И сарон недостаточный. Тогда мне нужно внутри себя собрать 10% того, что есть у меня 10%, а у него 10% тоже. Нет у него больше, все нормально, как у меня, но 10% у него есть, 100% желаний нет, 10% есть духовному, я нуждаюсь в нем и от него, и так это происходит. Очень просто. И сам я не способен прийти к состоянию, когда будет только 100%, потому что есть скрытие. Очень просто. Дело в том, что мое желание — это функция раскрытия Творца. Творец скрыт, и у меня нет выбора собрать к нему хисарон, кроме как только с моей ступени, собрать его от каждого и каждого, насколько возможно. Да?
1: Как не облачиться на такой хисарон, как узнать, что нашел правильную точку у товарища, чтобы ее поймать и привязать к себе.
0: Это только внешне. Твой товарищ тоже не обязан выражать тебе все, что у него есть на сердце, открывать тебе все скрытое в его сердце. Он должен просто быть с тобой, как и ты, как ты с ним. Вот и все. То есть в общей форме говорить о величии Творца. Остальное произойдет без перехода из уст в уши. Да.
1: Вижу противоречие с тем, что мы говорили раньше, что нужно искать группу большую, чтобы слушать группу как Рава.
0: Нет, ты намеренно, хотя ты знаешь заранее, что не как и ты. Здесь нет обмана, тебе не нужно обманывать. Ты идешь разумным образом, по логике, чтобы построить здесь особый порядок. Когда ты знаешь, что товарищ равен тебе, но для того, чтобы отдавать ему, ты должен быть больше него, чтобы отдавать ему. А чтобы получить от него, ты должен быть меньше него. Так ты делаешь эту игру. Насколько ты хочешь отдавать ему, ты будешь больше. То есть это уже приходит.

0: בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים.
1: Добрый день, доброе утро, дорогие любимые друзья. Мы десятка Нью-Йорк 3 собрались здесь на подготовку к уроку. Я не очень-то люблю говорить о себе, но я искал истину уже много лет. Я рос в Небраке. Ого! В Вижнец, рядом с Рабашем, но не удостоился тогда быть в этой группе. Слава Богу, сегодня мы можем поблагодарить Творца за то, что я нахожусь в этой группе. Есть у нас Рав, есть десятка, где мы изучаем Тору Рабаша, Бальсулама, то, что передает нам Рав. Это огромная честь находиться в группе. В этой группе. И мы настоящие благодарности и благодарны за то, чтобы быть с теми, кто хоть немного готовит утренний урок.
2: Yeah, and in this preparation we really want to feel our gratitude.
3: Да, в этой подготовке мы действительно хотим почувствовать благодарность. Наш товарищ Эфи всегда был как в мати и не мати. Он всегда, с одной стороны, вырос просто рядом с Рабашем, на улице рядом с Рабашем. У него заняло 30 лет найти в Нейбарух, найти учебу для себя, несмотря на то, что он был близок ко всем, искал всю жизнь. Давайте подготовимся к уроку в благодарности за чудесный подарок, который каждый из нас получил, и все мы нашли. Прочтем первый отрывок из первоисточников.
1: Человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему сейчас он учит Тору, так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказали мудрецы: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение еще раз. Человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору, так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказали мудрецы: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. Семинар в молчании. Какое мое намерение на ближайший урок? Еще раз. Каково мое намерение на ближайший урок? Семинар в молчании.

0: Rav Chaim Vital. My teacher cautioned me.
1: Рав Хаим Виталь, врата круга оборотов. Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «Возлюби ближнего как самого себя» до утренней молитвы. И каждый вознамерился бы в своем сердце любить каждого Израиля как свою душу, и благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. Относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей, и очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении. Еще раз Хаим Виталь, врата круга оборотов. Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы принимали на себя до утренней молитвы заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», и каждый вознамерился бы в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу, и благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля, сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним из органов этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении. Активный семинар. Как мы должны относиться к предупреждению Ари и направить себя на любовь к товарищам перед началом урока? Как нам относиться к предупреждению Ари и направить себя на любовь к товарищам перед началом урока?
2: Относиться очень серьезно. Поэтому, когда мы уже пришли на урок, то, что есть сердце, это и есть подготовка, но то, что есть сердце, это результат дня работы до этого. Поэтому каждый день должна быть работа по любви к товарищам.
1: Не забывайте только о цели, что за товарищами есть Творец, и туда все время направлять.
2: Да, и также не забывать, что мы как бы все одно кли, и из-за этого мы должны объединиться и почувствовать друг друга как одно кли, как одно целое.
1: И мы чувствуем много трепета из важности того, что мы хотим создать одно кли, которое было бы направлено и подобно желанию Творца отдавать, быть в объединении, быть в поддержке, возвеличивать цель. Из этого мы входим в урок.
2: Да, то, что было правильным тогда, правильное сегодня. Потому что система не меняется, и законы не меняются. Мы должны принять на себя правила «возлюби ближнего», любви товарищей на полном серьезе и проделать все внутренние усилия, чтобы это произошло.
1: Попросим свет, который мы привлекаем, чтобы свет, который мы привлекаем во время урока, дал бы нам свое свойство, свойство любви. А Яков пишет, напоминать друг другу, что только через любовь к товарищам приходит к любви к Творцу.
2: Остерегаться, чтобы не отключиться от намерения, с которым мы пришли сейчас, и стараться все время быть в этой мысли.
1: Невозможно перескочить первый этаж, сразу прийти на второй. Нужно прийти на первый этаж, раскрыть сердце, поместить туда товарищей, найти, раскрыть, что внутри сердца, в связи с товарищами находится Творец.

0: זה. חברים יקרים, או.
1: Дорогие друзья, о, дорогие друзья, на первой части мы посмотрим урок Рава от 1 января 2003 года. Мы будем изучать статью «Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчиков духовной работы». Это находится на 1116 странице второго тома Рабаша. Мы прочитаем статью в десятках. Десятка, которая закончила, поговорит об основном моментах статьи.
0: Мау иша мазрат тхила йоледет.
2: Что означает женщина, зачавшая первой, рождает мальчика в работе? Мудрецы сказали, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика Захар. А если муж начинает первый, женщина рождает девочку Накива. Как сказано, женщина зачала и родила мальчика Захар. Конец цитаты. И следует понять, на что нам указывает это в духовной работе, чтобы мы знали, как себя вести. Известно, что работа, которая была дана нам исполнить Тору и заповеди, это чтобы очистить Исраэль, как сказано в книге «Введение в науку Каббала» Птиха. И известно, что слово «схуд» — привилегия, происходит от слова «издакхут» — очищение. И это, как сказали наши мудрецы, что заповеди были даны только для того, чтобы очистить имя Исраэль.
1: Поскольку творения были созданы с природой желания получать ради себя, так как цель творения — нести добро своим созданиям. Поэтому он создал в творениях желание и стремление получать благо и наслаждение. И поскольку это отличается по форме от Творца, который является дающим, поэтому нам дана работа, что мы должны прийти к подобию по форме с Творцом, что и мы должны исправить себя, чтобы все, что мы делаем, все было ради отдачи. И мы видим, что у нас есть действия, которые мы делаем по отдаче, а есть действия, которые мы делаем по получению. Например, мы занимаемся заповедями между человеком и Творцом и заповедями между человеком и ближним. И, как правило, они называются действиями по отдаче. И также мы совершаем действия по получению, то есть едим, пьем и тому подобное. И нам дана работа, чтобы прийти к подобию по форме, то есть мы должны делать ради отдачи как действия по отдаче, так и действия по получению. Известно, что существует противоположное значение между келим и святами. Другими словами, есть свята, которые называются схарим, есть свята, которые называются никивот. И захар означает совершенство, а никива означает хисарон, то есть что ступень все еще не находится в совершенстве со светом, который она получила, поскольку есть два вида светов.
2: Первое — свет цели творения, который называется совершенный свет. Второе — свет исправления творения, который является лишь облачением света цели творения, который является свойством накива. То есть это не является совершенством, а это лишь средство, как прийти к совершенству. И первый свет называется свет хохма или свет жизни, Хаим. А второй свет называется свет Хасадим, который обычно называется Вак. То есть ему все еще не достает трех первых сферот. Поэтому, если человек использует килим де накива, женские, то есть получающий килим, иначе говоря, человек пробуждается, чтобы пользоваться получающими килим ради отдачи. Тогда женщина рождает мальчика, Захар. То есть от этой работы рождается свет Хохма, который является совершенным светом и светом жизни, и называется Захар, поскольку этот свет относится к цели творения. Ведь Творец создал получающее кли, которое называется желанием получать, свет целетворения.
1: И об этом сказано: женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, Захара. Тогда как, если человек работает с отдающими килим, то есть только в действиях по отдаче он может, с действиями по отдаче он может работать ради отдачи, и отдающими килим называется Захар, тогда от этого рождается только свет Никива, потому что свет Хасадим, который раскрывается на отдающие килим, может породить только свет Хасадим, который называется Вак без Гар. И это указывает на недостаток Гар. А свет Хасадим называется лишь облачающим светом. То есть в свет Хасадим потом приходит и облачается свет Хохмы. И это то, что написано: если мужчина зачинает первым, женщина рождает девочку, Никива. Зор говорит следующее: «Приди увидь, когда Творец находится вместе с Кнессет Исраэль, то есть Малхут, и она первое пробуждает желание к нему и привлекает его к себе с большой любовью и стремлением, тогда наполняется Малхут от правой стороны, то есть Хасадим в свойстве Захар. А когда Творец первый пробуждает любовь и желание, а Малхут пробуждается потом, тогда все пребывает в свойстве Никивым, то есть Малхут». И следует понять, на что указывает нам это в духовной работе. Известно, что творение происходит от Малхут. Поэтому Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля. И народ Израиль происходит от Малхут. Поэтому говорит книга Зор, что согласно тому, каков порядок свыше, так это не сходит и в материальные ветви. Согласно этому, следует объяснить, что когда человек пробуждается к Творцу, что человек желает, чтобы Творец приблизил его к себе, то есть он желает слиться с ним, и это называется подобием по форме, то есть человек хочет совершать свои действия ради небес, но не может. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему эту силу, которая называется желанием отдавать.
2: И поскольку человек стремится к этой силе из-за того, что у человека есть хисарон, то есть у него нет силы, чтобы делать все ради небес, и тогда, благодаря этой работе, когда он пробуждается, чтобы просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, тогда свыше ему дают силу желания отдавать, которая является второй природой. И это называется и рождает мальчика. То есть желание отдавать называется Захар, мальчик. И это называется, что высший дал нижнему свет Хасадим, потому что Хесед, милость, называется отдающий. Другими словами, работа в стремлении, когда нижний чувствует свой хисарон, называется молитвой. То есть он просит, чтобы Творец заполнил его хисарон, и тогда наполнение хисарона называется Захар. И потому сказано, и она первое пробуждает желание к нему. Это означает, что ее желание, то есть малхут, которое называется желанием получать, направлено к нему. Другими словами, ее желание направлено к нему, то есть слиться с ним. И это называется подобие по форме. То есть он просит желание отдавать, которое называется слиянием. И потому сказано тогда, малхут наполняется с правой стороны, а это хасадим для свойства захар. И так следует объяснить, женщина, зачавшая первой, рождает мальчика, захар. То есть пробуждение приходит со стороны человека.
1: Однако это может быть именно когда до этого у человека было желание, когда он хочет приблизиться к Творцу. Другими словами, он получил пробуждение свыше, и есть понятие желания получать духовное. То есть могут отведать вкус наслаждения в исполнении Торы и заповедей. И мы уже говорили в предыдущих статьях,